0: Он сыграл замечательно последнее Горького, но самая знаменитая его роль была Кутузов. Он играл Кутузова в стихотворной пьесе Соловьева. По-моему, нехорошая пьеса, я недавно ее перечитывал. В Москве эту роль репетировал Щукин, потом он умер, играл Державин, но Толубеев был, так сказать, первым Кутузовым страны. Еще никто не помышлял о кинокартине «Кутузов» с Диким.
1: Тарутинский лагерь. Палатка фельдмаршала Кутузова. В палатку входит генерал Раевский.
2: Я вам принес подарок, ваша светлость.
1: Кутузов берет мешок, принесенный Раевским.
3: На вес подарок больно грузный. Что у тебя такое тут?
2: Здесь, ваша светлость, 3 подковы. Сегодня снял один казак с тех лошадей французских.
3: Так, подковы, к счастью. А что еще такого приметил у них казак?
2: Он ждет тут.
3: Позови-ка.
1: Раевский выходит и возвращается с казаком.
3: Подарок от тебя Раевский мне вручил. Подарок невелик, но по элику ты мне его прислал, должно не без причин.
2: Глядите, ваша светлость, кони подкованы, да как?
3: Ну как?
2: Не на шипы? Глядите, до чего глупы французы, ваша светлость. Коли не ровен час ударит холода, у них вся конница попадает тогда. Мы наших коней перековали лечась, а поглядите, ваша светлость, на их подковы-то.
3: И впрямь гляжу, подковы негодны эти для зимы. Возьми за каждую целковый.
2: Спасибо, ваша светлость. Мы доставим 1000 штук, коль будет приказание. Сегодня к вечеру, аль того скорей.
3: Нет, для сметливости твоей не хватит у меня служивое состояние. Ступай себе.
1: Казак уходит.
3: Ишь, люди-то простые. Порой смекнут про то, что в раз не разберет и генерал иной. И до чего в России сметлив народ.
1: Входит генерал Бенниксен. Раевский уходит.
3: А вы что, Бенниксен?
4: Я изготовил план ночной атаки на Мюрата. Весьма попета вероятно, коль авангард французский пополам утасса нам рассечь или окружить кольцом. В том трудность, думаю, я будет небольшая.
1: Входит Роберт Вильсон.
5: Простите, я не помешаю?
3: Как можно, сэр Роберт Вильсон? Французов Бенниксен сейчас мне предложил атаковать.
5: Прекрасно.
3: Дивлюсь я, сэр Роберт Вильсон, сколь часто согласны мнения у вас. Назад тому 2 дня уж мы атаковали, Мюрата помнится. Он обратился вспять и укрепился вновь. Я думаю, едва ли атаковать его имеет смысл опять.
4: Не ошитал я, князь, чтоб думали фитак.
3: Не думал я о сем, дел прочих целый ворох.
1: Кутузов уходит.
4: Я думаю, что время для атак, фельдмаршал думает, что для перекофоров.
5: Их допускать нельзя. Я, генерал, встревожен. Французского посла он принимать не должен.
4: Им помешать теперь мы опоздали, но...
1: Входит Кутузов.
4: К нам должен пить сегодня Лористон.
3: Жду в скорости его сюда.
4: Приятен ли его визит для государя? Я, ваша светлость, сомневаюсь в том.
3: Мне, царскому слуге, всегда возможно, разве угодно царю знать точно наперед. А сем его извещу с оказией, а государь ответит в свой черед.
4: Сатишье долгое внушает беспокойство.
5: Красиво местно здесь. Я часто по утрам прогулки делаю. Вы мне сказали, войска у вас 100 тысяч нет. Но, судя по кострам, есть 200 тысяч тут.
3: Дежурный офицер хороший у меня.
5: Простите, ваша светлость.
3: Простите вы меня. Запамятовал, сэр, о тех кострах поставить вас в известность. Уж ежели чего другого нет у нас-то, вдосталь хвороста, соломы да травы. Коль 200 тысяч войск здесь увидали вы, так уж не менее чем 150 тысяч увидит Лористон. А мы зажгли костры для Лористона, сэр. Сколь хитрости просты, а вижу, действуют. Простите, ваш слуга, я вас предупредить забыл сегодня утром. Хотел попутать-то врага, англянь, союзника попутал.
5: О, остроумно.
4: Значит, Лористона фи нынче примете?
3: Не вижу в том я зла. Внимание нашего достойно услышать речь французского посла.
4: Атаку фи отложите, однако.
3: Коль будет надобность, то будет и атака. Тем более, что вами дан еще в подробностях несовершенный план.
4: В нем все размечено, и действия, и местность.
6: Граф Лористон к вам, ваша светлость.
1: Бенниксон и Вильсон садятся, готовясь присутствовать при свидании Кутузова с Лористоном.
3: Прошу я, сэр, простить великодушно мне. На 7 свиданий вам быть вполне пристойно. Но от поспешности я графа Лористона пообещал принять наедине.
1: Бенниксон и Вильсон недовольные уходят. Входит Лористон.
6: О, ваша светлость! Видеть вас рад в добром здравии. Скажу вам без прикрас, отрадно наблюдать столь юношеский дух, столь почитаемый лет. Так редко видишь сочетание двух подобных качеств. Не примите это за комплимент, но правда не тая. Я искренним исполнен восхищением.
3: Садитесь, граф. Чему обязан я столь незаслуженно приятным посещением?
6: Поверьте, князь, что даже в час войны мы искренней симпатии полны к народу русскому.
3: Весьма-то слышать рад.
6: К чему же спор тогда нам продолжать оружием?
3: Однако я скорблю, что граф не обнаружил такой симпатии 3 месяца назад.
6: Но, ваша светлость, император мой ведет войну по-рыцарски, считая, что только генеральный бой решит кампанию. Но ведь для вас не тайна неистовство крестьян и зверство прочей черни. Нам не всегда возможно их унять. Его величество просил вам передать, что было б нам и вам большое облегчение, когда бы свой народ смирить бы вы смогли.
3: Не властен граф я усмирять стихии. Давно уж на полях своей родной земли не видывал народ России войск неприятельских. Не кровью пропитал со времени нашествия татар, но потом пахаря народ родную землю. И я упреку, граф, подобному не внемлю.
6: Его величество французский император письмо российскому монарху написал. С великим счастьем его вручил бы сам, но, полагаю я, не менее приятным прибегнуть к вашей помощи.
3: Его я нынче отошлю.
6: Я думаю, всего оно б скорее дошло до места, когда бы не было объезда, но на пути лежит Москва. Согласны пропустить французские войска, гонца с письмом. Однако ж до ответа, 10 дней его возможно получить, мы перемирие согласны заключить.
3: Я, к сожалению, на это не полномочен, граф. Касательно ж письма, то и с объездом в скорости весьма мой адъютант свезет его.
6: Однако фельдъегерь, думаю, доставил бы скорей.
3: С бумагами столь важными к монархам не посылает граф фельдъегерей.
6: Прощайте, ваша светлость. С вами возможно ли выразить словами, сколь встречи был я рад?
3: Вполне взаимно, граф. Его величество мне сделал честь, прислав посла столь тонкого, что я такое мнение перед лицом его напрасно бы скрывал.
6: Примите, ваша светлость, заверение в моей почтительности к вам.
1: Лористон уходит. Входит дежурный офицер.
3: Граф Ожаровский здесь, да граф Орлов.
7: Так точно.
3: Пойди и передай им вот что. Пускай возьмут по 2 полка, да обойдя Москву издалека, зайдут к французам в тыл.
6: доколь найдут крестьян у них в тылу по разным местностям к войне охочих. Пусть помогут им оружием или чем другим сражений затевать и прочих громких дел, скажи им, настрого Кутузов не велел. А, мол, обозы брать крестьянам подсобите, французам в том погибель вся. Уж коли Ларистон так на крестьян в обиде, нам, думаю, на них в обиде быть нельзя. Волконскому велишь зайти ко мне сюда, а прочих не пускай. Им скажешь, как всегда, фельдмаршал спит.
7: Дежурный офицер уходит. Кутузов склоняется над картой.
6: Французский тыл далеко. Не знаю в точности, что там произошло, но то, что для французов плохо, для нас отменно хорошо.
7: Входит князь Волконский.
8: Вы звали, князь, меня?
6: Да, вот что, князь Волконский. Как лошадь у тебя, скажи-ка, хороша ли?
8: Нет, ваша светлость, лучшей войске. Седлать ли?
6: Нет, такую лошадь жаль. Сие письмо царю свезешь, да и мое возьмешь к тому же. А ежели твой конь, так говоришь, хорош, так и за обоза выбери, похуже. Да время не жалей, а лошадь пощади, еще сгодится впереди. Понятно ли тебе, чего хочу?
8: Понятно. А гнать ли лошадь, едучи обратно?
6: От императора скажу тебе по чести. Я для себя хорошие вести не ожидаю, князь. А что ж дурную весть особо торопиться весть? Ну, князь, ступай, счастливый путь. Да об коне заботу не забудь.
7: Волконский уходит. Кутузов его провожает. В палатку входит Бенниксен и Барклай де Толли. Он подает Кутузову бумагу. Кутузов читает ее.
6: Ты просишь отпуска? Ну что ж, ступай, изволь. Что так решил?
9: Болезни подкосили.
6: Досадно мне, что воин храбрый столь. Своей болезни превозмочь не в силе. Был в Вильно у тебя однажды разговор с его величеством, как мне передавали, и фразу ты сказал. Той фразы до сих пор умнее я слыхивал едва ли. Мол, коль отечество в опасности, в сравнении обида личная не может с ним идти. Или напутал я?
9: Нет. Я такое мнение словами этими ж почти как будто выразил. Сейчас не помню точно.
6: Ты сам, гляжу, забыл, а я запомнил прочно. Ну, коль забыл, прощай, тебе и отпуск дам. Желанием твоим препон чинить не будем.
7: Барклай де Толли уходит.
6: Беда, коль человек не разумеет сам той истины, что открывает людям.
4: Барклай, отпустив, вы поступили смело. Что скажет государь?
6: Но государь вдали.
4: Но все же отпустить Барклая не могли, фи самовольно к нас.
10: А вас что так задело? Велите, Бенниксен, на наших аванпостах все стычки прекратить.
4: Что? Перемирие?
10: Нет.
4: А что же это к нас?
6: Распоряжение просто.
4: А как-то же действовать?
6: Значит, не пришел момент.
4: Но сэр Роберт Фильсон и трое англичан, прибывших вместе с ним, частенько по ночам с французскими дерутся патрулями.
10: Ну, пусть их тешатся. Им запретить нельзя. Они союзники, друзья. А вы за ними впредь не вызывайтесь сами.
4: Доколе ж нам терпеть, чтоб мужество урок преподавали нам в России англичане и у себя на родине кричали о нашей трусости? Давно уж пропил срок нам действовать.
6: Не в службу, а в услугу. Прошу вас, Бенниксен, езжайте-ка в Калугу болезни подлечить. Управимся мы тут.
4: Но чем я болен, князь?
6: В Калуге разберут.
4: А, навряд ли, государь, отоприт ваш приказ.
6: Его величеству здоровье Бенниксена не менее, полагаю, ценно, чем мне его слуге.
4: То скорой встречи к нас.
7: Бенниксен уходит. В Входит взволнованный Раевский.
11: Барклай де Толли?
6: Ну?
11: Он уезжает.
6: Знаю. Я нынче отпуск дал Барклаю.
11: Жаль, славный генерал.
6: Не новость, говоришь ты. Сам это знаю я. И поумнее трижды, чем весь мой штаб. Однако в стороне держать его неловко было мне. А к делу подпустить могло погибнуть дело. Столь глупая молва сумела его оклеветать и возмутить умы. Расстались нынче в полночь мы. Я с горечью в душе, он на меня с обидой. Что сделаешь? Как видно, Бог судил, чтобы совсем остался я один.
11: Но недовольство первой уже битвой могли бы вы немедленно пресечь.
6: Опять к атаке клонишь речь?
11: Хотя бы.
6: Не решусь на это.
11: Неужели вы сомневаетесь в победе?
6: А что мне в ней? Сколь мне не важен выигрыш сражений, но выигрыш войны мне все-таки важней. Атаковали мы 2 дня тому назад. Могли атаковать еще неоднократно. Да что за польза мне в атаке на Мюрата и в том, что мы побьем французский авангард? Заставим действовать скорее корсиканца? Да мне бездействие французов может статься желанием всего. Уже 2 недели они лишь косы хлопают в Москве. Велик Наполеон, стратег, политик ловкой. Сравнится кто другой с ним, думаю, навряд. А вот сидит в Кремле, как крыса в мышеловке, и хочется вперед, а надобно назад. И этот-то в Кремле, он мечется, пока его войска идут на убыль, а к нам то полк, то 2 полка подходит каждый день. Так посуди, не глупо ль, атаки затевать.
12: Вам прибыла депеша от партизан.
6: Что это спешно? Веди гонца сюда. Его я видеть рад. Видать, он с важными вестями.
7: Входит гонец, подает Кутузову донесение. Кутузов читает его. В палатку собираются генералы, офицеры, солдаты.
6: Нас извещают. Час тому назад Москва оставлена французскими войсками.
0: И наступила война. Вы знаете, он почему-то мне никогда не рассказывал, как так случилось, почему он не уехал в город Серов, а оказался в Новосибирске, где его моментально, его учитель Леонид Сергеевич Вен, пригласил в Александринский театр. Он очень любил рассказывать свое начало. Оно было поистине трагическим. Дело в том, что в то время в газетах, в «Правде» печатались 3 пьесы, которые нужно было ставить обязательно. Это «Фронт Корнищука», это «Нашествие Леонова» и это «Русские люди» Симонова. Во всех их ролях самые неинтересные роли были роли положительных героев. «Нашествие», где была замечательная роль Федора Таланова, его игрок Янцат, изумительный игрок Останга в Москве, игрок Жака в кино, Фаюнин, замечательная отрицательная роль, и был там Портор Колесников. Ну, функция, а не роль, дали Толубееву. Во фронте изумительная роль была Ивана Горлова, который играл Борис Алексеевич Жуковский, и он потом в этой же роли снялся в кино, в фильме «Братьев Васильевых». А тот играл унылую, положительную роль Мирона Горлова, его положительного брата. Третья история особая. Он сыграл капитана Сафонова. Того самого, которого в МХАТе играл Добронравов, с которым они потом скрестили шпаги на любимой роли и Толубеева, и Добронравова, дяди Ваню, но это было уже после войны. А в «Русских людях» он играл Сафонова, который влюбился в девушку Валю. И эта Валю играла Тамара Алешина. И он влюбился в Тамару Алешину, и они поженились, и родился у них сын. Сын, которого все наши молодые радиослушатели знают лучше, чем отца, потому что он тоже бесконечно читает по радио, снимается во всех сериалах, и ведущий артист БДТ Андрей Толубеев. В конце нашей передачи услышите его голос и будете поражены этим тембральным совпадением. Потому что Юрий Владимирович был очень массивный, а Андрюша же худенький, а голоса абсолютно одного прекрасного тембра баса, я бы сказал, бас профундо. И вот он сыграл эти 3 роли, еще он сыграл, когда театр вернулся, Бориса Годунова в «Иване Грозном», тоже служебная роль. Ну, не везло ему в этом театре на роли, но он сыграл роль очень хорошую. Он сыграл Хлынова в «Горящем сердце». У него была манера. Он мне как-то сказал, он, ты понимаешь, когда у меня не получается, у меня одна задача — слинять с роли. И вот он так Быстро настает на дублере, заболевает. Так он смылся с Хлынова. Так он смылся в «Беге». Хорошая роль Черноты. Но рядом гениальный игрок Черкасов Хлудова. И он перестал играть Черноту. Была у него такая манера. Но зато, когда начинались его свершения, когда начинались его чудеса, он уже впивался в роль зубами. А чудеса следовали один за другим. Господи, как он после войны сыграл Войницкого, дядю Ваню, в пьесе Чехова. Господи, как он сыграл Сорина, потом повторив его в кино уже со мной, режиссером. А какой это был Терентий. Это вообще замечательный спектакль «Жизнь в цвету» о Мичурине, где Мичурин играл Черкасов, а Терентий его слугу Толубеев. И, вы знаете, даже я не могу сказать, кто играл лучше. Сейчас услышите малюсенький отрывок, очень маленький, буквально полторы минуты, потому что весь отрывок принадлежит Николаю Константиновичу Черкасову. Он снялся в кино у своего любимого Козинцева, где блистательно сыграл Санчо Панса в картине, где Черкасов играл Дон Кихота. Это замечательная картина, и потом, поскольку Горин Горяйнова, который играл Санчо Панса Черкасом, после войны его не было в живых, и Николай Константинович здесь у нас, на нашей площади, тогда площадь Пролеткульта, они записали сцену из «Дон Кихота». Потом они здесь записали прощание Дон Кихота с Санчо, когда тот принимает остров, становится губернатором. Послушайте, какая нежность, какая невиданная нежность у Толубеева Санчо к Черкасову Дон Кихота. Как трогателен становится этот могучий бас, как почти тенорово звучит его голос. Послушайте.
13: Ну что ж, давай попрощаемся. Больше мы с тобой не увидимся. Дороги наши разошлись. Я отдохну здесь, в замке герцога, и тронусь в путь туда, куда влечет меня мой долг.
14: Эх, сударь.
13: Ну что ты вздыхаешь?
14: Я думаю о том, как-то вы будете без оруженосца.
13: Я найду себе какого-нибудь другого.
14: Пойдет ли еще кто-нибудь к вам? Вот вопрос в чем. Знаете, сеньор, что я вам посоветую? Вы тоже ему посулите остров. Я бы остался с вами, но...
13: Нет, нет, нет, я хорошо понимаю.
14: И позвольте мне, сеньор, на прощание дать вам несколько наставлений. Да, что же я хотел сказать вам? Да, мое сердце чувствует, что вас будут бить, сеньор. Поэтому во время драки в особенности берегите голову. Не подставляйте ее под удар. Она у вас полна очень умных мыслей. И жалко будет, если она разлетится, как глиняный горшок. Пусть уж палки гуляют по вашим бокам. Ну, одно-два ребра куда ни шло. Да, что же еще, сеньор? Да, там у вас осталась еще одна склянка этого... Феробрасового бальзама. Вылейте вы ее, сеньор, к дьяволу. Потому что если вас не прикончит в бою, то уже, наверное, прикончит этот бальзам. Исполните мои заветы, сударь. Будьте счастливы в вашем новом положении. А я вас буду очень, очень скучать.
13: Спасибо тебе, что ты позаботился обо мне. Прощай и поезжай. Прощай, Санчо! Прощай, Санчо! Прощай!
0: Все без исключения, кто с ним играл, говорили, что лучшего партнера не было. Его последнее великое свершение – роль Вилли Ломана в «Смерти Комива и Жора» в постановке Сусловича, это пьеса Артура Миллера, он обожал эту роль, невероятно не прославился, вожака в «Оптимистической», за которую он получил Ленинскую премию. Вообще он сыграл много. Он и в кино снялся очень много, очень много. Он снимался в хороших фильмах и плохих, но его не любили режиссеры, они его обожали. Вы знаете, труппа Александринки в то время, когда я там был на практике, она как бы делилась на актеров, которых любил Кожич, которым принадлежал, допустим, Борисов, Чесноков, ну, конечно, Симонов. И Вивьен, который в каждом спектакле занимал Воронова, в каждом спектакле занимал Янцата, как бы поделена была труппа единственный человек, который был нерасторжим, неразделен, который играл у Кожича, и у Музеля, и у Эренберга, и пришел Сусловича, он стал играть Сусловича, сыграл Вилли Ломана в «Смерти коммивояжёра», потом сыграл замечательный свой рок, кстати, в недооцененной пьесе Алексея Николаевича «Арбуза 12 час». При этом работать с ним было счастье, потому что он понимал с полуслова. Ему достаточно было сделать знак, а он не слушал. Как-то он мне сказал: ты знаешь, в чем дело? Ты Остужева видел? Я говорю: не видел. Это был великий артист. Но ты знаешь, в чем ему повезло? Он был глухим и поэтому не слушал режиссеров. Он говорит: ты на меня не обижайся. Я каждый раз слушаю один раз и оставляю это в своей подкорке и пользуюсь этим до конца. Он никогда не хамил, никогда не повышал голос. Кроме одного случая, о котором я вам сейчас расскажу, не было этого в природе. Он был добрейший русский человек. Он, конечно, был замечательный национальный артист, но последние годы он мечтал о двух ролях. Он мечтал сыграть комиссара Мегре. Вы знаете все детективные романы Семенона. Ох, как он это хотел. И Альшванкер написал сценарий и должен был уже его снимать, но умер. Порядочность Толубеева, его нравственность была на такой высоте, что он никогда не мог предать памяти друга, тем более, если этот друг был режиссер, и это был его замысел. Второе, о чем он мечтал, это Тевье Молочник, Шолом Алейхом. И Леонид Захарович Трауберг написал поразительный сценарий. Поразительный. Там была сцена, которую придумал Толубеев, когда вдруг Тевье мечтает, что он царь Николай II. И Толубеев мечтал сыграть Николая II с еврейским акцентом. Он даже показывал, что вот так я буду разговаривать от имени Николая II с таким местечковым еврейским акцентом. Безумно смешно показывал. Он обожал животных играть. Я помню, когда он приветствовал Лебедева за роль, замечательную роль, холстомера, лошади по Льву Толстому, которую он играл в БДТ, замечательный игрок, вышел на сцену и сказал: «Жень, ты знаешь, я очень люблю играть животных, но лошадь я бы сыграть не мог. А как бы я хотел сыграть медведя? На радио не дают, а уж обезьяну». И он показал обезьяну. Вы знаете, весь зал покатился от хохота. Он был, конечно, артист всеобъемлющий. Такого жанра, которого ему не подчинялся, не было, потому что он мог играть одинаковую трагедию и комедию, и драму, и фарс. Вкус у него актерский был безукоризнен. Вот сейчас я подошел к наиболее острому месту нашего рассказа. Он, как было и положено, в новой постановке «Ревизора» получил роль Городничего. Волновался он безумно. Что бы он ни предлагал, старый артист Александринского театра Владимир Иванович Воронов, о котором я часто так упоминаю, значит, говорит: да ну что, Юра, это дел Давыдов. Он показывает еще какую-то интересную находку приспособления. Но, Юра, ну это же дело Уралов, ну зачем же? И вот тут я увидел разгневанного Толубея. При Вивьене он сказал: идите вы! Сказал все, что положено. Это вы мне говорите, так играл Давыдов, так играл Уралов, а так будет играть Толубеев. И он исторически сыграл Городничего настолько, что Владимир Петров, который провел на эту роль Дикого, Григорьева, всех знаменитых артистов России, выбрал Толубеева, и в Петровском «Ревизоре», где Хлестаков замечательно играет Горбачев, он сыграл Городничего. Сейчас вы услышите, к счастью, очень большую сцену. Городничего играет Толубеев, а Бруно Артурович Фрейлих играет Хлестакова. Перед этим еще один маленький рассказ. После революции, когда не было антирепризных спектаклей, не было телевидения, не было кино, артисты зарабатывали деньги самыми разными способами. И вот раз в полгода, раз в год собиралась сборная Москвы. То есть, допустим, Степан Кузнецов, который тогда работал то ли в МХАТе, то ли в Малом, играл Городничего. Чехов, который играл во втором МХАТе, играл Хлестакова. Играли артисты разных ролей и не репетировали. И как на скачках заключалось в пари. Когда во втором акте, в самой знаменитой сцене, встречаются Городничий и Хлестаков, оба заикаются от ужаса. Вот знаете, ваша превосходительство, кто первый заговорит? То есть актер должен был придумать такое невероятное приспособление, как он от ужаса не говорит. И вот тот, кто выигрывал, ну, конечно, всегда выигрывал Чехов, у которого фантазия была безбрежная, у Гороха Листакова. Так вот, когда Толубеев и Фрейндлих начали репетировать эту сцену, а я часто бывал тогда у Юрия Владимировича, он говорил: слушай, давай подумаем вместе. Вот почему здесь то ли он зацепился за дверь, то ли у него пересохло во рту. Давай придумаем как можно больше всего, почему я не говорю. Об этом мечтал Гоголь. Мы придумывали. Сейчас вы услышите эту сцену. Она записана на радио, не со спектакля. Поэтому ничего этого нету, но увидите в этой большой сцене мощь таланта.

0: Послушайте рассказы Юрия Бондарева.
1: В тайге. На моторке переправились на правый берег Тунгуски. Здесь нас ждал Ивенк Иосиф Васильев, маленького роста, крепенький, в зимней примятой шапке, в пиджаке, поверх довольно заношенного свитера. Держа на цепи двух лаек, он стоял, раздвинув ноги в резиновых сапогах. Защитного цвета аккуратные галифе, меховая шапка придавали ему нечто солдатское. Широкоскулое молодое лицо спокойно от привычной внутренней сдержанности и вместе с тем дружелюбно. Ни искусственной приветливости, ни заученной улыбки, ни оттенка предупредительности или заискивания, ничего этого фальшивого, что бывает в общении иных проводников, не было в облике Иосифа. «Здравствуйте», — сказал он, докуривая неспешно. Он пожал нам руки коротким, сильным пожатием. Кисть у него была тонкая, сухая, и, спросив нас, готовы ли мы, пошел вперед с собаками. Через час увидели светлую. Она текла внизу, тихая, первозданно прозрачная. Хорошо видна была мотающаяся зелень водорослей, белела между ними донная галька. Мы спустились, хватаясь за сучья, к воде. Перешли ее вброд и, медленно выбравшись на откос другого берега, наконец сделали привал. Сбросив рюкзаки, приставив ружья к деревьям, мы, я и Сергей, совсем обессиленно присели на поваленную березу. Проводник же наш постоял немного, с наслаждением выкурил папироску и отправился дальше поискать след зверя, ибо по его наблюдениям, заходил Иосиф сюда несколько дней назад, где-то рядом должна быть берлог Амикана дедушки. Эвенк углубился в тайгу вместе с собаками, а мы все сидели, глядя на светлую, текущую среди желтых крутых берегов, среди первобытной тишины предсумеречного часа тайги. Неужели я еще когда-нибудь увижу все это? Вдруг впереди отдаленно треснул выстрел. Секундное безмолвие, и тут же второй выстрел прокатился по тайге. Мы встали, прислушались. «Все», — сказал Сергей, — «конец медведю. Стреляли жеканами». «Не может быть», — сказал я, не поверив. «Так быстро? А ты думал, как?» «Первый выстрел из карабина дал Иосиф, когда зверь вылез. Вторым выстрелом добивал Мишу». «Медведя? Так быстро?» «Наткнулись на берлогу». «Это с охатой. В него, наверное, стрелял Иосиф. Я видел, когда к воде спускались, Иосиф показывал его следы и лежбище на берегу, свежее лежбище. Трава еще не поднялась». «Держу пари, медведя взял. Без нас», — сказал ревниво Сергей. «Но почему он не приходит оттуда?» «Свежует. В течение получаса надо свежевать. Так что готовь костер. Шашлык сейчас будем делать». Иосиф вернулся, должно быть, минут через 40. Молча бросил.

0: Бросил к костру двух больших жирных уток, затем привязал своих лаек к маленьким елям. Лайки мгновенно положили морды на вытянутые лапы и затихли. Также молча присел на поваленную лисину возле костра. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. Закурил крепкую папироску «Север». Казалось, он совершенно не чувствовал усталости. Только черные височки, видимо, из-под шапки, слиплись от пота. «Где медведь?» — спросил Сергей подозрительно. «Медведь 2 недели назад тут ходил», — сухо сказал Иосиф, покуривая. «След старый. Ушел отсюда. 2 недели много времени, однако». «И ты по этим кряковым стрелял?» — удивился насмешливо Сергей. «Я же тебя прошу берлогу нам показать. На кой черт нам утки?» На ночь мы срубили несколько елей, приготовили лапник, толстым пружинищим слоем разложили его полукругом вблизи костра, который сейчас горел высоко, жарко со всех сторон, охватывая пламенем корневища толстых поваленных нами лисин, и стали готовиться к ночлегу. «Сапоги снимай, портянки и потники суши. Шерстяные носки 2 пары надевай, хорошо будет», — сказал Иосиф. «И еще чай перед сном надо». После мы лежали на лапнике около костра, вторично напившись горячего чаю. Ноги сквозь 2 пары шерстяных носок чувствовали жар огня с сухим постреливанием рассыпавшего искры в черную тайгу, сжимавшую нас тьмой непроглядной ночи. Я подложил под голову вещмешок, поудобнее упер его в ствол ели, поднял воротник куртки, сжался на боку, закрыл глаза, чувствуя, как горячо ногам от костра и холодом дышит в щеку ночная земля, веет в спину студенным мраком из тайги. Продолжая пить чай, Иосиф разговаривал с Сергеем, и я слышал их голоса. «Весь мир черти где, а тут тайга, огонь, костер. У тебя не бывало, Иосиф, чтоб в тайге ночевал без костра?» «Раз было, а так спички имеем. Ружье ведь есть, порох, патрон, всегда огонь будет».
1: «Каким образом?»
0: «Спичка нет. Стрели в старый пень, который, как это, труха есть. Затлеет труха. Иногда труха березового гриба берем, сушим, с порохом мешаем. Вот тут в кармане зимой носим. Это как спичка. Ни разу не замерзал в тайге-то».
2: «Замерзал. 16 лет мне было. На оленях побежал в тайгу. Устал олень, я устал, мороз 50 градусов, остановку сделал, костер хотел развести, а спичек нет. Замерз совсем, вокруг еле стал бегать, бегал, а костер горит, большой костер, кажется мне, совсем рядом, огонь, искры. Представлялось,
0: замерзал, значит, Иосиф? Ну-ну».
2: «Замерзал, не замерз. Брат за мной поехал, след нашел, собаки у него были. Нашел меня брат, костер развел, все хорошо».
0: «Что же такое было тогда в моей душе? Было тихое согласие с самим собой. Не это ли есть счастье?»
3: Клара. Рассказ художника. Моя профессия заставляет меня разъезжать по всей стране. Я люблю сходить ночью на маленьких лесных станциях, стоять на безлюдной платформе, слушать отдаленные вздохи уходящего паровоза. Леса спят, и эхо гулко катится по просекам, как в пустых коридорах. Я люблю шагать по темному лесу и слушать его шорохи, сонные вскрики птиц, попискивание куликов на близких озерах, потом шагать по мягкой пыльной полевой дороге и видеть далекие огоньки на косогорах. Летом они кажутся теплыми, осенью мерцают и дрожат на ветру. Тогда Орион всю ночь горит над лесами в черных омутах глухих озер. Обычно я поселяюсь на все лето до осени в деревне. Каждое утро встаю на заре и целый день брожу по полянам и лугам. Я испытываю волнение, когда сумерки застают меня вдали от деревни на покойных лесных озерах. Я вижу, как рождается ночь. Синий густой сумрак и туман ползут из неподвижной чащи деревьев на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск еще теплится, светится возле камышей, а с востока быстро надвигается темнота. И в притаившейся студенной воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро и очень тихо. Только иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, на озеро со свистом, с плеском садится стая диких уток. Я люблю проснуться на сеновале, где я обычно сплю, глубокой ночью, почти перед самым рассветом. Мне зябко, я прислушиваюсь и чувствую в тишине кричат сверчки. К заре похолодало, щели в крыше полны лунного света, и сквозь раскрытый чердак сильно тянет из сада росистой свежестью. Облитый луной, он словно стынет в синем дыму. Без всего этого, мне кажется, я не могу жить, и летом всегда работаю в деревне. И вот однажды мне пришлось поехать не в деревню, а на юг, в санаторий отдыхать. На прекрасный юг с его жарой, декоративными пальмами и душными бархатными ночами, где нет ни горького запаха кашки на полянах, ни холодных лесных озер, в которых на закатах бьют хвостами пудовые щуки. Здесь мне нравится и пленяет только море. Это удивительное зрелище. Утром оно лиловое, гладкое, как стекло, над ним поднимается легкий порог. Днем оно ослепительно нежное, синее. Вечером быстро темнеет, на горизонте подолгу пылают огромные пожары и тают дымки пароходов, уходящих в этот огненный закат. Однако мне было скучно на юге. Не хватало тут северных лесов, и был я точно одинок без них. И никак не работалось. Однажды утром я встал в плохом настроении. Вся палата была залита горячим солнцем, слабый ветерок играл белой занавеской на балконе. Я долго валялся в постели и смотрел на мольберт. Вчера начал писать «Вечернее море». Но этот этюд мне совсем не понравился в то утро. Я закурил и подумал сердито, надо уезжать, это безобразие. Вдруг я услышал будто шелест крыльев, и показалось, что-то черное взъерошенным комом упало за тюлевой занавеской балкона. Я удивился и вышел на балкон. На перилах сидела нахохлившаяся ворона и одним глазом смело и внимательно поглядывала на меня. С какой целью она прилетела сюда, было неизвестно. Внизу зеленел санаторный парк, пальмы и кипарисы, за ними море и пляж, усеянный телами загорающих. Везде был солнечный простор. «Ты зачем?» — сказал я, но ворона ничуть не испугалась моего голоса, взглянула любопытно другим глазом и, кивнув мне, произнесла вроде «знакомясь». «Клара!» Тогда я усмехнулся, подошел ближе. Ворона продолжала сидеть на перилах, только опять нагнула голову, и я, протянув руку, погладил ее. «Ишь ты», — сказал я, — «ты откуда?» «Клара!» — несколько уже недовольно повторила ворона и нетерпеливо тряхнула хвостом. Я засмеялся, указал на дверь и пригласил ее. «А ну, заходи ко мне, если ты не боишься». Не успел я это сказать, как ворона спрыгнула с перил, отодвинула клювом занавеску и вошла в комнату, стуча по паркету когтями. Я был окончательно удивлен. Паркет оказался так гладко натерт, что ворона, спеша войти, неожиданно поскользнулась. Но сейчас же подперлась своим хвостом, как палкой, снова пробормотала с неудовольствием. «Клара!» Я сразу догадался, что мне надо делать. Быстро взял в ванную мыльницу, сполоснул, поставил на пол, накрошил хлеба, потом налил туда молока. Глядя на мои приготовления, ворона все с нетерпением трясла хвостом, а раз довольно сердито стукнула клювом по мухе, которая села на пол рядом с мыльницей. «Ну, ешь», — весело сказал я и при этом отошел в сторону, чтобы она не стеснялась. Ворона подошла к мыльнице и стала так мотать в клюве хлеб, что во все стороны полетели брызги молока. «Как тебя звать?» — спросил я. «Клара», — ответила ворона с полным клювом хлеба и посмотрела на меня презрительно, точно говоря, будто и не знаешь. «А, Клара», — обрадованно сказал я, но больше вопросов не задавал, сел на стул и начал наблюдать. Кончив есть, Клара немного подумала, почесала ногой голову и стала ходить по комнате. Она увидела зеркало, радостно каркнула, прошлась возле него туда и назад, как женщина, которая рассматривает себя. Потом она заметила мой шлепанец возле тумбочки, подержала его в клюве и швырнула под кровать. После этого с хозяйственным видом она оттащила мыльницу к дверям балкона. «Правильно, наводи порядок», — сказал я и засмеялся. Клара покосилась в мою сторону и вдруг вспрыгнула мне на плечо. Я замер, ожидая, что будет дальше. Клара повозилась на плече, тихонько ущипнула мою шею и стала что-то шептать мне на ухо. «Не понимаю», — сказал я растерянно, и почувствовал, как она принялась вытягивать за ремешок часы из моего кармана. Часы повисли, сверкая крышкой на солнце. Клара с восторгом каркнула, вытянула голову к часам, будто хотела послушать. Мне показалось, ее глаза блестели от любопытства. Только тогда я понял, что Клара хотела. Я вспомнил рассказы о том, что вороны, как и сороки, любят блестящие предметы. Я сконфузился и спрятал часы в карман, чтобы она не обиделась. Тогда Клара вспрыгнула мне на голову, потопталась, начала клювом перебирать мои волосы и, сделав какую-то прическу, довольная спрыгнула на пол, подошла к мыльнице и оглянулась на меня. «Красота!» — каркнула она. И я догадался, что она выклянчивала у меня мыльницу. «Ну, Клара», — сказал я, — «а как же я буду бриться?» Клара, наверное, обиделась и тут же заспешила, вышла на балкон. Я в раздумье смотрел, как она летела над санаторным парком. Мне было непонятно, откуда здесь появилась эта ручная ворона. Никогда в жизни ручных ворон я не встречал. Они всегда казались мне сердитыми и угрюмыми птицами. Перед завтраком я пошел на пляж, чтобы выкупаться в утреннем море. Я лежал на теплом песке, слушал шелест волн, нежный звон гальки, которую катала возле берега зеленая морская вода, и думал, что у нас на севере Клара не стала бы такой ручной. Там было лесное раздолье, огромные поля, там она гнездилась на осинах и березах. Как она попала на юг? Внезапно я услышал рядом с собой разговор. Один из загорающих на пляже говорил другому, чтобы тот не клал запонки и особенно часы на видном месте, так как здесь, в санатории, появилась какая-то ужасная ворона. Она все ворует. Вчера на глазах стащила у соседа по столовой булавку от галстука, которую он положил на подоконник. «Здесь, говорят, дрессировщик в нашем санатории. Слышали?» — сказал другой. И я догадался, каким образом появилась здесь Клара. А на следующий день утром опять послышался шорох крыльев на балконе, и я обрадованный увидел, как, отодвинув занавеску, моя знакомая Клара процокала по паркету в комнату и, как вчера здороваясь, вежливо наклонила голову, на всякий случай представилась вторично Клара и разрешила себя погладить. «Доброе утро», — сказал я приветливо, — «можете проходить и завтракать, вам все готово». Я действительно Клару ожидал и все приготовил. Пока она завтракала, я сел к мольберту и быстро набросал ее с особым удовольствием, потому что она была жительницей северных лесов, по которым скучала моя душа. А Клара кончила есть, забралась на мое плечо и, пощелкивая клювом, вкрадчиво зашептала что-то на ухо. Или благодарила, или как давеча выклянчивала мыльницу. Но тотчас заприметила мой рисунок, перебралась на стул перед мольбертом, в удивлении вытянула шею и то одним глазом, то другим принялась разглядывать. Вдруг перья ее взъерошились, она рассерженно стукнула крылом по мольберту и неистово затрясла хвостом. «Брак!» — заругалась она. «Дрянь! Вранье!» Я обиделся, критика мне не понравилась. «Почему? Нет, Клара, ты ничего не понимаешь». «Дрянь!» — продолжала ругаться Клара. Она спрыгнула на пол и с серьезным видом зашагала к мыльнице, на ходу восторженно произнесла «Красота!» и поволокла мыльницу к балкону, пятясь. Я все понял. Клара воспринимала искусство по-своему. И не стал с ней спорить, улыбнулся и сказал: «Ну, Клара, ты права, и мыльница хороша, но все же ее оставь. Я не могу ходить не брит». Когда Клара улетела, я целый час сидел перед мольбертом, так и сяк смотрел на рисунок и неудовлетворенный чесал лоб и вздыхал. Нет, надо уезжать скорее на север, надо уезжать. Наша дружба с Кларой продолжалась. Мы привязались друг к другу, и если она запаздывала, не прилетала утром на завтрак, я скучал, мне чего-то не доставало. Однажды вечером разразилась сильная буря. Огромные волны неслись на берег, с грохотом разбивались о скалы. Казалось, стреляли орудия. Наш санаторий, расположенный на скале, дрожал от этих залпов. Лил дождь. Весь парк глухо шумел внизу. Над морем среди небесной тьмы скользили молнии. В санаторном корпусе то там, то тут звенели разбитые стекла. Я стоял около закрытых дверей балкона, наблюдал за разбушевавшимся внизу морем и с тревогой вспоминал о Кларе при каждой вспышке молний. Поеживаясь, представлял, как ей тяжело приходится сейчас. Только в 11:00 я разобрал постель и неспокойно задремал под грохот моря. Сквозь дремоту мне послышалось, вроде почудилось, невнятное постукивание в дверь балкона. И, мгновенно подняв голову, я прислушался. Сначала мне показалось, что это резкий дождь колотит по стеклам, но стук уже яснее повторился, громкий, требовательный стук. Я вскочил, бросился к двери и торопливо открыл ее. Вместе с дождем и ветром в комнату, запутавшись в занавеске, ворвалась Клара, мокрая, взъерошенная, злая. Она выпуталась из занавески, оскользнулась на паркете и закричала: «Буря!» Я засмеялся от радости, стал гладить ее, намокшую, возбужденную, успокаивать, но она была чрезвычайно сердита. Видно, промерзла на дожде и ветру и долго жаловалась и ворчала, ходя по углам. Наконец я лег, а Клара сразу села на спинку кровати в моих ногах, нахохлилась, закрыла глаза и среди ночи несколько раз вскрикивала с просонок при громе и блеске молний. Утром я проснулся от какого-то шума в комнате. Оказывается, ко мне вошла палатная сестра, и с ней ввязался санаторный котенок. Увидев его, Клара ревниво подскочила к нему и так долбанула клювом по голове, что котенок с визгливым мявом, прижав уши, выкатился за дверь, едва не сбив с ног сестру. «Дрянь!» — ворчала Клара, видимо, не любившая кошек. «Какая дрянь!» Я пожурил ее за невежливое поведение, однако Клара успокоилась лишь тогда, когда подошла к блестящей мыльнице и победно прокаркала: «Красота!» Через несколько дней я должен был уезжать. В тот день отъезда, как и всегда, Клара позавтракала, потом с заискиванием выпрашивала мыльницу, дружески пощипывая меня за ухо. А я грустно глядел на свои чемоданы, и возникла мысль, не взять ли Клару с собой, но неизвестно было, как все-таки довезу ее до Москвы. А Клара будто понимала, что я уезжаю, и была особенно нежна со мной. После завтрака не хотела улетать. И вроде бы, желая сделать приятное, залезла мне на голову и перебирала мои волосы. Я первый раз взял Клару в руки. У нее часто стучало сердце. «Прощай, Клара», — сказал я. «Уезжаю». «Грустно», — сказала Клара. «Грустно». И ласково пожала клювом мой палец. «Поедешь со мной?» — спросил я растроганно. «А? Поедешь на север?» Клара молчала. Я вздохнул, взял свой чемодан, затем вспомнил, раскрыл его и достал мыльницу и старые запонки. Все это я оставил на балконе. Клара по-прежнему молчала и не двигалась. Она сидела подле упакованного мольберта и смотрела на меня черными умными глазами. «Что ж», — сказал я, — «ты понимаешь искусство односторонне. Возьми, это твое». И стал спускаться по лестнице в вестибюль, Клара следом, прыгая через ступени. Около дверей вестибюля, жмурясь на солнце, зевал заспанный котенок, и Клара так злобно повернулась в его сторону, что котенок, не дозевав, в ужасе шарахнулся от нее и, как сумасшедший, шмыгнул в кусты пыльных акаций. Я последний раз погладил Клару и залез в автобус. И она села на пальму и, пристально вглядываясь оттуда, кивала мне. «Прощай, Клара», — сказал я, помахал рукой и отвернулся. Потом многие пассажиры говорили мне, что Клара до ворот санатория летела за автобусом и тоскливо кричала.
4: Вы слушали рассказы Юрия Бондарева. Читали народные артисты РСФСР Александр Граве и Анатолий Ромашин.
5: Снег в октябре падает по железу, с небом напополам снежное сожаление по лесу и по нам, в красный можжевелиный снежное сожаление, ветви отяжелелые светлого сожаления. Это сейчас растает в наших речах с тобой. Только потом настанет твердый, как наст, тоской. И, оседая, шевелится, будто снега из детств, свежее сожаление милых твоих одежд. Спи, мое день рождения, яблоко закусав. Как мы теперь раздельно будем в красных лесах? Ах, как звенит вслед лету брошенный твой снежок, будто велосипедный круглый литой звонок.
6: Василия Перова нередко считают продолжателем Федотова. И кажется, что это справедливо, потому что смотрим мы, например, на картину Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом», и возникает этот знакомый федотовский замоскворецкий быт. Мы видим перед собой этого массивного, одутловатого, с заплывшими глазками купчину, и за ним теснится семейство, рядом такой сын-подросток, который с интересом глядит на сжавшуюся гувернанточку, а на стене характерная деталь – портрет такого бородатого, солидного предка. Но вот, в отличие от Федотова, Перов 60-х годов все-таки гораздо обличительнее, если не сказать карикатурнее. Федотов пишет те же самые купеческие, простые, мещанские типы в смешных, нелепых, подчас сатирических положениях. Но у Федотова есть при этом нотка жизни и нотка чего-то выходящего за рамки простого обличения. У Перова, повторяю, 60-х годов этого нет. Он бьет напрямую. Он хочет показать отвратительность жизни. Он хочет показать какую-то безотрадность, ее безнадежность. Вот, например, другая картина 60-х годов «Утопленница». Мы видим на заднем плане панораму Кремля. Она в такой утренней дымке. А здесь, на переднем плане, мы видим утопленницу. Это явно молодая женщина, которая не нашла никакого выхода из своей жизни. И сразу вспомнится, конечно, персонажа Достоевского, как раз этого времени. И сидит тут на заваленке, на приступке жандарм, он курит трубочку, и мы не видим на его лице сожаления, печали. Нет, не от того, что он жесток и бесчувственен, просто это его работа, это его служба. Или знаменитая картина Перова «Тройка». Мы видим этих трех ребятишек, которые тащат в бочку снег, зима, холод, они натружены. И здесь нота обличения превращается в трагическую ноту, ноту, выходящую за рамки вот этой действительности 60-х годов. Перов нащупывает что-то более серьезное, чем просто фотография ужасов мещанской жизни. Но есть среди его картин такие, которые у нас сегодня могут вызвать отталкивание. Они нам покажутся, ну, чуть ли не клеветой, чуть ли не каким-то обличением. Хотя, я думаю, тогда, когда они писались, Перов не ставил перед собой задачи, ну, вот так напрямую обличить, превратить в карикатуру. Например, картина «Сельский крестный ход на Пасхе» 1861 года. Мы видим тяжелую, мрачную русскую деревню. Это весна, причем весна еще ранняя, грязь под ногами, лужицы, голые деревья. И все пьяны. И, конечно, остается тяжелое чувство от этой картины. Хочется отвернуться от нее, хочется, чтобы ее не было. Живопись, которую пишет Перов, это еще и документ эпохи. Это живопись, где, может быть, эстетика уходит на второй план, а остается некое документальное начало. И этим Перов 60-х годов ценен. Например, другая его хрестоматийная картина «Старики-родители на могиле сына». Мы видим эту милую и грустную пару, они повернуты к нам спиной. Вот он, отец согбенный, рядом мать в чепце, простой деревянный крест, такой унылый осенний пейзаж. Ну, конечно, вспомнится судьба Базарова. Вот еще одно переплетение с русской классикой. Перов почувствует неудовлетворенность вот этим обличительным направлением. И тогда возникнут знаменитые портреты 70-х годов, портреты русской интеллигенции, лучше сказать, лучших русских людей. Это будет Владимир Иванович Даль. Удивительный образ такого, ну, почти старца. Действительно, он уже стар, он древен на этом портрете. Мы видим это аскетическое лицо, впалые щеки, такая седая, белая борода, замечательные руки, эти тонкие пальцы и глубокий умный взгляд. Или другой классический портрет Достоевского. Интересно, что писатель повернут к нам в профиль. Наверное, это не случайно. Наверное, это, с одной стороны, способ заглянуть как бы вот во внутренний мир писателя. Мы видим его со стороны, мы видим его в момент раздумий над чем-то очень важным. И одновременно, может быть, это попытка избежать взгляда в глаза Достоевского, потому что уж, наверное, взгляд этот был громаден и страшен, и он мог испугать зрителя. А вот портрет Островского кажется слишком прозаичным. Перед нами, ну, просто летописец вот этой замоскворецкой жизни, и образ скорее купеческий, такой дородный, мы видим крепкого сложения человека. Ну, а картина Перова «Трапеза», эта картина нас возвращает опять в 60-е годы. опять-таки может показаться карикатурной. Вот она, монастырская трапеза, где-то там на заднем плане распятие. И вот, может быть, здесь нравственная нотка врывается в эту обличительную тему. Вот распятие, а вот такая явно вульгарная, явно плотская трапеза. И, конечно, вряд ли даже тот, кто захочет поспорить с трактовками Перова, вряд ли скажет, что здесь он клевещет на русский быт 60-х годов, когда мы касаемся этого быта, в том числе и быта церковного, мы, увы, обнаруживаем много там печальных страниц, тех страниц, которые потом будут очищаться подвигом аскезы в эпоху русского религиозного возрождения, подвигом мученичества 20-30-х годов, подвигом русского изгнанничества, когда на чужбине, лишенные всего этого, лишенные привычного, заведенного порядка вещей, русские люди поднимутся к высотам духа. А есть картина Перова, которая так выпадает из обихода московского зрителя, потому что она находится в Киевской галерее русского искусства, называется она «Юродивой». Такая неожиданная, казалось бы, тема для бытописателя 60-х-70-х годов. Мы видим перед собой какой-то вечный русский тип, и мы могли встретить этого юродивого и в 17 веке, а могли встретить и в 19-м. Да, наверное, это не тот юродивый, который добровольно принял на себя подвиг юродства, и который за мнимым сумасшествием, за мнимой странностью скрывает трезвый разум и трезвую душу. Нет, скорее перед нами действительно странный человек, некий такой юродивый по природе своей, но это вовсе не уменьшает значение его подвига. Вот мороз, сильный ветер, огненная стужа, и он стоит перед нами, босой, с непокрытой головой, в этой хламиде, под поясной простой веревкой. Вокруг никого, только ветер, только какие-то брошенные деревяшки, и еще птица на заднем плане. Он так придерживает развивающиеся волосы, несколько опален он этим характерным зимним румянцем, такая тощая, куцая бороденка. Что за тип, что за человек? Такое неожиданное, неожиданное явление на русских картинах XIX века, которые, конечно, предпочитают привычные, знакомые типы. А вот другая картина, она находится в Эрмитаже, гитарист Бобль. И вот здесь, пожалуй, Перов поднимается до федотовской нотки. Да, в нем нет федотовской импрессионистичности, в нем нет федотовской, наверное, глубины и легкости, и какой-то непринужденности, но есть вполне федотовская задумчивость, есть проникновение к чему-то очень важному. Мы смотрим на этого грустного, печального человека, который так склонил голову, и держит он на колени гитару, сам он в полушубке, одной рукой опирается на какой-то простой стол, накрытый скатеркой, и на столе, конечно, штоф, и тут же стакан с недопитым винным зельем, а на этом полу валяются папироски, сапоги смазные, и вот он наигрывает какую-то мелодию, наверное, это разные мелодии, она не кончается, и он погружен в воспоминания, он погружен в какие-то свои думы о своем прошлом, о каких-то, может быть, более радостных страницах своей жизни, чем та, которую мы видим здесь, на картине. Можно разделить все творчество Василия Перова на два этапа. Вот на этот первоначальный этап 60-х годов, этап, когда он обличает, или когда он фиксирует, но когда он еще не поднимается до какого-то обобщения, до символа, и на второй второй этап, этап, связанный вот с этим обобщением и связанный, конечно, с серией замечательных портретов. Ну а переходом к этому, может быть, будет картина 1868 года «Последний кабак у заставы». Вот она снова, эта кабацкая, грустная, тоскливая русская тема. И картина эта интересна тем, что героев-то на ней практически нет. Вот стоят эти дровни, лошади, в кабаке светятся окна, мы видим какую-то девочку в платке, покинутую в дровнях, и не сразу ее разглядишь в этой полутьме. И все, кончается город, а дальше бесконечные русские просторы, русские дороги, бесконечная русская печаль. И жизнь Перова, которая знала успехи, знала популярность, тоже в целом была печальной. Он ведь незаконно рожденный сын барона Криднера, и Перов — это скорее прозвище, данное ему учителем в гимназии, потому что он замечательно рисовал и замечательно показал себя на уроках каллиграфии, поэтому и назвали Перов. Может быть, отчасти это объясняет его некоторую, не скажу озлобленность, но безрадостность взгляда на жизнь. И умер он тяжело, больной чахоткой, и похоронен художник Перов на старинном московском кладбище Донского монастыря.
7: Продолжаем чтение рассказов Джека Лондона из цикла «Смок-Белью». Герой рассказов Смок-Белью едет на север в поисках романтики. Трудное путешествие пробуждает в нем решимость испытать свои силы и все преодолеть. Вместе с новым товарищем-малышом он отправляется на поиски дальнейших приключений. Сегодня вы услышите рассказ «Маленький Карсон», читает заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков.
8: «Экой ты упрямец!» — ворчал малыш. «Боюсь я этого ледника. В одиночку его никто на свете не одолеет». Смок весело засмеялся и смерил взглядом небольшой сверкающий ледник в дальнем конце долины. «Сейчас уже август», — возразил он. «Два месяца, как день пошел на убыль.
9: Ты разбираешься в кварце, а я нет. Вот ты и поищи эту жилу, а я пойду добывать еды. Ну, до скорого». Вернусь завтра к вечеру. И он зашагал прочь.
8: «Чует мое сердце, что это добром не кончится!» — жалобно крикнул вслед малыш. Но Смок только расхохотался в ответ. Ранней весною они с малышом поднялись по реке Стюарт и углубились в хаос гор и ущелий, среди которых затерялось нежданное озеро. Всю весну и половину лета они проблуждали понапрасну и совсем было повернули обратно, как вдруг перед ними впервые блеснуло неуловимое озеро с золотым дном. То самое, что манило и дурачило целое поколение золотоискателей. Долина, по которой шел Смок, как и полагается всякой долине, постепенно расширялась, но в дальнем конце поднималась вверх каменная стена. Огибая скалу, Смок услышал легкое постукивание по металлу и в такт стуку веселое посвистывание. Еще несколько шагов, и он увидел человека, который, зажав между колен башмак подошвой кверху, вбивал в нее шипы. «Здорово!» — окликнул его незнакомец. Он с первого взгляда пришелся Смоку по душе. «Как раз вовремя! Сейчас закусим! В котелке кофе, а вот еще парочка холодных лепешек и немного вяленого мяса». «Не откажусь», — сказал Смок, усаживаясь напротив. «Последние дни пришлось-таки поголодать, но там, подальше, в хижине, найдется что поесть». «Вон в той, за озером». «Туда-то и я направляюсь». «Похоже, что нежданное озеро становится людным местом», — пожаловался Смок.
10: «Да вы шутите». На лице его собеседника выразилось величайшее изумление.
9: Смок рассмеялся. «Оно всех застает врасплох. Вон, видите,
8: На северной стороне высокая гряда. Оттуда я увидал его в первый раз, без всякого предупреждения. Вдруг внизу появилось озеро, все, как на ладони. А я уже искать его перестал.
10: Вот и я тоже. Я уже повернул обратно. Думал вчера вечером выйти на реку Стюарт.

0: Вот, полюбуйтесь. Смок вытащил из кармана штук 6 самородков. Видите? Но глаза. Из-за бугра показался нож и скользнул к нему по крутому склону острием вперед. Смок зажал его щекой, содрогнулся от пореза, но тут же зажал крепче, и нож остановился. «Эк, я ротозей!» — огорченно вскрикнул Карсон.
1: «Ничего,
0: я его поймал», — успокоил Смок. «Да ну! Постойте-ка, у меня в кармане сколько угодно бечевки. Я вам ее спущу, и вы привяжете нож».
1: Смок не ответил, охваченный вихрем противоречивых мыслей.
0: «Эй, вы там! Вот вам бечевка! Скажите, когда поймаете!» Маленький перочинный ножик, привязанный к бечевке вместо груза, заскользил по льду. Смок поймал его, одной рукой и зубами торопливо открыл большее лезвие и попробовал острое ли, потом привязал к бечевке большой нож и крикнул Карсону: «Тащите!» Нож ушел вверх. Смок не сводил с него глаз, но он видел не только нож. Перед глазами его стоял маленький, щуплый человечек, испуганный и все же непреклонный. Он дрожит, стучит зубами, голова у него кружится, и однако он умеет побороть страх и отчаяние и ведет себя героем. С тех пор, как Смок повстречался с малышом, ни один человек так сразу не пришелся ему по сердцу, как Карсон. Да, это поистине вскормлен мясом. Это настоящий друг, готов погибнуть за тебя. И твердость духа такая, что самый жестокий страх ее не поколеблет. И однако Смок трезво оценивал положение. Обоим им не спастись. Медленно, но верно они сползают в пропасть. Он, Смок, тяжелее, и он тащит за собой Карсона. Карсон легкой и цепкой, как муха. Один он спасется. «Ай да мы!» — донесся голос из-за бугра над головой Смока. «Теперь все в порядке. Выберемся в два счета». Он так старался, чтобы голос его звучал бодро и уверенно. И Смок принял решение.
1: «Слушайте», — заговорил он твердо. Лицо Джой Гастел встало у него перед глазами, но Смок силился прогнать это видение. «Я отправил вам наверх нож. С ним вы отсюда выберетесь. Понятно? А перочинным ножом я перережу веревку. Лучше спастись одному, чем погибнуть обоим. Понятно?
0: Спастись обоим или никому!» В дрожащем голосе Карсона была непоколебимая решимость. «Только продержитесь еще минуту! Я и так держусь слишком долго! Я человек одинокий, никто меня не ждет, ни славная худенькая женушка, ни детишки, ни яблони. Понятно? Ну и шагайте подальше отсюда!» «Погодите! Бога ради, погодите!» — закричал Карсон. «Не смейте! Дайте мне вытащить вас! Спокойнее, дружище! Мы с вами выкарабкаемся, вот увидите!» Смок не хотел умирать. Пропасть, зияющая внизу, приводила его в ужас, и в испуге он ухватился за бессмысленную надежду. Может быть, отсрочка окажется спасительной. Страх толкал его на этот компромисс.
1: «Ладно», — откликнулся он, — «я подожду. Делайте, что можно, но так и знаете, Карсон, если мы опять поползем вниз, я перережу веревку». Потянулись долгие минуты. Смок возненавидел себя за малодушие. Нет, храбрые люди те, что едят медвежатину, сделанные из другого теста. Он услышал вскрик, стон, и веревка вдруг ослабла. Смок начал сползать вниз. Карсон не мог удержать его и сам скользил вместе с ним. Вытянутая нога Смока повисла в пустоте, и он почувствовал, что сейчас рухнет в бездну. Еще секунда, и он, падая, увлечет за собой Карсона.

0: Карсона. В этот краткий миг он с пронзительной ясностью понял, что единственно правильно, и уже не думая, поборов страх смерти и страстную волю к жизни, наотмашь провел лезвием по веревке, увидел, как она порвалась, почувствовал, как скользит все быстрее, падает. Что было дальше, он так и не понял. Сознание он не потерял, но все произошло слишком быстро и внезапно. Он должен был разбиться насмерть, но нет. Почти тотчас под ногами плеснуло, и он с размаху шлепнулся в воду, и холодные брызги обдали ему лицо. Сперва смог вообразил, что расселена совсем не так глубока, как казалось, и он благополучно достиг дна. Но сейчас же он понял свою ошибку. Смог заглянул за край. Узкая расселена уходила вниз на многие сотни футов, и над ней ее пенился бурный поток. «О, что же вы сделали?» — с ужасом крикнул Карсон. «Послушайте», — отозвался Смок, — «я цел и невредим, сижу по горло в воде. Тут хватит места еще человек на 6. Если начнете скользить, держитесь поближе к стене, как раз сюда попадете. А лучше выбирайтесь отсюда. Идите в ту хижину, там кто-то есть. Я видел дым. Достаньте веревку или что-нибудь, что может сойти за веревку. Возвращайтесь, и выудите меня отсюда». Стараясь согреться, Смок стал каблуком пробивать во льду спуск для воды. Когда вся вода вылилась, он услышал далекий голос Карсона, который сообщал, что он благополучно выбрался наверх. Часа через 2 наверху послышался так хорошо знакомый ему голос: «Смок! Смок!»
1: «Мое почтение, Джой Гастел!» — отозвался он. «Откуда вы взялись?»
0: «Вы сильно разбились!»
1: «Не царапины!»
0: «Отец спускает вам веревку! Вы видите ее?»
1: «Да, я ее уже ухватил!» — ответил Смок.
0: Джой Гастел смотрела на Смока сияющими глазами. Ее отец и Карсон сматывали веревку. «Как вы решились перерезать веревку?» — воскликнула Джой. «Это великолепно! Это настоящий подвиг!»
1: Смок отмахнулся от похвал.
0: «Но Джой стояла на своем. Я знаю все. Карсон рассказал. Вы пожертвовали собой, чтобы спасти его!»
1: «И не думал», — солгал Смок. «Я давно видел, что тут меня ждет отличный бассейн, и решил искупаться».
2: Вы слушали рассказ Джека Лондона «Маленький Карсон» из цикла «Смок Белью». Читал заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков. Продолжение нашей передачи вы сможете услышать завтра, 30 марта, в это же время, по третьей программе.

0: Дайте билет.
1: Вот новость.
2: Гвардейцы короля нигде не платят денег.
3: Ну-с, молодые жулики, пора нам учиться лазить по карманам. Вон, видишь, дворянин подкручивает ус. Если ты, мой друг, не трус, то украдешь его часы. Сейчас с него снимай хоть платье. Уж если дворянин начнет крутить усы, его не оторвешь от этого занятия.
0: Что будут нам показывать?
4: Кларизу, здесь рядом с Монплери увидишь ты воочию.
3: Отличнейший дебют.
5: Бананы, перцы, миндаль.
4: Поаплодируем.
5: Хорошо.
2: А сколько стоит этот персик?
5: Он не продажный.
2: Очень жаль.
6: Леньер, смотри, еще не пьян.
2: Я вас представлю, Кристиан.
6: Мой друг, барон де Навилет, красив, но как одет.
2: Барон де Навилет недавно из Турели. Гиджи, Гишаль.
7: Весьма польщен, я 20 дней как здесь.
8: Достаточное время, чтобы расстаться с дедовским плащом.
7: Вступаю завтра в полк.
5: Конфеты, молоко.
6: Ну, в первый день вам будет нелегко.
2: Я должен был назвать вам имя некой дамы, которая приняла вас. Скоро полчаса, как прибыли сюда мы, а вашей дамы... Нет, я ухожу сейчас.
7: Не уходите, нет. Она прекрасна так, что рядом с ней я провинциал, простак. Ну что я ей скажу? Я даже половины... Необходимых слов при встрече не найду.
2: Рассказ ваш искренний, но... Мне надо выпить, я пойду.
5: Хотите молока?
2: Вкусно здесь и пусто.
5: Прекрасный сидр.
2: Пойду.
5: Желаете вина?
2: Я остаюсь. Театр великое искусство. Вы убедили, кажется, меня.
4: Рагно!
6: Рагно!
2: Рагно! Рагно! Великий повар это...
4: Вы не встречали сударь Сирано?
2: Он ресторатор всех поэтов.
4: А вы льстите.
2: Молчите, все равно вы меценат.
4: О, слишком много чести. Хоть эти господа и не гнушались мной.
2: Он им дает кредит и пишет с ними вместе. Он ненормальный, он больной. Пирог дает за стих.
4: Нет, пирожок.
2: Но худо.
4: И хлеб.
2: Молочный.
4: Это за сонет.
2: Театр вы любите?
4: О, обожаю сударь.
2: А что вам стоил нынешний билет?
4: 15 пирожков и хлебцев 5.
2: Однако.
4: Пирожных 2.
2: Неправда. 3.
4: Я удивлен, что нет де Бержерака.
2: И что ж с того?
4: Играет Монфлери.
2: Причем тут все равно.
4: Не любит, не хорош. На месяц запретил ему играть в спектакль, а он играет.
2: Ну и что ж?
4: Скандалы я боюсь.
7: Сейчас начнут спектакль, а все равно все нет.
4: Да кто же он такой?
7: Сложнейший из вопросов. Пожалуй, астроном?
2: Он музыкант.
4: Поэт.
6: Он храбрый человек.
2: Он физик.
4: Он философ. И сумасшедший.
9: но его отвага неподражаема, и он со всеми прост. И плащ его похож на петушиный хвост, когда его слегка приподнимает шпага.
10: А нос какой? Он так отрос, что нужен шарабан. Его не вложишь в тачку.
7: Бедняга по утрам прогуливает нос, как барыня свою собачку.
8: Но лучше не смотреть на этот признак яркий.
10: Его клинок неуловим?
9: Да. Шпага его одна из половин всегда раскрытых ножниц Парки.
10: Он не придет. Он струсит все равно.
9: Ну, на цыпленка отрогно.

0: Смотрите, вот она. Одна? Вам это странно? Но как зовут ее? Чего ж молчите вы?
1: Зовут Мадлен. По прозвищу Роксана. Изысканная модница.
0: Увы. Кто этот господин, который рядом с ней?
1: А, это граф де Гиш. Он ей увлечен, но мужа ищет ей, чтобы за его плечом добиться своего спокойнее, вернее. Граф сам женат, его супруга племянница Армана Ришелье. Роксана незнатна и родилась в семье, хоть и богатой, но другого круга. Он мужа ей найдет. Дружа с таким вельможей, иной супруг рога считает легкой ношей. Вот рядом, кстати, револьвер. На это с радостью пошел бы. Например, я сочинил куплет назад тому 2 дня, где весь этот секрет рассказан в чистом виде. Мне говорили, будто на меня за это самое де Гиш в большой обиде.
2: Нет, Сирано.
1: Но...
2: курицу отдашь ты. Надеюсь, я вон не читал афишу.
3: Давайте занавес.
0: Ах, вот он, мой вельможа. Перчатку я сейчас швырну в лицо врага. Перчатку я искал.
4: Я верю вам, возможно. Но руку вы нашли. Зачем же вам рука?
0: Пустите. Нет.
4: Я вам открою тайну.
0: Вы? Тайну мне? Какую уж, например?
4: Один ваш друг в беде случайный.
0: Какой мой друг?
4: Ваш друг Линьер. Вельможа он задел в своей какой-то песне. Тот разозлился очень.
0: Кто?
4: Вельможа этот.
0: Кто?
4: Я честен. Честь профессии. Убийцы ждут его.
0: И сколько их там?
4: 100.
0: И где они?
4: У Невской башни, близко.
0: Ну, где теперь Линьер?
4: Я думаю, мосье, вы в каждом кабачке оставьте по записке. Наверное, к вечеру Линьер получит все.

0: счастлив тот, кто, утомясь в борьбе, уйдет в изгнание, забыть земные цели.
1: Да и шут гороховый, мне помнится, тебе я запретил играть на сцене.
2: Что это, где? Явился!
3: Сирано!
1: Эй, бочка, откатись, не заслоняй мне света.
2: Но...
1: Ты упрямишься!
2: Сударь!
1: Вот как!
2: Сударь, но!
4: Поиграйте же!
1: Хотел бы видеть это!
0: Сколь счастлив!
1: Вон пошел. Не портню настроение. Или клянусь, не по моей вине вот это нежное растение начнет расти в твоей спине.
0: Сколь счастлив тот,
1: кто вскроет этот плюс!
3: Я, кажется, не в шутку разозлюсь.
0: На помощь, господа.
4: Поиграйте же!
3: Мы здесь!
1: Прошу я помолчать. Маркиз этого прочих, я очень горячусь, когда сбиваюсь с песни, сбил бы заодно я ленты с их сорочек.
4: Но это слишком!
1: Анфлери, уйди, не то обрежу уши.
3: Но, сударь!
1: Черт тебя дери, ты здесь еще, тогда тем хуже.
4: Ну, довольно, наконец! Давайте ж представление!
1: Тихо, крикуны! Я не совсем один. Вы что, буфет устроили на сцене? Что этот окорок вам так необходим?
2: Вы оскорбляете жилище Мельпомена.
1: Простите, Монфлери! Но это же вранье! Я гнал актера скверного со сцены, как зритель подлинный вступает за нее.
5: Ах, холодели мы давно этого сюрпреза. Надоел нам сюрприз. Дайте нам кларинет.
1: Не смейте больше петь. И прекратите смех, не то я уложу вас всех.
4: Вы что? Самсон, а?
1: А вы как тот осел мне предлагаете любезно вашу честь.
6: Весело.
7: Скандально.
8: Но во всем она остроумна.
6: Прелесть. Прелесть, Сирано.
3: Ну, тихо, вы.
1: О, возвращаетесь к родному языку. Прошу вас замолчать. Вы раскричались рано. Ну-с. Кто задел меня? Кто мною был задет? Я вызываю всех. Вы.
9: Нет.
1: Вы? Нет. Вы? Тоже нет? Однако это странно. Какая тишина. Вот и молчите впредь. Меня нервируют бессмысленные звуки. Если кто-нибудь желает умереть, прошу вас, молча, поднимите руки. Что?
9: Руку лень поднять?
1: Наверное, вы устали. Ну, этим спор наш сводится к нулю. Тогда, как добрый врач, посредством тонкой стали... Я эту опухоль со сцены удалю. Ты, Монфлери, все ждешь.
2: Я более или менее вас понял. Не моя вина.
1: Послушай, глупая луна, я жажду твоего затмения.
8: Как интересно.
4: Безобразие!
1: Так вот, последний мой приказ. Я трижды... Хлопну так, и ты на третьем разе, как сатана, исчезнешь. Раз!
4: Мы защитим вас, Монфлери!
1: Ой, как бы не пришлось пылиться вашим лентам.
3: Я думаю, что...
1: Два!
4: Он трус!
8: Останьте!
1: Три! Он не привык к аплодисментам.
4: Браво, Сирано!
2: Позвольте, господа.
7: вернется он.
10: Вы думаете, да?
11: Баранье стадо.
12: Браво! Верно!
13: Ваш трагик больше не придет. Ему как будто стало скверно. Он простудил себе живот. А деньги им вернуть?
10: Лишь вы передо мной, пожалуй, правы, так что и ответить нечем. Возьмите вот.
13: Ну, этой ценой вы можете спектакль срывать нам каждый вечер. Эй, расходитесь.
14: Что ни говори, но сумасшедший ты.
15: Как можно с Монфлери так поступить? Сам кардинал, заметьте, ему оказывает честь. Кто покровитель ваш?
10: Такого нет на свете, но покровительница есть.
15: Его рука длинна, вам надо удалиться.
10: Не длиннее моей.
15: Но там такие лица.
10: О, лица многие перед моим лицом к моей руке имели уважение, а то, что для нее всего лишь продолжение, для них уже является концом.
11: Бритер и забияка. Он просто хвастает. Никто его, однако, не осадил.
10: Жалкий фат. Я как его пугну?
13: Он не пикнет даже.

0: Он крупнее, чем красноречие ваше. А я бы о таком, заметьте, о выдающемся предмете острот набрал бы целые тома, меняя жесты и тона.
1: Вот, например, не из особо острых, тон описательный, так шутит новичок. Как называете вы этот полуостров, который вырос между ваших щек? Развязный тон, каким острят друзья, вам из стакана пить нельзя. Побьет ваш нос посуду вашу, позвольте подарить вам чашу. Или почтительно умильный, вы этой башней фамильной давно владеете, наивный, с дальних мест. Вы этот монумент везли для дам столичных. Любезный. Сударь любит птичек. Он приготовил им вместительный насест. Ехидный. Это что? Крючок для шляп? Удобный. Платить не надо в гардеробный. Вот так.
0: Острить могли бы на ум, когда бы знания имели. Или ум. Но нет у вас ума. И так немного знаний, что вы не знаете еще, что вы дурак. И будучи умны, вы так бы не сказали. Лишь сам я над собой могу смеяться так.
1: Пойдем ты, Девальвер.
2: Дворянчик с жалким видом. Без лет
3: и без перчаток.
1: Да, но я не уходил с несмытой обидой, с помятой честью. Никогда. Пусть я одет не очень элегантно. Однако, думаю, заметно даже вам, что на моем сукне не проступают пятна, как проступает грязь по вашим кружевам. Перчаток тоже нет. И обменяться не с кем перчатками, чтобы исчерпать спор. Зато в любом кругу, в несветском или светском, за мной звенела правда. Громче шпор.
2: Мошенник, негодяй, подлец, смешной дурак!
1: Как много титулов, а я дядя Жирак!
2: Вы шут!
1: Мурашки в шпаге.
2: Ну, ладно. Становитесь вы, поэт.
1: Да, я поэт. Знакомы вы с балладой, как с формою стиха? Я полагаю, нет. В балладе 28 строк. Три восьмистишья и четверостишья. Четверостишья зовут посылкой. Тише! Я заодно вам дам поэтики урок. Пока идет дуэль, я зрителям в награду за то, что вы так долго на виду, симпровизирую балладу и на посылке в вас, конечно, попаду. Баллада, в коей говорится, как с одним бездельником, готовым на бесславье, расправился поэт де Бержерак.
4: Это что еще?
1: А это так, заглавье. Откинув плащ и вынув шпагу, у дам, взирающих на нас, прошу прощения за беднягу. Он недостоин ваших глаз. Простите, друг мой, не сейчас. Вы поначалу слишком пылки. Ведь я предупреждал же вас, что попаду в конце посылки.

0: назад, Икон, ни шагу.
1: Сам король бы вас не спас. Зачем вы в эту передрягу попали точно на показ?

0: Господам, сударь, без проказ. Так будет шишка на затылке, ведь я предупреждал же вас, что попаду в конце посылки. Где наша бывшая отвага? Где твердость кисти, верный глаз? Ведь вы белее, чем бумага, слинял румянец, взор погас. Не жаль, на вас такой атлас, и в нем придется сделать дырку. Итак, предупреждаю вас, что я сейчас начну посылку. Виконт, посылка. Пробил час. Как жаль, что нет для вас подстилки. Ведь я предупреждал же вас, что попаду в конце посылки.
1: Упал, он мертв, он без движения.
0: Пустая рана, ерунда, зато основ стихосложения он не забудет никогда.
2: Красиво!
3: Остроумно!
0: Браво!
4: И что мне нравится, бессмысленно вполне. Пойдем поговорим.
0: Мы можем здесь?
3: Сейчас везде обед. Вы остаетесь?
0: Да!
4: Однако почему же?
0: Да потому что денег нет.
4: А этот кошелек?
0: Последним был.
4: Тем хуже. Отцовский пенсион тобой за день прошит.
0: Пусть кто-нибудь другой его проест.
4: Какая глупость все-таки.
0: Быть может. Зато какой великолепный жест.
1: Вы, сударь, голодны. Вы целый день не ели. Возьмите что-нибудь. Я умоляю вас.
0: Нет. Благодарю. А если в самом деле вас огорчил бы мой отказ, то ягодку воды. Я хотел бы чистой. Одно печенье. Все. Что я говорю? Я главного не взял.

0: Это не обед, а ведь самоубийство.
1: Зато на весь обед ушла одна минута.
0: Мне кажется, с тобой поступит очень круто. Сам кардинал.
2: Он был.
0: Рассержен, говорят.
2: Он же пишет сам.
1: И драму, и элегии. Он был доволен.
3: Кто из нас не рад, когда спектакль срывает у коллеги?
0: Ты приобрел врагов сегодня целый ворох.
2: Ну, посчитаем. Сколько?
0: 40. Вся академия. Баро, Вольвер, беги.
2: Либре доволен. Ты меня стишь.
0: Ну, что ты делаешь? Ты всех зовешь на бой.
2: Что ж делать? Лгать?
0: Но так же невозможно.
2: Приятно быть самим собой. А притворяться тягостно и сложно.
0: Влюбиться в тебе от этой всей бравады лишь чувство к женщине тебя бы отвлекло.
1: Осторожнее, Лебре. Я не стекло. Не разобьюсь. Но бить меня не надо.
0: Ты любишь все равно?
1: Уже который год.
0: Кого же любишь ты?
1: Увы, хвалиться нечем. Кого же может полюбить урод?
2: Конечно, самую красивую из женщин. Прекрасная, как юг, и свежая, как север. Ее глаза подобны двум ночам, Диана стройная, на смертоносный веер, сменивший игрушечный колчан.
1: Что б ни сказал о ней, скажу лишь половину.
0: Ты полюбил свою кузину.
1: Роксана. Да.
0: Скажи об этом ей.
1: Несколько трудней. Характер мой насмешек не выносит.
4: Ты для нее герой сегодняшнего дня.
2: Но как я к ней приду, когда мой милый носик всегда за полчаса приходит до меня?
1: О, милый друг Лебре, я от тебя не скрою, то как-то, проходя вечернюю порою в тени густых аллей полузабытых скверов, я видя юных дам и стройных кавалеров, им позавидовал. Мне стало грустно, горько. И мне бы хотелось так. Но вздрогнув, как во сне, я вдруг увидел тень.
0: Свою.
2: Мою.
1: Поскольку тень носа моего принадлежала мне.
0: Ты плачешь, бедный друг.
1: Так жизнь моя несносна, что плакать мне и то нельзя. Смешна бывает и слеза, когда она бежит по этакому носу. Ну вот и все, Лебре. Мне одиноко, пусто. От горького ума, подавленного чувства, от нанятых ножей, дежурящих в ночи за жалкий луидор, заплаченный наймитом, от низости, одетый в титул и в королевские плащи.
0: Ну, брось печалиться. Роксана не одна. Хотя, когда ты дрался на дуэли, она была бледна.
2: Роксана? В самом деле, ты видел сам, она была бледна?
0: Я сам взволнован был, но по ее глазам я угадал не меньшее волнение.
5: Вас спрашивают?
2: Кто?
5: О, сударь знает сам.
2: Не может быть ее дуэния.
6: Кузену храброму привет передает. И пребывают в ожидании. Не может ли кузен на тайное свидание нам уделить хоть несколько минут?
2: Свидание мне?
6: Просили очень нежно. Вас завтра в 7 часов.
2: Скажите мне одно, кому свидание? Мне?
6: Конечно. Но где угодно вам.
2: В кондитерской. В окно.
6: Благодарю.
0: Ты счастлив, наконец.
2: Здесь 20 рук. Здесь 100 сердец. Не в ребра бьются, а в тимпаны. Довольно карликов. Где прячутся титаны?
6: Здесь репетируют.
2: Исчезнем, если так.
7: Придумай, Сирано, как выручить Линьера.
8: А, Сирано де Бержерак. Кончается моя карьера. 100 человек в Кунельской башне. Мне будто лезвие поставили капкан. Их подкупил Дегиш. Я человек отважный, трезвый человек. Но против 100 я пьян. Вот почему, мой друг, я эту жизнь любя, сегодня ночевать останусь у тебя. И все за песенку. Она тебе знакома?
0: Что человека может сделать, хмель?
2: Ты будешь спать сегодня дома. Я постелю твою постель.
0: Ты против 101. Из-за него? Ты что, сошел с ума?
9: Как романтично это. Как против 100? Но почему их 100 на одного несчастного поэта?
2: Прошу вас быть моею дамой. Прошу со мной вас и вас.

0: ты сочинил. Спасибо, милый. На.
1: Это не признак красноречия?
2: Нет, он не мог. Его слова должны изысканными быть, как в его манере.
1: Все хороши слова, когда глаза нежны, однако вдруг он глуп.
2: Я умру, наверное.
1: Но я прошу простить... Не вижу я почти, какую помощь вы во мне приобретете.
2: Я слышала, кузен, о том, что в вашей роте, когда бывают новички, то вы их...
1: Новичков мы обучаем, да.
2: Я за него боюсь.
1: И не без оснований.
2: Но вот вчера я видела, когда один герой без титулов и званий был так безумно храбр, так благородно смел, что с целой толпой один готов был драться. И я подумала, что если б он хотел...
1: Я сохраню вам вашего красавца.
2: Ой, я всегда питал дружбу к вам. Не правда ли, его вы защитите всюду? Его в обиду вы...
1: Не дам.
2: Ему вы другом будете ли?
1: Буду.
2: И драться он ни с кем не станет на дуэли.
1: Придьму-то за него я драться.
2: В самом деле... Вы будете его всегда иметь в виду. О, как я вас люблю. Уж поздно я пойду. Вы не сказали мне о битве этой ночи. Я позабыл.
1: Да. Я позабыл и сам.
2: Так вы все сделаете?
1: Точно.
2: И скажете ему, чтобы он мне написал.
1: Скажу.
2: Подумать, вы один, а против было 100. Так значит, мы друзья? К тому же еще рад был. О, как я вас люблю. Но мне уже пора. Так пусть он пишет мне смелее и свободней. С каким ужасом вели себя вчера.
1: Я показал вам больше сегодня.

0: ты здесь.
1: Мой капитан.
0: Я встречи рад, не скрою. Пойдем со мной. Мы за твое здоровье напротив кабачок опорожнили весь.
1: Я не пойду.
0: Ты что, в своем уме? Как не пойдешь? А, ты в настроении кислом. Герой угрюм. Он склонен к мрачным мыслям. Ты мальчикам моим отказываешь. Мне... Они идут сюда, не уплатив по счету. Я слышу нежный писк моих родных детей.
2: Черт побери!
3: Идите к черту!
4: Он здесь!
2: О, дьявол!
3: До чертей!
5: Все господа гасконцы!
4: Да?
2: О, браво, Сирано!
4: Барон! Барон! О, браво! Благодарю, барон!
5: Что эти господа бароны все?
4: И каждый стоит графа.
0: Благодарю, барон.
5: И все, барон, барон. Однако сколько же их?
0: 40.
2: Вы башню можете воздвигнуть из корон.
0: Тем более, что материал недорог.
6: Сюда идет толпа.
1: Ты не сказал, что я здесь нахожусь?
6: Сказал?
1: Нелепо.
6: Скажи мне, как любовь твоя?
1: Молчи.
5: Ура! Великолепно! Мой друг!
4: Мой друг!
1: Вчера, сказать по чести, я не имел друзей в количестве таком.
5: Ты знаешь, дорогой!
1: Я с вами не знаком, а мы уже на «ты». Паслись мы, что ли, вместе?
5: Моим пером, вот этим самым, я вас прославлю!
1: Нет!
5: Отказ? Я, сударь, вас... представлю дамам.
1: А кто, маркиз, представил вас?
5: Ваше имя я составлю охрусти.
1: Я лучше составляю их. Довольно, наконец.
4: От маршала Гасьона к вам граф де Гиш.
7: Великий маршал вам привет передает. Внимает удивленно двор короля бесчисленным словам о вашей храбрости. А маршал сам, как солнцем, сияет храбростью, проявленной не раз. У этих бешеных гасконцев теперь вы служите?
4: Но...

0: А, это все они с таким надменным видом.
1: Послушай, Сирано, мне кажется обидным, что граф не знает нас. По чести и по праву я мальчиков недурно воспитал. Да. Представь моих детишек графу.
2: Я слушаюсь, мой капитан.
3: Это гвардейцы гасконцы. Карбона, Кастель, Шалу. Лугуны, хвостуны и пробойцы, которые даже на солнце наводят прелестную мглу. Это гвардейцы, гасконцы, Карбона, Кастель, Шалу. Ноги аистов, зубы волчьи, как у кошек ангорских усынь. И красавицы падают молча при виде подобной красы. Это гвардейцы, гасконцы, Карбона, Кастель, Шалу. Угуны, хвостуны и пробойцы, которые даже на солнце наводят кромешную мглу.
0: Вы пишете стихи? Теперь ведь это модно. Я с вашим творчеством немножечко знаком. Хотите быть при мне?
4: Нет, сударь. Ни при ком.
0: Но не хотите, как угодно. Вы дядю Ришелье поразвлекли вчера. Я вас могу к нему.
5: Какой успех.
4: Ура.
0: Вы срифмовали актов 5?
5: Ты можешь там поставить Агриппину.
0: Он пишет сам, он сможет вас понять.
4: Да, правда, может быть.
0: Исправит половину.
6: Не подойдет. Не дам и запятую. Я тронуть никому.
0: Не вижу в том беды. Он платит золотом за песенку пустую.
6: Я большим заплатил.
0: Однако вы горды.

0: вы заметили?
1: Вот на, прибереги.
2: Какая дичь досталась в наши лапы. Их подобрали там.
3: А что твои враги приветствуют тебя? Всегда бросают шляп.
1: Но тот, кем наняты убийцы, наверное, злобу затая, теперь сидит в углу и злится.
3: Узнать бы, кто он.
2: Это я. Хотел я отомстить плохому рифмоплету. Он пасквиль обо мне гнуснейший написал, обить поэтов. Грязная работа, которую не станешь делать сам. Нам, к сожалению, придворные приличия мешают лично мстить столь низкому врагу.
3: Что делать нам из этой дичи? Какие сальные.
2: Я думаю, рагу.
3: Да. Шляпки чудные.
4: А ты зачем их взял?
3: Я думал, графу лично не могут помешать придворные приличия их возвратить своим друзьям.
2: Парчес, я еду. Может быть, вы, сударь, помните главу из Дон Кихота?
5: Я, граф, могу перечитать охотно. Хоть ни одной главы в нем и нельзя забыть.
2: Вы помните главу о мельницах? Так вот, не кажется ли вам, что это Дон Кихот
3: во мне свое подобие создал?
2: Но крылья власти, бешено вертясь, довольно часто скидывают в грязь.
3: Или подбрасывают к звездам.
4: Так, продолжаешь вновь войну ты, один со всеми.
5: Забрежишь.
4: Но портить редкие минуты своей же радости нелепо. Сам Дегиш почтил тебя визитом лично. Племянник Ришелье, вельможа, знатный граф. Не слишком ли уже, мой друг, преувеличен твой этот дерзкий тон?
5: Преувеличен, прав.
4: Ты сознаешься?
3: Да. Но я, де Бержерак, за принципы свои один на войско ринусь.
4: Тебя лишит всего твоя непримиримость.
3: Но как же поступить? Скажи, Лебрей, как? Быть может, стать льстецом? То вкрадчивым, то грубым, ища опоры той, которой не ищу. Если выглядит иной вельможа дубом, мне уподобится плющу на животе ползти и опускать глаза, предпочитая фокусы искусству. Одной рукой ласкать козла, другой выращивать капусту, министрам посвящать стихи. И легкой рифмой балуясь, мне тратить свой талант и ум на пустяки. Благодарю! Благодарю вас! Улыбкой до ушей, растягивая рот, плыть по течению заученных острот в салонах бывших шлюх, отдавших дань годам. И в силу этого уже не шлюх, а дам. Отдать и ум, и честь, и юность все лучшее, что есть у наших лучших лет, чтобы вкушать покой. Благодарю вас. Благодарю вас.

кто прав. Кто не дожил до первой седины. Или сидеющий от первых унижений. Кто прав, Либре? Кем лучше сведены концы побед с концами поражений? Пускай мечтатель я. Мне во сто крат милей всех этих подлых благ мои пустые бредни. Мой голос одинок, но даже в час последний служить он будет мне и совести моей.

0: Единоборствуй. Что ж, бушуй. Себе в забаву бросай слова, как бросил славу. Но только шепотом совсем скажи мне одному. Ты не любим? Ты любишь без ответа?
1: Молчи, Лебре. Молчи. Мера есть всему. Не надо говорить про это.

0: ее несет. Вы думали, Дегиш? Нет. Это босонушка. Ей легче босиком достичь любых высот, чем Гишу в сапогах.
1: Уймись ты хоть немножко.
2: Эй, Сирано, где твой рассказ о подвиге ночном?
3: Куда от вас мне деться?
4: Не убежишь, пускай на первый раз он будет как урок для этого младенца.
5: Младенец я?
6: Да, северянин хилый.
5: Младенец хилый я?
6: Вы именно, мой друг.
5: Южанам в хвостовстве я уступал, но силой...
7: Предупреждаю вас по доброте, что вслух здесь говорить нельзя о некоторой вещи.
5: Что это за предмет зловещий? Но это...
4: Не будьте глупы.
8: Он ходит смерти, собственно, еще.
4: Зачем вам становиться трупом?
9: Не троньте этого хряща.
10: Одно словцо об этом самом.
8: Да что словцо, возьмите в толк, кто вытащит свой носовой платок.
1: Тот свой вытаскивает саван.
5: Мой капитан, простите.
11: Да?
5: Чтоб северян гасконцы уважали, как поступать им следует, когда при них не в меру хвастают южане?
11: Ну, если вы такой герой, то докажите вашей шпагой, что и на севере порой родятся юноши с отвагой.
2: Эй, Сирано, где твой рассказ?
0: Сейчас, друзья мои, сейчас. Я шел по улице, в домах лежала мгла, и как часы луна была кругла. Так шел я, вглядываясь лучше в места, к которым не привык, и вдруг
2: луну запрятал в тучи, как в кожаный футляр небесный часовщик. Во тьме по сторонам шли переулки косо, я еле двигался, не видя дальше
5: носа.

0: Кто этот человек? И как его зовут?
1: Барон де Навильет.
0: Ах, вот как.
1: А ну что это?
0: О, дьявол. Да. Ночь становилась глуше. И падали дома во тьму, как под откос. Ну, думаю, сейчас мне здесь отрежут уши.
2: А я, признаться, думал, нос.
0: Я попросил бы вас не говорить, мой друг, того, о чем вы думали, без спросу. Так вот, у Нельской башни вдруг я их встречаю.
2: Носом к носу?
0: Черт побери. Всю улицу заполонив, они перепились, и этот запах...
2: В нос!
0: А черт! Молчать, молокосос! Оставьте нас! Уйдите, громы молнии! Бежим!
2: Мам! Кретин!
0: Глупец!
2: Что здесь произойдет?
0: Наверное, повар наш сегодня к вечеру получит свежий фарш.

0: Ну? Обними меня.
1: Как, сударь? Это странно. Я перед вами виноват.
0: Я брат ее.
1: Кого?
0: Роксаны.
1: Вы брат ее?
0: Двоюродный, но брат.
1: О, я люблю ее.
0: Ну, это может статься событие важное не столь, но ты ей нравишься. Вот что играет роль. И с чем обоим нам приходится считаться.
1: Я нравлюсь.
0: Да. Письмо ей приготовь.
1: Как я люблю вас.
0: Что?
1: Да, я люблю вас очень.
0: Вот это, между прочим, что называется внезапная любовь. Вы любите сестру.
1: Да, сударь, но и брата.
2: А эти все носы?
1: Я их беру обратно. Однако я схожу с ума.
0: Ну, от чего же?
1: От письма. Что я ей напишу? Я не отёсан слишком. Ни слов, ни мыслей, совершенный дуб. Провинциал, неопытный мальчишка.
0: Кто это сознает, уже не очень глуп.
1: Я издали красив.
0: И рядом ничего.
1: Ну, как зато ее разочарует встреча. Где я добуду красноречие?
2: Я одолжу тебе его. Я дам тебе слова. А ты... Дашь всю прелесть красоты моя до этих пор храбала.
1: Что предлагаешь ты?
2: Интригу для романа.
1: Вы заставляете меня бояться вас.
2: Красивой внешности я дать был ей не в силе. Не можешь ты ей дать красивых фраз. Ты хочешь, чтоб ее мы вместе обольстили.
1: Прости, но что за смысл тебе?
2: Мечта поэта. Нос судьбе. Я за тобой пойду, как тень твоя повсюду. Скажи, согласен?
1: Но постой.
2: Пойми, твоим умом я буду, а ты моею красотой.
1: Как с письмом?
0: В кармане всегда послание к придуманной Диане. Здесь 6 страниц.
2: Не очень кратко.
1: Но изменить слова...
0: Не беда.
1: Но адреса здесь нет.
0: Пиши его туда.
1: Но подойдет ли к ней?
0: Прямо как перчатка. Роксана не поймет, кому и от кого. А самолюбие у женщин таково, что каждый решит, что это только ей.
1: Самый лучший из друзей!
2: Тише вы! За этими дверьми, наверное, лавка выглядит по ГОСТам.
3: О, это слишком.
4: Черт возьми!
2: Сатана стал нежен, как апостол. Так значит, получив по левой, он подставляет правое ноздрю.
5: Ого! Эй, Лиза, где вы? Где вы?
2: Что я сейчас ему наговорю? Чем это ударяет в нос? Ответьте, сударь, на вопрос. Я позабыл. А запах... Жуткий.
5: Ты позабыл, чем ударяют в нос? Вот,
1: ты самый незабудкой.
4: Это гвардейцы-гасконцы, Карбона, Кастель, Жалу.

0: Она сбежала с мушкетером.
1: И вы к тому же разорены, мой друг?
0: Да. Я могу служить примером того, как человек остаться может вдруг и без жены, и без гроша. Но я кормил поэтов. И с музами, дружа, балансов не смогли как следует свести мы. Нет, на земле несовместимы коммерция и добрая душа.
2: Ну как, избранник ваш? Еще любим не менее?
1: Как он умен, красив. Как я люблю его.
2: О, Кристиан умен.
1: Он даже вас умнее.
3: Я с этим соглашусь охотнее всего.
1: Никто не смог бы выразить так тонко тех милых пустячков, в которых смысла столько. А если смолкнет он порой без причины, то следует простить тому, кто так влюблен.
2: А может быть...
1: Вот каковы мужчины. По-вашему, красив, так значит, не умен.
2: Красиво говорит?
1: Он сочиняет даже.
2: Он пишет?
1: Да, и как? Что красноречие ваше, хоть вы искусны в нем весьма. Я вам прочту кусок его письма, вот, например.
2: Наверное, вранье.
1: Я сердце отдал вам, но завтра в час свидания отдайте мне взамен свое, чтобы познать могло оно мое страдание.
2: Несчастный человек. Какое ж может средство? Ему помочь, я право не пойму.
1: Как мне отдать страдающему сердце?
2: Подайте мне, я передам ему.
1: Вы сердитесь, кузен? Я вижу ревность злую. Поэт и ревность.
2: Что?
1: Его письмо как стих. Как я могу в письме послать вам поцелуи, чтоб вы губами прочитали их.
2: Эти строки немного шаловливы.
1: Сознайтесь, мой кузен, что так бы не смогли. А это, например...
2: Да вы сплошным потоком письмо читаете в волнении таком.
1: Все знаю наизусть. О, женщина, знаток он.
2: Он льстец.
1: Знаток.
2: Пусть будет знатоком.
4: К вам, господин Дегиш.
2: Все ходит?
1: Неустанно. Войдите в эту дверь, вы слишком на виду. Он видел с вами Кристиана, он догадается.
2: Иду.
1: Я выходила.
5: Да. А я пришел проститься.
1: Вы уезжаете?
5: Я покидаю вас.
1: А?
5: Нынче вечером еду на границу испанскую.
1: А?
5: Осаждать Арас.
1: А, осаждать?
5: Но мой отъезд как будто для вас скорее радость, чем беда.
1: Ну что вы?
5: Завтрашнее утро нас разлучит, быть может, навсегда. Вы знаете, ведь я теперь полковник.
1: Право.
5: Гвардейского полка.
1: Гвардейского?
5: Да-да, вы знаете, кому я отомщу на славу? Кузену вашему.
1: Гвардейцев шлют туда?
5: Я сам же их веду.
1: О, боже, на вильет!
5: Что с вами?
1: Ничего. Конец моей надежде. Лишь кто-нибудь понравится и нет... Уходит на войну.
5: Не говорили прежде вы слова ласкового мне?
1: Так будете вы мстить кузену на войне?
5: Вы любите его?
1: Я не люблю кузена.
5: Вы часто видитесь?
1: Раз в год обыкновенно.
5: Все чаще он встречается в Париже с гвардейцем. Как его? Высокий.
1: Словно жердь.
5: Блондин как будто.
1: Рыжий!
5: Красивый. Но глуп.
1: Такой дурацкий вид. Так вы теперь, горя желанием мести, хотите взять кузена на войну? Вы бросите его в опасность там, но есть ли? Здесь тонкость, Антуан. Ведь за его вину оставьте-ка его с товарищами здесь. Кузен ждет войны. Он рад ей, несомненно. Лишить опасности кузена. Вот это тонко. Это месть.
5: О, что за план у вас возник? Нет, только женщине сроди такие мысли.
1: Пока бы вы дрались без них, они в сердца себе изгрызли.
5: Вы любите меня, не правда ли? А то бы, о мести за меня не думали бы вы. Желание помочь мне в проявлении злобы есть проявление любви.
0: Вот ротные приказы. Я разошлю их ночью, но как будет злиться Сирано, воинственный храбрец, я за его проказы один оставлю. Черт побери, вы часто так играете людьми?
1: Да, иногда.
0: Вы сводите с ума. Я должен ехать, но как же я уеду? Бежать от вас, когда любовь сама волнует вас и мне сулит победу. Здесь рядом монастырь, поедем к капуцинам. Дадут приют святейшие отцы нам. Не бойтесь. Божий дом он вместе с тем и дядин. Племянник тоже там в чести. Я к славе опоздаю на день, чтобы ночь с Роксаной провести. Ну, согласитесь на прощание. Согласны?
1: Нет.
0: Так, оборвать роман?
1: Я не должна, увы.
0: Но я...
1: Я запрещаю. Я ведь вас хочу героя, Антуан.
5: Но любите ли вы?
1: Люблю. Люблю, вы правы.
0: Моя любимая, какое счастье вдруг. Я еду. Я вернусь во все ружья славы.
1: О, да, мой друг.
6: О, да, мой друг.
7: Пойдем учить слова, мой друг. Тебя за этот труд сегодня ждет награда.
0: Не надо.
7: Что?
0: Я говорю, не надо.
7: Ты помешался?
0: Нет.
7: Почему же вдруг ты так решил?
0: Конец. Довольно. Нельзя, мой друг, любить вдвоем. В союз вступили мы с тобой по доброй воле. По доброй воле же его и оборвем. Я благодарен за урок, но ныне миновал твоим уроком срок. Что нужно мне? Немножечко огня, отваги капельку, да маленькая удаль.
8: Она идет.
0: Ой, не бросай меня.
8: Нет, говорите сами, сударь.

0: Я вас люблю.
1: Чудесное начало. Я тоже слушаю, любя.
0: Я вас люблю.
1: Ну, дальше.
0: Что ж, вам мало?
1: А как вы любите?
0: Я так люблю тебя.
1: Ах, так. А как же это?
0: Очень.
1: Я, честно, с радостью делю, но ведь язык любви не точен. А как вы любите?
0: О, дьявольски люблю.
1: Как остроумно.
0: Ваша шея так обольстительна.
1: Что с вами, Кристиан?
0: Роксана, я от счастья пьян.
1: Скажите что-нибудь свежее.
0: О звездах?
1: Нет же звезд.
0: Но скоро будет рой.
1: Скажите хоть о них.
0: Они прелестны.
1: Вы говорите, как сомнительный герой одной плохой, но нашумевшей пьесы.
0: Куда? Постойте, если так, я все скажу.
1: Что любите меня вы? Прекрасные слова звучат у вас в устах, как стертые монеты у меня. Пойдите прочь.
2: Какой успех!
0: Помощь!
2: Нет!
0: Но я прошу вас, я должен встреч лишиться всех. Ее любви, ведь это ужас. Нет, лучше смерть.
2: Ее окно? Здесь под балконом так темно.
3: Встань вот сюда.
2: И для Роксаны я подскажу слова.

0: Да. Это кто?
1: Ну, говори скорее.
2: Я вам хочу сказать...
0: О, нет! Не надо слов. У вас слова похожи на слонов. Их тяжко говорить, а слушать тяжелее.
1: Не тяжелы слова, но тяжела любовь.
2: Не тяжелы слова, но тяжела любовь.
0: Так это что ж? Значит, вновь дар красноречия с прежним жаром готов коснуться ваших уст?
1: Я отдаю вам красноречие даром.
2: Я отдаю вам красноречие даром.
1: Но это будет даром чувств.
2: Но это будет даром чувств.
0: Ага. Слова пришли в движение. Их выражение звучит на этот раз.
1: Но выражение ваших глаз...
2: Но выражение ваших глаз...
1: Слова лишает выражения.
2: Слова лишает выражения.
0: О, как ты говоришь... Однако, почему же чуть запинаются еще слова твои?
1: У вас столь маленькие уши, что трудно в них войти словам большой любви.
0: Я к вам сейчас спущусь.
1: Не надо, не сейчас.
0: Ну, встаньте на скамью.
1: Не надо. Так прекрасно себя не видя и не видя вас, и чувствовать, и говорить в пространство... Мне кажется, я говорю впервые.
0: И голос ваш другой. Вы так не говорили.
1: Да, верно. Ночь темна, лишь отсвет голубой. Могу осмелиться я быть самим собой. Я так взволнован, и любое слово так ново для меня.
0: Так ново?
1: Простите, я немного увлечен, но быть осмеянным...
0: Но в чем?
1: В моей любви.
0: Но кем же?
1: Вами. Ведь я же не слова. Я... То, что за словами, все то, чем дышится, бросаю наобум. Куда-то в сумрак, в ночь.
0: Вам помогает ум?
1: Что ум? Он может быть притворщиком искусным, но перед ним любовь появится едва. И меркнет он, как перед всяким чувством бледнеют всякие слова.
0: Но все же ум...
1: Вы говорите «все же». Так значит, чувства вам дороже, вам дороги слова, однако ближе ласка. Так будьте смелы до конца, что ум в любви не более, чем маска, накинутая на сердца. И эта маска сердцу чужда. Скажите сами, как мне быть, ведь ум всегда скрывает чувства, а я хочу его открыть.
0: Ну хорошо, пускай для нас двоих... Пришли мгновения эти. Понимаю. Но что вы скажете, переживая их?
1: Что я скажу? Мая 12 прическу изменили вы. Мне кажется... Сейчас я слышу хруст травы. Когда еще давно, но как сегодня, будто вы девочкой встречали утро. Что я скажу? Когда я с вами вместе, я отыщу десятки слов, которых смысл на третьем месте, на первом вы, и на втором любовь. Что я скажу? Зачем вам разбираться? Скажу, что это ночь, и звезды, и луна, что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу, не все ли вам равно слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не понимают, но... Ощущают, как прикосновение. Я чувствую мгновенно торопя, как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо по ветке старого жасмина.
0: Я плачу, я дрожу, и я люблю тебя.
1: Ты.
0: Но так меня волнует. Чего ты хочешь?
2: Поцелуя.
0: Ты просишь?
1: Я слишком тороплив.
2: Но как она взволнованно заметила. Ведь надо, чтобы я воспользовался этим.
1: Да, я просил. Но это был прилив любви безумной, той, которой стыд неведом. И если ваш отказ мне прозвучит в ответ, то...
0: Вы не будете настаивать на этом?
1: Настаивать? Конечно, нет.
2: Но почему, когда она охотно на это шла, а ты не настоял?
1: Молчи.
2: Но почему?
0: Вы, кажется, сказали что-то.
1: Я говорю себе. Молчи же, Кристиан.
3: Робен, Мадлена, здесь я... Ты попал в калитку?
1: Нет, это за углом.
3: Ну, видимо, не в ту. Благодарю, мой сын. Я длинную молитву за вас сегодня же прочту.
2: Ты почему не хочешь, чтобы я ее поцеловал?
1: Мне показалось рано.
2: А мне медлительность твоя весьма загадочна и странна.
0: Мы говорили о...
1: О поцелуе.
0: Снова?
1: Вас обжигает это слово. Мы с шутки начали. Потом я вдруг сказал вам про свою любовь, правдивую такую, что от улыбки, соскользнув к слезам, вы приближались к поцелую.
0: Довольно же, молчите.
1: Нет.
0: О нем не говорят, он для обоих тайна.
1: Нет. Поцелуй не тайна, а секрет. Но в губы сказанный случайно.
0: Но если так передается он. Ну ладно. Все равно. Скажите.
1: Поднимайся.
0: Не тайна, а секрет.
1: Ну, поднимайся, слон.
0: Секрет для губ.
1: Что это за гримаса?
2: Моя любовь не та. Она чистая.

поцелуя в них мои слова.

0: Диана.
1: Смотрите, Сирано.
2: Ну, конечно, странно.
3: Сейчас, кузен, мы спустимся. А вы один?
0: Нет, не совсем.
4: Рубен, Марлена, все говорят, что здесь.
0: Но вы сказали мне Ролен.
4: Рубен, вы, сударь, несомненно, могли ослышаться.
0: Вполне.
4: Рубен, Мадлена...
3: Я...
4: Просил один вельможа вам тотчас передать письмо, если возможно. Позвольте перед ним мне выполнить свой долг.
1: Кто он?
0: Дегиш, я полагаю.
3: Прошу прощения, дорогая. Пишу, пока уходит полк. Я должен уезжать немедленно, однако. Не в силах я, хотя бы раз, еще не увидавши вас, шлю не письмо через монаха. Свою мольбу жальтесь, наконец. Я сам за ней буду следом. Вы знаете, святой отец, что пишет граф в послании этом?
4: О, чада, нет.
3: Мадемуазель, я должен огорчить вас с самого начала и передать желание кардинала. Оно преследует единственную цель — вас видеть замужем. Он слышал ваше «нет», и все-таки барон де Навильет сегодня станет вашим мужем. Но зная, что священник нужен, чтобы обвенчать вас на дому, я передал письмо ему. Для освящения тайн брака мне удалось направить к вам весьма смышленого монаха. Прислушайтесь к его словам. О, как ужасно!
4: Это ваша честь.
1: Нет, я... Но...
3: И приписка есть. Отдайте в монастырь из ваших средств немного. Священнику во имя Бога 120 золотых.
4: О, благородный витязь, 120 золотых. Немедля покоритесь.
3: Я покоряюсь, да. А вам, кузен, заняться придется с графом. Задержитесь тут.
0: И сколько, мой отец, вам надо на минут?
4: Мой сын, не более чем 15.
3: Идемте.

0: Лучше я пройду вот с этой стороны.
1: Черт побери! Что это значит, сударь? Откуда он упал?
2: С луны.
1: С луны?
2: Который час?
1: Он не в своем уме.
2: Какая здесь страна?
1: Ему, наверное, худо.
2: Я как ядро летел во тьме.
1: Но, сударь...
2: Я упал оттуда!
1: Черт побери, он бесноватый.
2: Ударился. Спина болит.
1: Позвольте мне пройти.
2: Вы знаете, куда она свалилась, прямо как болит. Где я? Скажите мне по чести, в каком я очутился месте.
1: Черт вас возьми.
2: Я потерял во мгле свой путь прибытия. Вот досада. Я, сударь, увлечен в земле, был весом собственного зада.
1: О! Я в Алжире. Что за сказка?
2: Вы негр, вы черный.

0: Это маска.
1: Так я в Италии! Понимаешь, как я не разглядел, сказали бы мне прямо.
0: Меня здесь ожидает дама.
1: Ну, значит, я попал в Париж.
0: А он, чудак, весьма забавный, правда?
1: А, вы смеетесь?
0: Да, но я хочу пройти.
1: Я поначалу брал все вправо и сбился с Млечного пути. Я путешествовал по свету, вдруг смерч понес меня в пески, но я схватил за хвост какую-то комету, и вот теперь на мне повсюду волоски. И... пути медведица большая еще напала на меня.
2: Удолго ли мое терпение искушаю, вы будете...
1: Но я, спокойствие храня, немедленно из лап медведицыных вылез и прыгнул на весы. Теперь во тьме небес игла весов остановилась. И мой показывает вес. Но только стрелки не сдвигай, я повернулся к ним спиной, как вдруг медведица другая поменьше кинулась за мной. Ну хорошо, она кусаться не может, чересчур мала.
3: Венеру видел я.
1: Но этих тем касаться едва ли следует. Интимные дела.
4: Я, наконец, хочу...
1: Я знаю, вы хотите знать о лунатиках, об их семейном быте.
4: Да нет же, черт возьми!
1: Состав небесных тел. А, горы на Луне или земные тени.
4: Да нет же,
1: как я туда влетел? Тут весь вопрос в изобретении. И карр, и голубь Архитаса, поверьте слову, ерунда.
0: Он сумасшедший, это ясно.
4: Но он ученый сумасшедший.
1: Да, 6 способов подняться есть.
4: Ну, неужели целых 6?
1: Вот первый. В утренней росе ложитесь голый под оконцем. Вы испаритесь, так как все росинки, поднятые солнцем. Второй. На мельнице крестьянской при ветре крылья отпилив, вы понеслись бы силой адской под тень космических олив.
4: А третий?
1: Как ядро стальное, набейте порохом внутри, и, наплевав на все земное, взрывайтесь и неситесь.
4: Три.
1: Четвертый способ лучший в мире. Воздушный шар приклейте к бороде, и шарик унесет вас в ту равнину, где пасутся звездочки.
4: 4.
1: Лечь на железный лист и сильными рывками магнит подбрасывать. Он лист железный с вами подтянет кверху. Вы опять так до Луны и упражняйтесь. 5. Последний способ. Номер 6. Бараньим мозгом смажьтесь весь. И при Луне ложитесь оголенным, втирая в кожу жирные мазки. Луна ведь, судя по влюбленным, вбирает всякие мозги.
4: Да. 6. Бесспорные не все, хоть, но способом каким вы были там в гостях.
1: Ну, сударь, на Луну поехать при нашей технике пустяк.
4: А какое же было ваше средство?
1: 7. В яркий лунный свет. Вы догадались?
4: Нет.
1: Луна оттягивает волны, как известно, поэтому отлив бывает по ночам. Я на волну прилег, отлив меня качал, усиливался между тем он. И вдруг я поднялся и полетел, как демон.
0: Вам, вижу, мой рассказ пришелся по душе. Мы 25 минут уже без устали болтаем с вами. Вы опоздали к вашей даме.
4: Ах, этот голос. Все равно.
0: Ну да, вы граф. Ведь все равно брак совершен уже. К чему такая гонка?
4: Вы, сударь, и она. Как это было тонко. Ну, господин изобретатель, вас я поздравляю, признавая, что задержал бы ваш рассказ святого на пороге рая. Не помню, в книгах я интриги не лучше этой, не новее. Запомните ее для вашей новой книги, а я запомню для своей.
5: Я вижу, вам, мой сын, приятен этот брак. Он вами совершен на радость Божьим людям.
4: Я тоже думаю. Однако вам с супругом прощаться надо.
3: То есть как?
4: Барон де Навильет, кругом, направо. Ну?
3: Зачем? Куда вы?
4: На войну.
3: Но рота не идет, и в этой роте он.
4: Теперь она пойдет. Доставите, барон, приказ мой?
3: Перестел.
4: Ну, в мановенье ока. Карбону де Жалу. У вас он старший чин. До брачной ночи им далеко.
6: Как будто бы меня он этим огорчил.
1: Губы дай твои.
6: Нам некогда, идем.
1: Ох, ты не знаешь как.
6: Но я предполагаю.
3: Прощай, мой Кристиан.
1: Прощайте, дорогая.
3: Клянитесь мне.
6: Мне клясться в чем?
3: Он будет жив.
6: Я постараюсь.
3: Вы отвратите всякую опасность.
6: Я постараюсь, но...
3: Достаточно у вас есть для этого отваги все равно. Вы обещаете, он будет верен мне.
6: Я постараюсь, да, конечно, на войне.
3: И будет холодно.
6: Я постараюсь, но...
3: В ночь до рассвета он будет мне писать поверенное письмо.
6: Я отвечаю вам за это.
7: Что это?
8: Ничего.
7: Эй, кто там?
9: Стой, кто это?
6: Де Бержерак.
8: Ты каждой ночью по испанским ротам проходишь так.
6: Ну что поделаешь, ведь он же каждой ночью... Я обещал писать по длинному письму. Смотрю, он голоден, но бледность, между прочим, к лицу ему.
8: Иди скорее спать.
6: Когда я шел неужинан сквозь неприятельский редут, казалось мне, что будет бой. Французы сегодня победят или умрут.
7: Нет, наши маршалы глупее, чем подпаски. Мы осаждаем дьявольский Арас, в то время как инфант испанский пришел и осаждает нас.
6: Так значит, надо осадить инфанта.
8: Смеешься все.
7: Ну, знаете ли, нам-то смех преждевременен весьма.
8: Друзьям ты доставляешь горе. Так рисковать из-за письма. Куда же ты?
6: Писать другое.
7: Зазаря, я, к сожалению, знаю, каков будет крик.
6: Я голоден.
1: Я умираю.
10: Я съел свой собственный язык.
7: Вставайте!
10: Нет!
11: Эй! За овечий сыр идет моя баронская корона.
12: Вы не хотите, командир, сменять барана на барона?
13: Я драться не могу, я немощный.
11: Эй, дайте что-нибудь!
7: Нет, порядку!
14: Хоть кружку молока, а то к себе в палатку я удалюсь, как некогда хил.
7: Эй, Сиано! Ты так смешишь ребят? Не откажи мне в маленькой подмоге, а то они меня съедят.
11: Ой! Почему ты так волочишь ноги?
12: Предполагаю, он...
11: Кто он?
12: Едва дыша, ушел он в пятки.
11: Кто?
12: Желудок.
11: Но это лучше, чем душа.
15: Министры жрут, наверное, волю.
16: 4 раза в день.
12: А кардиналы 6.
7: Они не делят нашу долю.
11: Но могут нашу долю съесть.
10: Всегда строта и словечко.
11: Шутить всегда. Смеяться вечно, чтоб смерть в бою была легка, побольше шуток, шутка в перца, чтоб острое входило в сердце и острое сходило с языка.
7: Развеселить, я думаю, их надо. Рука скорбящих воинов слаба.
6: Поверь, Карбон, в крови у храбрых живут и нежность, и борьба.

0: А, вон ты ишь!
1: Чего он рыщет?
2: Он весь блестит. Ужасная обида.
3: Как лопать хочется.
0: Подавайте вида. Где трубки, кости, где колода карт? И пусть меня поразвлечет Декарт.
4: Ну, здравствуйте. Да он совсем зелен.
5: Осталось от него лишь выражение глаз.
4: А, вот они, бернские бароны, так презирающие нас. Так эти нищие простить не могут мне роскошных кружев на броне. И до сих пор, как в сущности ни странно, не заставил капитана их наказать, имея столько прав.
5: Хочу я вам заметить сразу, что я не вам подвластен, граф, но лишь военному приказу.
4: Нам нужно время выиграть. Маршал идет неторопливым маршем.
5: И много времени понадобится?
4: Бездна.
5: Чтобы они смогли сюда прибыть.
4: Гасконцы будут так любезны, что разрешат себя убить.
3: А это месть.
4: Мы понимаем оба, что я не слишком вас люблю. Но вы же храбрецы. Моя любовь и злоба прекрасно служат королю.
5: Я вам признателен.
4: Моя душа чиста. Вы так себя ведете смело, что любите один сражаться против ста. Ну вот, для вас и отыскалось дело.
5: Отлично. Хорошо. Посредством нашей крови гасконский герб нам первым довелось червонной полосой писать рубец багровый среди шести лазоревых полос.
0: Что ж, господин Дегиш, не за чужое знамя, но мы пойдем на этот раз за герб, который красен нами. За герб, краснеющий за вас.
6: Не видеть больше мне Роксаны.
7: Не судьба.
6: Последнее письмо ей написать хотелось.
7: Прости, мой друг, меня за смелость. Я попрощался за тебя.
6: Дай мне прочесть.
7: Прочти.

0: Однако, что это за пятно?
1: Вот это?
0: Да. Слеза?
1: Ты прав, мой друг. Слеза. Я плакал. Поэты входят в роль. Без этого нельзя. Ты... плакал. Да. Так умереть. И даже не передав ее.
2: Что это? Вой!
1: Нет, это, кажется, стреляет наша стража. Письмо.
2: Нет, я возьму с собой.
3: Эй, кто идет?
4: Воле короля, равняйтесь смирно! Нельзя стоять при короле и на войне, тем более, под ножку!
5: Здравствуйте, друзья!
4: Воле короля!
5: Да, короля любви!
2: Как? Вы здесь?
5: А где же быть мне надо? Ведь ваша глупая осада так затянулось?
2: Как сумели вы?
5: Я расскажу сейчас.
0: Как раз еще на свете ее увижу я.
5: Едва спаслась от пули. А знаете ли вы, что по моей карете стрелял не их, а ваш патруль?
4: Вам надо уезжать.
5: Без вас я одинока. А выглядите вы неважно в этот раз. И я не знала, что Арас окажется вдруг так далеко. Мой кузен Довержерак. Я рада видеть вас. Я вас нашла передо мною. Лежала Франция, истощена войною. Меня вели к вам нищие поля. И если это воля короля, все эти стоны, жалобы и боль земли разорваны на части, то мой король любви, единственный король, который, может быть, заслуживает власти.
0: И вас испанцы пропустили?
5: Да! Я говорила им, когда пытались задержать карету, что у меня любовник здесь. Тогда, узнав, кому я еду, мне гранды отдавали честь и говорили вслед, что путь любви открыт. Прекраснейшая сеньорита.
6: Кому? К любовнику?
5: Прости мою вину. Но кто бы к мужу пропустил жену?
2: Я не о том. Тебе отсюда уехать нужно. Лагерь весь находит, что...
5: Мне здесь совсем не худо.
2: Но нужно...
5: Почему?
2: Но... понимаешь, здесь
4: через полчаса.
7: Но через час атака.
5: Атака, правда? Будет бой? Я остаюсь.
2: Но здесь...
5: Однако, куда мне, крестьянка, замереть с тобой?
7: Но здесь убийственное место.
2: Тебе ведь это неизвестно. Он приказал.
5: Так значит, вы хотите на меня надеть вуаль вдовы?
7: Я клянусь.
5: Я не уйду.
0: А так... причудница становится отважной.
5: Я себе, как о кузине вашей, хочу напомнить вам, Добержерак.
4: Мы запрещаем. Вам нельзя.
5: Я верю вам, мои друзья.
7: Смирите сразу Равальяка, чтобы душа живая не прошла.
5: Постойте, капитан. Скажите, эта шляпка в сражении будет хорошо? Вам, граф, пора уйти, ведь скоро здесь сражение.
7: Это слишком. Я вернусь сюда. Вы не измените решение?
5: Остаться здесь? Нет, никогда.
7: Раскройте пальчики, в которых ваш платочек.
5: Зачем?
7: Благодарю. Подайте мне копье. У нас нет знамени. Наша рота хочет иметь, сударыня, своя!
8: Ура!
5: Но воздух свеж, его такая масса. Я есть хочу. Итак, мое меню. паштеты, вина, ломтик мяса. Я даже на войне его не изменю. Ну, сервируйте стол.
3: Увы, но вещи эти, где их достать?
5: В моей карете.
3: Как?
5: Только соуса погреть бы нам, а то ведь остыло все, наверное, давно. Вам все помогут приготовить. Мой кучер вам знаком?
8: Рога!
9: Браво!
8: Сыр!
9: Вино!
8: Несу!
9: О, фея добрая!
10: Благословим Испанию! Они охотились за благородной ланью и не заметили козу!
0: Послушай, Кристиан.
5: Кладите прямо на землю. Ну, Кристиан.
11: Я год вино не пил.
3: О, дьявол, этот пир прекрасен. Прекрасен, как последний пир.
0: Мне надо до нее поговорить с тобой. У этого вина чудеснейшие свойства.
5: Ведь вас хотят убить. У нас последний бой. Мы презираем остальное войско. Вам, если это мускать?
0: Зачем ты здесь?
5: Ты это говоришь. Снесите часовым.
9: Сюда идет детиш.
5: Скорее прячьте все. Он так всегда не кстати. На козле весь рогно. Мы виду не покажем.
9: Мне кажется, детиш не будет гостем нашим.
12: Ля-ля-ля. Что с вами? Это кровь бурля кипит от близости сражения. Пум-пум-пум-пум. А это что за пение? Так песенка. Развеселились вдруг?
9: Перед опасностью, мой друг.
12: А, капитан, вы тоже.
9: Но...
12: Я пушку вам достал. Веселая компания.
9: Как он заботлив.
13: И давно такое милое внимание?
12: Они сошли с ума. Сударыня, скорее вам нужно уходить.
14: Да-да, полковник прав.
5: Не всем же умирать тихонечко, старее. Не лучше ли в молодости, граф? Всего хорошего.
12: Вы чересчур горды. Пойдемте, я вам покажу форты.
0: Ты звал меня?
15: Да. Знаешь ли, Роксана, когда ты с нею вступишь в разговор, тебе, быть может, будет странно.
0: Что странно?
15: Письма. С некоторых пор я посылал не по два на неделе, а...
0: По три?
15: По три. По три в день. Я в роль вошел.
0: Ты обнаружил лень. Мог по четыре.
15: В самом деле...
0: Так эта роль была тебе близка, что по три раза в день, зажав ее в конверте, ты проходил испанские войска, приобретя презрение к смерти.
15: Вообще не перед ней.
5: Милый Кристиан.
0: Любимая, прости, но я не вижу смысла, что вдруг сюда, к чужим стенам, тебя заставило приехать.
5: Письма.
0: Как письма?
2: приезд зависел?
5: Конечно, Кристиан.
2: Не так от нас двоих, как...
5: От чего?
2: Как от каких-то писем?
5: Не от каких-то, а твоих. Ой, эти письма. Сердце раскололось, когда они вошли туда. Я ощущала в них твой незнакомый голос. Твой незнакомый голос, как тогда, легко перелетавший разум через жасмин, балкон и разум. Испанский лагерь, трудности пути. Но как могла я не прийти? Что значит смерть, сражение, кровь? Игра мужчин? В них была воспета такая мощная и горькая любовь.
2: Ты в письмах чувствовала это?
5: О, Кристиан, я думаю с тоской, что мне сейчас без этих писем пусто. Без этих белых лепестков, такого подлинного чувства.
2: Не надо, нет.
5: Поймешь ли ты, что я тебя теперь, как раньше, не обижу? Тебе столько вижу красоты, что красоты твоей не вижу.
2: Нет, лучше так, как прежде, за...
5: Любить за синие глаза, за эти волосы или красивый рот. Да если бы ты был урод.
2: Любила бы тогда?
5: Тогда бы даже более. Я полюбила бы, вот мой тебе ответ.
2: О, боже мой.
5: Ты счастлив, что любовью любим такой, как это?
2: Нет.
5: Любимый, что с тобой?
2: Нет, просто... Просто мне досадно. Для всех моих друзей последний час настал. Пойди к ним. Улыбнись, Роксана.
5: Любимый, милый Кристиан.
2: И Сирано.
15: Ты бледен, что случилось?
2: Ко мне Роксана стала холодна. Ей внешность больше не нужна одна. Послушай, Сирано. Она в тебя влюбилась.

0: сошел с ума. Ей красоты дороже. Все то, что делал ты, давно ее любя.
1: Как я?
0: Не лги, прошу тебя.
1: Да, это правда. Ну и что же? Ведь я урод, пойми. Я жалок. Я смешон.
0: Поверь, что для нее все это значит мало.
1: Она сказала так?
0: Сказала.
1: Хорошо.
0: Что хорошо?
1: Что хоть сказала?
0: Признайся ей.
1: Нет, нет.
0: Зачем ты брови хмуришь? Ведь ты почти любим. Переступи порог.
1: Чтоб счастья тебя лишил я потому лишь, что ты любил, но выразить не мог.
0: А я тебя за то, что сам ты некрасив.
1: Чего ж ты хочешь, попросив ей рассказать?
0: Пускай решит сама. Спор красоты моей и твоего ума. Расторгнуть тайный брак легко.
1: Ты слишком, Кристиан, заходишь далеко.
0: Поверь, мой друг, что неспроста.
1: Но будешь выбран ты.
0: Догадываться рано. Пока месть я пройдусь до нашего поста. Ты ей расскажешь все.
2: Роксана!
3: Что, Кристиан?
2: Не надо, нет!
3: Вид у тебя такой зловещий.
2: Он должен рассказать тебе один секрет и сообщить о важной вещи.
3: А важные вещи?
2: Нет, о случае пустом. Он слишком молод, много пыла.
3: А может быть, ты ему сомнился в том, что я ему недавно говорила? Что если бы даже красоты он был лишен?
2: И надо верить этим фразам.
3: Что безобразным.
2: Безобразным. А если бы он был смешон?
3: Смешным он быть не мог.
2: Но вы б его любили?
3: Любила все равно.
2: Любили все равно. Но если так, то я молчать не в силах. Послушайте, Роксана.
4: Все равно.
2: Что?
3: Что такое с вами?
2: Все кончено. Стой! Вновь стрельба!
3: Жатака!
2: Нет, едва!

0: Кто эти люди?
1: Так, оставьте.
0: Но вы не досказали мне.
1: Что я хотел сказать вам? Кстати, поклясться вам могу вполне, что Кристиана вашего душа была настолько хороша, что он заслуживал, чтобы вы его любили. В блестящей красоте был ум блестящий дан. И качества другие были.
0: Как были?
1: Кончим, Оксана.
0: Кристиан!
1: Вот первый выстрел.
0: Кристиан!
2: Атака! Эй, шпагер готов! Пусть
0: это!
1: Оксана!
0: Кристиан!
1: Он жив еще, однако.
2: Мушкеты на предел! Готово, капитан!
3: Я рассказал ей все. Я клянусь собою. Принадлежит тебе ее любовь.
0: Он жив еще.
2: Справляйтесь к бою!
0: Его весь поганый. На нем слеза его и кровь. Куда вы все равно?
4: Туда, в огонь.
0: Нет. Нет. Ведь он же был вашим другом личным и все равно. Глубокий ум.
4: Да-да.
0: Неведомый поэт. И человек с непонятым величием.
3: Да, правда, все.
0: Он без движения. Он умер. Кристиан.
1: Так должен я суметь уже отплаканной в сражении найти свою вторую смерть.
5: Сигнал от маршала.
6: Маршал, говоришь? Нам 5 минут осталось продержаться.
1: Мужчинам следует сражаться. Возьмите женщину, ты же.
6: Эй, Сирано! Ты проведешь Эльгара. А я, мой дорогой, ушел. Не знаю, чем мне 2 удара дали. Предполагаю, Бернишон.
1: Развивайся. Маленькое знамя.
6: Бей в барабан.
7: Они взошли на вал.
8: Идут за нами. Идут сюда.

0: Поднимайтесь!
1: Нет! Огонь!
2: Что это за отряд, который так дерется, что даже у врагов находит похвалу?
0: Это гвардейцы! Спаси!
2: Карбонов! Костель!
0: Ну!

0: Вчера сестрица Клара, как к ней идет чепец и новая тесьма.
1: А утром торт сестрица Марта крала со сливами, я видела сама.
2: О, это тяжкий грех. Вы связаны обетом.
1: А один лишь взгляд.
0: Пирожное одно.
3: Я господину Сирано сегодня расскажу об этом.
1: Не надо говорить ему об этом. Нет,
0: смеяться будет он над нами.
2: Несомненно.
1: Сюда, я слышала, он ходит 10 лет.
3: 14. Сестра его Мадлена, с плеч сбросив житейские заботы, в глубоком трауре сокрылась навсегда. И он приходит каждую субботу ее проведывать сюда.
0: Он грешный.
1: Бога не боится.
0: Он весь в миру среди житейских дел.
1: Он в прошлый раз пришел и говорит: сестрица, а я опять скоромного поел.
0: Он грешный. Часто, если с ним мы о своих несчастьях говорим, он убегает прочь, бросая на пороге. Нам несколько ехидных фраз, что больше мы заботимся о Боге, чем Бог заботится о нас.
2: Не богохульствуйте.
4: Вы рано предпочли земным тревогам небо.
0: Мое желание, герцог, таково.
4: Быть верным мертвому нелепо.
0: Но это как и для кого?
4: Но вы простили мне?
0: Все это позади. Приют в монастыре находят не для мести.
4: А что письмо его, как прежде, на груди?
0: Где же ему быть, как не со мной вместе?
4: Мне это кажется безумием. Жить рану старую навеки обнажив.
0: Порой мне кажется, что он еще не умер, что он наполовину жив.
4: К вам ходит Сирано.
0: Он мой субботний гость и самый постоянный в мире. Едва часы пробьют 4, я слышу на террасе трость. Я слышу звук шагов и легкий шум травы. Не поднимая головы, я знаю, это он. Так заведено, чтоб этот час мы вместе просидели, чтоб как газета Сирано мне сообщал события на неделе. А, вот Еврей.

0: Ну, как наш друг?
1: Как? Плохо?
2: О!
0: Либре преувеличил.
1: Все то, что я предрек по убеждениям лично, произошло нечаянно и вдруг. Что делал в жизни он? Высмеивал стецов, ханжей, завистников, глупцов. А это все влиятельные лица. И все равно, в конце концов, случилось то, что и должно случиться. Он жил, конечно, многим не чета. Не титул герцога, увы, ему награда. Но в комнате его мороз, нищета, и сам он гол, как собственная правда, которую он носит на устах.
2: Его ругают все.
0: Но как бы не ругали. Его клинок расправится с врагами.
2: Как знать еще?
1: Но я не так боюсь его врагов, по чести говоря, как одиночество глухого декабря и голода, который на пороге его оставленной берлоги.
2: Он был не в меру горд.
1: Но герцог...
2: Свободный в мыслях и во всем.
1: Но маршал...
2: Он строптивым сердцем на собственное небо вознесен. Да, я достиг всего. По правде вам замечу, он позавидовать бы мог моим пажам. Но встретившись, хотя его я вряд ли встречу, я руку бы ему пожал. Он может быть и прав. Винить не тороплюсь я кузена вашего, его пути чисты. Плащи же герцогов порой влачат иллюзии, как ваше платье мертвые листы.
0: О, вы философ, между прочим.
2: Что ж, очень может быть. Так вот, хоть в жизни ваш кузен и преуспел не очень, живет он плохо, но живет. Вчера у короля за ужином скучая, услышал я пророчество одно. Вдруг кто-то из вельмож сказал о Сирано, что вскоре он умрет на улице случайно.
1: Что это значит?
2: Ничего.
1: А если что-нибудь уже произошло?
2: Он не из тех, кто просит о пощаде.
3: Сударыня, Рагно к вам.
0: Хорошо?
2: Он был кондитером.
0: Актером был отчасти.
1: Церковным сторожем.
0: Опять попал в беду. А, здравствуйте, Рагно. Но вы свои несчастья расскажете Любре, а я сейчас приду.
4: О, господин Любре. Она ушла и лучше. Я расскажу вам одному. Месье де Бержерак.
1: Что с ним?
4: Несчастный случай. Когда я утром шел к нему, он, увидав меня, ко мне навстречу вышел. И вдруг тяжелое бревно свалилось прямо из-под крыши и в голову ему.
1: О, Боже, Сирано.
4: Я подхожу и вижу,
1: умер,
4: что весь в крови лежит он на земле.
1: Он умер?
4: Нет. Но может оказаться. Я снес его домой и говорили мне.
1: Ты доктора позвал?
4: Да, был один любезен, из милости он денег не спросил.
1: Но что же он сказал?
4: О мозге, о болезни, что-то там еще об истощении сил.
1: Идем?
4: Идем.
1: Он может встать?
4: О нет, он вряд ли встанет вскоре.
1: Идем.
0: Либре! Либре, куда же вы опять? Наверное, у Рагно опять очередное горе. Последний день октябрьский. Как чудесно. Да, осень поздняя прекраснее всего. Вот оно, классическое кресло. Всегда вам в этот час я приношу его. Бьют часы, как бой их чистый. Вот вышивание, привыкшее к насмешке, он высмит его. Однако он замешкал. Красивый мертвый лист. Он в первый раз опаздывает так. К вам, Сирано де Бержерак.

0: Вы опоздали? Вы?
1: Мне грустно, но пришлось.
0: Я выражаю вам неудовольствие.
1: Несвоевременный визит.
0: Досадный гость?
1: О, это был не гость, а гостья.
0: Вы отказали ей?
1: Просил зайти потом. Я торопился в этот дом, и не могло ничто мне помешать в пути. Но через час она должна прийти.
0: Думаю, до вечера. Прошу иметь в виду, вас может подождать какая-то особа. Об этом мы поговорим особо.
1: Но, может быть, я все-таки уйду.
0: Сестрица Марта, вам пора начать ее дразнить. Она вас так боится.
1: Ах, ха-ха-ха, любезная сестрица. А я поел скоромного вчера.
0: Что с вами? Вы ничего не ели. Вы говорите еле-еле. Зайдите к нам в трапезную.
1: Да-да. Я думаю, что я зайду туда.
0: Вас обращают? Нет.
1: Уже ни бог, ни бес мне не страшны. Все для меня не ново. Я думаю, что царь небес не лучше короля земного. Все вышиваете. Я не дождусь конца. И это сознавать мне даже как-то жутко.
0: Я не смотрю на вас. Но знаю эту шутку как выражение вашего лица.
1: Как опадают листья.
0: В эти дни как будто золотом подернулись они.
1: Им долго не прожить. Начнется дождь в саду. Они осыплются. Но что-то им придает в падении красоту последнего и первого полета.
0: Вы в меланхолии?
1: Ничуть. Скорее, это воспоминания. Ерунда.
0: Ну, расскажите мне тогда о новостях, моя газета.
1: Итак, суббота прошлая. Король, за сутки 8 раз отведав винограда, смотреть на подданных изволил безотрадно и ощутил желудочную боль. Но доктором, который был при этом печали их величества деля, болезнь была проколота ланцетом за покушение на особу короля. На бале королевы в воскресенье горело 814 свечей. 5 колдунов казнили во спасение души какой-то, ну не помню чьей. Разбит наш авангард эрцгерцогом австрийским и отступает с переменным риском. Собачка госпожи Д'Атис взяла клестир.
0: Довольно.
1: что в понедельник Лигдамира любовника переменила. Во вторник госпожа Монгла ответить графу Фьеско не могла, но, видя, что его отказ не столь тревожит, сказала в среду никогда, в четверг добавила, быть может, и в пятницу сказала да, в субботу в 3:26. Сегодня, то есть.
0: Все равно. Вы в обмороке.
2: Что это я? Пустое. Все это ничего. Оставьте это.
0: Но вам худо все-таки.
2: Так, в память о Тарасе осталась рана.
0: У меня в душе, но вы не лечитесь напрасно.
2: Все кончится. Все кончено уже.
0: А у меня тоска, что день-то безысходней. И на груди листок его письма.
2: Прочтите мне его.
0: Вам хочется?
2: Сегодня. Мне этого хотелось бы весьма.
0: Возьмите. Вот он.

0: Прощайте. Я умру. Как это просто все. И ново, и не ново. Жизнь пронеслась, как на ветру случайно брошенное слово. Бывает в жизни все, бывает даже смерть. Но надо жить и надо сметь. И если я прошел по спискам неизвестных, я не обижусь, но не довелось. Я помню, как сейчас, один из ваших жестов. Как вы рукой касаетесь волос. Я не увижу вас. Я хочу кричать. Любимая, прощай. Любимая, довольна.
1: Как вы читаете? Мне кажется, невольно.
0: Мне горло душит смерть. Уже пора кончать.
1: Как вы считаете?
0: Любимая, простите. За жизнь и за любовь, за прерванный покой.
1: Как вы читаете?
0: Случайное событие.
1: Как вы читаете? И голос ваш такой. Я слышала уже.
0: Скрязь и потухая жизнь теплится еще. Еще я берегу свое последнее дыхание в свою последнюю строку. Вы,

0: Так значит, вы играли Сирано? Роль друга стар. Почти 15 лет. Так это были вы?
1: Роксана.
0: Вы?
1: Нет, нет.
0: Я угадать должна была.
1: Роксана.
0: Так это были вы?
1: Нет, это был не я.
0: Великодушие обман. И те слова, в которых жизнь моя. Те письма и слова. Все это было ваше? И голос ночи ваш?
1: Нет, нет.
0: Но почему вы не сказали раньше? Нам не вернуть ушедших лет.
1: Любовь моя. Но я с ней любил.
0: Должен. Брошенный выходит из глубин. И в этом вот песне, в котором день вчерашний, от крестьяна нет ни строчки. Ничего. И эти слезы были ваши.
1: Но это кровь была его.
0: Здесь ваша кровь. Все остальное чуждо. Но почему же все как есть? Вы рассказали мне сегодня.
1: Потому что...
2: Я знал. Безумие.
0: Он здесь.
2: Он сам себя убил.
0: О, Боже. Что с вами сделали? За что же?
1: Судьба насмешлива. Я убит в засаде, как мелкий вор, как жалкий ловелас. Убийцей нанятым, убит поленом сзади. Мне даже смерть не удалась.
3: О, сударь!
1: Не плачь, родной. Где ты теперь?
3: В театре, у Мольера. Мне хочется уйти давно. Я возмущен неимоверно. Вы знаете, у нас поставили Скопена. Он сцену взял у вас. Да, полностью.
1: И сцена успех имела.
3: Да, смеялись. Как смешно.
1: Я прожил как суфлер, мой дорогой Рагно. Мольер и Кристиан. Вы оба были правы. И поцелуи любви, и лавры славы, они срывали за меня, как в поздний вечер памятного дня.
0: О, как я вас люблю.
1: О, этим чудным даром приятно жить, обладать вдвойне. Но если так, снимите старый траур. Пусть он не будет трауром по мне. Пусть жизнь горит и дышит неустанно. Я вашим трауром ее не умолю. Я завещаю вам свою любовь. Роксана, а вам святую ненависть мою.
4: Как умереть? Какая чепуха. Такой большой поэт, как нелепо это.
1: Ты говоришь неправду. Чем плоха такая смерть для каждого поэта? Я был убит за то, что видел высший свет. И в том, что называлось высшим светом. Я настаивал на этом, как человек и как поэт. И чтобы обо мне потомки не забыли, я надпись сочинил на собственной могиле. Прохожий, стой! Здесь похоронен тот, кто прожил жизнь вне всех житейских правил. Он музыкантом был, но не оставил нот. Он был философом, но книг не оставил. Он астрономом был, но где-то в небе звездном затерян навсегда его ученый след. Он был

0: опоздал. Но жизнь свою зато он прожил как поэт.
1: Охера.
0: Но если смерть, но если уж умирать, то умирать не в кресле. Нет, шпагу наголо, я в кресле не останусь. Вы думаете, я сошел с ума? Глядите, смерть мне смотрит на нас. Смотри, без носа я сама. Пришли мои враги. Позвольте вам представить, они мне дороги, как память. Ложь! Подлость! Зависть! Лицемерие! Ну, кто еще там? Я не трус. Я не сдаюсь, по крайней мере. Я умираю, но дерусь! Все! Кончено! Но я не кончил эту мою субботнюю газету.
1: Нас, кажется, прервало что-то.
2: Помилуй, все равно...

Итак, я кончил пятницей. В субботу убит поэт де Бержерак.

0: Больше 3 фунтов наш ломбард не дает. Где ваш заклад?
1: Вот.
0: Что это?
1: Фамильное серебро.
0: Чей на нем герб?
1: Герцогов Аргайлских.
0: А если я позову полицию?
1: Мне придется сообщить, что моя жена находится с ними в родстве.
0: Род Аргайл древнейший в Шотландии. Никто никогда за всю историю не закладывал этот герб. Передайте жене мое искреннее сочувствие.
1: Она в нем не нуждается.
0: 4 фунта. Через 2 недели вернете 5. И скажите спасибо, что я вам поверил без полиции.

0: Друзей не приходилось просить о помощи. Они приходили сами.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, господин Маркс.
2: Леснер.
1: Я
2: очень рад. Прошу вас, чем могу быть полезен?
1: О, у вас, я вижу, очень много книг. Но не слишком большие заработки.
2: Да, вы знаете, я тоже это заметил.
1: Да, но не теми глазами, что я, портной. У вас нет денег, чтобы сшить новый сюртук. Так позвольте, я отремонтирую ваш старый. О, я прошу вас на правах нашего давнего знакомства. Я прошу вас как коммунист коммуниста.
2: Спасибо, спасибо, Леснер. Вы меня очень обяжете.
1: Ну.
2: Да. А как нам быть сюртуком бедного Энгельса?
1: Точно так же, как с вашим. Да. К сожалению, в последний его приезд я ничего не успел. Но в следующий раз я вам обещаю, господин Энгельс у меня будет одет, извините, как король.
2: Вот и отлично, отлично. Только не чувствуете вы себя придворным портным? Это не по-коммунистически.
1: О, вы подумайте, господин Энгельс сказал мне то же самое, слово в слово.
2: Ну вот, вот видите, что значит единство взглядов?
1: Да, да, да, да. Ну, извините, с вашего позволения, я... В воскресенье.
2: Благодарю вас.
1: В воскресенье.
2: Я буду ждать.
0: Из переписки Женни и Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом.
2: Дорогой Энгельс, я настолько стеснен в деньгах, что не могу наклеить марку на это письмо. 3/4 моего времени уходит на беготню, чтобы раздобыть несколько грошей. Вот уже неделя, как я дошел до такого приятного положения, что больше не выхожу из дому, так как мои сюртуки унесены в ломбард. Жена моя больна. Женихин больна. Ленхин больна. Денег нет. Я не могу пригласить врача. В течение 10 дней моя семья кормится хлебом и картофелем. А сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это.
3: Дорогой господин Энгельс, изобразить вам, что у нас происходит, я просто не в состоянии. Можете вы нам хотя бы что-нибудь прислать? Булочник заявил, что с пятницы он перестанет отпускать нам хлеб. Вчера его атаку удалось отбить маленькому Мушу. Когда булочник спросил его, мистер Маркс дома, мальчик ответил нет, его в кабинете нет. И, схватив подмышку, наш хлеб умчался и рассказал обо всем отцу. К несчастью, у нашего маленького Муша обнаружены признаки неизлечимой болезни. Если бы мы могли оставить эту тесную и нездоровую квартиру и отвезти ребенка к морю, может быть, его удалось бы спасти. Но об этом нельзя даже и мечтать. Ни одна европейская газета не соглашается печатать статьи Карла. Свои страницы ему предоставила лишь «Нью-Йоркская трибуна». Карл пишет для этой газеты, отрываясь от научных занятий, и за каждую статью он получает всего лишь 2 фунта стерлингов. Разве этого может хватить на жизнь? Вы извините меня за это письмо, но мне просто больше не к кому обратиться.
4: Дорогой Маркс, если бы только можно было переселить тебя и твою семью в более здоровый район и в более просторное помещение. Постараюсь достать для тебя немного денег в ближайшие дни. Твой Фридрих Энгельс.
2: Дорогой Фред, не знаю, как благодарить тебя за то, что ты пишешь статьи для Нью-Йоркской трибуны вместо меня. и за твое участие к мальчику. Но нашего бедного мужа больше нет в живых. Мой дом опустел. Я осиротел со смертью мальчика, который был его душой. Я перенес уже много страданий, но только теперь я знаю, что такое настоящее горе. Чувствую себя совершенно разбитым. К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что я не могу ни думать, ни видеть, ни слышать. При всех ужасных муках меня поддерживает мысль о твоей дружбе и о том, что нам с тобой предстоит сделать на свете кое-что разумное.
3: Год спустя я с тремя дочерьми уехала на родину в Трир.
2: Моя любимая, снова пишу тебе. Ты вся передо мной как живая. Я ношу тебя на руках, покрываю поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени. Я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле, в виде великана. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле этого слова, ибо испытываю огромную страсть. Где мне еще найти лицо, каждая черта, каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания читаю я на твоем лице. Я преодолеваю эти страдания, когда покрываю поцелуями твое дорогое лицо. Прощай, любимая. Тысячу и тысячу раз целую тебя.

0: из переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
1: Дорогой Фред, я решил пополнить свои в высшей степени недостаточные познания в области прусской истории. Поистине всемирная история никогда не производила ничего более ничтожного. При этом в списке правителей всегда три характерных типа, чередующихся как день и ночь: ханжа, унтер и скоморох. Все это отвратительно. Я работаю как бешеный и открыл ряд неожиданно новых вещей. Я опрокинул все учение о прибыли в его прежнем виде. Никогда у меня не было такого тяжелого приступа печени.
2: Может быть, ты приедешь ко мне отдохнуть? Если посланный мною банковский билет растаял, дай знать. Если же остались деньги на дорогу, приезжай немедля.
1: Моему злейшему врагу не пожелал бы я пробираться сквозь трясину, в которой я барахтаюсь с величайшим бешенством, ибо из-за гнуснейших мелочей гибнет мой интеллект и утрачивается моя работоспособность. Моя рукопись критики политической экономии готова, но не может быть отправлена издателю, потому что у меня нет ни гроша. Вряд ли кому-нибудь из экономистов приходилось писать о деньгах при таком отсутствии денег.
2: Ты очень хорошо сделал, что так ясно раскрыл мне свои затруднения. По моим подсчетам, тебе нужно тотчас же 50-60 фунтов. Из этой суммы 30 фунтов высылаю сегодня. Остальные как достану. Дорогой Мавр, самое важное — это скорейшее написание твоего капитала. Но отнесись хоть раз менее добросовестно к своей работе. Главное, чтобы вещь была написана и вышла в свет. Я прекрасно учитываю все твои помехи, но очень хорошо знаю, что причиной задержки всегда является твоя собственная скрупулезность.
1: Вот уже много лет моя черепная коробка не работала так хорошо, как сейчас, при всей окружающей меня нищете. Я открыл ряд неожиданно новых вещей. Кстати, Дарвин, которого я вновь посмотрел, в мире животных и растений узнает свое английское общество с его конкуренцией и борьбой за существование.
3: Одиннадцатое марта 1861 года. Моя дорогая госпожа Вайдемейр, я рада, что вы по-прежнему дружески нас вспоминаете, впрочем, как и мы вас. Да разве это возможно, чтобы такие старые партийные товарищи и друзья, которым судьба уготовила почти одни и те же страдания и радости, стали когда-нибудь чужими друг другу? Рискуя прослыть в ваших глазах самодовольной матерью, я должна похвастать достоинствами своих дочерей. У них чрезвычайно доброе сердце, поистине очаровательная скромность и девичья застенчивость. Они свободно владеют английским языком, хорошо говорят по-французски, по-итальянски читают Данте, понимают также и по-испански. Я стараюсь говорить с ними и по-немецки. Ой, девочки доставляют нам массу радости. А их младшая сестренка — это кумир и баловень всего дома. Вы извините, у меня куча дел, и я окончаю это письмо. Мои девочки шлют сердечный привет вашим милым детям. Я низко кланяюсь вам. Будьте мужественны и стойки в тяжелые дни. Мужественным принадлежит мир. Ваша Женни Маркс.

0: Дочери Маркса сыграли заметную роль в рабочем движении. Женя была талантливым публицистом. Лаура переводила на французский сочинения Маркса и Энгельса. Элеонора работала в английских профсоюзах. Маркс, как магнит, притягивал к себе самых пылких борцов за свободу. Десятки революционеров были его друзьями или состояли с ним в переписке. Однажды, по поручению французских секций интернационала, Маркса посетил Поль Лафарг.
1: Лаура, пока он в гостиной, как тебе нравится этот нескладный парень?
2: А ты считаешь, что он нескладный?
1: Да еще бы. Он только и делал, что сшибал стулья. Да. А когда курил, то плевал в камин.
2: А я не заметила.
1: Приглядывайтесь к людям, мисс Кокоду.
2: У тебя бывает столько людей?
1: Ну, этот был к вам внимательнее всех других. А вот он и сам. Идите сюда, Лафарг. Ну, видишь, Лаура, я не ошибся.
2: Но насчет камина это выдумка от начала и до конца. Я оставлю вас.
1: Обещал дочерям бросить курить, но пока не могу. Дымлю день и ночь. Боюсь, что капитал не вернет мне даже того, что было затрачено на сигары, выкуренные во время работы над ним.
3: Доктор Маркс, вы уже закончили работу над капиталом?
1: Нет, не хватает ни сил, ни времени.
3: Но, может быть, вы покажете мне то, что уже написано?
1: Нет, не покажу ни строчки, пока не будет завершено все до последней запятой. Дорогой Лафарг, разрешите сделать вам следующие замечания. Первое. Если вы хотите продолжать свои отношения с моей дочерью, то нужно будет отказаться от вашего метода ухаживания. На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в непринужденном проявлении страсти и выказывании фамильярности. Если вы сошлетесь на свой темперамент, моим долгом будет встать между вашим темпераментом и моей дочерью. Второе. Прежде чем окончательно определяться ваши отношения с Лаурой, мне необходимо иметь полную ясность о вашем материальном положении. Вы знаете, что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе. Если бы мне нужно было снова начинать свой жизненный путь, я бы сделал то же самое. Только я не женился бы. И поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которой разбилась жизнь ее матери. И третье. Если бы вы захотели вступить в брак сегодня же, этого не случилось бы. Вы должны стать сложившимся человеком, прежде чем помышлять о браке. Жду вашего ответа.
2: Все кончилось благополучно. Мы решили, что поженимся, как только Поль завершит образование. 2 года спустя я стала его женой.

0: Нет, их жизнь не была благополучной. Они отдали ее всю без остатка французской рабочей партии. Но прекрасный медик Лафарг бросил занятия медициной, когда она оказалась бессильной перед лицом смерти, унесшей их троих детей. А финал был еще трагичнее. Достигнув преклонного возраста, когда они уже не могли больше работать и, как им казалось, перестали приносить пользу, Лаура и Поль Лафарг, люди высочайшего душевного целомудрия, чтобы не быть в тягость партии, покончили с собой. Но это случилось в 1911 году. Вернемся в 1866.
1: Карл, тебе письмо.
2: О, спасибо, Женя. Спасибо. Жене, есть шансы разбогатеть. Моей персоной заинтересовался Бисмарк.
1: О! Государственный вестник желает иметь ежемесячные отчеты о движении денежного рынка. Здесь полагают, что никто этого не сделает лучше, чем вы. Тот, кто хочет работать в пределах государства, должен примкнуть к правительству. С совершенным уважением и преданностью, правительственный советник Лоттер Бухер.
2: Маркс на службе у Бисмарка, а? Ну и что же? Компромисс в разумных пределах. Лишь бы он не обернулся предательством. Кто посмеет меня упрекнуть?
1: Ты ответишь этому господину?
2: Да.
1: Что ты ему ответишь?
2: Нет.
0: Из переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
2: Дорогой Фред, опять заболел. На этот раз дело шло о жизни. Врачи говорят, причина рецидива – чрезмерная ночная работа.
3: Ты должен, наконец, предпринять что-нибудь разумное. Брось работать по ночам и веди более размеренный образ жизни.
2: Если бы у меня было достаточно денег для моей семьи, если бы моя рукопись была готова, мне было бы безразлично сегодня или завтра быть выброшенным на живодерню. Но при вышеупомянутых условиях это пока невозможно.
3: Если ты отправишься к праотцам, то что будет с твоей книгой и твоей семьей?
2: Тебе незачем беспокоиться обо мне. Завтра, самое позднее, послезавтра, я не только встану, но даже смогу выходить.
3: Доктора решительно держатся того мнения, что тебе как минимум на 4 недели нужно отправиться к морю. Денег я тебе раздобуду. С болезнями нужно покончить, иначе ты не сможешь работать. Ну, сделай, наконец, одолжение. Позволь себя лечить. Мне нет и не будет покоя, пока я тебя не вытащу из этой истории. Дорогой Мавр, пора, наконец, поставить точку в твоем капитале.
1: И вот точка была поставлена. 12 апреля 1867 года Карл вручил рукопись первого тома издателю.

0: Редкие минуты отдыха Карл Маркс любил проводить со своими дочерьми.
1: В нашем доме у всех были прозвища. Не только мы, но и наши друзья называли отца не иначе, как Мавр. Впрочем, для нас, дочерей, он был еще Олд Ник, что, скорее всего, означает «домовой». Энгельс назывался у нас генерал. Моя сестра Женихин – Кви-Кви, император Китая. Лаура была Кокоду, меня называли Тусси. И только мама была просто мамой. Не будет преувеличением, если я скажу, что без Жени фон Вестфален Карл Маркс никогда не смог бы стать тем, кем он был. Никогда еще две жизни, и обе такие замечательные, не были так тесно связаны, дополняя одна другую. И оба они, и отец, и мама, были самыми близкими друзьями для каждой из нас. Однажды к отцу подступила Женихин.
2: Папа, солдник, теперь не уйдешь.
3: Что скажешь, Женихин?
2: Готовься к исповеди.
3: К чему?
2: Изволь отвечать на мою анкету. Только не вздумай шутить. По ответам я определяю характер.
3: Не боишься разочароваться в моей персоне?
2: Доктор Маркс, прошу быть серьезным.
3: Хорошо. Да, но почему я один, а мама, девочки, Ленхин?
2: Они уже отвечали.
4: Да.
3: Нет, нет, пусть ответят при мне.
2: Ну, хорошо.
4: Ленхин не в счет, она отделалась шуточками.
1: И генерал тоже. Прислал нам такое письмо.
3: Не может быть. Фред серьезнейший человек.
2: Итак, внимание, начали. Достоинство, которое вы больше всего цените в людях. Мама?
4: Искренность.
2: Лаура?
5: Правдивость.
2: Элеонора?
1: Правдивость.
2: Женихин? Человеколюбие.
3: Простота.
2: В мужчине?
4: Генерал ответил. Талант не совать свой нос в чужие дела.
2: Стойкость. Справедливость. Моральная сила.
3: Верно, сила, сила.
2: В женщине?
4: Цитирую генерала. Умение класть вещи на свое место.
5: Сердечность.
2: Способность любить.
5: Милосердие.
3: Слабость.
2: Недостаток, который вы, скорее всего, склонны извинить.
4: Чрезмерная осторожность.
5: Мечтательность.
2: Мотовство.
3: Легковерие.
2: Недостаток, внушающий вам наибольшее отвращение.
4: Неблагодарность.
5: Ханжество.
1: И генерал сказал ханжество.
4: Ну вот, видите, как он серьезен.
2: Лживость.
3: Угодничество.
2: Ваше любимое занятие?
4: Шитье.
1: Гимнастика.
4: Чтение.
2: Чтение.
3: Да, я тоже люблю рыться в книгах.
4: Ой, а я обожаю обедать, если готовит кто-нибудь другой.
2: Лен, ну что, ну действительно так. Ваш любимый поэт?
4: Гёте.
2: Шекспир.
1: Шекспир.
2: Шекспир.
3: Шекспир. Эсхил. Гёте.
2: Ваш любимый прозаик?
4: Мартин Лютер.
5: Сервантес.
2: Сервантес.
3: Дидро.
2: Ваш любимый герой?
3: Из литературы?
2: Нет, из жизни.
4: У меня кофейник. Он придает нам бодрость.
5: Криолан.
2: Гарибальди.
3: Спартак.
2: Ваше любимое изречение?
4: Не принимай ничего всерьез.
2: Ну, это я хотела сказать.
4: Ну, сказала я.
5: Познай себя.
2: Будь верен себе.
3: Ничто человеческое мне не чуждо.
2: Ваш любимый девиз?
4: Никогда не отчаивайся.
2: Через тернии к звездам.
5: Истина превыше всего.
3: Подвергай все сомнению.
2: Ваша отличительная черта?
4: Повышенная чувствительность.
1: Любопытство.
2: Да. Постоянство.
5: Нерешительность.
3: Единство цели.
2: Ваше представление о несчастье?
1: Зубная боль.
4: Зависимость от других.
5: Презрение к себе.
2: Чувство своей вины.
3: Подчинение.
2: Ваше представление о счастье.
4: Здоровье.
5: Сознание, что ты любима.
3: Борьба.
1: Борьба.

0: Из переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
1: Дорогой Фред, мою книгу замалчивают. Это удручает меня. Остается делать то, что делают русские. Ждать. Терпение. Вот основа русской дипломатии и успехов. Но наш брат немец может околеть, не дождавшись. Через несколько дней мне будет 50 лет. Если прусский лейтенант жаловался тебе уже 20 лет на службе, а все еще лейтенант, то я могу сказать, полвека тяну лямку, а все еще нищий.
2: Дорогой Мавр, как бы то ни было, поздравляю тебя с полувековым юбилеем, от которого и меня отделяет лишь небольшой промежуток времени. Какими же юными энтузиастами были мы 25 лет тому назад, когда воображали, что к этому времени мы уже давно будем гильотинированы?
1: Я согласился быть представителем русских в Генеральном Совете Интернационала. Но чего я никогда не прощу молодцам, это то, что они в своих письмах превратили меня в почтенного. Они, очевидно, считают, что мне что-то около 100 лет. Хотя, по совести говоря, моя борода с каждым днем все белеет и белеет.
2: Не говори мне о седых волосах, их у меня тоже предостаточно. Но подобающая солидность так и не приходит.
3: Театр драмы имени Пушкина. Когда перелистываешь страницы его истории, как ты поражаешься обилию имен замечательных мастеров сцены, игравших на подмостках этого театра. И их так много, что порой некоторые имена как бы теряются в блестящем созвездии. И вот нам кажется, что вот так же как-то не очень часто вспоминаем мы имя народного артиста РСФСР Бориса Елисеевича Жуковского. А ведь Борис Елисеевич Жуковский был, как говорят, репертуарным актером советского периода Пушкинского театра. Снялся в 20 фильмах. Был профессором Ленинградского государственного театрального института имени Островского. И как-то получилось так, что о Борисе Елисеевиче не написано ни одной монографии. А осталось только несколько газетных и журнальных статей да воспоминаний современников. Но в фондах Ленинградского радио сохранились записи театральных работ этого крупного художника сцены. Например, самая ранняя роль военфельдшера Глобы в пьесе Константина Симонова «Русские люди». Кстати, это был первый спектакль военного репертуара театра имени Пушкина.
4: Алло, алло, алло, земля, земля, алло, алло. Земля, земля.
5: В штаб Сафонова с большой земли пробрался военфельдшер Глоба.
6: Да что ты меня не пускаешь? Я ж Глоба! Ну,
7: конечно, пускай! Ведь это же Глоба!
6: Глоба! Он самый.
7: Ой, Глоба, да ты ли это?
6: Я!
7: Живой!
6: Живой!
7: А может, не ты, может, дух твой?
6: Да какой там дух? Разве на 7 пудов дух бывает?
7: Вот это верно. Убедил. Ну, садись. Шура! Шура, ты покушать дай. И воды там из бидончика стакан налей. Глоба пришел, ему порции причитается.
6: Здравствуйте, Шурочка!
7: О. Ну что ж ты радуйся, да, живой пришел.
6: Да нет, нет, Иван Ильич, они на меня не радуются. Я им Глоба вульгарец. Я им своей откровенностью не нравлюсь.
7: Кому же им-то?
6: Ну да вот Шуре. Да вообще всем им, женщинам. Сословию ихнему всему.
7: Да. Ну как, был?
6: Был.
7: Что же слышно?
8: А слышно то, что наступать будут.
7: Да. Может, и нас отобьют, Глоба, а?
6: Все может быть.
7: Эх, Глоба, иногда так хочется, чтоб я живой был, и чтоб другие... Ты говоришь, наступать будут?
8: Похоже на то. Я ведь у самого генерала был.
7: Да что, как ты им доложил?
8: Да как приказано. Чтоб выручали, сказал. Ну, если это против плана идет, мы выручки не просим. Ну, а что жить-то все-таки, конечно, хочется.
6: Что я это сказал?
8: И это сказал. Да они это чувство сами прекрасно понимают.
6: Ну, а что приказывают нам?
8: Ну, видишь ли, пакета с сюргучом я с собой вести не мог, поскольку я бежал как бы от красных кулак. Так что пакет с сюргучом при разговоре с немцами был ни при чем. Ну, а на словах дан приказ такой. Держись, держись и держись. А что и как? Пришлем, говорят, делегата связи на самолете.
6: И тебе больше ничего?
8: Ничего.
6: Так. Тяжело добираться?
8: Да нет, где как. Ты же знаешь, у меня такой характер. Где храбростью, где скромностью, а где и просто, на честное слово. Меня генерал отпускать не хотел, ты знаешь. Говорит, сиди тут, глоба. Нет, говорю, не могу, характер не позволяет. Там ребята заскучают, дожидаясь вашего делегата. Нет, говорит, я скоро пришлю. Да знаю, скоро быть вышло его на самолете. А я на своих, на двоих, это скорее будет. Ну, Иван Ильич, что тут-то слышно?
6: Ну, что ж, как ты ушел в ту ночь, Крахалев от ран помер, Петров тоже. Ну, а сегодня утром Ильина убили.
8: Петьку?
6: Да. Так что я теперь и за командира, и за комиссара.
8: Ой-ой-ой.
6: Да, в общем, много кого уже нету. Ну, да ладно, это лишнее. Так значит, такое дело, неизвестно еще что и как, куда наши ударят.
8: Неизвестно.
6: Ну что ж, придется тогда, что надумали делать. А надумали мы с теми, что на немецкой части города сидят, мостик у них через лиман в тылу рвануть.
8: Мост рвануть?
6: Да.
8: А ну, прикажи.
6: Да нет, придется опять Валю туда посылать.
8: Да ну что ты, который это раз?
6: В третий.
8: Ну ведь жалко.
6: А мне всех жалко.
8: Эх, Иван Никитич, а я на это дело просто смотрю. Счастье жизни нужно человеку? Нужно. Ты его видишь, ну и возьми, покажи. Она девушка добрая. Ну, смотришь, все хорошо у вас и
6: выйдет. Да отстань ты. Боюсь из-за нее, вот все.
8: Ну, а за себя не боишься?
6: За себя, ну, конечно. Но только мы с тобой, Глоба, другое дело. Мы себе не можем позволить бояться.
9: Товарищ капитан.
6: Да.
9: К телефону.
6: Иду.
8: Ну, как поживаете, Валентина Николаевна?
9: Как все, товарищ Глоба. Как все, так и я.
8: Ага. Ну, а как все-то?
9: А кто как?
8: Ох, и времена пришли. Женщины на фронте. Чи. Знаете, Валечка, я вас берег. Пусть бы вы нам для радости жизни живыми всегда показывались.
9: У нас что ж, другого дела нет, чем вам показываться для нашей радости жизни.
8: О, конечно. А для чего? А для чего создана женщина? Женщина создана для радости, для украшения жизни. А война, Валечка, ох, дело серьезное. Сегодня она жизнь, а завтра пар. Ничего. Поэтому напоследок ее жизнь-то очень нужно украсить.
9: Так что ж, по-вашему, жизнь елка, что ли? Игрушками ее украшать?
8: А может, и елка.
9: Уф, ударить мне вас хочется за такой разговор.
8: Ударить, Валечка, легко. Понять трудно.
9: Не знаю, может, не понимаю, но не люблю я вас за эти ваши слова.
8: Так меня любить не обязательно, Валечка.
6: А что это за шум?
8: Да нет, у нас так тут спор вышел. Маленькое такое несогласие с Валентиной Николаевной о роли женщины в настоящий момент. Ну ладно, я пойду в госпиталь. Ох, как всегда в моей медицинской профессии ждут меня неожиданности. Вот ты знаешь, 7 дней не был. А кто я ожидал живой, тот умер. А вот кто ожидал, умрет. Ну, непременно умрет. Живой. Живой.
5: Прошло несколько тяжелых дней. Сафонов отправил в фашистский тыл разведчицу Валю. Она не возвращается. Сафонов решил послать с заданием Глобу.
10: Иди сюда, Глоба.
11: Есть.
10: Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия и передашь ему, что взрыв моста отставить, ясно?
11: Ясно.
10: Сделаешь это.
11: Ну и обратно.
10: Нет, сделаешь это, и потом пойдешь в немецкую комендатуру.
11: Так.
10: Явившись к немецкому коменданту, или кто там будет из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулак, лишенец репрессированный. Ну, в общем, найдешь, что сказать. Понятно?
11: Ну, понятно.
10: Что угодно скажи. Но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?
11: Понятно.
10: Так. И скажешь им, что бежал ты сюда от этих большевиков, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что ввиду близкого подхода частей хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у северной балки. Ясно?
11: Ясно.
10: И в котором часу скажешь? Завтра в 8. Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут. Но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят. Но ты стой на своем. Тогда они поверят. И тебя, как заложника, держать будут. Чтоб, ежели не так выйдет, то расстрелять.
11: Так. Ну, ну а как выйдет-то? Так или не так?
10: Не так. Не так, Иван Иванович. Не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нет. Вот приказ. Читать тебе его лишнее. Но имей в виду, большая судьба от тебя зависит. Многих людей.
11: Так. Ну, а когда убирать буду? Песни петь можно?
10: Можно, дорогой, можно.
11: Ну, коли можно, так порядок. Да. А если я там Валю встречу? Ну, на один цугундер посажены будем. Будь что передать ей, а?
10: Так что ж передать? Ты ей... В лицо посмотри. Если увидишь, что ей, может, все это ни к чему, то не говори. А если увидишь, к чему, то скажи. Просил Сафонов передать, что любит он тебя. Ну, ну и все тут.
11: Хорошо.
10: Ну что ж.
11: Ну, что ж, говорят, перед дорогой посидеть.
10: Да.
11: Порядок. Давайте присядем. Да. Шурочка, а ну-ка стаканчик поднесеть. Ну, а что ты смотришь-то? Что ты смотришь? Ты думаешь, это я для храбрости пью? Это я для теплоты. Для храбрости водка не помогает. Для храбрости мне песня помогает.

0: да жалобно поет.
1: Роль Глобы, конечно, далеко не первая роль артиста. Борис Алексеевич Жуковский пришел на сцену Пушкинского театра в 1923 году, имея достаточный и жизненный, и творческий опыт. Он работал в театре Незлобина, играл в Большом драматическом театре, прошел суровую школу гражданской войны в рядах Красной армии. К сожалению, мы не можем показать довоенные спектакли. Но роль Глобы, сыгранная уже в военные годы, дает представление о творческой манере актера. Своих героев Жуковский всегда рисует предельно просто и правдиво и наделяет их какой-то обаятельной человечностью. Таков и военфельдшер Глоба в исполнении Жуковского. Глоба вроде бы не отличается особой оригинальностью характера. Он напускает на себя личину этакого грубоватого шутника, не лишенного даже некоторого цинизма. Но за внешним обликом скрывается большое человеческое сердце и способность совершить героический подвиг – отдать жизнь во имя Родины. Совсем другой материал, совсем другая эпоха. «Пигмалион» Бернарда Шоу, роль мусорщика Дультла. Но и здесь актер остается верен своей творческой манере.
2: Мистер Хиггинс, неприятности уже начинаются. Там внизу вас спрашивает какой-то мусорщик, Альфред Дультль. Он говорит, что вы у себя в доме прячете его дочь.
3: Да, могу сказать.
4: Пошлите этого негодяя сюда.
2: Слушаю, сэр.
3: Ну, может быть, он и не негодяй.
4: Чепуха, он, безусловно, негодяй.
3: Ну, негодяй или не негодяй, но я боюсь, что нас ожидают кое-какие неприятности.
4: О, нет, не думаю. Если будут неприятности, то неприятность будет иметь он от меня, а не я от него. Во всяком случае, мы узнаем кое-что интересное.
3: О девушке?
4: Нет, о диалекте.
2: Дультль, сэр.
5: В кабинет входит пожилой, но еще очень крепкий мужчина в рваной и сильно загрязненной одежде. В нем чувствуется человек, которому одинаково незнакомы и страх, и совесть.
6: Профессор Хиггинс.
4: Здесь. Доброе утро. Садитесь.
6: Благодарю вас, сэр. Я пришел по очень важному делу к вашей милости, сэр.
4: Вырос в Ханслау, мать из Уэльса. Что вы хотите, Дулитль?
6: Я хочу свою дочь. Больше ничего. Ясно?
4: А что ж тут непонятного? Ваша дочь там наверху. Забирайте ее.
6: Да нет, ну, сэр.
4: Забирайте ее. Как вы смели сюда ворваться? Как вы смеете меня шантажировать?
6: Позвольте, сэр, ну зачем же ловить человека на слове?
4: Вас поймает полиция. Это хитрая ловушка, заговор, чтобы выманить деньги.
6: Сэр, да разве... Хоть слово сказал о деньгах. Я вот спрашиваю этого джентльмена. Разве потребовал от вас хоть один грош?
4: Откуда, черт подери, вы узнали, что она здесь?
6: А вот это я вам сейчас расскажу. Я хочу вам рассказать. Я только и жду, чтобы рассказать вам. Я только и добиваюсь того, чтобы рассказать вам.
4: Знаете, Пикеринг, у этого малого природный талант риторики. Обратите внимание на этот врожденный музыкальный ритм его речи. Я и сам хочу все рассказать. Я вот только и жду, чтобы все рассказать. Я только того и добиваюсь, чтобы все рассказать. Это сентиментальная риторика. Это у него от Уэллса. И отсюда же его лживость и склонность к плутовству.
3: Вы очень любезны, Хиггинс. Я тоже из Уэллса.
6: О, земляки!
3: Да, но откуда в самом деле вы узнали, что девушка здесь?
6: А вот как было дело. Она взяла с собой в таксомотор мальчишку, сына нашей квартирной хозяйки. Ну и обещала его привезти обратно домой. А когда узнала, что ей разрешили остаться здесь, ну, она послала своего мальчишку за своими вещами. А я встретил его уж на углу.
4: Это трактир, да?
6: Клуб для бедных людей, сэр. А чего же я иногда не могу и выпить? Ну вот он и начал мне рассказывать, что тут происходит. Я и спрашиваю вас, что бы вы подумали на месте отца?
4: Значит, вы явились сюда, чтобы спасти свою дочь от того, что хуже, чем смерть?
6: Вот. Это самое, сэр.
3: Да, ну тогда зачем же вы принесли ее вещи, если хотите забрать отсюда вашу дочь?
6: А разве я хоть слово сказал, что хочу забрать ее? Я этого не говорил.
4: Вы ее заберете сейчас же. Сию минуту.
5: Входит миссис Пирс.
4: Миссис Пирс. Это отец Лизы. Он пришел, чтобы забрать ее. Выдайте ему девушку.
7: Но он не может ее забрать с собой. Вы же приказали сжечь ее платье.
6: Совершенно верно, сэр. Не могу же я ее водить по улице, как голую обезьянку.
4: Вы мне сказали, что хотите взять свою дочь. Так вот, возьмите вашу дочь. Если у нее нет платья, выйдите на улицу и купите.
6: Позвольте. Виноват, сэр. А где же те платья, в котором она пришла сюда? Разве я их сжег, а не ваша жена?
7: Я здесь с вашего разрешения, экономка.
6: Прошу прощения, мисс.
7: Я заказала для вашей дочери платье, их сейчас привезут, и вы сможете ее забрать с собой. А пока подождите там, на кухне. Прошу вас, пожалуйста.
5: Дулиттл направляется к двери. Потом неожиданно возвращается.
6: Послушайте, сэр, ведь вы и я, ведь мы, так сказать, люди общества, ну, люди света. Ну, светские же люди, не так ли?
4: Светские люди. Вы так думаете? Вам лучше уйти, миссис Пирс.
7: И я так думаю.
3: Ну-с, слово за вами, мистер Дулиттл.
6: Благодарю вас, сэр. Ну, если уж пошло на чистоту, должен вам признаться, вы мне чертовски нравитесь. Если вам уж действительно так нужна моя дочь, так я не очень стремлюсь, чтобы забрать ее обратно домой. Должен вам сказать по совести, что если смотреть на нее, как на дочь, она ни к черту не годится. А если смотреть на нее, как на женщину, она красивая, хорошенькая девчонка, уверяю вас. Я хочу только сохранить свои отцовские права. А вы хотите, чтобы я их отдал вам так, дар? Ну, я же вижу, вы же первого сорта, сэр. Ну, что для вас стоит какой-нибудь 5-фунтовый билет? А что для меня, Лиза?
3: Но вы, вероятно, успели уже заметить, мистер Дулиттл, что намерения мистера Хиггинса вполне честные.
6: Ну, безусловно, я в этом

0: отказываться.
1: Решительно не знаю, Пикеринг, что мне делать. С точки зрения морали было бы безусловным преступлением дать хоть единый грош этому человеку. И все же я чувствую элементарную справедливость в его требованиях.
0: О, вот совершенно верно. Сердце отца, ничего не поделаешь.
2: Да, я понимаю, сердце отца, но тем не менее трудно себе представить.
0: Ну, сэр, не говорите это, сэр. Ну, неужели вы будете преследовать человека за его природные чувства и наклонности? И дадите определить цену за собственную дочь, которую он кормил, поил, одевал, воспитывал. Ну, в общем, довел ее до такой стадии, что она стала интересной для двух таких джентльменов, как вы. Неужели 5 фунтов это дорого? Не знаю, джентльмен. Я ставлю вопрос перед вами. Решайте сами, по совести, по чести. Решайте.
3: Наверное, каждый из вас видел и слышал немало других спектаклей по пьесе «Пигмалион». И, может быть, кто-то из исполнителей роли Дультла играл ярче, чем Жуковский. Но, прослушав, как играл Борис Елисеевич, вы, наверное, согласитесь, что самоограничение, тот предел допустимого, что позволяет себе актер, несут в себе обаяние простоты и убедительной достоверности. Актер как бы хочет сказать: вот такой человек Дультл, и к этому нечего добавить и убавить. Как мы уже говорили, актер сыграл немало ролей положительных героев, хотя приходилось играть и противоположные характеры. Такой была его работа над ролью командующего фронтом Горлова в пьесе Александра Корнеучука «Фронт». Но и здесь актер не изменял своим творческим принципам. В образе Горлова как-то органично сочетались обаятельные человеческие черточки и беспощадное отношение актера к существу своего героя. Среди положительных образов, созданных актером, пожалуй, особое место занимает роль адмирала Макарова в инсценировке по роману Степанова «Порт-Артур». Перед актером стояла очень сложная задача. В пьесе Макарову уделено не так уж много места. Это далеко не главная роль. А реальный человек, адмирал Макаров, очень крупная историческая личность. Как рассказывал сам Борис Алексеевич Жуковский, приходилось предельно использовать каждую возможность, представленную скупым материалом роли. И кропотливый труд актера принес ему победу. Жуковский рисует Макарова крупно и в то же время графически точно. Это действительно сильная волевая личность. Слушайте сцену из спектакля.
4: Адмирал, я глубоко возмущен, адмирал. Командиры судов не отпускают на берег офицеров, которых я пригласил провести со мной вечер.
0: Я приказал командирам арестовать на 3 суток тех офицеров, которые, согласно вашему приглашению, ваше высочество, съехали сегодня на берег в неположенный для них день. При повторении таких офицеров я буду списывать в экипаж.
4: Но приглашение члена императорской фамилии есть для них приказание, лишь отданное в вежливой форме.
0: Флотом командую я, ваше высочество. И выше моих приказаний нет никаких иных. Они также обязательны и для вас, ваше высочество.
4: Что?
0: Мне прискорбно, что в первые же дни вашей службы под моим начальством мне вам приходится это разъяснять.
4: Стало быть, по вашему приказанию меня могут приговорить к невыносимой скуке на сегодняшний вечер? Какие-то ваши командиры? О, нет! Я уже их отделал как следует, этих командиров. Я им указал на их распущенность, они мне будут помнить.
0: Мне и это известно, ваше высочество. Вы незаслуженно оскорбили уважаемых командиров. И вашу выходку я считаю безобразной. И рекомендую вам, ваше высочество, немедленно принести им ваши извинения.
4: А я считаю безобразием неисполнение моих распоряжений.
0: В спор не вступаю, а на извинения настаиваю.
4: Не собираюсь этого делать.
0: В таком случае, ваше высочество, прошу вас немедленно подать мне рапорт об вашем увольнении из моего штаба.
4: Я не удовлетворю вашу просьбу.
0: Такой начальник морского отдела, как вы, мне не нужен.

0: Я сейчас же телеграфирую об этом государю императору.
1: Ну, стоит ли так близко принимать к сердцу такие пустяки?
2: Конечно, ваше сальство.
1: Степан Осипович, если вы так настаиваете, то исключительно из уважения к вам я напишу им на досуге несколько слов.
0: А вот перо и чернила, ваше высочество. Напишите сейчас же.
1: Но если я сказал напишу, значит, сдержу свое слово.
0: Извольте написать сейчас же.
1: Да, хватка у вас, я вижу, мертвая.
3: Великий князь пишет извинительную записку командирам.
1: Передайте адмиралу Макарову.
4: Слушай, ваше императорское высочество.
1: Удовлетворены?
0: Да, вполне. Вы свободны, ваше императорское высочество.
1: Что?
0: Вам угодно будет работать со мной?
2: Боже мой!
5: Много названий и в классическом репертуаре Бориса Алексеевича Жуковского. В их числе и шекспировские роли. В 1944 году в спектакле «Отелло» он сыграл роль Родриго. Это был спектакль с блестящим составом исполнителей. Роль Отелло играл Юрий Михайлович Юрьев. Роль Яго – Константин Васильевич Скорбогатов и Леонид Сергеевич Вивьен. Эмилию – Рашевская. Дездемону – молодая Ольга Лебзак. Актеру удалось в этом блистательном окружении создать запоминающийся образ простака и неудачника Родриго. В послевоенные годы состоялась новая встреча с Шекспиром. В спектакле «Двенадцатая ночь» он сыграл сэра Тоби. Сейчас мы вам покажем сцену из этого спектакля, и вы, наверное, опять заметите своеобразие актерского поиска Жуковского. Есть все. И шекспировская сочность, и безудержное веселье, и шекспировский темперамент, и крупномасштабность рисунка роли. Но в то же время благородная простота, естественность, словом, та органичность, которая и отличает большого мастера. Слушайте сцену из спектакля.
0: Ну, прошу тебя, ну, прошу. Ну, рыцарь, ну...
6: Поздно, сэр Тоби, поздно.
0: Да нет, ну, прошу тебя, ну, не быть в постели после полуночи, значит, вставать в ранний час.
6: А
0: вставать на рассвете, ты сам знаешь, всего здоровее.
6: Я знаю одно, поздно ложиться, это значит поздно ложиться.
0: Ложный вывод, ненавижу, как пустой стакан. Быть на ногах после полуночи и потом ложиться, ну, рано, значит, ложиться-то рано. Да ну, послушай, рыцарь, ну разве вся наша жизнь не состоит из четырех стихий?
6: Говорят, а вот мне кажется, что наша жизнь состоит из еды и питья.
0: Так ты мудр, вот и давай есть и пить. Мария, вина!
7: Появляется шут.
6: Ой, дурак, ей-богу. Дурачок.
8: Как живете, сердца мои.
0: Ну, друг мой.
8: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы никогда не видели вывеску «Два осла»?
6: Нет.
8: Нет? Вот, смотрите.
7: Шут показывает блестящий поднос сэру Тоби и Экчику. Те глядятся в него, как в зеркало.
0: Так. Ну что ж, добро пожаловать. Третий.
7: Сэр Тоби переворачивает поднос. Теперь Шут увидел в нем себя.
0: Ой-ой-ой-ой. Ну, друзья, вы давайте затянем круговую.
6: Нет, нет, пускай сначала Шут споет. Ах, как я хотел бы иметь такую ногу, как у Шута. И такой сладкий звук для пения.
0: Ну ладно, ну, валяйте, спойте нам песню. Вот вам 6 пенс.
6: И вот от меня шестерка.
8: А вам какую? Любовную или назидательную?
0: Любовную.
6: Назидательные нам... Фу, вот что там назидательные.
8: Ну, любовная.

0: Бегать незачем далече, все пути приводят к встрече. Это скажут дед и внук.
1: Это скажут дед и внук.
2: Превосходно, честное слово.
3: Чудесно, чудесно.
0: Что любовь, любви не ждется.

0: Замедлить счастье хрупко. Поцелуй его, голубка. Юность, рвущийся товар.
1: Юность, рвущийся товар.
0: Юность, рвущийся товар. Товар.
2: Медоточивый голос.
3: Ах, сладостный звук.
2: А я говорю, невыносимо сладостный.
3: Ну да, если слушать носом, так он сладостно невыносимый. Ну, ну, друзья мои, давайте пустим небо в пляс. Затянем круговую.
2: Я на круговых собаку съел.
4: А иной раз собака сама кого угодно съест.

0: темнота, и я сплю под кустом.
1: Под кустом.
2: Ты спишь под мостом.
1: Под мостом.
3: Он спит на суху.
0: Ку-ку.
1: Ха-ха.

0: Что это вы за кошачью музыку здесь завели, а? Ну, если госпожа не позвала уже своего дворецкого Мальволио и не велела выставить вас за ворота, можете мне ни в чем не верить.
1: Ох, госпожа, госпожа, скажи, пожалуйста, разве я не единокровный? Разве я не того же рода, что моя племянница? Фу ты, ну ты, госпожа. Жил в Вавилоне человек.
2: Рыцарь восхитительно дурачится.
3: У него хорошо получается, когда он расположен. Только у него изящно, а у меня естественно.
1: С ним госпожа его жена.
0: Это я.
1: Он прожил бы счастливый век. Но счастье портила она.
0: Мальволио идет.
4: Экчик и Шут прячутся под стол. Появляется дворецкий Мальволио.
5: Государь мой, вы с ума сошли или что с вами? Неужели у вас не хватает ума, пристойности, вежества, чтобы не громыхать, как бондари, прандохлысты в такой час ночи? Или вы принимаете дом моей госпожи за пивную, что вяжите ваши портновские песни без всякого смягчения или угрызения голоса? Или у вас нет ни к этому дому, ни к лицам, живущим в нем, ни малейшего уважения и такта?
1: Так, сударь, мы в наших песнях соблюдали. Да иди ты в петлю!
5: Сэр Тоби! Сэр Тоби, я должен поговорить с вами на чистоту. Моя госпожа велела мне передать вам, что хоть она и дает вам приют, как своему родственнику, она не имеет ничего общего с вашими безобразиями. Если вы можете отделить себя от них, от этих неприличий. Вы желанный гость в этом доме. Если же нет...
1: Нет.
5: То будет вам угодно проститься с ней. Она весьма охотно пожелает вам счастливого пути.
1: Счастливый путь настал, разлуки час.
0: В его очах огонь почти угас.
6: Почти.
1: Нет, не умру вовек.
0: Споткнулся человек.
1: Прочь его прогнать.
7: Это как сказать?
1: Прочь его

0: Ой-ой-ой, ну сбились, сбились, сударь, сбились. Слушайте, друг мой, а кто вы такой, как не дворецкий?
1: Ах, вот вы как!
0: Или вы думаете, вы настолько добродетельны, что нам нужно отказаться от пирожков и пива?
2: А рот надо обжигать вином.
0: Ты мудр. Ступайте, ступайте и натрите свою цепь хлебным мякишем. Распоряжайтесь у себя в лакействе. Мария, вина.
3: Мистерис Мэри, если бы вы хоть сколько-нибудь дорожили милостью вашей госпожи, вы бы не потворствовали этому безумству. Она обо всем узнает, клянусь вам, вот этой рукой.
4: Осел, иди, иди, протряси свои уши.
5: А что, сэр Тоби, вот было бы хорошим делом вызвать его на поединок и не явиться. Оставить его в дураках.
0: Сделай, сделай это, рыцарь, ага. Сделай. Я пойду передам ему вызов.
4: Сэр Тоби. Дорогой сэр Тоби, я вас очень прошу, потерпите одну только эту ночь. С тех пор, как графский человек побывал у госпожи, она очень неспокойна.
0: Ну?
4: А что касается месье Мальволио, предоставьте его мне. Я так его околпачу, что он станет всеобщим посмешищем.
6: Заканчивая передачу, мы еще раз чувством благодарности вспоминаем о тех, кто своим творчеством писал славную историю Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. И среди их имен имя народного артиста РСФСР Бориса Елисеевича Жуковского.
7: Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее,

Небо глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие и покойные эти пруды, холод и мрак вод их, угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись, мгновенно целует их. Весь ландшафт спит. И вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья. И чудится, что и месяц заслушался его посреди неба.

0: смеясь, сворачивались с веселых песней девушки. Да разговаривал сам с собой подгулявший мужик, танцуя по улице.
1: Коленик.
2: Да гопак не так танцует. Да я гляжу, что не клеится все. А что же это мне рассказывает кум? Ему не так гопак танцует. А что мне лгать? Ему не так. Я пойду.
1: Коленик? Куда же ты, коленик?
2: Эх, я пойду в хату. Казаку спать пора, и я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, черт бы явился у батьки, что он голова так и нос поднял. Голова. Я сам себе голова. Вот что, а не то что. Вот моя хата.
1: Ой.
2: Баба, утра! Живи, баба, утра, говорят тебе, казаку спать пора.
1: Куда же ты, коленик? Ты в чужую хату попал. Коленик, показать тебе твою хату?
2: Ах, покажите, любезная молодость. Ой.
1: Какой учтивый коленик, надо показать ему хату. Но нет, наперед потанцуй. Потанцуй, коленя.
2: Эх, вы замысловатые девушки. А дадите себя перецеловать, а?
1: Девушки, покажем ему хату головы.
3: Покажем. Коленик, вон твоя хата.
2: Вот. Я пойду в хату.
1: Пошел в хату головы.
0: Коленик послушно побрел в указанную сторону, принимаясь снова бронить голову.

все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. С бандурой в руках пробирался ускользнувший от песельников казак Левко, сын сельского головы. Вот он тихо остановился перед дверью хаты.

Галя! Галя! Галя! Ох, нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица. Галя! Галя! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ах, ты верно боишься, чтобы нас кто не увидел. Или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод? Да не бойся, никого нет. А вечер тепел. Сердце мое, рыбка моя, ну выглянь хоть на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою.

0: Галя. Да нет, ты не спишь, гордая девчина. Под тебе любо издеваться надо мной. Прощай. Галя. Галя.
1: Лерка. Лерка, какой же ты нетерпеливый. Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу то и дело шатается по улицам. Ой, ты, я ж вся дрожу.
0: О, не дрожи, моя красная Калиночка. Прижмись ко мне покрепче. Ты же знаешь, что мне часа не видать тебя, горе.
1: А мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видится так часто. Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мной.
0: А может, я тебе надоел?
1: Нет, ты мне не надоел. Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю, что у тебя кори очи. Как поглядишь ты, и у меня как будто на душе усмехается. И весело, и любо.
0: Ох, моя милая девушка.
1: Постой, полно, Левка. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?
0: Что? Ох, что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж. Говори.
1: Ну и что же?
0: Да. Что ты станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит. Еще бронит, что я шатаюсь, бог знает где. Ну, не тужи. Не тужи, моя Галя. Да вот тебе слово казацкое, что уломаю его.
1: Да, да, тебе только стоит слово сказать, Левка, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушал бы тебя, а скажешь слово и делаешь, что тебе хочется. Посмотри, Левка, вон далеко-далеко мелькнула звездочка. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. А что, если бы у людей были крылья, как у птиц? Вот туда бы улететь, далеко-далеко.

0: Глянь-ка, Левка там под горой. Как тихо колышется вода в пруде, будто дитя в люльке. Я помню, будто сквозь сон, что про тот старый панский дом с заколоченными ставнями, что возле пруда, давно-давно, когда я еще была маленькой, что-то страшное рассказывали. Левка, а ты верно знаешь. Расскажи.
1: Да ну, бог с ним, моя красавица. Ну, мало ли чего рассказывают бабы и народ глупый. Нет, ты себя только потревожишь. Станешь бояться. Не соснется тебе покой.
0: Да я не буду бояться. Ну, я буду спокойно спать всю ночь. Ну, вот теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться так долго. Ну, расскажи, Лев.
1: Вот видно правду, говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, давно, моя серденька, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка. Ясная паночка, белая, как снег. Как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой. Привез сотник молодую жену в дом свой. Настала ночь. Ушел сотник с молодой женой в свою опочивальню, заперлась и белая паночка в своей светлице. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, а железные когти стучат по полу. Ой. В испуге вскочила она на лавку, а кошка за ней. Ой. Перепрыгнула на лежанку, а кошка и туда. Эх, висела на стене старая отцовская сабля. Схватила она ее, да бряк по полу. Лапа железными когтями отскочила, а кошка с визгом пропала в темном углу.
0: Ой, боже мой.
1: Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла. И с перевязанной рукой. Вот угадала бедная паночка, что мачеха ее...
0: Ведьма!
1: Ведьма! И что она ей перерубила руку. Вот выгнал сотник свою дочку, босую из дому, и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда зарыдала паночка, закрывши руками белое лицо свое. Ну, и вон, видишь ты, гляди сюда. Вон, подали от дома, самый высокий берег. С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на белом свете.
0: Ой, боже мой. А ведьма?
1: О, ведьма. Ведьма... Но старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце. И сотникова дочка сделалась над ними главною. И в одну ночь увидала она мачеху свою возле пруда и утащила ее в воду. Но ведьма и тут нашлась, оборотилась под водой в одну из утопленниц. Верь бабам. Вот так с тех пор панночка ее и не узнала. Если попадается и кто из людей, то заставляет его угадывать, которая ведьма, а не то грозится утопить в воде. Вот. Вот моя Галя, как рассказывают старые люди. Ну, Галю. Галю. Да теперешний пан хочет строить на том месте винницу. И нарочно для этого пригласил сюда винокура. Я слышу говор. Эх, это наша возвращается с песен. Прощай, Галя.
0: Прощай, Левка.
1: Прощай.
0: Прощай.
1: Спи спокойно. Да не думай ты об этих бабьих выдумках. Прощай.
0: Левка.
1: Галю.
0: Прощай.
1: Прощай.

0: Это Левку. Левку. Чу.
1: Левку.
0: Левку. Эй, Левку. Да, Левка, да полно тебе прятаться. Ступай сюда к нам.
2: Ну, сейчас иду. А чего вам, хлопцы?
0: Левка, идем гулять с нами.
2: Да куда это гулять?
0: Да ну, побесимся в волю. Поднимем переполох на все село.
2: Не-не-не. Нет, хлопцы, не хочу.
1: Тюха.
2: Ну, что за разгулье такое? Да как вам не надоест повесничать? И без того уж простыли мы, бог знает, какими буянами. Да вы, ложитесь-ка вы лучше спать, хлопцы.
0: Нет,
2: прощайте, братцы. Покойной вам ночи. Я спать пойду.
0: Не, как знаешь, а мы пойдем.
3: Пойдем. Чи на вулиця, на козака гониться, а козак, як орел, як лобачить, так і мер, а козак, як орел, як лобачить, так і мер.

0: как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Все тихо, благочестивые люди уже спят.
1: Спит ли моя сноукая Ганна? Вот ее хата. Что это значит? Да это Ганна. С кем же она? Кто же этот высокий человек спиной ко мне? Эх, тень покрывает его с ног до головы. Послушаю.
2: Да, Левка. Левка.
3: Левка? А Левка еще молокосос. Эх, если я его когда-нибудь встречу у тебя, я его выдеру за чуб.
1: Да хотелось бы мне знать, какая-то шельма похваляется выжрать меня за чуб.
3: А я другое дело.
2: Как тебе не стыдно?
3: Что?
2: Ты лжешь.
3: Что?
2: Ты обманываешь меня. Ты меня не любишь. Я никогда не поверю, чтоб ты меня любил.
3: Знаю. Это Левка наговорил тебе всяких пустяков и вскружил твою голову.
1: Что этот голос мне знаком?
3: А я дам знать о себе Левка. Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки.
1: Дам я ему сейчас трюха, не устоит он у меня на месте. Да полно мне прятаться!
3: Куда ты, Ганна, стой!
1: Батько!
3: Левка, сын!
1: Так это ты, батька!
3: Провались, проклятый сорванец!
1: Вот какие за тобой водятся проказы!
3: Чёртов сын!
1: Ну-ну-ну!
3: Дам я тебе Ганны! А ну, ступай вслед за мной в хату!
1: Ну ладно, ладно, ладно!
3: Ступай вслед за мной в хату!
1: Ай да, батька, вот какие за тобой водятся проказы, славно! А я дивлюсь, что все это могло значить, что он притворяется глухим, когда станешь с ним говорить о Ганне. Ну, постой же. Постой же, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек. Будешь знать, как отбивать чужих невест. Эх, хлопцев, хлопцы сюды. Эй, хлопцы!

0: что ты, Лев?
1: Хлопцы! Хлопцы, я вас увещевал идти спать. Ну. А теперь раздумал и готов хоть целую ночь гулять с вами.
0: О, вот это дело!
2: Правильно, Левко!
0: Ох, а мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук, как будто потерял я шапку или люльку. Ну, словом, не казах, да и только.
1: Хлопцы, а раз согласны вы побесить хорошенько сегодня голову?
2: Голову?
1: Да, голову.
2: Ну, что же он в самом деле задумал?
1: Мало того, что помыкает нами, как своими холопьями, так он еще подъезжает к девчатам нашим.
0: Это так. Эх, вот это дело. Да если голову, так и писарь на минуте.
1: Да не мы, не мы писаря. Да что ж мы, ребята, за холопья? Да мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, что мы вольные казаки.
0: Покажем.
1: Эх, а у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Хлопцы, пойдемте-ка я вас ей выучу.
2: Да.
1: Да слушайте, попереодевайтесь, кто ни во что попало.
0: Эх, что за роскошь, эх, что за воля. Эх, как начнешь беситься, ну чудится, будто поминаешь давние годы. Эх, люба, вольно на сердце, эх, душа, как будто в раю. Эй, хлопцы, а ну,
3: Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова — важное лицо на селе. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно, еще очень давно, когда великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целых 2 дня находился он в этой должности. И даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова вдов, но у него живет в доме свояченица. Голова крив, но зато одинокий глаз его злодей.
4: Болит моя головенька.
3: Голова уже давно кончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул, но у него был в это время гость. Винокур, низенький толстенький человечек, присланный строить винокурню помещикам. На лежанке сидела, поджав под себя ноги, свояченица.
5: Скоро же вы думаете поставить вашу винокурню?
6: А когда Бог поможет, то сей осенью, может, и закурим. На покрову-то я готов поставить, Бог знает что, если пан голова не будет писать кренделя по дороге, а?
5: Дай Бог. Теперь еще, слава Богу, винец развелось немного. А вот в старое время, когда я провожал царицу по Переяславской дороге, так еще покойный Безбородко.
7: Баба, отвора!
5: Кто это?
4: Что?
7: Отворай, баба!
5: А ну, пойди открой, своячница.
0: О, вот я и домой пришел.
4: Господи!
0: Видишь, как растянул вражий сын сатана дорогу.
4: А, вот одурел человек.
0: Идешь и идешь, и конца нету.
4: Добро б хлопец такой. Это старый кабан детям насмех так напился, что в чужую хату записался. Так ступай в свою хату,
0: ох,
4: ступай.
0: Ноги как будто переломал кто-нибудь.
4: Ступай в свою хату,
0: да
4: ступай.
0: Нет, а напечь я к тебе не приду.
4: Что?
0: Ей-богу, не приду, ноги болят.
4: Вот ты, старый кабан.
0: Гляди, только не опрокинь горшка стертым табаком.
4: Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
0: Не тронь, не тронь. Ты ж,
8: Ты что, может, пьяна сегодня?
4: Брат и сын!
5: Ах, за это люблю. Пришел в чужую хату, а распоряжается, как дома. А ну, вы проводите его отсюда по-добру, по-здорову.
6: Оставь, сват, оставь отдохнуть. Это полезный человек. Побольше такого народу и винница наша славно бы пошла.
8: Эх, кто-то как старость придет. Так добро бы еще сказать, я пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян. Так, ну, а чего мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове.
5: Ну?
8: Ну, а что мне голова, ну?
5: Что?
8: А чтоб он и сдохнул, собачий сын.
5: Что?
8: Фу, я плюю на него.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
8: Чтоб его одноглазого чертовозом переехал.
5: Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол.
1: Что это?
9: Ой. Голова! Одноглазый черт!
10: Проклятие! Так это за холопцы бросили камнем в окно. Долго человека убить.
5: Ох, собачьи дети. Если б я знал, какой это висельник швырнул, я бы его выучил, как кидаться. Экие проказы, а? Чтоб он подавился этим камнем.

0: Что?
1: Набей бондарь голову, ты стальными обручами.
2: Славные песни, сват. Скверно только, что голову упоминает не совсем благопристойными словами.
0: Вот слышь, я их сейчас прошколю хорошенько. Слушай, своячница.
3: Что?
0: А ну ступай тихонько двором и погляди, что там за висельники.
3: Ой.
0: А ну ступай скорей. Да ну.
1: Хватай ее, хватай.
4: Какой черт? Мне почудился крик своячницы на улице.
0: Сват, сват, а мы с тобой выскочим за дверь, а? И схватим, кого не попало. А ну, сват, выбегай. Да ну, выбегай, тебе говорят. Ну. Хватайте его! Хватайте! Попался! А ну, сват, держи, держи его! А ну, тащи его в хату, тащи! Нет, ты не ускользнешь от меня! Да ну, не поможет, не поможет, брат. Вези себе хоть чертом, не только бабой. Я узнал эту птицу. Не беда, что рожа вымазана сажей. Да что ты выворочен в тулупе? А ну, сват, тащи, тащи. Вот, в хату. А ну, сват, отворяй комору. Мы его сейчас в темную комору. А ну, давай, вот так, сейчас, вот. Их! Вот так. Фу. Фу. Вот. А сейчас разбудим писаря. Соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию им всем учиним.
5: Пан голова! Пан голова!
0: Вот и пан писарь с десятским.
5: А я кто ей милости, пан голова?
0: Чудеса завелись, пан писарь.
5: Чудные дела, пан голова.
0: А что?
5: Да хлопцы бесятся, бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами, словом сказать стыдно. Вздремнул было немного, так подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить ей.
0: Ну?
5: Ну да пока мисс надевал шаровары, жилет, ну все и разбежались, куда попал.
0: А вот самый главный, однако, не ускользнул от меня. Со сватом. Сидит у меня в темной коморе.
5: А как он одет, пан голова?
0: В черном вывороченном тулупе собачий сын, пан писарь.
5: Верно.
0: Давайте огня. Мы посмотрим его, отворяем. Что это?
5: Это свояченица.
4: Свояченица.
6: Какая нечистая сила вырядила тебя так, кума.
7: Ты ж хлопцы схватили меня на улицу в охапку, вырядили в тулуп, вывезли сажей. А этот сатана схватил меня. Ты скажи, пожалуйста.
0: Что?
7: Ты не свихнулся еще с последним ума?
0: Что?
7: Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда ты меня в темную комору? Счастье, что я не ударил с головою о железный крюк. Да разве ж я тебе не кричала, что это я?
0: А ты что ты же?
7: Чтоб тебя на том свете толкали чертишь?
0: Эй!
7: Я знаю твой умысел. Ты рад был избавиться от меня? Ну, я долго терплю, но после не прогневайся.
0: Да я вижу, что это ты. Что за пропасть ты? Ну, что скажешь, пан писарь, а? Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?
5: Давно пора, пан голова.
0: Они что думают? Что я? Их брат простой казак, от кого голова поставлен, как не от царя? Когда я был назначен в провожатые к царице и провожал ее по Переславской дороге.
5: Не говори, все знают, как ты выслужил царскую ласку.
0: Властью моею и всех мирян дается повеление изловить сей же миг всех разбойников, сей же час. Слышите? Бегите, летите птицею, чтоб я вас, чтоб вы меня. Когда я провожал царицу по Переславской дороге, так...
3: Все разбежались. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходит к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Непреодолимый сон быстро стал смыкать его зеницы. Голова клонилась. Чтобы не заснуть, он поднялся на ноги и протер глаза, оглянулся. Ночь казалось, перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешивалось к блеску месяца. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты. И вот почудилось, будто окно отворилось, наперед белый локоть выставился в окне. Потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, светившими сквозь темнорусые волны волос, и оперлась на локоть. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца. Но как чудно!

0: Найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покоя на белом свете. Найди ее, Парубок.
1: Я готов на все для тебя, моя панночка. Но как мне? Где ее найти?
0: Посмотри, она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы. Но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от нее. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Тащи ее, Парубок. Вот они совсем близко от тебя, казак. Они ведут хоровод. Вглядись в них хорошенько.
1: Левко посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, будто тени, девушки. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны. Тело их будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к ней ближе.
2: Давайте в ворона играть.
3: Давайте играть в ворона.
2: Кому быть вороном?
3: Кому?
2: Ты будешь вороном.
0: Нет, я не хочу быть вороном. Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери.
1: Ты не ведьма.
2: Кто же будет вороном?
3: Кто же будет вороном?
2: Я буду вороном.
1: Левка стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницей и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левка стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри ее виднелось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из верениц и схватил ее. И Левку почудилось, будто у нее выпустились когти, и на лице сверкнула злобная радость. Он вдруг указал на нее пальцем, обратившись к дому. «Вот ведьма!»
0: Чем наградить тебя, Парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку.
1: Неужели это я спал? Но так живо, как будто наяву. Ах, чудно, чудно. Записка, чудно. Эх, если бы я знал грамоте, записка.
4: Ну, да не бойтесь его, не бойтесь. Прямо хватайте его, а? Ну чего, чего струсили? Да ведь наши, смотри, один, два, десяток. Ну, хватайте.
5: Страшно, пан голова.
4: Чего?
5: А вдруг он того?
4: Чего?
5: С рогами. Ой.
4: Да ну, я держу заклад, что это человек, а не черт. Ну, хватайте. Ага, наконец попался. А ну-ка, держите его. Скидавай-ка, приятель, свою страшную личину. Полно тебе дурачить людей. А ну... Левка? Сын? Это ты, собачий сын, а? Ишь, бесовское рождение. Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дурак строит шутки. А это выходит все ты, неваренный кисель своему батьке в горло. Эх, видно, чешется у тебя спина. А ну, вязать его.
6: Постой, батьку, постой. Вот, велено тебе отдать эту записку.
4: Да не до записок мне теперь, голубчик, вязать его.
5: Постой, пан голова, комиссарова рука.
4: Комиссарова?
6: Комиссарова, чудно, еще непонятно.
4: Читай, читай, читай, что пишет комиссар.
5: Приказ голове Євтуху Макогоненку. Дошло до нас, що ти, старий дурак, вместо того, щоб собрати прежні недоїмки і вести на селі порядок, одурел і строїш пакості.
4: От їй-богу, нічого не слышу.
5: Приказ голове Євтуху Макогоненку. Дошло до нас, що ти, старий дурак...
4: Стой, не нужно. Я хотя и не слышал, однако же знаю, что главного тут дела еще нет. Читай дальше, вот тут.
5: А вследствие того приказываю тебе сейчас женить твоего сына Левко Макогоненко на казачке из вашего же села Ганне Петриченковой, а также починить мосты по столбовой дороге. Если же по приезде моем найду оное приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач Дришпановский.
4: Вот что! Слышите ли? Слышите ли вы? За все с головы спросят, а потому слушаться, беспрекословно слушаться. Не то прошу изменить. А тебя, вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю, только наперед попробуешь ты на гайке. Где ты взял записку?
6: Отлучился вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. А узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе...

0: Тебе свадьбу. Ну, да для именитого гостя завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Да. Ну, ребята, теперь спать, спать, спать. Ступайте по хатам. А сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я провожал царицу по Переславской дороге. И так еще покойный без мороза.
1: Теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу. Пусть тебе на том свете добрая и прекрасная панночка вечно усмехается. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только Галю передам его. Спи, моя красавица Галю. Приснись тебе все, что ни на есть лучшего на свете. Но и тогда не будет лучше нашего пробуждения.
2: И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышала в вышине и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но уже никто не дивился ими. Все погрузилось в сон.
3: Экскаватор квакнул гудком. Иван распахнул дверцу самосвала, выгнулся из кабины, одна нога на подножке. Экскаваторщик показал ему рукой на парня, плащики и штиблетах, мол, возьми с собой. Иван прищурился. Сильное лицо его, пропыленное работой, приобрело от этого прищура странную стремительность. Кивнул, давай. Поправил замасленную, сплюснутую в блин кепку. Человечек, крохотный, от близкой громадины экскаватора, высоко вскидывая колени, придерживая болтающийся на груди фотоаппарат, побежал к самосвалу. Гигантская воронка карьера, медленно зауживаясь, уступами уходила вниз. Солнца не хватало разом высветить ее всю. Она уже сползала к реке, и большее пространство карьера заворонили тени. Это и была знаменитая теперь на весь мир кимберлитовая трубка ВЕК, которой столько лет пытались подобрать ключи поисковики-геологи, исползав всю эту хмурую притундровую округу чуть ли не на животах, прежде чем не вывел их однажды его величество случай на лисью нору в неприглядном, вытравленном давним лесным пожаром лагу. Одурели от счастья они, увидев своими глазами натуральный, столько раз открытый ими в таежных палаточных снах, кимберлит. Иван раскурил сигарету, затягиваясь глубоко и подрядно. Дым повалил из ноздрей его крупного с горбатинкой носа. «Че по карьеру лазишь?» «Из газеты я!» Иван с любопытством глянул на парня, легко оценив его про себя. Салага, жидковат. Надо черт с ним. Корреспондент, значит? Писака. Парень дернул щекой на царапнувшее слово, и это не ускользнуло от Ивана. С гонорком. Самосвалы выползали на выходной из карьеры из Волок. Передний уже почти достиг верха и неожиданно замер. Иван мгновенно напрягся. А махина самосвала, медленно, сдерживаемая, видать, еще тормозами, попятилась назад. Баллоны его, сгорая на каменистом шершавом полотне колеи,

0: задымились, а передний, набирая скорость, срывался под изволок навстречу задравшему нос от крутизны подъема самосвалу Ивана. Там впереди из кабинки на мгновение обозначилось лицо водителя. Белое-белое пятно с черной пробоинкой рта. Водитель чего-то отчаянно кричал, но слыхать не было, а затем, взмахнув руками, выпрыгнул, оставляя уже совсем беспомощную, подвластную теперь только силе собственного веса, машину. А вес-то ее под кимберлитовой подушкой был немалый. Иван переключил скорость, нажал на педали, осадил свой самосвал назад и коротким рывком бросил его вперед, наперерез, одновременно выкручивая баранку влево. Газетчик схватил Ивана за рукав. «Сомнет!» Он оттолкнул газетчика, распахнул дверку с его стороны. «Прыгай!» Тот выпрыгнул, упал на спину, тут же сложился, как перочинный ножик, и на четвереньках побежал в сторону. Передний самосвал размашисто набегал на чертову дюжину Ивана, а она, еще раз дернувшись навстречу опасности, круто развернулась и подставила под удар борт. Газетчик, стоя по-прежнему на коленях в пыли, зажмурился. Взвизгнуло железо, взметнулась синеватая пыль, плотно укутывая столкнувшиеся машины. Самосвал Ивана поскреб мертвыми колесами по земле, сжигая протекторы, и замер. Еще толчок — все. Из разбитых кузовов засочился размельченный кимберлит. Газетчик и водитель переднего самосвала подскочили к кабинке Ивана одновременно. Иван спокойно сидел на своем месте, спичкой ковырялся в зубах, вытягивая шею к зеркальцу. Лоб его был мокр. «Как ваша фамилия?» — крикнул газетчик, оттесняя с собой Семена и прицеливаясь аппаратом. «Гастелло», — ответил Иван и тут же отмахнулся. Он смотрел вперед, к искореженным самосвалам, размахивая белой косынкой, бежала Мария. Новенькая Ява, погромыхивая пустой коляской, Мария пристроилась на задней подушке, обхватив Ивана, скользила мимо карьера, не то в степь, не то в тундру. Иван, не мигая, глядел на дорогу, а Мария пряталась от встречного ветра за его спиной. Был сейчас Иван в повидавшей виды кожанки, по обтрепавшемуся вороту которой трепыхались уголки незастегнутой, сильно выленившей ковбойки. Ветер зализывал назад его начинающие редеть волосы, и скорость была приличная, и хорошо было вот так лететь по земле, всаживающейся острием шоссейки прямо в закат, и чувствовать на себе теплые женские руки. Уже далеко за Каратом Иван свернул на ухабистый, малоезженный и мягкий от пыли отвилок, уводящий к реке и к неожиданному под пригорьем дому. Иван, не снижая скорости, догнал мотоцикл почти до самой воды. Тормознул резко и умело. Ява замерла, как вкопанная. Марию придавило кожа на Ивановой спине. Иван снял кожанку, постелил на старую и сохшую плоскодонку, что врылась одним концом в берег, и позвал Марию. Сели рядышком. Хорошо соответствуют друг другу. Мария светлоголовая, крепкая, Иван с копченым от солнца лицом. Помолчали. Иван легонько обнял Марию. С реки несло сыростью. Зябко дрогнули еще не созревшие тусклые бакенные огоньки. Почти растворившийся в дымке буксир обронил звук, грустный по своей краткости. — Вот ты меня спрашивала, почему я от людей отбился? В стороне живу, так сказать, с глазами. У деда Фомы семафорщика. Иван махнул рукой в сторону сигнальной мачты. Жил площадь урезовую. Теперь понятно. Иван снова развел руками, как бы обхватывая речной простор. Не от людей я хоронюсь, нет, от суеты ихней. Возле природы душа скорее отмекает. И подумать кое о чем можно. Как мы жить-поживать будем, добро наживать и так далее. Письмо сочинила?
1: Вчера.
0: А про что в нем, если не секрет?
1: Как есть. Мол, встретился мне такой. Иван Рыков. И очень я в него влюбилась, мама. Вот и охота мне, чтобы вы поглядели на него. Как решите, так тому и быть.
0: Сама решить не можешь?
1: Могу и сама, твердо ответила Мария. Но так лучше.
0: Иван подошел к ней и посмотрел сверху.
1: Мария дернула его к себе и поцеловала в губы.
0: Задушить можно, передохнул Иван. Пошли в избу. Я тебя деду Фоме представлю. Тоже смотрины сделаю. Как решит дед, так тому и быть. Держись.
1: Здравствуйте, Фома Андреевич, сказала Мария, войдя в кухоньку. Мне про вас Ваня рассказывал.
0: Старик оторвался от книги, отодвинул ее, внимательно и строго посмотрел на Марию. Здравствуйте, здравствуйте, коль не шутишь, сказал, наглядевшись на Марию, дед Фома. Кажись, Мария, мы, значит, тоже в курсе. Проходи. А где Иван Данилович? Одна, что ли? Здесь я, здесь, — отозвался из сенок Иванов голос. Ты займись-ка пока с Марией. Я скоро. С мотоциклом тут. Ну-ну. Садись. Откуда такая будешь?
1: Из деревни. Подымахина слыхали? Она по этой же реке. Только чуть повыше. У нас хорошая деревня.
0: Чего же здесь обретаешься?
1: Дед спрашивал, не глядя на Марию. Алмазницей на фабрике. На столе появилась большая, черная от дыма кастрюля, обернутая ватником, хлеб. Ватник старик аккуратно свернул и положил на печь. В избу вошел Иван.
0: Старик уставился на Ивана. «Это кто ж тебе фонарь закатил, Иван Данилович? С утра вроде не значилось». Иван погладил больное место. С баранкой целовался. «Углядит же! Гони-ка лучше ушицу!»
1: Из кастрюли пахнуло вкусным парком.
0: «Такой рыбы нигде нет, и в Москве, в метрополе. А недельки через две у тятинки поедим». Перелет начнется, будем с дичинкой. Ружье сперва научись держать, — сказал дед. А что, не держу разве, — удивился Иван.
1: Меня возьмете с собой, — сказала Мария.
0: Возьму, — хмуро кивнул Фома. Вот это да, — хохотнул Иван. Снюхались? Мы здешние, — оборвал его старик. А ты беженец. Так. Тю, ты с хвостиком. Пустой в середке. Вот и маешься. Годик здесь, да пару там. Ты обженись как следует. Обдомовей. Природнись к этим местам всерьез. После блабонь. В газете читал. Одному сердце подшили от другого. А оно не телямкается.
1: Не пришлось, значит.
0: Как-то это даже по-ихнему называется. О, несовместность, что ли?
1: Иван встал и снял со стены гитару. Сел, склонился над ней. Мария не знала, что Иван умеет играть. Загрубелые пальцы Ивана прошлись по грифу.
0: Что-то все-таки произошло.
1: Только вспомню, и кровь моя стынет. Ты не радость отныне, а зло, отзвучавшее эхо в пустыне. Иван не пел, рассказывал. Есть на свете песни, которые петь-то не надо, а только рассказывать. Оттого становятся они дороже, потому как что-то личное переходит в песни от умеющего так рассказывать. «И я уйду, быть может, навсегда», — рассказывал песню Иван, негромко подчеркивая значение слов грустными струнами. «Доброта приютит меня всюду, а придется вернуться назад. Я искать тебя больше не буду, но уже никогда не забуду, как над озером плачет вода».
0: Вот так. Иван повесил гитару за лоснящийся бант на гвоздь. «Кончен бал. Тушите свечки». Фома поднялся из-за стола и, не глядя на Марию и не попрощавшись, вышел. Уже садясь в коляску, Мария показала на подсвеченные топовым брусничного цвета огнем два цилиндра на рее сигнальной мачты. Что они обозначают?
1: Иван воткнул ключ в гнездо зажигания и ответил. Ветер должен повернуться налево и против часовой стрелки.
0: Иван погнал мотоцикл, остановился, маленько не доехав до общежития, закурил. Потом неожиданно Иван достал колечко, надел на палец Марии. Колечко красиво искрило, будто переливался вокруг пальца светленький ручеек. — Ты чего это? — как-то встревоженно спросила Мария, открыв глаза и удивленно глядя на руку.
1: — Хотел после свадьбы, да надоело таскать.
0: Мария поближе поднесла колечко к глазам. С ума сошел! Алмазное! Кучу денег поди истратил. Мария покраснела, смущенно опустила голову. Накатывалась к глазам нестерпимая нежность к Ивану. А он смотрел на нее внимательно, изучающе.
1: «Жене не жалко. Нравится?»
0: «Мне же еще никто нравится». Мария обошла мотоцикл, поцеловала Ивана, шепнула. «Спасибо. Только знаешь, ты возьми его пока. На свадьбе. При всех. Ладно?» Мария уронила колечко в Иванову ладонь и, повернувшись, побежала к общежитию. «Мария!» — крикнул Иван. «Мария!» Голос проводил ее наверх по коридору до двери комнаты.
1: Еще с полгода назад Иван был абсолютно уверен, встреча его с Марией так... обычная шашня. Мало ли приходилось Ивану за эти годы, что ухлопал на Сибирь, наталкиваться на разных женщин. Только вот ведь какая штука. Чем дольше и дольше затягивалась игра, именно так сперва относился Иван к встрече с Марией, тем чаще и чаще ловил себя на одной мыслишке. Ведь не было у него, пожалуй, еще такой вот женщины. Ей-богу, однако, не было. Пускай, — думал он, — поломается Мария, от главного не уйдешь, и никуда, брат, не денешься. Но постепенно влечение его к Марии как к женщине перерастало во что-то другое, требовало более чистого отношения к ней. Теперь уже Ивану становилось хорошо и от простого обхождения с Марией. подкупала и тревожила Ивана в Марии ее свободная, вольная душа. В ней было столько всего, от грубого до нежного, что размягчало Иванову волю.
0: К тому же в Марии ни разу не проявилось даже и намека на преклонение перед ним, мужиком. Кстати, будь здоров еще каким собственным духом, цену которому Иван знал давно, не превышая ее и не занижая, проверено.
1: Это и удерживало его возле Марии и настораживало. Все-таки боялся Иван. Ну а вдруг все не так? И совершает он непоправимую промашку. Иван был сам по себе, до последней своей косточки, сам по себе. Хотя и знал, что нравится женщинам. Не придумывать, что нету на самом деле, не хотел. Есть всегда только одно — свобода. Свобода во всем, в любви этой самой тоже. А на этот раз Иван отточил и точил неизвестный ему породы червяк. И все чаще и чаще щемило совсем непонятная сладкая щемота, что так вдруг возникало уже при одном лишь припоминании о Марии. Так было. Факт. Хотя признавать творившееся с ним за эту самую любовь Иван не спешил, давил в себе. А делалось ему от этого еще муторней. Конечно, думала сейчас Ивану, дай он хоть маленько слабинку, не суметь уже так свободно и независимо прощаться с Марией, как только что.
0: Отсюда, с карьерной дороги, фабрика походила на огромный кристалл. Облицовка ее из белых алюминиевых плит так и сияла в косом солнечном свете. И беспрерывно заходили на бункерный зев тяжелые грузовики, кормя и кормя кимберлитом ненасытную утробу фабрики. Широкий тугой транспортер уносил породу дальше, к огромным барабанам бесшаровых мельниц, в цеха, поражающие и размерами, и диковинными механизмами. Солнечные провода резали общий сумрачный фон, ровный гул переполнял помещение.
1: Если пойти за породой, начиная от завалочного отсека, так или иначе попадешь в святая святых фабрики, спеццех, где окончательно доводится обогащенный концентрат, и хитроумные жироловители, смахивающие слегка на совхозные триера, впитывают в себя то, ради чего ворочаются в цехах гулкие механизмы и вспорота взрывами земля на карьере — алмазы.
0: В спеццехе все по-другому. Одуряющая чистота. Пол, стены, керамика, цветы. Алмазницы ходят по спеццеху, как куколки, в белых шелковых халатиках, в накрахмаленных косыночках, загляденье. И тишина здесь. Положила Мария на открытую ладонь камушек. Любуется. На ладони вспыхнула электросварка волшебная. Украсил камушек ладошку. А нагляделась Мария, поняла алмаз. И хлоп, сдвинула пальцы. Ничего не видать. Кулак получился. Вот ведь какая штука-то. А?
2: Влетела в цех Нинка. Взмахнула над рыжим своим шиньоном газеткой. «Читали?»
0: Алмазницы оторвались от сверкающих россыпей.
2: «Вот! «И не говорите потом, что не слышали!» — изобразила кого-то Нинка. «Подвиг в карьере! Иван Рыков своим самосвалом предотвратил аварию! Если бы не он, катастрофа! Ага!» Нинка бросила на стол газету. Алмазницы сгрудились и стали читать. Мария тоже всунулась и узнала Ивана на сером, плохо пропечатанном снимке. Сидел он в кабине, навалившись на руль, и хитро так щурился на кого-то. — Я его знаю! Лично! — гордо рассказывала кому-то Нинка. — Симпатичный мужчина! На красном мотоцикле гоняет. И за кем, между прочим, тоже знаю. Баламутка Нинка, веселая, со всеми запросто сходится. Добрая девка, но бедовая. Вечно чего-нибудь выдумывает. У проходной дожидается Марию Иван. Вот уже и повалил из турникета беспрерывный рабочий поток, а ее нет и нет. Курит Иван, явно куда-то торопится, то и дело поглядывает на часы. Наконец появляется в проходной Мария. Иван улыбается. — Я билеты взяла на ракету. — Добро. Ракета запаздывала больше, чем на час. Она шла на карат снизу, и что-то не ладилось в ее организме. Дважды ракета теряла скорость, куная в реку, круто подставленный на почти сухой редан, щучий вытянутый нос, дважды прибивалась к берегу. Притомился маленько народ, поджидающий судно на островной пристани карата. Темнело. Река заискрилась огнями. Сидел Иван на бревнах неподалеку от перевоза. Мария и Нинка чуть поодаль пристроились пошушукаться. Нинка пришла провожать Марию. Еще бы, ведь на смотрины наладилась подруга. А ракеты все нет и нет. Изнервничалась Нинка больше всех. — Ракета! — сказала Мария. — И верно. Из-за речного загиба вырвалась на полном ходу стальная булавка и быстро прошила оставшееся до пристани расстояние. Иван подхватил чемодан, сетку с арбузом и, не оглядываясь, зашагал к трапу. Нинка помахала рукой, отвернулась. Вскипела под днищем ракеты густая лаковая вода и, взныв, примолкла отчальная сирена. Ракета уходила в сторону закатной каемки, и песня из ее включенного на полную катушку динамика рассказывала грустную историю, в которой было про опавший заиндевелый клен. Совсем рядом с иллюминатором неслась темная маслянисто-холодная вода. Брызги отчеркивались на стекле. Мария смотрела и смотрела на струистую, плавную силу реки. Мария вспомнила, глядя на реку, Степана, начальника их геологического отряда. К отряду этому прибилась Мария, когда ушла из заповедника, где обидел ее Аверьян Сукнов, егерь южного кордона, и не могла больше Мария оставаться там. С новыми друзьями было хорошо, и все лето кошеварила и обстирывала их Мария, поглядывая все чаще и чаще в сторону Степана Валежина, белокорого парня с вьющейся бородой. Потом остальных геологов вывезли вертолетом, а Степан, Мария и проводник решили спуститься на Бурундукан плавью в лодке, попутно проверяя необследованные берега реки. А уже стало холодно, и снег падал, и по реке курчавилась шуга. Они так и не поняли, почему перевернулась их лодка. Поплыли к берегу, переговариваясь, ободряя друг друга. Потом их совсем близко прижало к поросшему, облетевшим ольховником обрыву,
1: и каждый стал бороться за себя, не тратя сил на слова, и Мария с трудом встала на сильном шиверном течении, ухватившись за ветки, сдирая с лица налипшие волосы. Недалеко от нее зашелся в кашле проводник, молчаливый с больными зубами мужик. Мария оглянулась, и проводник оглянулся тоже. Исчез Степан. Марию даже передернуло. Так отчетливо припомнилось ей сейчас все. Фиолетовый дым над отемневшей промозглой рекой и вкрадчивый перезвон шуги, отзванивающий последнюю панихиду по Степану Валежину.
2: Мария встряхнула головой и потеснее прижалась к Ивану, похрапывающему в салонной теплоте ракеты.
3: «Бригадир! Дарья Васильевна! Велено тебе передать!» — прокричал ей с коня пожилой и тоже весь мокрый старик. «Там, на ракете, к тебе дочь прибыла, так что встречай! Марь-то
4: не одна, с мужиком! Вот такая, стал быть, депеша к тебе, бригадир!»
1: Дарья уже не слушала старика, оскальзываясь, бежала к мотоциклу. Дождь перестал, и далеко над полями в половину неба выгнулся роскошный в новой своей свежести обломыш радуги. Дарья рулила по грязной дороге между мокрых, напутанных ливнем хлебов, держа на деревню, рассыпанную на холмах. По-своему, Дарья еще даже хороша собой, хотя когда-то красивые ее серые в легкой прищуренке глаза теперь отускнели, припылились будто. Да и с лица она заметно отцвела. Раньше, видать, хорошо примечательный на Дарьином лице шрам, и тот подрастворился в частой паутинистой сетке глубоких и мелких морщинок. У Дарьи прямые короткие волосы. На затылке, там, где коричневая кожа, обожженная солнцем шеи, они чуть-чуть вьются. И все же кое-что сохранилось в Дарьином лице из прошлого, неистраченного. Губы сохранились, резкие, упруго выпуклые, смелого и небрежного рисунка. Они-то и удерживали в себе почти девичью сочность. Все это мгновенно увиделось Ивану, пока Дарья, с визгом притормозив у раскрытой калитки своего дома, сходила с мотоцикла и двигалась навстречу гостям. До этого Мария уже успела обойти родной двор, приглядываясь ко всему с тихой улыбкой. Иван же от нечего делать колол дрова. Легко усаживал он щербатый колун в середку березового кругляша, забрасывал с размаху за спину, крепко держась за полированное временем топорище, и лупил кругляшом, а другой чурбак, только половинки прыгали в стороны. Ивану было жарко, и он разделся до майки, развесив праздничное на городбе. Жилистое тело его лоснилось первой испариной. Мария не бросилась к матери, а когда Дарья подошла к ней вплотную, выдохнула одними губами. «Мама!» Повисла у нее на шее. Дарья стояла, зажмурившись, с сухими, бесслезными глазами. Иван, внимательно наблюдавший за встречей, отметил про себя какую-то несхожесть Дарьи и дочери. Дарья была выше и покрупнее. А это мама, Ваня, я вам про которого
2: писала.
5: После чуда полета в космос нас, кажется, уже ничто не может удивить. И все-таки...
6: Услышав эту запись, вы будете поражены. Играет Эдвард Грик. Знаменитый норвежец, чье исполнительское мастерство, казалось бы, унес с собой в небытие 19 век, снова живет. Уникальная запись сохранила его для нас.

0: Литературное чтение на Радио России.
1: Антон Павлович Чехов.
2: Глупый француз.
3: Клоун из цирка братьев Гинс Генри Пуркуа зашел в московский трактир Тестова позавтракать.
4: Дайте мне консоме.
5: Прикажете с пашотом или без пашота?
4: Нет, с пашотом слишком сытно. 2-3 гренки, пожалуйста, дайте.
3: В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.
4: Как, однако, много подают в русских ресторанах. 5 блинов. Разве один человек может съесть так много теста?
3: Сосед, между тем, помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в 5 минут.
6: Человек, подай еще порцию. Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук 10, 15. Дай балыка. Семги, что ли?
4: Странно,
3: подумал Пуркуа, рассматривая сосед.
4: Съел 5 кусков теста, еще просит. Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на пари съедал 2 тарелки супу и 5 бараньих котлет. Говорят, что есть также болезни, когда много едят.
3: Половой поставил перед соседом гору блинов и 2 тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный.
4: Очевидно, болен. И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и 3 кусков, как желудок его будет уже полон. А ведь придется платить за всю гору.
6: Дай еще икры. Не забудь зеленого луку.
4: Но, однако уж половины горы нет. Боже мой, он ведь всю семгу съел. И это даже неестественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть. Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота. Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы.
6: Подашь бутылку Нюи. Только погрей сначала. А что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов. Поскорей только.
7: Слушаюсь. А на после блинов что прикажетесь?
6: Что-нибудь полегче. Закажи порцию солянки из осетрины по-русски и я подумаю. Ступай.
4: Может быть, мне это снится? Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть.
3: Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом.
4: Послушайте, зачем вы так много ему подаете?
7: То есть, это они требуются? Как же не подаваться? Удивился половой.
4: Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать... Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию.
3: Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.
4: Дикари. Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший самоубийца, который может съесть на лишний рубль. И ничего, что умрет человек, только бы была выручка.
6: Порядки, нечего сказать. Меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции извольте ждать полчаса. Этак и аппетит пропадет к черту, и опоздаешь. Сейчас 3 часа, мне к 5 надо быть на юбилейном обеде.
4: Пардон, месье, ведь вы уже обедаете?
6: Нет, какой же это обед? Это завтрак. Блины.
3: Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил каенским перцем и стал хлебать.
4: Бедняга. Или он болен, или не замечает своего опасного состояния. Или же он делает все это нарочно, с целью самоубийства. Боже мой! Зная я, что наткнусь здесь на такую картину, я ни за что бы не пришел сюда. Мои нервы не выносят таких сцен.
3: И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари.
4: По-видимому, человек интеллигентный, молодой, полный сил, быть может, приносит пользу своему отечеству и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей. Судя по одежде, он должен быть богат, доволен, но что же заставляет его решиться на такой шаг? И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает, как дешево ценится жизнь, как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь. Быть может, его еще можно спасти.
3: Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.
4: Послушайте, месье, я не имею чести быть знакомым с вами, но тем не менее, верьте, я друг ваш. Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды, у вас жена, дети.
6: Я вас не понимаю.
4: А, зачем скрытничать, месье? Ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что трудно не подозревать.
6: Я? Много ем? Я? Полноте. Ну, как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?
4: Но вы ужасно много едите.
6: Да ведь не вам платить, что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем. Поглядите, ем как все.
3: Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.
4: О, страна чудес! Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна, чудная страна!

Тот год рано пришла зима в Подмосковье. Звонкие от первых морозов рассветы, заячьи тропы на чистом снегу и тишина. Ах, какая стоит тишина в Подмосковье, когда зима однажды на зорьке настигнет уходящую осень.

0: тот год так же все было. И первый легкий морозец, и узорчатая бахрома снега на соснах. Только не было тишины. И закаты розовели не солнечным светом, отблесками пожарищ. А снег был черным от порохового дыма. Враг рвался к Москве. И в Подмосковье шла великая битва.
1: Январской ночью 1942 года несколько военных журналистов остановились на ночлег в одной из немногих уцелевших изб деревни Пушкино. Здесь-то и разговорился военный корреспондент Петр Лидов со стариком, возвращавшимся в родные места.
0: От него услышал Лидов рассказ о девушке-партизанке, казненной врагом. В то время он жил в Петрищеве. Там это случилось. Ее вешали, а она речь говорила. Говорили, вроде была она партизанкой, а сама-то как есть девчушка. Ее вешали, а она все грозила им.
1: Тоже ночью, по колено проваливаясь в глубокий снег, журналист ушел в Петрищево. Избу за избой обходил он деревню, расспрашивал о девушке-партизанке. Ему показали прикрытый хвоей холмик за околицей. Женщины плакали. Мать поди ждет, не дождется. Девчонка совсем. Говорила, что из Москвы, и назвалась

Я хочу. Я должен знать всю правду о Тане. Записал в эти дни Петр Лидов в своем дневнике. И всю правду рассказать другим. Я в ответе перед людьми за правду об этой девушке. Отыщите в библиотечных архивах газету «Правда» за 27 января 1942 года. Ломки от времени страницы. Передовая. Московская область очищена от гитлеровского зверья. Сводка Совинформбюро. Корреспонденция с Калининского фронта, подписанная Борисом Полевым. Об освобождении Волоколамска пишет Елена Кононенко. Стихи Степана Щипачева. Хроника о том, как налаживается быт в освобожденных районах. И вдруг, как ожог, как удар в сердце, на третьей странице снимок. Юное девичье лицо, обрывок веревки на шее, мужественная чистота на прекрасном лице. Она назвалась Таней, сказала, что она из Москвы. И больше ничего не сказала, ни под пытками, ни в предсмертный час, когда терзала боль, а до последнего в жизни рассвета оставалось совсем немного.

0: Очерк перепечатали десятки зарубежных газет. В Америке его читали по радио. Теперь мы знаем о ней все. Десятиклассница 201-й московской школы. Зоя Космодемьянская жила с матерью и младшим братом возле Тимирязевского парка. Училась ровно. Отличницей не была. Одноклассники избрали ее комсоргом. Вела дневник и выписывала в тетрадку строчки из любимых книг. «Умри, но не давай поцелуя без любви» Чернышевской. В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Чехов.
1: Она любила мать и всегда боялась ее огорчить, советовалась и делилась с ней сокровенным. Но настал в жизни миг, и она, не спрашивая ни совета, ни разрешения, шагнула навстречу смертельной опасности. Она стала диверсионной разведчицей.
2: Работать в глубоком тылу врага, вы знаете, это было равносильно тому, что ходить по острию лезвия ножа.
1: Вспоминает соратница Зои, Клавдия Георгиевна Коршунова.
2: От рук наших товарищей, от рук моих друзей по оружию. Там, в глубоком тылу противника, летели под откос эшелоны, горели железнодорожные мосты, громились гарнизоны.
3: Зоя, по стечении обстоятельств, очутившись одна при исполнении серьезного задания, была схвачена.
0: Вспоминает Артур Карлович Спрогис, командир Зоиного отряда.
3: На казнь можно пойти низко опущенной головой. Зоя пошла на казнь высоко поднятой головой. Она нашла физическую и моральную силу перед смертью призвать советский народ на беспощадную борьбу с фашизмом. Зоя умерла как герой. Пройдут века. На беспримерной преданности Зои своему народу матери будет воспитывать своих детей.

33 года минуло с той поры, как тогда глубокая осень, звонкие от первых морозов рассветы. Темнеют можайские леса, рассеченные асфальтовой стрелой шоссе. 82-й километр. Поворот, и вот она, Зоя.

тоненькая, летящая, совсем девочка. Короткая стрижка, руки, стянутые веревкой, заведены назад, будто крылья. Стоит она на земле, которую она защищала и которой отдала жизнь.

0: Здесь совхоз ее имени. По весне падают в землю зерна. В звоне спелых колосьев продолжается светлая Зоина жизнь.
1: Совсем недавно мне довелось побывать в Вьетнаме.
2: Рассказывает бывший военный разведчик, писатель Овидий Горчаков.
1: Я объездил во Вьетнаме около 3600 километров. Бывал в джунглях, бывал в горах. Я видел рабочих, разговаривал с крестьянами, встречался с выдающимися государственными деятелями, полководцами, ДРВ. И вот однажды мне довелось выступать перед молодыми, и не только молодыми, вьетнамскими писателями под Ханоем. Я узнал, что среди молодых писателей Вьетнама много бывших партизан, бывших солдат, которые только вчера повесили на стенку автоматы, которые были пулеметчиками, зенитчиками. Я рассказал им о том, что мне посчастливилось в годы войны воевать в части, прославленной Зоей Космодемьянской. И когда я это сказал, старейший писатель Вьетнама Куанг Хуан Зиой подошел ко мне и по восточному обычаю поцеловал руку. Конечно, я понимал, что это дань Зои Космодемьянской, дань нашей героической молодежи. И слово тогда взял вот этот старейший вьетнамский писатель, который сказал мне на всю жизнь запомнившиеся слова. Он был партизаном. Партизанил он в общей сложности, меня это тоже потрясло, 25 лет. И вот в первые же дни героических действий вьетнамских партизан против французов они пели песню о Зое Космодемьянской. И все до сих пор помнят эту песню. Старый вьетнамский писатель запел песню о Зое на вьетнамском языке. Песню подхватили вчерашние партизаны и зенитчики. И это было незабываемо. Затем Зио еще сказал, что подвиг Зои не был подобен вспышке падающей звезды. Нет, подвиг Зои – это свет звезды, которая будет сиять вечно.

0: мрачное и неприглядное. Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти каждому по мешку набирали. Стал спускаться во враг. Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом. Во враге на осыпанной глине лежал Борис Петрович. Рядом валялся со взведенным курком пистолет.
1: Горячий еще. Мужики проклятые, никто иной, как мужичье.
2: Проехали. Свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа. Трое, кажись, проскакали. Впереди всех без картуза пристав. Теперь, ребята, беги, кто куда знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй бог.
0: Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села. Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому. У окна на скамейке, рядом с Олимпиадой, он увидел Карева и, поманив пальцем, подошел к нему.
2: «Беда, Костя», — сказал он. «Могила живая».
0: «Что такое?»
2: «Помещика убили».
0: Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот. Он заторопился на Чухлинку. Олимпиада почуяла, как упало ее сердце. Она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.
2: «Куда, куда ты?» — замахал переломленным посохом Филипп и, приставив глазам от солнечного блеску руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Олимпиаду.
1: «От сумасшедшие-то! Видно, нарваться хотят!»
0: Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.
3: «Живо! Сход! Живо!»
2: — закричал он. «Ах вы, аглоеды, проклятые убийцы, разбойники!»
3: «Пришли!» — кричал он на собравшуюся сходку. «Пришли, живодеры ползучие! Живо сознавайтесь, кто убил барина!» «В Сибирь вас всех сгоню, в остроги сгною сукиных детей! Сознавайтесь!»
0: Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.
3: «А, не сознаетесь, нехристи?» — скрипел он зубами. «Пасеку вас отняли!» «Пиши протокол на всех!» — крикнул он уряднику. «Завтра же пришлю казаков, я вам покажу!» — тряс он кулаком в воздухе.
0: Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.
4: «Ты чего так шумишь-то?» — подошел он, пристально глядя на пристава. «У тебя еще матерное молоко на губах не обсохло, рухаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься, ишь ты тоже, какой липоед!»
3: «Тебе что надо?»
4: — гаркнул на него урядник. «Ничего мне не надо», — усмехнулся дед. «Я говорю, что я убил его, и никого со мной не было».

Откуда-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток. По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов и вдогон зашептал вихрь. Шнырявшая в сединах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь. Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы. Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина. Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья. Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и уместись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя. Яр зашумел, закачался, и застонала земля. Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке. «Не шуми, мать и зеленая дубраушка, дай подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там у околицы?»

0: мякоть желтоватой масленки и клала на сковородку. Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы. К окну подошел Ванчок и стукнул кнутовищем в раму. «Тут лимпиада-то!» — кисло поморщился он. «Я заезжал, их никого не было».
1: «Нет», — глухо ответил Карев. «Она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там наружу-то? Входи сюда».
0: «Чего входить? Дела много. Пастух мой двух ярок потерял».
1: «Найдутся?»
0: «Какой найдутся? Хоть бы шкуру-то поднять, рукавиц то годится заштопать».
1: «Ишь, какой скупой».
0: «Будешь скупой. Почти 300 в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня за рог дал на год. Побожился, ни капли не возьму в рот».
1: «Ну ладно, ладно, посмотрим».
0: «Так я, значит, поеду, коли ушла. Нужно поговорить кое о чем». Когда Ванчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял. «Да ты трезвый никак!» — удивился он. Ванчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву. «Не вызрела еще!» — нагнулась лимпиада. «Зря напушил только. Целую поставу загубил».
1: «Мало ли ее у нас!» — кинул с усмешкой Филипп. «О крошке жалеть при целом пироге нечего».
0: «Ну как же?» — мигнул Ванчок в сторону лимпиады.
1: Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится.
0: По щекам его пробежал нитками румянец и погас. Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть. «Не говори еще», — зашептал Филипп. «Не в себе она что-то. Погоди, как-нибудь похлопочу. А ты смотри за ней, как бы того. Мельник-то ведь прощелыга, живо закрутит». Филипп обернулся к окну и отворил. «Идет», — толкнул он заговорившегося Ванчка. Лимпиада внесла прялку и поставила возле скамейки мотальник. «Распутывай, Ванчок», — сказала, улыбаясь она. «Буду ткать, холстину посулю». «Только не обманывать», — сел на корточки он. «Уж ты давно обещаешь».
1: «Мы тогда сами отрежем», — засмеялся Филипп.
0: Олимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге. Всю жизнь она дольше Яра не шла, знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее. И любовь к Кареву в ней расшевелил Яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее. Так ей сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое. Не могла она идти с ним, потому что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева. Идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели. Ей больно было потерять Карева, но еще больнее было уходить с ним. «Стой, стой!» — крикнул Ванчок. «Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то! Сучи ее теперь!» Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.
2: «Ты долго меня будешь мучить!» — закричал Филипп. «Видишь, кошка опять лакает молоко!»
0: «Брысь, проклятая!» — подбежал Ванчок и поднял мохотку губам. «А славно! Как настоящая сметана!»
2: «И нам-то какой рай!» — засмеялся Филипп. «Вытянул кошкин спирт, а мы теперь без всякой гребости попьем».
0: «Ладно!» Протер омоченные усы Ванчок. «Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы

0: что кусакать. В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи. Кошка приготовила прыжок и, шумом повалив мотальник, прижала его когтями. Ай-яй-яй, зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно. Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею. «Чукан!» — крикнула она собаку. «А ну, хватай!» Собака погналась за кошкой наперечек, но та ловко повернула назад и прыгнула на сосну. Позади с Филиппом бежал Ванчок и свистом оглушал тишину гора. «Вон, вон она!» — указывая на сосну, приплясывала Лимпиада. «Скорее, скорее, лезьте!» Ванчок ухватился за сук и начал карабкаться. Кошка злобно забиралась все выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать. «Проклятая!» — говорил он, цепляясь за сук, заскулила. «Погоди, мы тебя напарим!» Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь, как вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала на землю. Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно. «Брысь, проклятая, брысь!» — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами. Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве. «Вот проклятая это!» — приговаривал, слезая, Ванчок. «Прямо в голову норовила!» Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв. Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв. «Заела, проклятая, заела!» — проговорила она жалобно. «Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза!» «Да, кошки бывают злые», — сказал Филипп. «Мне рассказывал Йенка, как один раз он ехал на мельницу. Еду, — говорит, — гляжу кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота. Повернулся мой кот, бежит за мной, не отстает. Приехал на мельницу, и он тут. Пошел к сторожу, и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут. Спугался я, подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу, так, мол, и так. Берегись, — говорит, — человече. Постелю я тебе на лавку постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку. Когда стали ложиться, то я прыг, да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется, и прям в подушку так ногти-то и заскрипели. «Вылезай! — кричит сторож, — наволоку за это с тебя да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый. Вечером Лимпиада накинула каратайку и вышла на дорогу. «Куда?» — крикнул Филипп. «До яру», — тихо ответила она и побежала в кусты. Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым. Щеки ее горели, и вся она горела, как в лихорадке. Сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи. «Что я скажу?» — думала она. «Что скажу? Сама же я сказала ему, куда хошь веди». Каратайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла. «Пришла?» — с затаенным дыханием спросил он. «Пришла», — тихо ответила она и бросилась к нему на грудь. Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза. «Ну, говори, моя зазуленька», — прислонился губами к ее лбу. «А я тебя буду слушать, как ласточку». «Ох, Костя», — запрокинула она голову, — «люблю, люблю я тебя. Но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду».
1: «Что ж, — грустно поник Карев, — и я с тобой буду ждать».
0: Она обвелась в круг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.
2: убил?
1: Покосился с пьяной у рта пристав.
2: Я,
1: отозвался дед Иен.
2: Говорю же, что я.
3: Связать его, крикнул он мужикам. Да с понятыми в холодную отправить.
1: Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.
2: «Вяжи покрепче, Петро», — сказал он мужику, — «а то левая рука выскочит».
3: «Ладно», — мотнул головой Петро, — «ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру».
1: Дед Иен, спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка. Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью. По щеке зазменилась полоска крови.
3: «Эй!» — крикнул грозно Петро. «Ты чего делаешь?» И, схватив замахнувшуюся трость, сломал охудощавое колено пополам. «Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!» — затопал пристав. «Видал?» — показал ему кулак Петро. «Мы такую шваль-то видывали!»
2: «Молчать!» — крикнул пристав, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.
3: Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу. Пристав покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно.
2: «Ой, караул!» — закричал он, и, поднявшись на корточки, побежал к пасеку.
3: «Ну, дед, сети», — сказал Петро. «А я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают».
2: «Прощай, Петро», — обернулся дед, подавая развязать руки. «Мне теперь видно капут, дух вод и лапти кверху».
3: «Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе. Век не забуду, как ты выручил меня в пите».
2: «Помнишь?»
3: «Не забуду».
1: Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.
3: «Жалко», — ворчал Петро. «Таких и людей немного остается».
1: Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать анучи.
2: «Бабка-то теперь че, у кого твоя останется?» — болезненно гуторил сторож. «Эх, родной, об этом-то жить нечего. Общество знает свое дело. Не помрете с голоду».
3: «Так-то так. А как постареет, кто ходить за ей станет?»
2: «Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты».
1: Говор смолк. Слышно было, как скреблась за перегородкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка —

0: Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки. Впереди ехал исправник и завинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол. «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина», — громко и раздельно произнес исправник. «В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».
1: «На вас креста нет», — зашумели мужики. «Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением? Гляди на нас», — обернулись все лицами к приставу. «Узнавай, кого посылал вчера». «Мошенники», — кричал пристав, — «мы вас на поселение сошлем». «Куда хочешь, ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, она мать родная».
0: Деда Иена привели на допрос под конвоем.
2: «Так ты заявляешь, Каверин, что совершил убийство без посторонних?»
1: «Да».
2: «Имеешь ли оправдание, при каких обстоятельствах совершилось убийство?»
3: «Все имеем!» — закричали мужики.
4: «Молчать!» — застучал кулаком исправник.
1: «Вам известно», — сказал дед Иен. «Более я говорить не стану».
2: 30 горячих ему!» — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую с кровоподтеками губу.
0: Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи. Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровавая полоса.
1: «Кровопийцы!» — кричали мужики, налезая на стражников. «Братцы!» — крикнул староста. «Все равно ничего не поделаешь, угомонитесь на минутку». «Ишь, какой братец заявился!» — крикнул кто-то. «Сказали ему, а он и рад стараться».
0: Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки.
1: «Прощайте, братцы!» — кричал он, снимая шапку. «Больше не свидимся!» «Прощай!» — как стон протянули мужики. И с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.
0: Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.
2: «Возьми обратно!» — крикнул стражник. «Не полагается, а после суда».
0: Олимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.
2: «Поедем», — сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.
0: «Едем», — сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулке. День за утренний гудел, и с бора несся неугомонный шум.
2: «Ну и изверги», — говорил Карев.
0: «Ну, как же ты думаешь?» — спросил, обернувшись, заглядывая Олимпиаде в глаза.
2: «Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься».
0: Олимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням. «Какое бесцветное небо», — сказала она после долгого молчания. «Опять гроза будет».

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман. В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы. Жаль ему было мельницы старой. Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге. «Сходи, взгляни, и не показываясь, уходи обратно. Так надо», — говорил он себе. После этого на другой день Лимпиада заметила на лбу его складку, которую никогда не видела. —

0: «Милый, ты о чем-нибудь думаешь?» — спросила она. «Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя. Останься только здесь, послушай хоть раз меня. Ты уйдешь. Я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо».
1: «Любая моя белочка», — говорил, лаская ее Карев, «ты словно плотвичка из тесного озера синего, которое видит с мелью ручейные истоки и, боясь погибели, и с того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя. Оденься ты странницей, возьми своего закадычного друга Яра посох и иди. Ты можешь весь этот яр унести с собой. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь. Сердце ничего не теряет. Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно, — сказал Олимпиада. Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русалка. Полюбила тебя живого, тут и я несчастлива, и ты.
2: «Эй, вы голуби!» — крикнул Филипп. «Полно вам ворковать! Помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил».
1: «Дешево же ты, воробей, платишь!» — засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы. С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу. В окно стучался ветер.
2: «Пожар!» — сказал Филипп, указывая на огненную осину. «Вон что делает холодная пора-то».
0: «Хорошо!» — со сверкающими глазами подумал Олимпиада. «Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него». В дверь кто-то заскребся. Олимпиада отворила и увидела кошку. «Милая!» Нежно протянула руки. «Где ты пропадала? Я уж давно не сержусь на тебя». Посадила на колени, стала гладить. Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки. Кошка пучила глаза, и мурлыча сама гладилась об ее руки.
1: Ветер подсвистывал. Летели листья, листья, листья. И, шурша о чем-то, говорили.

Фрагменты романа Сергея Есенина «Яр» читал Владимир Еремин. Над передачей работали режиссер Аркадий Абакумов, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, редактор Наталья Шолохова.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире парижский выпуск программы «Человек и общество». Здравствуйте. У микрофона Фатима Салказанова. Сегодняшний выпуск программы «Человек и общество» целиком посвящен проблеме страха. Что такое страх? Как он насаждался в Советском Союзе и к каким привел последствиям? Об этом расскажет известный историк, профессор Парижского университета, политический эмигрант из СССР Михаил Геллер. Затем вы услышите беседу парижского корреспондента «Радио Свобода» Семена Мирского с популярным советским драматургом Гюлю Эдлисом и познакомитесь с мнением о страхе в СССР сегодня бывшей советской политической ссыльной Мальвы Ланды. Начнем с того, что страх может быть личным и коллективным. К этой проблеме мы еще вернемся в ходе нашей передачи. А пока мой первый и главный вопрос к гостю парижской студии «Радио Свобода» профессору Михаилу Геллеру. Михаил Яковлевич, что такое страх вообще и что такое страх в СССР?
1: Страх испытывают уже маленькие дети. Еще ничего не зная о жизни, едва в нее вступив, они уже боятся. Темноты, неожиданных звуков, одиночества. Французский историк профессор Делюмо в книге «Страх на Западе» открывает ее словами: «В Европе начала нашего времени страх, закамуфлированный или открыто проявляемый, присутствует всюду». Это, конечно, относится и ко всем другим регионам земного шара. Всюду в определенные периоды истории были эпохи интенсивного страха, периоды его ослабления. Боялись, например, ведьм, боялись эпидемий, боялись нашествий. Профессор Делюмо определяет страх как эмоцию шок, предваренную часто неожиданностью, вызванную осознанием присутствующей и давящей опасности, которая, как мы думаем, угрожает нашей сохранности. И, чтобы закончить теорию, вспомню Дарвина. Он говорил: страх – наиболее удручающая из всех эмоций, он вскоре вызывает полный, беспомощный упадок сил. Октябрьская революция открывает новый период в истории страха. Впервые он организуется в масштабах государства, впервые он сознательно и планомерно используется как инструмент власти. Официально объявляется, что страх является оружием для защиты революции и средством обработки сознания человека. Юная революция не стыдится еще ни себя, ни своих средств, ибо они ведут к светлой цели. Ленин объявляет 21 ноября 1917 года: «Мы хотим организовать насилие во имя интересов рабочих». Троцкий теоретически обосновывает необходимость страха. «Устрашение, — пишет он, — есть могущественное средство политики и международной, и внутренней. Война, как и революция, основаны на устрашении. Революция убивает единицы, устрашает тысячи». Единицы — это, конечно, риторическая фигура. В 1920 году, когда Троцкий писал о страхе, жертвы революции насчитывались сотнями тысяч, и это было только начало. Важнейшим инструментом устрашения населения Республики Советов была политическая полиция Ленина ВЧК. История любит иногда пошутить. Переехав в Москву, ВЧК заняло помещение страхового общества «Россия» и принялось наводить не страх, а ужас на страну, на Россию. В романе Оренбурга «Рвач», написанном в 25-м году, читаем, цитирую, «два слога, страшные и патетичные для любого гражданина, пережившего годы революции, два слога, предшествовавшие маме, ибо ими пугали в колыбели, как некогда букой, и сопровождавшие несчастливцев даже после смерти, вплоть до выгребной ямы, которые запамятовать не дано никому». Конец цитаты. Два слога – это ЧК. В 1922 году название меняется, но товарищ Дзержинский предупреждает: надо, чтобы это название, ГПУ, внушало еще больше страх, чем ВЧК. Менялись названия, но деятельность органа страха ширилась, делалась все более успешной. Сегодня без устали разоблачаются сталинские преступления 30-х, 40-х, 50-х годов. Совершенно справедливо и все еще недостаточно. Но счет преступлениям начинают вести где-то слишком поздно. А страх, вполне обоснованный, жил с первого дня захвата власти большевиками. Это объясняют так. Революция должна защищаться. В гражданской войне брода нет. В 1931 году 300 советских театров играли пьесу Александра Афиногенова «Страх». Ученый, физиолог профессор Бородин объяснял со сцены, что 80% обследованных советских граждан живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьяне – насильственной коллективизации, советский работник – непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник боится обвинения во вредительстве. Профессор Бородин заключал: «Мы живем в эпоху великого страха». Он говорит о 20-х годах, о времени, которое иногда пробуют сегодня представить как тот рай, куда нужно вернуться. После того, как 20-е годы были названы эпохой великого страха, нет в языке слов, чтобы найти превосходную степень для определения уровня страха в сталинские годы. Но вот Сталин умер. В 1966 году, через 13 лет после смерти отца народов, Евгений Евтушенко написал стихотворение «Страхи», в котором с удовлетворением писал: «Умирают в России страхи. Это стало сегодня далеким». Это были, конечно, благие пожелания поэта, образец соцреализма, требующего показывать то, что будет, как если бы это уже было. Незадолго до публикации «Страхов» прошел процесс Синявского и Даниэля. Через год КГБ возглавит Юрий Андропов. Начнется война с диссидентами. Кое о чем из этого можно уже говорить. Но важно отметить, что страхи мучили не только инакомыслящих. И в этом их главная особенность. Боялись все. На 27-м съезде партии яркую речь, обратившую на него внимание, произнес новый секретарь ЦК Борис Ельцин. Он громил брежневскую эпоху, осуждал привилегии. Выступая после съезда на Большом собрании, Ельцин получил записку, в которой задавался вопрос: «А почему вы раньше молчали?» Вопрос логичный. Почему раньше молчал и делал карьеру, дойдя до поста первого секретаря Свердловского обкома партии? Со свойственной ему прямотой Борис Николаевич Ельцин объявил: «Я боялся». Прямо, резко, мужественно. С тем только, что точно такой же ответ на тот же самый вопрос 20 лет назад дал Никита Сергеевич Хрущев. «Почему вы раньше молчали?» – спросили Хрущева. «Я боялся», – ответил он. Хрущева при желании понять можно, он боялся Сталина. Ельцин боялся Брежнева. Хрущев боялся смерти. У Сталина разговор был короткий. Ельцин боялся, как выразился Василий Гроссман, вместо черной икры получить красную. Несмотря на несовместимость наказания, страх выполнял ту же функцию. Хрущев беспрекословно выполнял приказы Сталина, Ельцин – Брежнева.
0: Михаил Яковлевич, вы сказали, что Хрущев боялся Сталина, Ельцин боялся Брежнева. Но вот я только что была в Москве и могу вас заверить в том, что сегодня никто не боится Горбачева, например. Страх перед руководителями явно пошел на нет.
1: Сегодня стали меньше бояться репрессий. Родились другие страхи. Исчезло чувство безопасности. Остро ощущается угроза межэтнических взрывов. И родился страх, присущий, как мне кажется, прежде всего интеллигенции. Страх потерять Горбачева. Сборник статей, написанных к 19-й партконференции виднейшими сторонниками перестройки, называется «Иного не дано». Авторы хотели передать названием «Другого пути, кроме перестройки, нет». Постепенно заголовок принял иной смысл. «Иного не дано». Другого руководителя у нас нет, как страшно, если с ним, не приведи и помилуй, что-нибудь случится. Василий Ключевский писал, что два поколения непуганных татарами русских людей должны были вырасти, прежде чем удалось на Куликовом поле разбить Мамая. Освобождение от страхов – процесс долгий, но необходимый.
0: Михаил Яковлевич, вы говорите, что у советской интеллигенции родился новый страх – страх потерять Горбачева. Но ведь и этот страх – страх потерять своего вождя, руководителя. Кстати, это чувство совершенно незнакомо людям на Западе. Тоже не новинка в СССР. Точно так же советские граждане боялись потерять Сталина, ведь, казалось бы, смерть палача не такая уж большая потеря для страны. Есть ли что-нибудь общее между тогдашним страхом потерять Сталина и сегодняшним страхом потерять Горбачева?
1: Нет, я думаю, это страхи разные. Когда вы говорите «потерять палача – небольшая потеря», Сталин не воспринимался тогда, и не нужно модернизировать историю, как палач. Его смерть не воспринималась как смерть палача, а как смерть отца, тем более любимого, что страшного. Потеря Горбачева связана с опасением, что завтра после Горбачева будет хуже, чем сегодня при нем.
0: Спасибо. Говорит Радио Свобода. У микрофона Фатима Салказанова. В эфире парижский выпуск программы «Человек и общество». Итак, вы познакомились с мнением профессора Парижского университета, историка Михаила Геллера о страхе. Михаил Геллер – политический эмигрант. А что думает о проблеме страха в СССР советская интеллигенция? Включаем запись беседы парижского корреспондента «Радио Свобода» Семена Мирского с популярным советским драматургом Юлио Эдлисом. Кстати, главная редакция литературно-драматических программ Центрального телевидения скоро покажет новый фильм-спектакль по пьесе Юлио Эдлиса «Тройка». Это спектакль о палачах из так называемых «троек», о палачах-особистах. В годы сталинского террора так называли членов особого совещания, в массовом порядке выносивших смертные приговоры.
2: Юлий Филиппович, поскольку общая тема нашей сегодняшней беседы, как мы с вами договорились, это страх, тем более, что страх является незримым, но главным героем вашей последней опубликованной вещи. Это пьеса «Тройка», журнал «Советская драматургия» номер 2 за 89 год. То поговорим о страхе.
3: Ну что ж, я готов.
2: Чего вы боитесь?
3: Я боюсь крушения тех надежд, которые мы все сейчас испытываем в Советском Союзе, потому что однажды мы были свидетелями такого крушения надежд, я имею в виду 60-е годы, хрущевскую оттепель, как мы ее тогда, да и сейчас называем. Вот, пожалуй, если называть это страхом, может быть, можно было бы найти более какое-нибудь удобное и точное слово, то, пожалуй, для меня самое, ну, то, в чем я вижу опасность для себя и для общества, в котором я живу и частью которого являюсь, это вот незавершение, крушение надежд. Потому что тогда жизнь для меня стала бы не то что невозможной, просто бессмысленной. Ибо мы уже свыклись с мыслью, более того, мы выстрадали ее, что жить как прежде нельзя. Надо жить иначе. И нам как бы история предложила вот альтернативу – жить иначе. Мы решились на это. Это оказалось, должен вам заметить, гораздо труднее, сложнее, чем мы предполагали, когда все начиналось 4 года тому назад. Но это рухнули иллюзии, но не надежды. Надежды в нас живы. И вот неосуществление надежд, вот это страшно. Вот этого, пожалуй, я более всего боюсь, хотя надежда во мне и жива.
2: Юлий Филиппович, в чем специфическое различие того страха, который царит в вашей пьесе «Тройка», пьесе о страхе, и теми страхами, о которых вы говорите в наши дни? Могли бы вы для слушателей «Радио Свобода» развить эту мысль, параллель и противоположности, если они существуют?
3: Охотно, потому что я задумался над этим и когда писал пьесу «Тройка», и когда она репетировалась. Пьеса уже опубликована, уже на нее отклики есть. В чем разница? Я вам могу сказать. Если раньше страх был силой как бы основополагающей для государства и для общества. Если государство и общество, может быть, даже не отдавая себе в этом отчет, опирались на страх как на консолидирующую некоторую силу, этот страх мог называться по-разному, иметь много обличий, как-то ответственность, обязанности, дисциплина, патриотизм и так далее. Тут формы было много. То есть страх скреплял общество. И не только на поверхности. Он достаточно, увы, глубоко и быстро, если хотите, пронизал общество, все клеточки общества. Мы жили с этим страхом в душе, не замечая уже его, привыкнув к нему и считая его органической частью жизни. И если вспомнить 60-е годы, когда мы начали как бы избавляться от этого страха, нам было нетрудно от него избавляться, потому что это как бы сходила наша собственная шкура, знаете, как у змеи весною. Мы избавлялись от чего-то, что было органической частью нас самих. Сегодня страхи, ну, скажем, да, страх перед тем, а как разрешится проблема Карабаха, как решится вопрос о новом федеральном устройстве государства, то есть судьба прибалтийских республик, как решится вопросы экономической реформы, экономические проблемы, межнациональные, что самое трудное и самое именно страшное, это уже как бы множественные страхи. Но они уже противостоят обществу. Общество уже не хочет их. И мучительно подчас, с трудом, спотыкаясь, оскользаясь на ровном месте, ищет пути избавления от этих страхов, то есть решение проблем, причин их порождающих. И вы это назвали страхами. Ну что же, употребим это слово. Я бы сказал опасение, я бы сказал беспокойство у меня. Но в данном случае я, вероятно, могу произнести, так сказать, слово «мы», у нас, это вызывает наибольшее беспокойствие. И это труднее всего преодолимо. Но, думаю, преодолимо, потому что, если вы заметили, ну, скажем, прибалты выступили с целым пакетом предложений абсолютно конституционных, продуманных, взвешенных, более того, рассчитанных как бы на арифмометре, и которые реализуемы, и даже, на мой взгляд, вполне. Вся штука заключается в том, что наше сознание отстает от бега событий. События развиваются с убыстряющейся скоростью, и они обгоняют как сознание массы, так, я бы сказал, и сознание и интеллектуалов, и того радикального ядра в руководстве партии, возглавляемого Горбачевым, которым приходится осмысливать на ходу целый ряд проблем, которые вчера еще не существовали, сегодня они возникли.
2: Юрий Филиппович, возвращаясь к теме, которую я, может быть, для себя несколько опрометчиво назвал сквозной темой нашей беседы, к страху, есть ли, насколько вам известно, другие коллеги по писательскому цеху, которые занимаются этой же проблемой?
3: Да уж наверняка. Вы знаете, чем занимаются? Ну, я-то написал пьесу, с вашего позволения, лет 14-16 тому назад. И никому ее тогда, как вы понимаете, не показывал. Это было достаточно опасно. Вот тогда-то я знал, что такое страх. Я ее не показывал. Более того, я даже сжег рукопись. А в прошлом году произошел какой-то психологический феномен. Я вдруг вспомнил пьесу от первой реплики до последней. Буквально в течение нескольких дней ее как бы под диктовку записал. Ну вот, предположим, в Неве только что закончили печатать роман «Злобина. Демонтаж». Сатирический роман «Злобина. Демонтаж». Тут очень важно, что сатирический, потому что, знаете, опять же, воспользуюсь чьей-то максимой, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, и это расставание окончательное, то вот Злобин и смеется. Речь идет о демонтаже гигантской фигуры Сталина на Волгодонском канале. Это тоже вот о том, как мучительно, как трудно преодолевается страх. Но вы знаете ли, вкусив однажды, испив глоток свободы, трудно, а может быть и невозможно вернуться к состоянию постоянной опаски, постоянного страха. Мы избавляемся, скажу осторожнее, от романтических иллюзий, от юношеских как бы упований на то, что все можно сделать за один раз, за один скачок, быстро, легко. Надо только издать новое постановление ЦК партии или Совета министров, надо собрать Верховный Совет и То есть по старинке принять постановление, принять решение, и все будет меняться. Это были иллюзии. Так вот, от иллюзий мы избавились. Мы уже не ждем быстрых, легких перемен в одночасье, так сказать, легко достижимых. Я думаю, что мы теперь должны вооружиться и начали вооружаться, ну, если можно сказать, терпением взрослых людей. А что еще произошло? Да, вот со страхами, вы знаете, они нас покидают. Отсутствие страха становится, будем осторожными, становится органической формой существования.
0: Вы слушаете передачу «Человек и общество», целиком подготовленную в парижском Карпункте «Радио Свобода». У микрофона Фатима Салказанова. Регулярные слушатели «Радио Свобода» хорошо знают имя Мальвы Ланды. Мальва Ланда – героическая личность, хотя сама, конечно, героем себя не считает. Дело в том, что в страшные 70-е годы Мальва Ланда вела себя бесстрашно. Она активно участвовала в правозащитном движении, была одним из членов основателей московской хельсинкской группы, провела в ссылке больше 5 лет. Я попросила Мальву Ланду сказать нам, согласна ли она со словами Юлию Эдлиса о том, что люди в СССР сегодня освобождаются от страха. Я задала Мальве Ланде еще один вопрос. Все ли освобождаются от страха? Она ответила.
4: Не все освободились от страха. Страх остается. Процесс некоторый имеет место. Для одних он зашел дальше, для других он очень недалеко зашел. Люди не только тревожатся там за будущее, люди опасаются. Большее количество людей понимает, что если не сию минуту, то завтра их могут за это так или иначе ударить. Я уверена, что страх еще существует. Но можно сказать, что это, вот, например, когда-то даже в очереди говорить, что там нехорошо, и очереди во времена моей молодости боялись. Сейчас ругают непорядки, такие как очереди, как недостача продуктов, как очень плохое обслуживание, чем дальше, тем хуже медицинское. И это говорят, тем более, что это еще и пишут. Вопят по поводу распространения иголками этими, шприцами СПИДа и так далее. Но режим... Одни потому, что считают, что лучше и не бывает, а другие боятся просто.
0: То есть ругают последствия советской власти, неизбежные последствия советской власти, а саму советскую власть
4: мне
0: ругают.
4: Мне очень нравится ваша формулировка.
0: Те же вопросы, которые я задала Мальве Ланде, я задала и профессору Парижского университета Михаилу Геллеру. Михаил Яковлевич, мы только что вместе слушали беседу Семена Мирского с советским драматургом Юлию Эдлисом. Мне бы хотелось узнать, согласны ли вы с его мнением, что страхи покидают советских граждан, что отсутствие страха становится в СССР органической формой существования.
1: Мне трудно спорить с человеком, который там живет и приехал ненадолго сюда. Но я позволил бы себе усомниться в его утверждении. Я не верю в то, что страхи перестают быть органической формой существования. Совсем недавно я прочитал киноповесть Кабакова «Невозвращенец». О будущем, очень близком будущем Москвы, Советского Союза, она является самым ужасным выражением тех страхов, многочисленных, бесчисленных, которыми живет советское общество. Фатима Александровна, вот вы только что вернулись из Советского Союза, а вы как считаете, есть еще страх в СССР или уже его нет?
0: Ну, мне лично близка точка зрения Мальвы Ланды, сказавшей, что в Советском Союзе одни освобождаются от страха, другие продолжают жить в страхе. У меня сложилось ощущение, что КГБ не дремлет, стукачи активны, как и раньше. Только сегодня некоторые боятся их меньше, чем раньше. И все же страх у людей чувствуется очень сильно. Ну, вот я приведу конкретный пример. В дни, когда я была в Москве, газета «Труд» опубликовала статью о проституции в СССР. И если бы я познакомилась с этой публикацией в Париже, я бы решила, что это очень смелая, очень мужественная статья. В Москве же она показалась мне очередным подтверждением того, что большинство советских граждан, в том числе и журналистов, продолжают панически бояться КГБ и милиции. В этой статье приводятся, например, такие факты. За вход в гостиницы, где проживают иностранцы, проститутки платят до 50 рублей, а внутри гостиницы их, как сказано в статье, охраняет система. Я жила в Москве в гостинице «Интурист». Я знаю, и любой, в том числе и автор статьи, знает, кому платят проститутки за вход в эти гостиницы. Они платят гэбистам, стоящим у входа. Все знают, что система, которая охраняет проституток в этих гостиницах, называется система КГБ, но об этом не принято говорить. Все знают, что группа шоферов, которая круглосуточно толпится у входа в гостиницу «Интурист», дает взятки и гэбистам, и милиционерам. Гэбисты в гостинице «Интурист» и одеваются, и ведут себя как сутенеры. Но я никогда не видела в советской печати ни одной статьи о коррупции сотрудников КГБ. Эта тема табу, видимо, потому что орган массового устрашения должен на всякий случай оставаться органом массового устрашения. Наша передача подходит к концу, но я бы хотела напомнить еще об одном аспекте страха. Возможно, это прозвучит несколько парадоксально, но коллективный страх может иметь и тяжелейшие экономические последствия. Ученица Зигмунда Фрейда, психоаналитик Мелани Кляйн, писала: «Страх порождает ненависть, ненависть порождает стремление к разрушению». В годы кровавого чекистско-гибистского террора советские граждане прошли через период тотального страха. С криками «Смерть врагам народа» и с анонимками на сослуживцев и на родственников прошли через период ненависти. Согласно теоретикам психоанализа, люди, испытывающие страх и ненависть, не способны к созидательному труду, они способны только к разрушению. Это значит, что и оздоровление советской экономики будет возможно только в том случае, если советские граждане будут освобождены и от страха, и от ненависти. А это, в свою очередь, будет возможно только в том случае, если деятельность КГБ и МВД будет поставлена под полный контроль правозащитных общественных организаций и авторитетной комиссии народных депутатов, и если слово «враг» будет употребляться только в своем прямом значении – военный противник во время военных действий, и исчезнут словосочетания, вселяющие ненависть и воспитывающие у людей готовность к физической или политической расправе – классовый враг, враг перестройки, идеологические враги, враждебные голоса, враги социализма и так далее. На этом передача «Человек и общество», подготовленная в парижском карпункте «Радио Свобода», закончена. В передаче участвовали Михаил Геллер, Семен Мирский, Юлию Эдлис, Мальва Ланда, режиссер Анатолий Шагинян. Вела передачу Фатима Салказанова. Наш адрес: радио Либерте, 20 Авеню РАП, РА2П, 75-00-7, Париж, Франция. До скорой встречи!

0: В эфире «Радио 1» Останкино. Творческое объединение «Слово» приглашает вас послушать литературную передачу. У микрофона артист Кирилл Столяров.
1: Сегодня «Радио 1» начинает новую серию передач, посвященную возрождению духовности в нашем Отечестве. Прошлая программа, которая называлась «По страницам исторических романов» и была посвящена подвижникам земли российской, получила отклик, и нам это очень приятно. Причем случилось это не только в Москве, но и в регионах, таких как Псковская область, Нижегородская область. Рассказывали мы о великом адмирале Федоре Федоровиче Ушакове, о святом князе Александре Невском, о замечательных наших полководцах Суворове, Румянцеве, Потемкине, о Сергии Радонежском, о тех людях, которые остались в памяти многих поколений. Ныне Останкино «Радио 1» и «Банк Нефтепродукт» начинают новую серию передач, которую мы назвали «Давних писем откровения». Эта передача будет о замечательных людях нашего Отечества, писателях, художниках, поэтах, артистах, композиторах, общественных деятелях, об их переписке, где раскрывалась их душа. И мы хотим познакомить вас с письмами Гоголя, с письмами Чехова, Рахманинова и Чайковского, с перепиской преподобного Амвросия Оптинского, с письмами Врубеля и Цветаевой, с письмами великого маршала Жукова и Суворова. Но нам бы хотелось, чтобы возникла обратная связь, чтобы вы сказали нам, о ком бы вы хотели услыхать. И таким образом мы могли бы компоновать и строить цикл наших передач.
0: Давних писем откровения. Сегодняшняя передача посвящена переписке Николая Васильевича Гоголя с Александрой Осиповной Смирновой, урожденной Рассет. Александра Осиповна была одной из самых замечательных женщин первой половины XIX столетия. Без ее имени не полны страницы истории русской культуры, повествующие о Пушкине, Жуковском, Гоголе, о блистательном круге литераторов 1820-30-х годов, о духовной жизни русского общества.

0: Знакомство Гоголя со Смирновой произошло летом 1831 года. Общение с ней Гоголь не прерывал до конца жизни.
1: «12 октября 1844 года. Франкфурт. Ваше миленькое письмецо мною получено. Благодарен много. Состояние ваше, как я вижу, совершенно хорошо». Вас удивляет то, что вы до сих пор не скучаете в Петербурге. Так и быть должно. Скучать должны те, которые видят, что им нечего делать, а у вас, слава Богу, дел столько, что не оберешься. Нет хотя расположения к чтению и молитве. Это знак, что следует не теорией, а практикой заниматься. Хандры не бойтесь. Помните, что в минуты уныния Бог к нам ближе, чем когда-либо, если только вы не позабудете позвать Его. Поверьте, что если бы вы сами не испытывали уныния, то не могли бы и другому помочь в унынии. Стало быть, такие минуты, если и даются, или справедливее попускаются, то слишком недаром. Я вам советую, между прочим, раза два в неделю помолиться, но помолиться сильно, крепко и со слезами о близком вам человеке, чтобы Бог ниспослал в его душу все, что нужно для истинного и душевного его счастья. Такая молитва не пропадает даром. Притом после слез такого рода просветляются наши глаза, и мы видим многое, чего прежде не видели, находим средства, где прежде не находили. Но об этом предмете довольно. Обратимся к другому. Не мешает, однако же, вам сказать насчет уныния, что у Софьи Михайловны есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния. Может быть, вы отыщете в них что-нибудь и для себя, если будете в нем обретаться. Но лучше избегать его заблаговременно. Напрасно вы сердитесь на Сологуба за то, что он на другой день по приезде жены был на вечере у Адоевского. Тут еще нет ничего худого. Вы знаете сами его натуру. Боже, сохрани даже делать ему на этот счет какие-либо замечания с чьей бы то ни было стороны. Пусть его бывает на вечерах. Неужели думаете, что это будет лучше, если он останется дома, будет ворчать и развалится медведем? Не от общества, но от совершенно дурных обществ, где картежи и прочие следует приятелям отталкивать его. Но и тут не другими словами они могут оттолкнуть его, как в таком роде. Не стыдно ли тебе, брат, имея все таланты для того, чтобы быть принято в лучшем обществе, знаться черт знает с кем? Словом, на такой род людей магнетическую силу имеет слово «дурной тон», которого они иногда боятся. Нужно, чтобы все его приятели, то есть те, которые любят, особенно Софью Михайловну, составили бы напротив у него маленькие вечера и напрашивались бы к нему, чтобы в вечеру Софья Михайловна была не с ним одним, а вместе с вами. А вы доставляете ему иногда случай блеснуть перед вами. пусть его порисуется. Вы потом, со временем, найдете на него средство подействовать хорошо. А вдруг сделать из него другого человека, об этом и не помышляйте. На публику не смотрите. Помните, что она глядит на все сверху, а внутрь не заглядывает. Но не забывайте также и того, что с вами теперь будет легче ужиться другим, чем прежде, и что вы теперь больше можете иметь хорошего действия на других, чем прежде. Вы, между прочим, одного человека позабыли, на которого прежде всех вам следует обратить внимание. Вы позабыли мужа Николая Михайловича. В нем есть много истинно доброго, а все недостатки его, но кто ж другой может их так знать, как вы? Вам знаком всякий уголок его души. Кто же может оказать истинно братскую помощь ему, как не вы? Будьте только терпеливы. Бог вам здесь поможет. Избегайте этой ретивой прыти, которая бывает часто у женщин, которые хотели бы вдруг прямо из солдатов произвести в генералы, позабыв, что есть и офицерский, и капитанский, и майор.

больше знаете. Вы знаете, что я могу быть ближе всех других гордости. Знаете также, что проступков может быть у меня больше, чем у всех других, потому что я, как вам известно, соединил в себе две природы – хохлика и русского. Смотрите же, мы должны слишком заботиться друг о друге, слишком оберегать друг друга от всего порочного, чтобы потом, когда мы оба будем у небесного нашего родителя, броситься нам безукоризненно друг другу в объятия и не попрекнуть бы, что на земле пропустили что-нибудь сделать друг для друга. Затем прощайте, обнимаю вас, ваш Гоголь.

3 ноября 1844 года, Петербург. Любезный Николай Васильевич, 2 дня только, и в душе моей благодатная перемена. Все тревожное, мятежное пропало вдруг перед светом чистым и прекрасным, который меня озарил. В воскресенье я еще страдала, томилась в гневе, боялась за себя и не предвидела конца этому состоянию. В понедельник состояние это дошло до отчаяния. А вечером солнце взошло. И с тех пор я так счастлива, как в лучшие счастливейшие минуты с вами, проведенные в Ницце. Да благословит вас Бог! Вы, любезный друг, выискали мою душу. Вы ей показали путь. Этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется и невозможно. На нем растут прекрасные розы, благоуханные, сладко душу успокаивающие. Обо мне шли такие слухи, и еще идут теперь, что каждый почитал бы себя вправе со мной обходиться самым презрительным образом. Да ну и поделом мне. Ведь лучше за грехи здесь платится. Тут достается не только за то, что действуешь вопреки мнению и правилам общественным, но и за то, что душу свою мораешь, пачкаешь и губишь даром, и от того, что не понимаешь, что такое душа. Если бы мы все вполне понимали, что душа — сокровище, мы бы ее берегли больше глаз, больше жизни. Но не всякому дано почувствовать это самому. И не всякий так счастливо нападает на друга, как я. На днях сидел у меня поп. Мы с ним провели утро от 11 до 4 часов. И едва ли можно так поговорить с католическим попом. Теперь прощайте, любезный друг мой. Молитесь Богу обо мне, чтобы он меня сохранил в чистоте душевной. Боюсь похвастать, а меня не тревожат более скверные мысли. Я слишком занята. День у меня пролетает весь в деле, хотя я и не читаю. А у Бога прошу для вас смирения. Мне страшно, чтобы вы, видя влияние свое на людей, не возмечтали. Я ведь сама имею эту слабость. О себе возмечтать, а этот грех куда ведет далеко? Знайте, что вам вперед не должно ни у кого занимать, как только у меня. У меня есть оттуда деньги, перед кем вся Россия в долгу. Имеется в виду Николай I. Меня там знают и не отказывают. Двадцать шестого ноября 1844 года.

0: Петербург. Сегодня я свое воскресенье подгадила. Легла вчера рано, читала долго, заснула в 3 часа. Встала в 10 и застала обедню за Херувимской. От этого у меня голова никуда не годилась, заснуть мне помешали. Я читала всякую всячину. Между этой всякой всячиной читала статью Хомякова в библиотеке для воспитания о Федоре Иоанновиче. Это вещь удивительная. Тут в одном месте вылилась совершенно ваша душа. Я вам выписываю одну страничку, она же последняя и прекрасно венчает все намерение этой статьи. Конечно, нельзя сомневаться, что Годунов, облеченный в полную доверенность царскую, управлял всеми делами государства. Но можно быть уверенным, что даже и без Годунова царствование Федора Иоанновича было бы временем мира и славы для его подданных. Если государь правдолюбивый, ищет доброго совета, добрый совет является всегда на его призвание. Если государь христианин, уважает достоинство человеческое, престол его окружаются людьми, ценящими в себе выше всего достоинство человеческое. Ум многих, пробужденный благодушием одного, совершает то, чего не могла бы совершить мудрость одного лица, и предписания правительства, согретого любовью к народу, исполняются не страхом, а теплую любовью народную. Любовь же одна созидает и укрепляет царство. Поэтому не приписывайте всего царскому советнику Борису Федоровичу Годунову и знайте, как много Россия была обязана царю Федору Иоанновичу. Вспоминайте его имя с благодарностью. И когда пойдете в Кремль, в Архангельском соборе, в южной стороне, в пределе, поклонитесь гробу доброго царя Федора Иоанновича, последнего из венценосцев Рюрикова рода. Вы требуете от Тургенева письмо Чаадаева по случаю его диспута в университете. Вам будет приятно узнать, как все происходило. Но говорят, будто бы Чаадаев подсмеивается тут над ним или лучше над тенденцией, отдавая справедливость таланту и знанию. Дело в том, что очевидцы рассказывают чудеса о его хладнокровии и скромной уверенности. Сам же он и не понимает об этом триумфе. Умен он очень и добр, и чист сердцем, но ясность совершенную тогда получит, когда поверит безусловно истине. Тогда обретет науку, тогда готов будет на дело, не на дело бесплодное, каково оно без веры, а на дело, исполненное любви. Тогда, может быть, если Богу угодно, он его и уполномочит для будущности. Это я ему все повторяю беспрестанно и пророчу смерть духовную без веры. Впрочем, я вам письмо Чаадаева соберусь силами и перепишу. А вы молитесь всегда за Россию, за всех тех, которым нужны ваши молитвы, и за меня грешную. Вас много-много. И с живою благодарностью любящую. Вы мне сделали жизнь легкую. Она у меня лежала тирольской фурой на плечах. А признаться ли вам в своих грехах? Я совсем не молюсь, кроме воскресенья. Вы скажите мне, очень ли это дурно? Потому что я, впрочем, непрестанно, иногда свободно, иногда усиленно себя привожу к Богу. Я с линцой. Поутру проснусь поздно, и тотчас начинается житейская суета хозяйственная, и дети являются. Не менее того я часто твержу, едино же есть на потребу. И даже чувствую, что от светского самолюбия и тщеславия я вовсе отпала. Кое-когда и промелькнет гордая мысль, но в виде тех болезненных мыслей, которые выгоняются псалмами. Однако вы знаете сердца хорошо. Загляните поглубже в мое и скажите, не гнездится ли где-нибудь какая-нибудь подлость под личиной доброго дела или чувства? Святой Франциск Сальский где-то говорит, я сам целая епархия, которой труднее руководить, чем 10 000 душами. Святой Франциск себя хорошо знал и был чист, как ангел. А я вам известна во всей своей черноте. И можете ли вы придумать, что точно так скоро сделалась благодатная перемена во мне? Или я только себя обманываю? Или приятель так меня ослепил, что я не вижу ничего и радуюсь сердцем призраку? Эта мысль меня иногда пугает в лучшие минуты жизни, когда я точно чувствую, что сердце согрето любовью беспредельной и благих намерений, и желаний. Что вы так давно не пишете? Перестаньте хандрить. Ее-то хандру, и надобно прогнать живым участием ко мне. Ведь я еще все-таки на самой низкой ступеньке стою, и вам еще не скоро меня оставлять. Напротив, вы более чем когда-либо мне нужны. Прощайте, люблю вас много и премного.
1: Марта 1845 года. Франкфурт. Отвечаю вам на письмо ваше от 1 марта. Во-первых, благодарю за него. Здоровье мое как бы немного лучше. От денег не откажусь. Единственное, чтобы не спорить с вами, бесполезно. Но если только милость Божия будет так велика ко мне и пошлет мне освежение и силы для труда, то я вам их выплачу, и вы должны будете принять эту уплату, ибо с таким условием и с такой милостью Бога у меня будет гораздо больше денег, чем можете вы думать, потому что расход тех сочинений, которые бы мне хотелось пустить в свет, то есть произведений нынешнего меня, а не прежнего меня, был бы велик, ибо они были бы в потребу всем. Но Бог, который лучше нас знает время всему, не полагал на это своей воле, отъявши на долгое время от меня способность творить. Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием в виде бессилия и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать. И все выходило принужденно и дурно. И много-много раз тоска и даже чуть-чуть не отчаяние овладевало мною по этой причине. Но велик Бог, свята Его воля, и выше всего Его премудрость, не готов я был тогда для таких произведений, каким стремилась душа моя. Нужно было мне самому состроиться и создастся, прежде чем думать о том, как бы состроить и создать других. Нельзя изглашать святыни, не осветивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу. И не будет сильно и свято наше слово, если не осветим самые уста, произносящие это слово. Друг мой, добрый и прекрасный, помолитесь обо мне. Помолитесь сильно и крепко, чтобы воздвигнул Господь ко мне творящую силу. Благодатью Духа Святого она может быть только воздвигнута, и без сей благодати пребывает она, как мертвый труп во мне, и нет ей оживотворения. Слышу в себе силу, и слышу, что она не может подвигнуться без воли Божией. Молитесь же, друг мой, крепко и крепко, как только можете молиться, так помолитесь обо мне. От болезни ли обдержит меня такое состояние, или же болезнь рождается именно от того, что я делал насилие самому себе возвести дух в потребное для творения состояние? Это, конечно, лучше известно Богу. Во всяком случае, я думал о лечении своем только в этом значении, чтобы не недуги уменьшились, а возвратилось бы душе животворные минуты творить и обратить в слово творимое. Но лечение это в руках Божьих, и ему одному следует его предоставить. Лето мне следует провести в путешествиях и переездах. Это действует на меня хорошо. В конце лета, думаю, отведать морского купания. С вами хотелось бы подчас сильно увидеться, но ехать в Россию теперь на короткое время не могу. С этим много хлопот, особенно возня выезжать вновь, и притом весьма скоро. Притом приезд мой мне был бы не в радость, а один упрек только себе видел бы я на всем, как человек, посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками, которому стыдно даже и заговорить, стыдно и лицо показать. Я слишком знаю и чувствую, что до тех пор, пока не съезжу в Иерусалим, не буду в силах ничего сказать утешительного при свидании с кем бы то ни было в России, а потому молитесь обо мне. Вновь вас прошу и умоляю, молитесь, чтобы Бог споспешествовал моему намерению, чтобы, во-первых, укрепил и послал мне возможность изготовить, что должен я изготовить до моего отъезда, и послать к вам вместо меня в Петербург. Это будет небольшое произведение, выборные места из переписки с друзьями, и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих, и которые поставят мне в избытке деньги, потребные для пути, а на осень и зиму, чтобы я мог переехать в Рим и провести это время плодотворно и как нужно душе моей, а с началом нового будущего года, чтобы мог я изготовиться к отъезду и приехать в Иерусалим к посту и Пасхе, а после Пасхи, исполнивши как следует пребывание в Иерусалиме, возвратиться в Россию. Тогда ступлю я твердой ногой на родную землю, и будет в радость и мне, и вам мой возврат, и всякому буду тогда быть может, в помощь, в каком бы положении он ни находился, в каком бы звании ни состоял, и какое бы место ни занимал, и всем буду родной, и мне все будут родные. Теперь же покамест и мне все чужие, и я всем чужой. Приехать в Россию мне хочется таким образом, чтобы уже не уезжать из России. Дух мой жаждет деятельности и томится от бездействия. Но не свершивши этого путешествия, я приеду на бездействие и на тоску в Россию. Любовь уже есть в душе, но не ужетворена и не благословенна еще силою вышнею, и не двигнется благодательным движением во благо братьям. Молитесь же обо всем этом. Вы уже другой раз говорите мне, чтобы я не скрывал того, что во мне от всех, да светят дела наши миру. Но того, что есть пока во мне, еще не так много, чтобы засветить миру, да и не от меня зависит, как видите сами, обнаружить его и двигнуть на показ. Ну, довольно. Пишу для вас. И не показывайте никому моих писем. Прощайте. Обнимаю вас от всей души. Весь ваш

Павлина, 19 июня 1845 года. Я у вас в долгу на два последние ваши письма. Этому причиной тоскливая лень, которая мною так овладела, так затмила все способности ума, что сама не знала, что говорила и делала. Меня уверяют, что я больна, и что воды помогут. Я пью эти воды и точно чувствую себя гораздо крепче телом. Но дух мой вовсе не спокойнее от этого, потому что беспрестанное воспоминание всех трудностей моего положения должно наводить тоску, а как ни верти и ни перевертывай, со всех сторон все выходит одно и то же. Не думайте, что я не могу не жить в том круге, куда забросила меня судьба. Совсем нет. Я очень спокойна и счастлива, когда сижу с братьями или друзьями. Но жить так, как я бы хотела, мне нельзя, потому что для детей надобно поддерживать светские отношения. И тут я нахожу опять страдания и отчуждение. Вы не поверите, до какой степени мне тяжело и трудно. Даже с Вьельгорскими более или менее говорят о светских мелочных интригах или приключениях. А я так живу далеко от всего, что не могу принести с собой ничего в состав этого разговора. Вы лучше, чем кто-либо поймете, как трудно тогда, когда питаешь в себе чувство, что ничего нет общего между теми, с которыми живешь. Нельзя всегда выливать изнутри, а слишком частые сношения с людьми порождают, наконец, какой-то застой в уме и кончается тем, что все переговоривши, нечего более сказать. Семейный все, семейный круг, наконец, делается скучен, а я почти не выхожу из него, исключая редких выездов к графине Нессельрот и во дворец. Впрочем, что об этом толковать? Этого не переделаешь. И Божия воля мне назначила теперь новую жизнь. Николай Михайлович получил место в Калуге. Он едет на днях туда. А я в октябре туда переселяюсь. Слова ваши исполнились, любезный друг. Вы мне писали, вас скоро не будет страшить губернаторство. И точно, я туда еду с радостью. В отсутствие этих мелочных страданий, по крайней мере, займусь делом. Я буду читать и писать, и тем наполню часы одиночества. Странно довольно, что мое одиночество везде повторяется. В Бадене, Ницце, в Париже, во Франкфурте. Все одно и то же. Наконец, и тут, где, по-видимому, мой дом. Я писала княжне Цициановой и попросила ее к себе на житье в Калугу, или лучше сказать, навеки. Она умная, добрая и меня любит. В жизни также страдала много, и потому отдала себя совершенно Богу. Может быть, и вы к нам подъедете? И тогда мы переговорим обо всем и передумаем вместе многое, о чем прежде не говорили. Странно довольно, что перед моими глазами теперь беспрестанно подымается, как безобразный великан, все мое прошлое. Тут сливаются и упреки себе, и часто возмущение сердца на судьбу, и ужасное отчаяние для детей. Словом, все призраки, угрюмые, печальные, наводящие на лоб морщины преждевременные. Принуждение улыбаться в свете мне так тягостно, что это похоже на гримасу, и даже чувствуется боль в щеках от этого, если долго приходится оставаться в кругу с чужими. Меня теперь занимают благотворительные общества. Я чувствую, что в этом круге действий есть что-то фальшивое, а не могу придумать, каким образом направить это. У нас везде заводят приюты, школы, пансионы.
принято уже, что каждая губернаторша должна ими заведовать. Отдавать отчет почти сюда, в Петербург. Это считается почти доказательством добродетели и доблести гражданской. Если я не буду этим же промышлять, то прослыву за весьма ненужную губернаторшу и могу даже повредить Николаю Михайловичу. А между тем, трудно мне придумать, как вывернуться из этой колеи, в которую влезло все наше бытие, и в особенности воспитание девиц, то есть будущих матерей нового поколения. Надобно найти середину между совершенным бездействием и этим полуделом. Говорят, что архиерей очень хорош у нас будет. Я считаю возможным многому научиться у него. Вспомню я не раз ваши мертвые души, но, к несчастью, смеяться более не могу этим недостатком. Они возбуждают теперь во мне сожаление. Не пеняйте на меня за эту правду. Кстати, о книгах. Тарантас Сологуба очень понравился государю. Он очень часто об ней говорил. Я желала бы знать ваше мнение о сей Тарантасе. Здоровье императрицы все почти одинаково. Насчет ее путешествия ничего не решено. Мне грустно подумать о дворе. Государь очень озабочен ее состоянием. Много тут есть перемен, а есть и благодатные. При оказии я бы вам это все пересказала, но теперь нельзя. Разговоры его приметно серьезные. Вот все, что могла заметить я. Бываю там раз в неделю, не более. И не сохраняя никаких сношений с двором вне этого круга царского, где были со мною постоянно ласковые и милостивые. Прощайте. Обнимаю вас душою и мыслью, друг мой. Сколько пришлось мне открыть и поведать того, что никому другому не сказала бы. Пусть да останется меж нами.

Вы слушали передачу «Давних писем откровения» по письмам Николая Гоголя и Александра Смирновой Рассет. Читали Нина Головина и Кирилл Столяров. Режиссер передачи Владимир Малков. Музыкальное оформление Елены Новиковой.

Здравствуйте, у микрофона Жанна Владимирская. Сегодня я предлагаю вам вернуться эдак столетия три назад и принять участие в событиях, которые происходили или могли произойти с нами, случись нам жить в те стародавние времена. Итак, усаживайтесь вместе со мной в запряженную рысаками коляску, устраивайтесь поудобнее на кожаном сиденье и вообразите себя, да кем хотите, тем и воображайте, с одним лишь условием, что на календаре 17-е столетие, и направляемся мы с вами в первое поселение британских колонистов на территории Вирджинии. Впрочем, в коляску мы пересядем уже на месте, а пока что, воспользовавшись моим излюбленным средством передвижения автомобилем, мы держим путь к юго-востоку от Вашингтона. До конечной цели нашего автопробега Вильямсбурга часа 4 езды. Если выехать на рассвете, то часов в 11 утра мы окажемся на красочной площади города Merchant Square. В том, что мы начнем путешествие именно отсюда, есть известный риск, ибо площадь, в соответствии со своим названием, настоящий торговый рай, который кого угодно может сбить с толку, то есть отвлечь от первоначального плана путешествия. Впрочем, особой беды не случится, если мы, прежде чем начать наш исторический экскурс, заглянем в один из ресторанчиков, где в это время еще сервируют завтрак. Отказаться от возможности отведать политых кленовым сиропом блинов, они называются бельгийские вафли, изготовленных в специальных сковородах, или яичницы с поджаристой ветчиной и свежезаваренного кофе, было бы с нашей стороны непростительным легкомыслием. А вслед за этим можно усаживаться в коляску и начинать осваивать уже пространство исторического треугольника, в который помимо Вильямсбурга входят города Джеймстаун и Йорктаун, расположенные на полуострове, омываемом речками Джеймс и Йорк, восточнее нынешней столицы Вирджинии – Ричмонда. Джеймстаун, первое историческое поселение Вирджинии, был основан с одобрения английского короля Джеймса I и при финансовой поддержке Вирджинской компании. 26 апреля 1607 года 30 бесстрашных, жаждущих приключений английских аристократов в сопровождении 75 наемных слуг, проведя 4 месяца в открытом океане, высадились, наконец, в устье Чесапикского залива. Пройдя 40 миль вверх по течению реки Джеймс, они разбили лагерь на маленьком острове, отделенном от материка узким проливом. Через 2 недели их усилиями он был превращен в укрепленный форт. По идее, у колонистов было все, что нужно, чтобы не нуждаться в подкреплениях со стороны. Но при этом никто из них не имел никаких практических навыков ни в фермерском деле, ни в рыболовстве. В 1608 году возглавлявший экспедицию Джон Смит писал королю и главе Вирджинской компании. «В море здесь несметное количество рыбы, равно как и дичи в небесах и живности в лесах. Но просторы здешние столь необъятны, природа дика, звери свирепы, а мы так слабы и несведущи ни в чем, что совладать с ними у нас нет никаких возможностей». Вирджинская компания послала на подкрепление новых рекрутов, но здешние просторы поглощали все новые и новые человеческие жизни. В первые годы существования колонии в этих местах погибло 6000 человек. Джеймстаун все-таки выжил. Выжил благодаря тому, что колонисты стали выращивать табак. В 1619 году колония посылала в Англию не менее 20 тонн табака в год. Надо сказать, что первые годы существования Джеймстауна у колонистов установились довольно мирные отношения с местными индейскими племенами. До тех пор, пока англичане не стали покушаться на территорию местного населения. Дважды за историю существования Джеймстауна индейцы, спровоцированные колонистами, совершали набеги на форт, и дважды в обеих атаках было убито не менее 500 англичан. Но причиной того, что Джеймстаун прекратил свое существование, были сами колонисты. В 1675 году они, протестуя против отсутствия достаточной поддержки со стороны британской короны, сожгли форт дотла и вместо того, чтобы отстраивать его заново, покинули населенный комарами остров. Сохранившаяся во время пожара часть церкви, построенная в 1639 году, охраняется государством, а на бывшей территории форда созданы музей, выстроен исторический городок и индейская деревня. В ней мы еще с вами побываем, а пока упомяну, что в устье реки Джеймс пришвартованы 3 корабля «Godspeed», «Susan Constant» и «Discovery», копии тех, на которых прибыли в здешние места британские колонисты, покинувшие после пожара Джеймстаун и обосновавшиеся в небольшой деревне Middle Plantation. В честь короля Вильяма III она была переименована в Вильямсбург, и вскоре закипело строительство города, которому предстояло стать столицей колонии,
внешний облик будущего города должен был воплотить в себе ее богатство и преуспеяние. В 1704 году в центре Вильямсбурга на улице Дюка Глоучестера было возведено здание Капитолия, которое сегодня выглядит так или почти так, как выглядел все далекие времена. Как и вся историческая часть Вильямсбурга, которая впечатляет и восхищает без всяких поправок на время, даже с учетом нынешних стандартов. Заслуга в этом принадлежит к специальному фонду «Колониальный Вильямсбург», в работе которого принимают участие 3000 служащих. Их усилиями сохраняется не только внешний архитектурный облик города, но и его атмосфера. Они воссоздают или создают некое действие, буквально переносящее нас в былые времена. В этой части города всегда 1770 год. Идея эта родилась в 20-м году 20-го столетия. Ее автор – пастор местной англиканской церкви, а осуществить ее удалось благодаря Джону Рокфеллеру-младшему, пожертвовавшему миллионы долларов на создание в нашей стране первого парка культуры и отдыха, в котором посетители могут отведать истории и даже слегка в ней пожить. Справка. Вильямсбург был столицей Вирджинии, богатейшей и процветающей колонии Англии более 200 лет, вплоть до того момента, когда в войне с англичанами колонии победили и обрели независимость. Собственно, о колониальном прошлом Вильямсбурга говорит само его название, данное городу в честь короля Вильяма III. А о том, что колония была процветающей, свидетельствует весь облик города. Начавшись с возведения в 1704 году Капитолия, строительство его завершилось в 1720, когда сняли леса с поражающего великолепием дворца губернатора. Но заглянуть сюда нам сегодня не удастся. Мы расстанемся с вами на улице Дюка Глостера, чтобы именно отсюда продолжить в следующий раз наше путешествие. Итак, до встречи на волне радиопутешествий в это же время через неделю.

Волга, мать русских рек, на твоем раздолье, на твоих крутых берегах слагались русские характеры, русские судьбы. Далеко и вольно пораскинулась ты по лицу земли, и плавали по тебе люди сильные духом, вольностью богатые. Песни пели они о том, что думалось, что хотелось, о чем мечталось, протяжные да задумчивые, лукавые да широкие. Вот как вспоминал о песнях волжских драматург Александр Николаевич Островский. «Мы стояли на крутейшей горе, под ногами у нас Волга, и по ней взад и вперед идут суда, кто на парусах, кто бурлаками. Вот подходит расшива, и издалека чуть слышны очаровательные звуки. Все ближе и ближе песня растет и ширится, наконец, во весь голос. И нет конца этой песни».

Песня — дума народная. В ней мечта и правда переплетаются. И оборачивается герой Стенька Разин живым на стругах своих с товарищами. Кто же он был? С чем пришел к людям? —

По берегам деревни разоренные, на полях помещичьих крестьяне работают, а руки у них сильные, мастеровитые, на большие дела способные. Ты и убогая, ты и обильная, ты и богатая, ты и бессильная, матушка Русь.

Полыхнула, загуляла вольница казацкая. Сила есть и ярость есть, а врагов не счесть, а врагов, как в поле цветов. Как же волю добыть? К Стеньке Разину служить. Жупаны шелковые, сабли острые, струги точеные, во все концы земли русской летит молва о Стеньке Разине.

о храбром атамане Степане Тимофеевиче, который собирает народ против царя и бояр, а его удали, без корысти и щедрости, рождались сказания и песни, слагались легенды о его товарищах-побратимах да о сыне его.

Красная площадь шумит. Привезли на казнь Разина. В клетке крепкой, в кандалах звонких. Что-то скажет Разин о судьбе своей. И вдруг слово непокаянное, крамола великая. Нет, не тем я, братцы, грешен, что бояр на вышках вешал. Грешен я в глазах моих тем, что мало вешал их.

Много лет прошло, но образ героя народного, заступника, до сих пор волнует людей. Поэты и композиторы, писатели и драматурги не раз обращались в своем творчестве к Степану Тимофеевичу Разину. О нем написаны книги, поэмы, музыкальные и драматические произведения. Жив Стенька Разин в памяти народной.

0: Как все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок. Они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались. Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. 3-4 поколения тихо, счастливо прожили в ней. Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Анисим Суслов, мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище. Не всякий и сумеет войти в избу к Анисиму. Разве только что посетитель упросит ее стать к лесу задом, а к нему передом. Крыльцо висело над оврагом, и чтобы попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы, и потом шагнуть прямо на крыльцо. Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточкино гнездо. Там 3 очутились случайно рядом, а 2 стоят на самом дне оврага. Тихо и сонно все в деревне. Безмолвные избы отворены настежь, не видно ни души. Одни мухи тучами летают и жужжат в духоте. Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко. Мертвое молчание будет ответом. В редкой избе отзовется болезненным стоном или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи. Или появится из-за перегородки босой длинноволосый 3-летний ребенок в одной рубашонке. Молча, пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять. Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях. Только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом. Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там. Ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их. И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были в верстах в 25-30. Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их Колхидой и Геркулесовыми столпами. Да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели. Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими. Они знали, что в 80 верстах от них была губерния, то есть губернский город, но редкие езжали туда. Потом знали, что подальше там Саратов или Нижний. Слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы. А далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами. Там следовал мрак, и, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю. И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете. Обозники с деревянной посудой жили только в 20 верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытия. Хорошо ли они живут, нет ли? Богаты ли они, бедны ли? Можно ли было чего еще пожелать, что есть у других? Счастливые люди жили, думая, что иначе не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же, и что жить иначе — грех. Они бы не поверили, если бы сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них? У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости, взнос подати или оброка, лень и сон. Но все это обходилось им дешево, без волнений крови. В последние 5 лет из нескольких сот душ не умер никто не то что насильственной, даже естественной смертью. А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться такому необыкновенному случаю. Между тем, им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке до того, что надо было отливать его водой. Из преступлений одно, именно. Кража гороху, моркови и репы по огородам было в большом ходу. Да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица. Пришествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки. Однажды, впрочем, еще найден был лежащий за околицей в канаве у моста. Видно, отставший от проходившей в город артели человек. Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежит в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел кучку. Мужики поудалее вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве. «Куда вас несет?» — унимали старики. «Аль шеет крепка! Чего вам надо? Не замайте! Вас не гонят!» Но мужики пошли. И сажен за 50 до места стали окликать чудовище разными голосами, а ответа не было. Они остановились, потом опять двинулись. В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок. Около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей. Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать. «Эй! Ты! Брат!» — кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. «Как там тебя? Эй, ты! Что тебе тут?» Прохожий сделал движение, чтобы приподнять голову, но не мог. Он, по-видимому, был нездоров или очень утомлен. Один решился был тронуть его вилой.
1: «Не замай, не замай!» — закричали многие. «Почем знать, какой он? Ишь, не бает ничего. Может быть, какой-нибудь такой... Не замайте его, ребята!» «Пойдем, — говорили некоторые, — право слово, пойдем. Ну, что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним». И все ушли назад, в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и бог его ведает, что он там. «Нездешний, так и не замайте, — говорили старики, сидя на завалинке, положив локти на коленки. — Пусть его себе. И ходить не по что было вам». Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.
2: Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет 13 или 14. Он уже учился в селе Верхлеве, верстах в 5 от Обломовки, у тамошнего управляющего немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян. У него был свой сын Андрей, почти одних лет с Обломовым. Да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой. Все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами, да плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому, и никто любимого пирожка не испечет ему. Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было. Нечего делать. Отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если бы Обломовка была в верстах в 500 от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось на Верхлева. Ведь оно тоже было некогда Обломовкой. Там, кроме дома Штольца, все дышало той же первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу. Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений? Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова? А может быть, еще вовсе не выговаривало? Даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным, немым детским взглядом, который взрослые называют тупым. Оно уже видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы. Да только не признавалось в этом ни себе, ни другим. Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем. Как батюшка его в плисовых панталонах, коричневой суконной ватошной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак, сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду. Что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение. А подай-ка ему не скоро носовой платок. Он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом. Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить. Как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке? Делали они себе вопрос, зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак. Это казалось им очень просто и ясно. Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду. Плохо верили обломовцы и душевным тревогам. Не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то, боялись, как огня увлечения страстей, и как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи, утопала в мягком теле. Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами. Добрые люди понимали ее не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как то болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами. Оттого всегда и цвели здоровьем и весельем. Оттого там жили долго. Мужчины в 40 лет походили на юношей. Старики не боролись с трудной и мучительной смертью, а, дожив до невозможности, умирали, как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ. Да и в самом деле крепче. Прежде не торопились объяснять ребенку значение жизни и приготовлять его к ней как к чему-то мудреному и нешуточному. Не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложат ум и сердце и сокращают жизнь. Норма жизни была готовой, преподанной им родителями, а те приняли ее тоже готовой от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича. Так, может быть, делается еще теперь в Обломовке. О чем же им было задумываться и чем волноваться? Что узнавать, каких целей добиваться? Ничего не нужно. Жизнь, как покойная река, текла мимо них. Им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждым из них. Однажды только однообразие их быта нарушилось в подлинно нечаянном случае. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик И уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец на силу достал скомканное письмо на имя Ильи Ивановича Обломова. Все обомлели. Хозяйка даже изменилась немного в лице. Глаза у всех устремились, и носы вытянулись по направлению к письму.
1: «Что за диковина? От кого это?» — произнесла, наконец, барыня, опомнившись. Обломов взял письмо и с недоумением ворочил его в руках, не зная, что с ним делать.
2: «Да ты где взял?» — спросил он мужика. «Кто тебе дал?» «А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты», — отвечал мужик. С почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков. Письмо, слышь, к барину есть. Ну? Ну, я перво-наперво притаился. Солдат и ушел с письмом-то. Да верхлевский дьячок видал меня, он и сказал. Пришел в Другорядь. Как пришли в Другорядь-то, ругаться стали. И отдали письмо, и шпитак взяли. Я спросил, что, мол, делать-то мне с ним, куда его деть? Так вот, велели вашей милости отдать. А ты бы не брал, сердито заметила барыня. Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то? Нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать. Я не смею. Пойдите вы с письмом-то. Да пошел больно ругаться солдат. Хотел начальству жаловаться. Ну, я и взял. Дурак, сказала барыня.
1: «От кого ж бы это?» — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. Рука как будто знакомая, право.
2: И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки, от кого и о чем оно могло быть. Все, наконец, стали в тупик. Илья Иванович велел сыскать очки. Их отыскивали часа полтора. Он надел их. И уже подумал было вскрыть письмо.
1: Полно, не распечатывай, Илья Иванович, с боязнью остановила его жена. Кто его знает, каково оно там, письмо-то? Может быть, еще страшное, беда какая-нибудь.
2: Вишь, ведь народ-то нынче какой стал. Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя. И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только разговора было, что о письме. Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, со смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись. «Радищев», — прочитал он.
3: «Эй, да это от Филиппа Матвеевича! Вот от кого!» — поднялось со всех сторон. «Да как это он еще жив по сю пору, а? Поди ты, еще не умер! Ну, слава богу! Что он пишет?»
2: Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, которые особенно хорошо водили в Обломовке.
3: «Послать ему!» — заговорили все. «Надо написать письмецо!»
2: Так прошло недели две.
3: «Надо написать!» — твердил Илья Иванович жене. «Где рецепт-то?»
2: «Ну, а где он?» — отвечала жена. «Еще надо сыскать».
3: «Да погоди, что торопиться!
2: Вот Бог даст, дождемся праздника, разговеемся, дай напишешь. Еще не уйдет!»
1: «В самом деле, о празднике лучше напишу», — сказал Илья Иванович.
2: На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу. В доме воцарилась глубокая тишина. Людям не велено было топать и шуметь. «Барин пишет», — говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник. Он только было вывел «милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой, с такой осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена.
3: «Искала, нету рецепта», — сказала она. «Надо еще в спальне, в шкафу поискать». «Да как посылать письмо-то?»
2: «С почтой надо», — отвечал Илья Иванович.
3: «А что туда стоит?»
2: Обломов достал старый календарь.
0: 40 копеек, сказал он.
3: Вот, 40 копеек на пустяки бросать, заметила она. Лучше подождем, не будет ли из города оказии туда. Ты вели узнавать мужикам.
0: И в самом деле по оказии-то лучше, отвечал Илья Иванович, и, пощелкав перо о стол, сунув чернильницу и снял очки.
3: Право лучше, заключил он. Еще не уйдет. Успеем послать. Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта.
4: Купидон.
5: Под Медведицей небесной, средь ночные темноты, как на мир сей сон всеместный сыпал маковые цветы, как спокойно все уж спали, отягченные трудом, слышу, в двери застучали, кто-то громко вдруг кольцом. «Кто?» — спросил я, в дверь стучится и тревожит сладкий сон. «Отвори, чего страшиться?» — отвечал мне Купидон. «Я ребенок, как-то сбился в ночь безлунную с пути. Весь дождем я замочился, не найду, куда идти». Жаль его мне очень стало. Встал и высек я огня. Отворил лишь двери мало, прыг, дитя перед меня. В туле лук на нем и стрелы. Я к огню с ним поспешил, тер руками руки мерзлы, кудри влажные сушил. Он успел лишь обогреться. «Ну, посмотрим-ка», — сказал, «хорошо ли лук мой гнется, не испорчен ли чем стал?» Молвил и стрелу мгновенно острую в меня пустил. Ранил сердце мне смертельно и, смеясь, говорил: «Не тужи, мой лук годится, тетива еще цела». С тех пор начал я крушиться, как любви во мне стрела.
6: Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
7: Кто хвалится родством своим со знатью, кто силой, кто блестящим галуном, кто кошельком, кто пряжками на платье, кто соколом, собакой, скакуном. Есть у людей различные пристрастия, но каждому милей всего одно. А у меня особенное счастье, в нем остальное все заключено. Твоя любовь, мой друг, дороже клада, почетнее короны королей, наряднее богатого наряда, охоты соколиной веселей. Ты можешь все отнять, чем я владею, и в этот миг я сразу обеднею.
8: О красном вечере задумалась дорога. Кусты рябин туманней глубины, изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Осенний холод ласково и кротко крадется мглой к овсяному двору. Сквозь синь стекла желтоволосый отрок лучит глаза на галочью игру. Обняв трубу, сверкает по повети зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшим в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленый лист и золото травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы. Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема, дорога белая узорит скользкий ров, и нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих коров.

Дриаду в поле встретил я весной. Она в простом наряде меж цветами, держа букет небрежными перстами, большим цветком прошла передо мной. И словно мир покрылся пеленой, один лишь образ реет пред очами. Я грустен, хмур, брожу без сна ночами, всему единый взгляд ее виной. Я чувствовал покорной дивной силе, что сладкий яд ее глаза струили, и замирало сердце им в ответ. Как лилия, цветок душистый мая, под ярким солнцем гибнет, увидая, я обожженный гасну в цвете лет.

0: Русалка плыла по реке голубой, озаряема полной луной. И старалась она доплеснуть до луны серебристую пену волны. И шумя и крутясь колевала река отраженные в ней облака, и пела русалка, и звук ее слов долетал до крутых берегов. И пела русалка: на дне у меня играет мерцание дня, там рыбок золотые гуляют стада, там хрустальные есть города. И там на подушке из ярких песков, под тенью густых тростников, спит Витязь, добыча ревнивой волны. Спит Витязь чужой стороны. Расчесывать кольца шелковых кудрей мы любим во мраке ночей. И в чело, и в уста мы в полуденный час целовали красавца не раз. Но к страстным лобзаниям, не знаю зачем, остается он хладен и нем. Он спит, и, склонившись на перси ко мне, он не дышит, не шепчет во сне. Так пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской, и, шумно катясь, колебала река отраженные в ней облака.
1: Бор сосновый в стране одинокой стоит. В нем ручей меж деревьев бежит и журчит. Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, я люблю в том лесу вспоминать старину. Приходи вечерком в бор дремучий тайком, на зеленом садись в берегу ты моем. Много лет я бегу, рассказать я могу, что случилось тогда на моем берегу. Из сокрытой страны я сюда прибежал, я чудесного много дорогой узнал. Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет, и звезда средь моих закачается, вот, приходи ты тайком, ты узнаешь о том, что бывает порой здесь, в тумане ночном. Так шептал и журчал, и бежал ручеек. На ружье опершись, я стоял одинок, и лишь говор струи тишину прервал, и о прежних я грустно годах вспоминал.
2: Есть демон утра, дымно светил он, золотокудрый и счастливый, как небо синь струящийся хитон, весь перламутра переливы. Но как ночною тьмой сквозит лазурь, так этот лик сквозит порой ужасным, и золото кудрей червонно-красным, и голос рокотом забытых бурь.
3: Я полюбил двух юных королев, равно влекущих строго и лукаво. Кого мне предпочесть из этих дев? Их имена — любовь и слава. Прекрасные и гордые, владеть хочу двумя чарующими вами. В ответ надменно блещете очами, и я читаю в них: не сметь, влекусь к любви. Заносит ржавый нож, грозя гангреной, мстительная слава. К ней поверну, молю ее, направо, кричит любовь. А я-то что ж? Вы обе дороги. Стенаю. Нет, ответствуют мне разом девы, одну из нас, кому свои напевы и жизнь свою вручишь, поэт, я выбрать не могу. Прочь смерть, рабов удел самоубийство, выход найден. Дай, слава, мне питья из виноградин, ты отрави его, любовь.
2: Столицы северной томится пыльный тополь, запутался в листве прозрачный циферблат, и в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали в воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта недотрога, служа линейкою преемником Петра, он учит: красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходства сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошены, ржавеют якоря, и вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря.
4: Давно или недавно, когда безразлично, но я полюбил. Давно или недавно, когда безразлично, но я полюбил поэтично шуршание крыл мечты фосфоричной, и в воздух взлетел я, и вижу оттуда лицо у земли, и в воздух взлетел я, и вижу оттуда лицо у земли, и лицо то Иуды. Очнулся в пыли, мне сделалось худо.
5: В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной журча пробивался волною холодной. Хранимый под сенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли, но странник усталый из чуждой земли, пылающий грудью ко влаге студеной, еще не склонялся под кущей зеленой. И стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей. И стали три пальмы на Бога роптать. На толь мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем полимы, ничей благосклонный не радуя взор. Не прав твой, о небо, святой приговор. И только замолкли вдали голубой, столбом уж крутился песок золотой, звонков раздавались нестройные звуки, пестрели коврами покрытые вьюки, и шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом, взрывая песок. мотаясь висели меж твердых горбов узорные полы походных шатров, их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый к луке наклоня, араб горячил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой. И белые одежды, красивые складки, по плечам фариса велись в беспорядке. И с криком и свистом, несясь по песку, бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит, шумя, караван. В тени их веселый раскинулся стан. Кувшины звуча налились водою, и, гордо кивая махровой головою, приветствуют пальмы нежданных гостей и щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал, и пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети, изрублены были тела их потом, и медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, урочный свой путь совершал караван, и следом печальным на почве бесплодной виднелся лишь пепел седой и холодный, и солнце остатки сухие дожгло, а ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом. Не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророк о тени он просит. Его лишь песок раскаленный заносит. Да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним.
1: Мне в душу полную ничтожной суеты, как бурный вихрь, страсть ворвалась нежданно, с налета смяла в ней нарядные цветы и разметала сад тщеславием убранный. Условий мелкий ссор крутящимся столбом из мыслей унесла живительная сила и током теплых слез, как благостным дождем, опустошенную мне душу оросила. И над обломками безмолвен я стою, и трепетом еще неведомым объятый воскреснувшего дня пью свежую струю и грома дальнего внимаю перекаты.
6: Как тот актер, который, оробев, теряет нить давно знакомой роли, как тот безумец, что, впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли, так я молчу, не зная, что сказать, не от того, что сердце охладело, нет, на мои уста кладет печать моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой, пускай она, безмолвный мой ходатай, идет к тебе с признанием и мольбой, и справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой?
2: Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. Кто-то тайный тихим светом напоил мои глаза. Чьей-то ласковости вешней отгрустил я в синей мгле о прекрасной, но не здешней, неразгаданной земле. Не гнетет немая млечность, не тревожит звездный страх. Полюбил я мир и вечность, как родительский очаг. Все в них благостно и свято, все тревожное светло. Плещет рдяный мак заката на озерное стекло. И невольно в море хлеба рвется образ с языка. Отелившееся небо лижет красного телка.

вы должны воспитать в себе волю к жизни настолько могучую, чтобы она могла преодолеть все и вся. Вы молоды, так много жизни впереди. Пойте гимн жизни.

0: Товарищ Свердлов. Радиопостановка.
1: Церкву выстудите!
2: Николка! Здорово, брат!
3: Здорово, Ваня! Здорово!
2: На ярмарку приехал. Много ли наторговал-то купец, а? Уж Никол-то зимний тебе вроде свояк.
3: Ой, Ваня! Олохон делал-то! Совсем беда!
2: Да что за беда-то такая?
3: Олох, Элярикин-то беда! Помирать надо, Ваня. К русскому богу большую иранку проситься.
2: Эх, тебя, братец, прихватило-то. Да случилось-то что?
3: Соболя сегодня перевез, да? Три луны за ним ходил, да? Ну, и все Семернов купец лавку взял. Никола ничего не дал. Еще говорит, должен мне будешь. Совсем плохой человек.
4: Здравствуйте.
2: А, Михалычу, наше почтение. С уловом тебя выходит. Таймень-то подик-пудик на полтора потянет.
4: Повезло, брат. А один сорвался, чуть меня под лед не утащил. Да, кстати, Петрович, как дядя, поправился?
2: Да на рыбалку с тобой идти собирается. Вот, свечку велел угоднику своему поставить. А тебя, Михалыч, что ни день поминает. Святой, говорит, человек, век за него Богу буду молиться. И детям своим накажу.
4: Ну, брат, святые разве такие? Ты вот что, вечерком зайди ко мне. Я тут приготовил лекарство, дяде отдашь. Ну и строганинкой угощу.
2: Спасибо, Михалыч, зайду, беспременно зайду.
4: Да, так заходи, заходи.
5: Ваня, что за это человек, а?
2: Михалыч-то... Но, брат, это такой человек, такой, как бы тебе это сказать-то, его к нам в Нарым, почитай, из самого Петербурга доставили. Очень насказывает, царь его забоялся. Или ты, говорит, или я. Ну, сил тут царя по боре, ну и сюда, Михалыч, значит, это доставили. А царь наказ дал. Береги, говорит, Михалыч-то, пуще глаза, чтобы не упек он, значит, это, в Питер-то. А фамилии ему Свердлов Яков Михайлович.
5: Свердлов?
2: Ну да, Свердло, знаешь? Ага. Ну, вострый такой, как шило. Вот Михайлович-то того, брат, вострый, спасу нет. Умственное одно слово. И до всего своим умом дошел. Словом, наш человек. Силу большую в себе имеет. Любую болезнь из человека выгоняет.
5: Уж чуваки, беда. Хороший человек, да?
2: А, к нему, брат, из лесу народ и идет, и едет, и остяки, и якуты, и всех он это лечит. Кому письмо, кому прошение пишет. И ни, боже мой, ни копейки не возьмет ни с кого.
5: Уж чуваки, беда. Хороший человек.
2: Михалыч-то хороший. Ну, Николка, пойдем к церкви.
5: Сейчас.

0: А сейчас, после молитвы, я хочу остеречь вас, православные. Знаете вы, приплыл к нам в Максимкин Яр человек, Свердлов по фамилии. Человек этот проклят Богом, неверующий, еретик. Он из тех, кто поднимает руку на государя нашего императора Николая Александровича. Многое ему лето. Многое.
1: Опять налокался.
2: Ему можно.
0: Многое ему лето. Многое лето. Еретик сей Свердлов посягает на трон, церковь на власти придержащие. Сеет он смуту, подстрекает народ к бунту, зато сослали его сюда. Да поможет нам Бог, будем остерегаться сего человека. Братья, он искусный ловец человеков в руки дьявола, и будет он нашептывать вам крамольные словеса, и вы, православные, должны о тех словах говорить мне и господам-стражникам.
3: Доносить, знаете, то молчи.
0: Идите с миром, аще не будете, как дети, не войдете в Царствие Божие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Михалыч, дозволь войти.
1: А, это ты, Петрович? Входи, входи.
0: Ты ведь, я тут не один, со мной люди и стойбищ.
1: Милости просим. А, Василий, здравствуй. Семен, здравствуй. Давно вас не видал. Однако сколько вас? На скамье не поместитесь.
2: А, ничего, на медвежьей шкуре теплее.
1: Давай, Петрович, гостей ухой угостим, как обещал.
3: Оно, конечно, у хата дело хорошее. Да только вот, Михалыч, вперед у нас к тебе разговор будет один. Ты ведь давеча этого человека видал со мной у церкви. Это Никола из Остяков. Обижают их очень. Ты сам валяй, Никола. Рассказывай, не бойся.
4: Да всяко. Заступись за нас, батька. Поп плохо, купец плохо. Совсем помирать надо?
3: Нет, ты все как есть, вот так и рассказывай, как на духу.
4: Соболя сегодня перевез, да? Трил у нас за ним ходил, да? Семернову купец перенес, да? Мало говорить. Мой Трилуну ходил, совсем худой стал. Поп Павел Семернову купцу пришел. Не гневи Бога, говорит. Никола, ты имени с Рождества должен. Помнишь? Сына твоего отпевал, дочки крестил. Не выдержав я. Не поп ты, шайтан. Совсем плохой. Я попу говорю, я на тебя лето работал. Рыбу носил? Носил. Соболя носил? Носил. А разве это поп? Шайтан?
5: Конечно, шайтан. Что делать, Михалыч?

0: Так, так, что там еще такое?
1: Вот еще, ваше высокоблагородие.
0: Посмотрим, что новенького. Так, его высокоблагородие, господину исправнику, пишут вам остяки и русские, проживающие в Максимкином Яру и в округе.
2: Вот это корреспонденты.
0: Любопытно. Терпение наше лопнуло. Все-таки. Уж много лет священник в этом селе, отец Павел Покровский. В храме Божьем он учит нас вести праведную жизнь, молиться, любить ближнего своего. Он говорит, что Бог одинаково любит всех детей своих. Но посмотрите, как мы живем. Люди мрут, как мухи. Болезни свирепствуют в каждом стойбище. Хлеба нет.
3: Его рука.
0: Нет, каково? А? Мы все работаем на отца Павла, и отцы наши работали, а долго все не отдадим. Несем ему рыбу, меха, мясо и все за даром. Нас обманывают купцы, и отец Павел знает это и пьет вместе с ними. На всякий престольный праздник он ходит по селу пьяный. Какой же это священник? Мы уже не можем так жить. Мы терпели многое, теперь же мы не можем молчать. К всему приложены кресты и тамги, наши родовые значки. Грамотных среди нас нет. Нет. Какова дерзость? Это бунт? Орда! Язычники! И туда же поклеп на своего духовного отца!
1: Рука, ваше высокоблагородие, его рука!
0: Что такое? Что ты мелешь?
1: Так что беспременно он. Он, ваше высокоблагородие, Свердлов, то есть, писал.
0: Постой. А ведь ты прав, братец. Посмотри, а? Как все ловко. И насчет крестов, и этих, как их там?
1: Тамги, ваше
0: высокоблагородие. Тамги. Нет, голубчик, у меня не побунтуешь. Это тебе не нижний. Я тебя в бараню...
4: Ваше высокоблагородие, разрешите доложить.
0: Ты что, порядка не знаешь?
4: Виноват, ваше высокоблагородие. Из Колпашова Свердлов сбежал.

0: Да и погодка. Ничегошеньки не видно. Да, разыграла сок, матушка. Словно отпускать нас отсюда не хочет. А что, Борис, сознайте, за этот год привыкли мы к Нарыму? Привыкли. А, вроде и расставаться жалко. Жить бы здесь, да жить, да вот нет.
1: Осторожно, Яков, обрыв.
0: Да, вижу, вижу.
2: О, Михалыч, смотри, вот наша яхта. Только я не понимаю, как мы вдвоем сюда сядем.
0: Ну, еще как сядем. Лучше облоска, лодки не встречал, юрко и быстро. Вот приеду к себе в Нижний, обязательно смастерю такую.
2: А?
0: Вот только когда это будет. Вот.
1: Яков, значит, давай еще раз договоримся. Вы с капитаном идете вверх от Колпашова по течению до лесной пристани. Там останавливаетесь и ждете парохода «Тюмень». Ну, наши люди из команды уже предупреждены. Вы пробираетесь на пароход в машинное отделение и так вот тихо, зайцами, добираетесь по Оби и Иртышу до Тобольска. Ну, а там уж...
0: Все ясно. Ваши указания, товарищ председатель бюро ссыльных, будут выполнены.
1: Вот еще, на всякий случай имею в виду, Ваня Чубурин встретит пароход в Парабеле, ну, проверит, все ли в порядке.
2: Яков, может, все-таки отложим на денек, а? Вы посмотрите, что творится. Волны, ветер. Как вы пойдете против течения?
3: Слушай, слушай, зачем бояться? Ты потрогай руку.
2: О, железо, капитан, а?

0: На тебя вся надежда.
1: Да, позвольте, позвольте. Хоть у меня и нет таких мускулов, как у капитана. Но прошу не забывать, что я тоже волгарь. А с капитаном мы еще поспорим.
2: Поспорим.
3: Проспорите, проспорите, Яков Михайлович.
1: Ну что ж, друзья, до скорой встречи.
4: До встречи.
1: Не унывайте. Ждем от вас вестей.
0: До свидания, товарищи.
5: Питеру привет.
0: Осторожней так.
5: Лодку не переверните.

0: капитан. Представляешь, как бы описал наше путешествие поэт этакого романтического толка?
1: Ну как?
0: Они гребут уже 2 часа. 3. 5 часов. Короткие сполохи освещают необъятную дикую реку, едва различимые берега. Насквозь промокла одежда. Горят точно обожженные руки.
1: О, слушай, а он прав, этот твой писатель. У меня все ладони ободраны, посмотри. Слушай, или кажется, вроде мы на месте стоим, а? Видишь, вон тот холм.
0: Вижу, капитан. А чтобы нам ничего не казалось, давай поднажмем.
1: Давай.
0: Так, греби. Так. А ну? Кто кого?
1: А ну, давай.
0: Так, болгари, знаешь, они упрямые.
1: Давай. Михалыч, смотри, сдвинулись. Холм-то отошел.
0: А ну, давай. Давай сменимся.
1: Давай.
0: Осторожней переходи, осторожней.

0: Эх, было время молодое. В Нижнем, помню, любили мы без билета зайцам Шаляпина слушать.
1: Кого-кого?
0: Шаляпина, говорю, Федора Шаляпина. И вот однажды сложились копейками своими, и поднесла одна наша девушка ему серебряную карточку. А там надпись была: «От благодарных зайцев». Шаляпин прочитал, засмеялся, помахал нам галерки рукой, а потом запел, как сейчас помню. Еще одну песню помню. Было это весной, на Урале, в 6-м году.

0: Да чего ж хорошо поют.
1: Добрый день, товарищи.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Тише, товарищи, тише. Вот к нам пришел товарищ Андрей. Ну, мы, уральские рабочие, знаем его хорошо. Знаем, что за его голову царь обещал 5000 рублей, а уж так просто царь-батюшка с деньгами не расстанется. Товарищ Андрей, партия тайно направила из Екатеринбурга к нам, в Мотовилиху.
4: Как же перебраться удалось, товарищ Андрей?
1: Да тут целый спектакль пришлось разыграть.
2: Интересно.
5: Расскажи, Михаил.
1: Давайте поближе, товарищи.
4: Давай.
1: Поближе, да.
4: Давай.
1: Вот. Самое трудное было взять билет мне в Пермь. На вокзале постоянно дежурил жандарм. Ну уж, он хорошо знал меня в лицо. Осенью пришлось много выступать на собраниях, митингах, ну и шпики, понятно, запомнили меня. И вот стоит этот фараон на вокзале, как истукан, каждого с головы до ног оглядывает. Как тут быть? И придумали мы отвлечь жандарм. Одолжили у одного богатого либерала, который сочувствовал нам, революционерам, роскошную шубу с бобровым воротником. И вот, представляете, в один прекрасный день появляется на вокзале барин. Из-под шубы виден дорогой костюм, золотая цепочка, в руке трость.
2: Ишь ты!
1: Да. Вошел барин в зал первого класса и так небрежно манит к себе жандарма. Эй, любезный, возьми-ка билет первого класса до Перми. Да живо. Сдачи не надо. Словом, иному артисту так не сыграть, как играл в этот день наш товарищ. Кинулся рысью жандарм к кассе, всех растолкал, взял билет. Ну, минут 5 на это ушло. А я тем временем, повязанный платком, словно зубы болят, проскользнул на перрон. Передали мне билет. И вот, прощай, Екатеринбург.
2: Да.
5: Ну, ловко, а? Вот здорово разыграл, да. А? Это Михаил.
1: Ну, вот, а теперь и вас, товарищи.
2: Да.
1: Знаю вас. Дела неважные.
4: Да уж куда хуже, товарищ Андрей. Что ни день облавы, первого встречного хватают.
6: Тюрьмы переполнены. Не щадят гады ни больных, ни раненых. Вы меня вчера отца взяли.
4: Сам видишь, по пальцам нас пересчитать можно. Как быть тут, ума не приложим.
1: Да, время сейчас, товарищи, тяжелое. И для рабочего класса, и для нашей партии. Кончились дни царских свобод. Царь наступает на революцию. Но мы, большевики, трезво оцениваем события. Рабочий класс Москвы, Кавказа, Сибири, Урала, Латвии всюду показал свою силу. Но и не только силу. Что говорит товарищ Ленин? Он говорит, что революция была огромной школой для пролетариата. Она показала нашу силу и нашу слабость. Товарищ Ленин говорит, что надо извлечь уроки из революционных событий и готовиться к грядущей борьбе.
2: Верно.
1: Конечно. Конечно, товарищи, трудно сейчас. Ой. Ох, как трудно. Переполнены тюрьмы. Жандармы расправляются с лучшими нашими товарищами. Ну что же нам? Опускать руки? Тихо отсиживаться по домам?
2: Нет.
4: Нет,
2: нет, не будет этого, товарищ Андрей, не будет.
1: Верно, не будет, нет. Мы не опустим руки. Мы не поддадимся панике, растерянности. Мы будем создавать рабочие военные организации. Каждый из вас должен хранить, беречь до поры до времени оружие. Мы пойдем работать в войска.

как будто вчера все это было. Лодка. И снова негромко поют ту песню. И я, грешный человек, несмотря на конспирацию, подпел ее.

0: Уже светает. О, смотри, Михалыч, опять тот берег с бугром, видишь? Назад сносит. Эх, не выгрести. Где же пароход?
1: Да, придется менять тактику. Поворачиваем назад.
0: Что? Сдаемся?
1: Почему же сдаемся? Пойдем сейчас вниз по Оби. По мере сил будем сопротивляться течению. Плыть как можно медленнее. Попытаемся сесть на пароход, когда он нас догонит.
0: Раз. Михалыч, вторые ведь сутки пошли, дорогой.
1: Греби, говорю, греби. Продержимся еще немного. Вдруг, представляешь, за поворотом дымок, пароход. Ради этого стоит бороться, капитан. Да, осторожней, волна. Держись за лодку. Давай руку, руку давай. Ко мне ближе. Ну,
0: Михалыч, лови, выбирайся. Мне уже все равно. Не выбраться. Понимаешь, плавать не умею.
1: Молчи. Держись за меня одной рукой. Ну, вот так. Будем тихонько подгребать к берегу.
0: Смотри, Костя. Костя.
1: Да никак параллель. Держись, капитан.
0: Не могу. Я могу больше. Рук не чувствую.
1: Сможешь. Эй! Там! На берегу! О-го-го!
2: Никак кричит кто? Смотри!
0: Михалыч? Это голос Михалыча! А где же он? Где?
2: За лодкой он держится. Вот и не видать.
3: А ну, Семен, живей! Спасать надо человека!
2: Волна, паре, больно велика. У меня лодка-то не конопаченная.
3: Давай, Семен, давай. Потом все конопачим.
2: Ладно, как-никак христианская душа гибнет.
3: Быстрей, Семен, быстрей! Греби!
2: Чай сами знаем, не впервой! Греби!
0: Их двое? Михалыч и капитан! Оба живы!
2: Слава Богу! Вода, страсть!
0: Греби, греби, греби!
2: Гребу!
3: Яков! Капитан! Держитесь там!
4: Капитан, слышишь? Ваня Чигурин плывет.
5: Слышу.
4: Ну, еще немного, держись.
5: Держусь.
4: Смотри, смотри, вон они, рядом. Держи за меня.
5: Держись.
2: Торопись, поторопись, спокойней, спокойней, ну, Маря.
0: Давай, давай, Михаил, все,
2: ну, давай.
1: Капитана, я потом.
0: Михалыч, держись за борт. Давай, ну,
2: давай. Капитан, что так?

0: Что?
1: Ваше высокоблагородие, депеша.
0: Давай. 1 сентября 1912 года из города Нарыма снова бежал административно ссыльный Яков Михайлович Свердлов. Что? Доставленный сюда 21 августа сего года. По имеющимся сведениям, означенный Свердлов бежал в Тюмень и Литобольск. Во что одет Свердлов, неизвестно. Так как он бежал из Колпашова, тонул в Оби, где оставил одежду. Опять! Опять!

0: Ну и денек, Донофрон. Сущее светопредставление.
1: Боже мой, а вы слышали? Вчера на Невском матросы среди белого дня избивали какого-то очень приличного господина. Ой, говорят, действительного статского советника.
2: Ну, в общем, теперь уже недействительного. Но, тем не менее, милостивый государь, это возмутительно. Пора взбунтовавшейся черни указать ее место.
0: Ведь на наших глазах, господа, гибнет цивилизация.
2: Гибнет.
0: Мужик втаптывает в землю культуру.
1: Боже мой, что же будет с Россией?
2: Мне известно точно из достоверных источников, что наш премьер Керенский и командующий округом полковников уже приняли надлежащие меры.
0: Что вы говорите? Да, какие именно?
2: Город стянут и надежные войска.
1: Войска.
2: И будьте уверены, граждане, большевикам этот номер не пройдет. Власть будет в надежных руках, Александр Федорович.
0: Слава тебе, Боже.
3: А вы знаете, что случилось третьего дня в Зимнем, а?
2: Что?
3: Это по совершенно достоверным слухам. Выходит утром Александр Федорович из спальни. Как всегда, одет скромно, но с большим вкусом.
1: В военном френче он удивительно похож на Наполеона.
2: Да, да, да.
1: Душка, Александр Федорович, шарман.
3: Да, так вот, выходит Александр Федорович к своему караулу. Приветствую вас, революционные балтийцы. А в ответ, представляете, ни звука.
1: Боже, какой ужас.
3: Да, Александр Федорович, сами понимаете, растерялся. Как же, говорит, вы охраняете мою жизнь, которой, поверьте, я совсем не дорожу.
1: Ай, душка.
3: Так почему же, говорит, вы молчите? Вы с чем-то не согласны? И тут, представьте, один матрос, такой верзила, отвечает: мы вас не охраняем.
1: Как это?
3: Вот. Вот она, большевистская присяга.
4: Да, да, да, так и говорит, не охраняем, а стережем, чтобы вы, представляете, господа, то есть граждане, не продали бы нас Корнилову и Рябушинскому.
1: Какой ужас.
5: Предательство.
0: Предательство.
5: А я же говорю,
0: предательство. Тише, господа. Вот они, собственной персоной. Речти.
6: Эх, подцепил бы я Белышев этого жирного воробушка в пирожке. По всем статьям сволочь. Аж глаза так и бегают.
7: Скандалов не затевает, Лукичев. Не до этого. Идем прямым курсом в Смольный по вызову военно-революционного комитета. Ясно?
6: Ясно, товарищ председатель судового комитета.
3: Собрали, значит, товарищи. Далеко собрались?
0: Смотрите, не опоздайте. Большевички!
3: Власть народа, так сказать. Вот он, хам во всей красе. С ним разговаривает, а он не отвечает.
7: Черт, придется на Бога брать.
8: А ну шагай в ногу, дьявол, в караул идешь.
9: А вы, гражданин в ботах, подойдите в сторонку, не равен сейчас штыком задену, а что другое. Не мешай службу нести,
3: о,
9: гражданин.
3: Не мешай. Он еще пырнет, отойдите, душа, отойдите.
6: Ай да Шура.
10: Разрешите?
11: Да-да.
10: Председатель судового комитета крейсера «Аврора» Белышев и член судового комитета Лукичев по вызову военно-революционного комитета явились.
11: Входите, товарищи, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Давно вас жду. Проходите, садитесь.
10: Спасибо.
12: Спасибо.
11: Так кто сейчас командует крейсером?
10: Старлей Эриксон.
11: Что за человек?
10: Ну, плохого о нем не скажу. Вежливый офицер.
11: Сейчас все офицеры вежливы. А что остальные офицеры?
6: Остальные? Грех хаять, публика ничего, собак у нас не осталось. Но только...
11: Ну-ну, договаривайте.
6: Сказать точно, от контрреволюции открещиваются, а к революции пристать не могут.
11: Не та гавань.
6: Вот-вот.
11: Ладно. Какова численность экипажа?
10: 560 человек.
11: Сколько среди них большевиков?
10: 32, Яков Михайлович.
11: Так, и запишем. Ну, а за соглашателей сколько?
6: Да от силы полсотни.
11: Хм. Значит, остальные 500.
10: Запишите 520, не промахнетесь.
11: Так, запишу. За нас 520 военных моряков крейсера «Аврора» и в придачу морские орудия. Снаряды имеете?
6: Снарядов у нас нет.
11: Значит, придется доставить баржи из Кронштадта.
10: Товарищ Свердлов, а для чего же это, позвольте спросить? Ведь крейсер в черте города. По кому же стрелять?
11: В ближайшие дни, товарищи, большевики возьмут государственную власть в свои руки. Мы обязаны это сделать, иначе временное правительство Керенского нанесет революции смертельный удар штыками юнкеров. Такова точка зрения ЦК большевиков. Такова точка зрения Владимировича Ленина. Что вы думаете, товарищи?
10: Как Ленин думает, так и мы. Верно, коли я сказал?
6: Как Бог свят, правду истинную. Экипаж «Авроры» за, так и запишите.
11: Так и передам Владимиру Ильичу. Военно-революционный комитет уполномочил меня назначить комиссара «Авроры». Назначаю Белышева Александра
6: Викторовича,
11: большевика, облеченного доверием команды. Готовы принять назначение?
10: Согласен.
6: Моряки не подведут, товарищ Свердлов.
11: Ну, а теперь подойдем к карте. Где место стоянки «Авроры»?
10: Вот здесь.
11: Так. Так. Пожалуй, слишком далеко от центра Питера. Здесь будут главные события.

0: Садись, садись.
1: Ребята! Ребята, здесь свободно?
0: Садись, батя, что ты припоздал.
1: Припоздал, милок, припоздал. Мне вон откуль добираться. С реки Оби.
2: Ух ты!
1: Ну-ка, как дел тут у вас?
3: Завод рядили, рядили. Можно ли без тебя, бать, съезд начинать? Порешили начать.
2: Точно.
3: Два дня как заседаем.
1: А ты не смейте, паря. Да-да-да, у меня дело серьезное. Одно я делегат.
2: Понятно.
1: А другое, мужики, наш, видишь, письмо вот это товарищу Михалычу наказали передать. Насчет землицы спрашивают.
3: Михалычу?
1: Да-да, говорят, большие люди, он ночью вышел. Но наш он, на Пской. Я, парень, сам с ним на рыбалку, почитай, каждый день ходил.
2: Но. Это какой же такой Михалыч-то? Да. Ну, фамилия-то как? Ну,
1: говорят, те пары большой человек. А фамилию их, прости, не знаю. Ну, Михалыч, мы его на миру звали.
0: Ну, погляди кругом, может, здесь он?
1: Да. И то дело.
4: Михалыч, Михалыч, да мало ли здесь Михалыч-то. Я вот тоже сам Михалыч.
0: Да и я.
4: Не он, а нет, не это.
1: Слышь, паря, вон Михалыч-то наш, с Лениным рядом.
5: Так это батя Свердлов, Яков Михалыч, председатель в ЦИК.
1: Так вот и я говорю, Михалыч, то есть Свердлов наш он, а Псков.
3: Как ты вроде, батя, Свердлов у нас с Урала, а я говорю, наш.
6: Да ты что, волжанин он, с Ормовска, с самого Нижнего.
5: Тише, тише вы, волжанин, тихо, тихо. Батя, садись, садись, батя.
7: Товарищи делегаты Третьего Всероссийского съезда Советов, продолжаем нашу работу.
1: Да наш он, Михалыч.
3: Тихо, батя.
7: Сегодня нам предстоит вынести крайне ответственное решение. Утвердить декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа, отвергнутого контрреволюционным крылом теперь уже разогнанного учредительного собрания. Наш съезд Советов — это верховный орган, который единственно правильно отражает интересы рабочих и крестьян. Я предлагаю принять следующий текст декларации. Россия объявляется республикой советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам.

0: Барышня, нам к председателю бы. Насчет хлеба мы...
1: Товарищ гражданочка, когда председатель меня сможет принять? Дело касается моего магазина.
2: Товарищи...
1: Ну, я буду жаловаться.
3: Простите, мадемуазель, вы интеллигентный человек. У меня совершенно неотложная необходимость быть принятым лично председателем в ЦИК. Я вас прошу.
2: Не все сразу, граждане. Товарищ Свердлов не может принять вас всех одновременно. Усаживайтесь, пожалуйста.
4: Спасибо.
2: Усаживайтесь.
5: Товарищ секретарь, у нас времени, понимаешь, в обрез. С Путиловского мы. Через час эшелон уходит на фронт.
6: Товарищ Драбкин, срочно передайте вот эту телеграмму.
1: А, питерский? Здравствуйте, товарищ.
7: Здравствуйте, Яков Михайлович.
1: Здравствуйте, товарищ Василий.
5: Здравствуйте, Яков Михайлович. Узнали?
1: Ну, как же, как же.
8: Товарищ председатель в ЦИК.
5: Яков Михайлович, да вот мы, понимаете...
1: Знаю, спешите.
5: Вот.
1: Поэтому придется пропустить товарищей питерских рабочих вне очереди. Прошу вас, проходите.
5: Пошли.
1: Садитесь, товарищ. Ну, рассказывайте.
0: Давай ты, Василий, давай.
5: Ну, едем, стало быть, Яков Михайлович, мы на фронт бить беляков. Все прошли курс военного всеобуча. Настроение такое — выбить всю нечисть нашей земли. Питерцы не подведут.
1: Да, мы знаем это, товарищи, знаем.
5: Спасибо на добром слове, Яков Михайлович. И вот что. Просили нас товарищи питерцы передать в безвозмездный дар совнаркому серпы и косы, целый вагон. Говорят, вы мимо поедете, через Москву, под документы.
1: Вот за это спасибо, товарищи, спасибо. Для крестьян это самый настоящий подарок. Когда же успели все поделать?
5: Да успели, Яков Михайлович. Из отходов делали. Работали сколько надо. Со временем, ясное дело, никто не считался.
1: О, извините, товарищ. Да? Да, Владимирович. Слушаю вас. Я только что из наркомпрода. Да, положение очень серьезное. Хлеб поступает медленно. В Москве завтра выдавать не будем. А послезавтра как-нибудь наскребем. По осьмушке фунта, да. Да. С Костромой беда, просто беда. Да. Едят жмых и березовую кору. В Питере? Вот у меня как раз товарищ из Путиловского. Владимир Ильич спрашивает, как у вас с хлебом?
0: Не густо, что там говорить. Главное, детишки ослабли больно.
1: Ну, а точнее?
5: Точнее, как уезжали мы, считайте, 2 дня уж ничего не выдавали.
1: Вот. Питерцы говорят, Владимир Ильич, 2 дня город ничего не получал. Да. Хорошо, немедленно распоряжусь. Примем самые решительные и беспощадные меры, да. Товарищи, это делегаты питерских рабочих. Красногвардейцы едут на фронт. Обязательно. Они только что передали в дар республике от питерских рабочих сельскохозяйственный инвентарь. Да, целый вагон, косы, серпы. Хорошо, Владимирович, хорошо. Владимир Ильич благодарит вас от имени республики за ваш труд, за ваш подарок. Он уверен, что и на фронте питерцы будут в первых рядах красных бойцов. И еще. Товарищ Ленин распорядился немедленно отправить в Питер состав с зерном.
0: Вот это в самый раз. А то детишки ослабли. Спасибо.
5: Как здоровье-то, Владимир Ильича?
1: Немного лучше сейчас. Но врачи говорят, рана очень серьезная.
0: Угу, понятно. Ну, спасибо, Яков Михайлович. До свидания.
5: А мы пошли.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания, товарищи.
2: Яков Михайлович.
1: Да-да.
2: К вам посетитель странный какой-то.
1: По какому вопросу?
2: Говорит, что только Якову Михайловичу скажу. Не уйду, пока не увижу Свердлова. Не успела оглянуться, снимает сапоги, достает нож, вспарывает голенище и оттуда вынимает какие-то бумаги. Говорит, веди меня прямо как есть к Свердлову.
1: Просите его немедленно зайти.
2: Заходите, товарищ, заходите.
9: Здравствуйте, Яков Михайлович.
1: Здравствуйте, товарищ.
9: Я к вам прямиком из Сибири, от Ивана Адольфовича.
1: От Теодоровского?
9: Так точно. Иван Адольфович, наш командир, наказывал отдать эту карту только в руки самому Якову Михайловичу.
1: Простите, как вас величать?
9: Я Черных, наша фамилия, Егор Тимофеевич. На карте на этой, товарищ Светлов, вот, посмотрите, все обозначено. Где беляки, вот, видишь, а тут мы, партизаны, значит, стоим. А тут, вот здесь вот, белчехи.
1: Так, так, так. А вы знаете, дорогой Егор Тимофеевич, какую услугу вы оказали нам? Этой карте цены нет. Да. Да. Как же вы добрались из сибирского подполья до Москвы?
4: Всяко пришлось, Яков Михайлович. И на подножках, и на крыше вагонов ехал. И пешком шел, и ползком полз. Через фронт переходил. И 3 недели без малого.
1: Ну, а питались как?
4: Ну, да всяко бывало. Не доедал, не досыпал. Да не об этом забота. Лишь бы карту в целости донести. Ну, ладно. Добрался до Москвы. Думаю, ну, все. Исполнил приказ. А нет.
1: Что?
4: И пропуска, понимаешь, тебе не дают. Нельзя, говорят. Да, и так, и сяк. Нет, не дают. 2 дня бился. Спасибо, один добрый человек нашелся.
1: Это безобразие. Это форменное безобразие. Приношу вам свои извинения. Прошу вас, берите эту карту. Мы немедленно идем к Владимиру Ильичу.
9: К Ленину?
1: Да, к Ленину. Познакомите Владимира Ильича с обстановкой на фронте. Ну и заодно окончательно решим вопрос о пропусках. Идемте, Егор Тимофеевич.

0: Борис, вы сядете здесь.
1: Спасибо.
0: Сегодня вы наш почетный гость.
2: Боже, какие почести.
0: Да.
2: Ну что ж, почетными гостями президента были бывшие государственные преступники. Сыны.
3: Эх, давно мы не собирались вместе.
2: Давно, Ванечка.
4: Что-то Яков задерживается.
0: А я ему сейчас позвоню.
5: Да?
0: Алло, Яков, ты скоро?
5: Катя, это ты?
0: Ну, конечно.
5: Ты из секретариата?
0: Да нет же, из дома. Уже 9 часов.
5: Как 9 часов? Батюшки, я даже не заметил. Ребята уже спят.
0: Ну, конечно. А у нас гости.
5: Какие гости?
0: Краевский и Чугурин.
5: Что ты говоришь?
0: Да.
5: Краевский и Чугурин?
0: Да.
5: Вот сюрприз.
0: Ну, скорее, мы тебя ждем.
5: Иду, иду. Вот только посмотрю телеграммы.
0: Ну, скорее.
5: Ну, хорошо, Катя, сейчас.
0: Сейчас придет. Обычно раньше полуночи он не приходит. Вы знаете, я честно скажу, последнюю неделю Яков возвращался в таком состоянии, что ну просто становилось жутко за него. Утром 5:00 выпьет стакан чаю, тихонько на цыпочках, чтобы не разбудить меня, идет к двери. Я ему шепотом: «Яков», а он подносит палец к губам и тоже шепотом: «Тише, Катя, разбудишь Верушку и Атьку». Ну хорошо, кажется, сервировка закончена.
6: Не двигаться, вы арестованы.
4: Ой.
6: Начать обыск.
2: Яков, дорогой.
7: Михалыч, я испугал.
4: Я не заметил.
6: Эй, брат Ванечка, я старый охотник. Здравствуй.
7: Здравствуй, Михалыч. Здравствуй, дорогой.
0: Тише, тише, разводите детей.
4: Тихо, тихо.
6: Ты как пристав Мунгалов в Максимкином яру. Бывало вечером так, в полголоса запою. Он стучится ко мне: спать людям не даете, а еще приличный господин. Ну, прошу всех к столу.
4: Спасибо.
6: Сколько же времени мы не собирались вот так вместе?
4: Ссылки с Нарыма.
6: Ну, с Ваней-то мы виделись. А ты как, Борис? Как дела на фронте?
4: Воюем, Яков. Нелегко, конечно. Патронов мало, снарядов нет. Но зато ребята какие у меня... Поровну делят каждый кусок хлеба, ну и ничего, не унываем.
6: Вскоре мне предстоит по поручению Ильича выехать на Южный фронт. Может, заеду к тебе?
4: Вот это было бы хорошо. Только придется тебе догонять, Яков, нас. К тому времени погоним Беляков далеко.
6: О, ничего, догоню.
4: Догонишь?
6: Ну что ж, хоть в наших бокалах нет ничего, кроме морковного чая, я все равно предлагаю поднять их за нашу молодость, за нашу дружбу.
4: За дружбу, за молодость.
6: Ох, сейчас бы за наш стол рыбки бы сибирской, строганинки бы обской.
7: Да-да-да-да. Или ухи, а? Прямо с костра огненную, с дымком.
0: А? Ой, а творог какой в Сибири. Помнишь, Яков, когда мы приехали к тебе с Верушкой и Атькой в Монастырской, мы купили корову, помнишь?
6: Ну, как же можно забыть нашу Милку? Кормилицу.
0: Знаете, он сам ее доил. Мне не дозволял.
7: Ну, я представляю, Яков, как это ты с подойником подходишь к этой Милке.
6: Вот знаешь что? Зря смеешься. И сено ей косил, и доил. И знаешь, сколько молока Милка давала? Ко мне со всего монастырского хозяйки приходили. Мол, научи нас, Михаил, научи доить. Нет, правда, я вот что скажу. Я вот Атьке говорю: человек он все уметь должен. В жизни, братцы мои, все пригодится.
4: Яков, а помнишь, что ты мне тогда сказал у костра?
6: Что, это когда ты вытащил нас с капитаном из Аби?
7: Да, едва отдышался и говорит: а наш корабль все равно придет. И на следующий день сел на пароход. Только тебя и видели.
4: А помнишь, как ты бежал по веревочке?
6: Это в Колпашове?
4: Да.
6: О, чуть не уморили меня. Еще немного, и я бы задохнулся под этой периной.
4: Представляете, Клавдия Тимофеевна, сидим и пьем чай. А Якова все нет и нет.
0: Да.
4: Ну, вдруг стук в дверь. Он!
6: Ты знаешь, от радости они меня чуть не разбили об потолок.
4: Напоили тебя чаем, ты как сосулька был. Ну, ложки сам взять не мог. И вдруг снова стук. Полиция? Что делать? Ну, Яков не растерялся. Лег
3: под перину.
2: А сверху легла, будто больная Ольга Делевская. Ну, а мы уселись вокруг самовара, изображая чаепитие в мытище.
6: Слышу топот. Ходят, лезут во все углы. И тут Боря... Безобразие. В квартире больные, а вы врываетесь ночью, я буду губернатору жаловаться.
7: Было, было. И,
6: извиняйте, говорит жандарм, служба наша такая. Ну, а я вначале было хорошо, отогрелся после дороги, а потом чувствую, задыхаюсь. Ну, задыхаюсь и все. Думаю, все, в санях не замерз, в обине потонул. Неужто здесь, под периной, конец. Наконец слышу топот. Ушли жандармы. Еле отдышался. И уж гоняли мы потом чаи по-нашему, по-нижегородски.
4: Яков, а как сейчас Ольга Делевская?
6: Ольга погибла в Тюмени. Совсем недавно. Колчаковцы расстреляли. Да. Скольких товарищей уже нет с нами.
7: Михаил Заводской.
4: Сережа и Маруся Черепанова.
6: Валентин Яковлев, Коля Маркин. Какие были люди. Да, если бы только они могли увидеть, что творится кругом. Сколько они об этом мечтали в тюрьме, в ссылке. И вот теперь это не сказка, не мечта, а быль. Сегодняшний день. Трудный, зато ясный день. И как хочется жить. Как хочется посмотреть, что будет там. Мы молоды. Так много впереди.

Вы, наверное, узнали голос популярного болгарского певца Бисера Кирова, который в ближайшие дни начинает свои гастроли по нашей стране. Итак, несколько слов о творческой биографии Бисера Кирова. Когда журналисты просят его рассказать об участии в международных конкурсах и фестивалях, он и в шутку, и всерьез приглашает своих собеседников к себе домой, в Софию. И в этом нет ничего неожиданного. Все стены его квартиры увешаны многочисленными дипломами и медалями, свидетельствами его успехов в концертных залах Кубы, Германской Демократической Республики, Португалии, Чехословакии, Польши. И среди них самая дорогая для Бисера Кирова награда первого фестиваля политической песни в Сочи в 1967 году. С того времени имя Бисера Кирова стало популярным в нашей стране. Обычно в интервью журналисты спрашивают Бисера, мечтал ли он с детства стать актером. Певцом стать вовсе не собирался, говорит Бисер. После окончания школы он поступил в химико-технологический институт и, наверное, добился бы признания в этой области, если бы не случай. Однажды на студенческом вечере однокурсники буквально вытолкнули его на сцену, зная его приятный голос и музыкальные способности. Бисер спел тогда песню «Зеленоокая девушка», и с тех пор фактически и началась его карьера эстрадного певца. По натуре Бисер Киров – веселый, добрый человек, унаследовавший, как он утверждает, традиции своих предков, жителей Габрово. Может быть, поэтому и песни Бисера Кирова отличаются добрым юмором, молодым задором, неиссякаемым оптимизмом. Впрочем, в этом убедятся жители многих городов нашей страны, в которых выступит наш добрый друг из Болгарии.

0: Таинство брака. Один сказал: «Нам этой жизни мало». Другой сказал: «Недостижима цель». А женщина привычно и устала, не слушая, качала колыбель. И стертые веревки так скрипели, так умолкали, каждый раз нежней, как будто ангелы ей с неба пели и о любви беседовали с ней.
1: Любовь, семья, дети. Что может быть в жизни драгоценнее? Но это бесценное сокровище почему-то оказывается крайне хрупким. Сегодня каждый второй брак оборачивается трагедией. Вместо осколков рая на земле все больше появляются островки Дантова ада. Но за что? Ответ мы знаем. Предательство. Оно начинается еще задолго до измены. Когда в человеке видят лишь соблазнительную плоть, его уже предают. Когда другой, не более чем инструмент для удовлетворения страстей, его тоже предают. Когда муж и жена всего лишь выгодные компаньоны по жизни или сексуальные партнеры, вряд ли они станут крепкой семьей. Даже появление детей, этих цветов жизни, порой дает лишь краткую отсрочку предательству. Все начиналось так чудесно, а остаются одни горькие слезы. Брак всегда загадка. Точнее, уравнение с двумя неизвестными.
0: Все девушки хороши. Откуда только берутся плохие жены?
1: Вопрошает народная мудрость. Но ведь тоже относится и к мужьям. Неужели в брачном союзе скрывается мина замедленного действия, которая может разорвать в клочья то, что казалось нерасторжимым навеки? Вся беда в том, что этих мин целых две. По одной в каждом супруге. Мина греховного адамового наследства, стремление жить ради себя, жить всласть, ибо на это имеем полное право. В обществе потребление и брак становится потребительским. Когда одна половина потребляет другую, в итоге остаются лишь две скорлупки. Пустые, никчемные, скучные и более ненужные. Но брак может быть и другим.
0: Я беру тебя, беден ли ты или богат, здоров или болен, добр или зол.
1: Так говорится в древнем западном чине венчания, одном из церковных таинств, в котором сочетающимся браком дается особая божественная благодать к созданию крепкой семьи, рождению и воспитанию потомства.
0: «Благодаря браку,
1: — восклицает святитель Григорий Богослов,
0: — мы являемся руками, ушами и ногами друг для друга. Благодаря ему мы получаем двойную силу к великой радости друзей и горю врагов. Общие заботы уменьшают затруднения. Общие радости становятся приятнее. Радостнее является богатство благодаря единодушию. А у небогатых единодушие радостнее богатства. Брак есть ключ, открывающий путь к чистоте и любви».
1: Христианство не только не гнушается браком, как это происходило в древних языческих сектах. Христианство сравнивает брачный союз с образом отношений самого Христа и церкви его невесты. Апостол Павел пишет:
0: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал свою жизнь ради нее, чтобы освятить ее, чтобы она предстала перед ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочный. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Любящий свою жену любит самого себя. Еще не было человека, который ненавидел бы свою плоть. Наоборот, он питает ее и лелеет, как и Христос, церковь, потому что мы – части его тела. Вот почему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и станут двое одной плотью. Здесь великая тайна. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена пусть почитает своего мужа».
1: Поэтому христианство утверждает: брак свят и поэтому нерасторжим, как в живом человеке нерасторжимо единство тела и души. Даже смерть не может разлучить любимых, ибо любовь сильнее смерти. Но такой брак – подвиг. Насколько легче попользоваться друг другом и разбежаться, нежели ежедневно вести борьбу с грехом в себе и ближнем ради окончательного торжества любви. Имея залог духовного единодушия, который и подается таинству венчания, супружеская жизнь становится настоящей борьбой, но только не друг с другом, а борьбой за то, чтобы вся семья стала отражением божественной любви, любви чистой, святой, любви крестной.
0: «И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги с тобой. У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить, и мы вместе придем. Нас нельзя разлучить».

скрипящего паровоза. Леса спят, и эхо гулко катится по просекам, как в пустых коридорах. Я люблю шагать по темному лесу и слушать его шорохи, сонные вскрики птиц, попискивание куликов на близких озерах, потом шагать по мягкой пыльной полевой дороге и видеть далекие огоньки на косогорах. Летом они кажутся теплыми, осенью мерцают и дрожат на ветру. Тогда Орион всю ночь горит над лесами в черных омутах глухих озер. Обычно я поселяюсь на все лето до осени в деревне. Каждое утро встаю на заре и целый день брожу по полянам и лугам. Я испытываю волнение, когда сумерки застают меня вдали от деревни на покойных лесных озерах. Я вижу, как рождается ночь. Синий густой сумрак и туман ползут из неподвижной чащи деревьев на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск еще теплится, светится возле камышей, а с востока быстро надвигается темнота. И в притаившейся студенной воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро и очень тихо. Только иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, на озеро со свистом, с плеском садится стая диких уток. Я люблю проснуться на сеновале, где я обычно сплю, глубокой ночью, почти перед самым рассветом. Мне зябко, я прислушиваюсь и чувствую, в тишине кричат сверчки. К заре похолодало, щели в крыше полны лунного света, и сквозь раскрытый чердак сильно тянет из сада росистой свежестью. Облитый луной, он словно стынет в синем дыму. Без всего этого, мне кажется, я не могу жить, и летом всегда работаю в деревне. И вот однажды мне пришлось поехать не в деревню, а на юг, в санаторий отдыхать. На прекрасный юг с его жарой, декоративными пальмами и душными бархатными ночами, где нет ни горького запаха кашки на полянах, ни холодных лесных озер, в которых на закатах бьют хвостами пудовые щуки. Здесь мне нравится и пленяет только море. Это удивительное зрелище. Утром оно лиловое, гладкое, как стекло, над ним поднимается легкий парок. Днем оно ослепительно нежное, синее. Вечером быстро темнеет, на горизонте подолгу пылают огромные пожары и тают дымки пароходов, уходящих в этот огненный закат. Однако мне было скучно на юге. Не хватало тут северных лесов, и был я точно одинок без них. И никак не работалось. Однажды утром я встал в плохом настроении. Вся палата была залита горячим солнцем, слабый ветерок играл белой занавеской на балконе. Я долго валялся в постели и смотрел на мольберт. Вчера начал писать «Вечернее море». Но этот этюд мне совсем не понравился в то утро. Я закурил и подумал сердито, надо уезжать, это безобразие. Вдруг я услышал будто шелест крыльев, и показалось, что-то черное взъерошенным комом упало за тюлевой занавеской балкона. Я удивился и вышел на балкон. На перилах сидела нахохлившаяся ворона и одним глазом смело и внимательно поглядывала на меня. С какой целью она прилетела сюда, было неизвестно. Внизу зеленел санаторный парк, пальмы и кипарисы, за ними море и пляж, усеянный телами загорающих. Везде был солнечный простор. «Ты зачем?» — сказал я. Но ворона ничуть не испугалась моего голоса, взглянула любопытно другим глазом и, кивнув мне, произнесла вроде «знакомясь». «Клара!» Тогда я усмехнулся, подошел ближе. Ворона продолжала сидеть на перилах, только опять нагнула голову, и я, протянув руку, погладил ее. «Ишь ты», — сказала я, — «ты откуда?» «Клара!» — несколько уже недовольно повторила ворона и нетерпеливо тряхнула хвостом. Я засмеялся, указал на дверь и пригласил ее. «А ну, заходи ко мне, если ты не боишься». Не успел я это сказать, как ворона спрыгнула с перил, отодвинула клювом занавеску и вошла в комнату, стуча по паркету.

0: паркету когтями. Я был окончательно удивлен. Паркет оказался так гладко натерт, что ворона, спеша войти, неожиданно поскользнулась. Но сейчас же подперлась своим хвостом, как палкой, снова пробормотала с неудовольствием. «Клара!» Я сразу догадался, что мне надо делать. Быстро взял в ванную мыльницу, сполоснул, поставил на пол, накрошил хлеба, потом налил туда молока. Глядя на мои приготовления, ворона все с нетерпением трясла хвостом, а раз довольно сердито стукнула клювом по мухе, которая села на пол рядом с мыльницей. «Ну, ешь», — весело сказал я и при этом отошел в сторону, чтобы она не стеснялась. Ворона подошла к мыльнице и стала так мотать в клюве хлеб, что во все стороны полетели брызги молока. «Как тебя звать?» — спросил я. «Клара», — ответила ворона с полным клювом хлеба и посмотрела на меня презрительно, точно говоря, будто и не знаешь. «А, Клара», — обрадованно сказал я, но больше вопросов не задавал, сел на стул и начал наблюдать. Кончив есть, Клара немного подумала, почесала ногой голову и стала ходить по комнате. Она увидела зеркало, радостно каркнула, прошлась возле него туда и назад, как женщина, которая рассматривает себя. Потом она заметила мой шлепанец возле тумбочки, подержала его в клюве и швырнула под кровать. После этого с хозяйственным видом она оттащила мыльницу к дверям балкона. «Правильно, наводи порядок», — сказал я и засмеялся. Клара покосилась в мою сторону и вдруг вспрыгнула мне на плечо. Я замер, ожидая, что будет дальше. Клара повозилась на плече, тихонько ущипнула мою шею и стала что-то шептать мне на ухо. «Не понимаю», — сказал я растерянно, и почувствовал, как она принялась вытягивать за ремешок часы из моего кармана. Часы повисли, сверкая крышкой на солнце. Клара с восторгом каркнула, вытянула голову к часам, будто хотела послушать. Мне показалось, ее глаза блестели от любопытства. Только тогда я понял, что Клара хотела. Я вспомнил рассказы о том, что вороны, как и сороки, любят блестящие предметы. Я сконфузился и спрятал часы в карман, чтобы она не обиделась. Тогда Клара вспрыгнула мне на голову, потопталась, начала клювом перебирать мои волосы и, сделав какую-то прическу, довольная спрыгнула на пол, подошла к мыльнице и оглянулась на меня. «Красота!» — каркнула она. И я догадался, что она выклянчивала у меня мыльницу. «Ну, Клара, — сказал я, — а как же я буду бриться?» Клара, наверное, обиделась и тут же заспешила, вышла на балкон. Я в раздумье смотрел, как она летела над санаторным парком. Мне было непонятно, откуда здесь появилась эта ручная ворона. Никогда в жизни ручных ворон я не встречал. Они всегда казались мне сердитыми и угрюмыми птицами. Перед завтраком я пошел на пляж, чтобы выкупаться в утреннем море. Я лежал на теплом песке, слушал шелест волн, нежный звон гальки, которую катала возле берега зеленая морская вода, и думал, что у нас на севере Клара не стала бы такой ручной. Там было лесное раздолье, огромные поля, там она гнездилась на осинах и березах. Как она попала на юг? Внезапно я услышал рядом с собой разговор. Один из загорающих на пляже говорил другому, чтобы тот не клал запонки и особенно часы на видном месте, так как здесь, в санатории, появилась какая-то ужасная ворона. Она все ворует. Вчера на глазах стащила у соседа по столовой булавку от галстука, которую он положил на подоконник. «Здесь, говорят, дрессировщик в нашем санатории. Слышали?» — сказал другой. И я догадался, каким образом появилась здесь Клара. А на следующий день утром опять послышался шорох крыльев на балконе, и я обрадованный увидел, как, отодвинув занавеску, моя знакомая Клара процокала по паркету в комнату и, как вчера здороваясь, вежливо наклонила голову, на всякий случай представилась вторично Клара и разрешила себя погладить. «Доброе утро», — сказал я приветливо, — «можете проходить и завтракать, вам все готово». Я действительно Клару ожидал и все приготовил. Пока она завтракала, я сел к мольберту и быстро набросал ее с особым удовольствием, потому что она была жительницей северных лесов, по которым скучала моя душа. А Клара кончила есть, взобралась на мое плечо и, пощелкивая клювом, вкрадчиво зашептала что-то на ухо, или благодарила, или как давеча выклянчивала мыльницу. Но тотчас заприметила мой рисунок, перебралась на стул перед мольбертом, в удивлении вытянула шею и то одним глазом, то другим принялась разглядывать. Вдруг перья ее взъерошились, она рассерженно стукнула крылом по мольберту и неистово затрясла хвостом. «Брак!» — заругалась она. «Дрянь! Вранье!» Я обиделся, критика мне не понравилась. «Почему? Нет, Клара, ты ничего не понимаешь». «Дрянь!» — продолжала ругаться Клара. Она спрыгнула на пол и с серьезным видом зашагала к мыльнице, на ходу восторженно произнесла: «Красота!» и поволокла мыльницу к балкону, пятясь. Я все понял. Клара воспринимала искусство по-своему. И не стал с ней спорить, улыбнулся и сказал: «Ну, Клара, ты права, и мыльница хороша, но все же ее оставь. Я не могу ходить небрит». Когда Клара улетела, я целый час сидел перед мольбертом, так и сяк смотрел на рисунок, и неудовлетворенный чесал лоб и вздыхал. Нет, надо уезжать скорее на север, надо уезжать. Наша дружба с Кларой продолжалась. Мы привязались друг к другу, и если она запаздывала, не прилетала утром на завтрак, я скучал, мне чего-то не доставало. Однажды вечером разразилась сильная буря. Огромные волны неслись на берег, с грохотом разбивались о скалы. Казалось, стреляли орудия. Наш санаторий, расположенный на скале, дрожал от этих залпов. Лил дождь. Весь парк глухо шумел внизу. Над морем среди небесной тьмы скользили молнии. В санаторном корпусе то там, то тут звенели разбитые стекла. Я стоял около закрытых дверей балкона, наблюдал за разбушевавшимся внизу морем и с тревогой вспоминал о Кларе при каждой вспышке молний. Поеживаясь, представлял, как ей тяжело приходится сейчас. Только в 11:00 я разобрал постель и неспокойно задремал под грохот моря. Сквозь дремоту мне послышалось, вроде почудилось, невнятное постукивание в дверь балкона. И мгновенно подняв голову, я прислушался. Сначала мне показалось, что это резкий дождь колотит по стеклам, но стук уже яснее повторился, громкий, требовательный стук. Я вскочил, бросился к двери и торопливо открыл ее. Вместе с дождем и ветром в комнату, запутавшись в занавеске, ворвалась Клара, мокрая, взъерошенная, злая. Она выпуталась из занавески, оскользнулась на паркете и закричала: «Буря!» Я засмеялся от радости, стал гладить ее, намокшую, возбужденную, успокаивать, но она была чрезвычайно сердита. Видно, промерзла на дожде и ветру, и долго жаловалась и ворчала, ходя по углам. Наконец я лег, а Клара сразу же села на спинку кровати в моих ногах, нахохлилась, закрыла глаза и среди ночи несколько раз вскрикивала с просонок при громе и блеске молний. Утром я проснулся от какого-то шума в комнате. Оказывается, ко мне вошла палатная сестра, и с ней ввязался санаторный котенок. Увидев его, Клара ревниво подскочила к нему и так долбанула клювом по голове, что котенок с визгливым мявом, прижав уши, выкатился за дверь, едва не сбив с ног сестру. «Дрянь!» — ворчала Клара, видимо, не любившая кошек. «Какая дрянь!» Я пожурил ее за невежливое поведение, однако Клара успокоилась лишь тогда, когда подошла к блестящей мыльнице и победно прокаркала: «Красота!» Через несколько дней я должен был уезжать. В тот день отъезда, как и всегда, Клара позавтракала, потом с заискиванием выпрашивала мыльницу, дружески пощипывая меня за ухо. А я грустно глядел на свои чемоданы, и возникла мысль, не взять ли Клару с собой, но неизвестно было, как все-таки довезу ее до Москвы. А Клара будто понимала, что я уезжаю, и была особенно нежна со мной. После завтрака не хотела улетать. И вроде бы, желая сделать приятное, залезла мне на голову и перебирала мои волосы. Я первый раз взял Клару в руки. У нее часто стучало сердце. «Прощай, Клара», — сказал я. «Уезжаю». «Грустно», — сказала Клара. «Грустно». И ласково пожала клювом мой палец. «Поедешь со мной?» — спросил я растроганно. «А? Поедешь на север?» Клара молчала. Я вздохнул, взял свой чемодан, затем вспомнил, раскрыл его и достал мыльницу и старые запонки. Все это я оставил на балконе. Клара по-прежнему молчала и не двигалась. Она сидела подле упакованного мольберта и смотрела на меня черными умными глазами. «Что ж», — сказал я, — «ты понимаешь искусство односторонне. Возьми, это твое». И стал спускаться по лестнице в вестибюль. Клара следом, прыгая через ступени. Около двери вестибюля, жмурясь на солнце, зевал заспанный котенок, и Клара так злобно повернулась в его сторону, что котенок, не дозевав, в ужасе шарахнулся от нее и, как сумасшедший, шмыгнул в кусты пыльных акаций. Я последний раз погладил Клару и залез в автобус. И она села на пальму и, пристально вглядываясь оттуда, кивала мне. «Прощай, Клара», — сказал я, — помахал рукой и отвернулся. Потом многие пассажиры говорили мне, что Клара до ворот санатория летела за автобусом и тоскливо кричала.
1: В 1922 году в Берлине, даря мне новое издание Петербурга, Андрей Белый на нем надписал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь». Не на всю жизнь, но на 19 лет судьба нас сталкивала на разных путях – идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, которому принадлежал он – но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне. По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что сейчас знаю и думаю, но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории и литературы, который уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим, нелегким, считаю исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому возвышенному обману хочется противопоставить нас возвышающую правду. Надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями, и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прекрасах. Он от нас требует гораздо более трудного — полноты понимания. Меня еще на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком стал являться необыкновенно хорошенький мальчик — Боря Бугаев. Сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентом, феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассником-гимназистом — учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность дитя играющее катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ белого. Профессор Бугаев ту пору говорил: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте, уже в начале 900-х годов, Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» «Это мой папа», — отвечал Андрей Белый, с той любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которое он любил отвечать на неприятные вопросы. И его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц. То были Екатерина Павлова Литкова, впоследствии Султанова, сотрудница русского богатства, в которую долгие годы был безнадежно влюблен Бабарыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине Маковского «Боярская свадьба», где с Александрой Дмитриевной писана сама молодая, а с Екатериной Павловной одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полную женщиной, со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одной родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась перед зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда». В 1912 году я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений. Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг друга они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная. Безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая женщина, обуреваемая самыми земными желаниями. Отсюда столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день появлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал. Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности котика Летаева. Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в Петербурге, и в московском «Чудаке», и в «Москве под ударом» завязкой служит один и тот же семейный конфликт. Все это — варианты драмы, некогда разыгравшейся в семействе Бугаевых. Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и, смею сказать, потрясены происходившими в доме Бугаевых житейскими грозами, как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь. В семейных бурях он очутился листиком или песчинкою, меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти, отшвыряемой о пол керосиновой лампы, и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содома и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково. Папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти. Недаром потенциальные или действительные преступления против отца, вплоть до покушения на отца-убийство, составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел, ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалось с нелестным представлением об ее отчетливой пряной плоскости. Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью, и наоборот. Раздираемый, по собственному выражению, между родителями Белый, по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Каждое явление оказывалось двусмысленно, раскрываясь двусторонне, двузначище. Сперва это ставило в тупик и пугало, с годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть, добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери и ко всему материнскому, а от матери — любовь к отцу и ко всему отцовскому. И научился понимать, что в этом притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей, и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен. Нередко он бывал двуличен и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то, и другое он искренне ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно, вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками. Собираясь громить и обличать, внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному, но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему изнанкою правды, а в откровенностях помалкивал о последнем. В сущности, своему раздиранию между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником. Мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией. Не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все позитивное, близкое отцу, близкое ему. Но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями, иначе и жить нельзя. К мистике, а затем к символизму, он пришел трудным путем примирения позитивистских тенденций XIX века с философией Владимира Соловьева. Недаром, прежде чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. И я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы. Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее, в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв. Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенной наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него была всегда одна и та же. Он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающим всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам. Если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно, всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным, и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед падением ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу. Но тут он негодовал уже вдвойне. и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили. Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унизительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность. В начале 1906 года начиналось «Золотое руно». Однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяка. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая, я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым. Я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому: «Борис Николаевич, я прочту подражание вам». И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому преданию Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом: «Похоже на вас, Борис Николаевич?» Вопрос был двусмысленный. Он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса, и не догадываясь о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой: «Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!» И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его: «Тем хуже для вас». Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался. Отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя 2 года без малого мы объяснились при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни. В августе 1907 года из-за личных горестей поехал в Петербург на несколько дней и застрял надолго. Не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам и горным домам, и просто по улицам. А днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной угарной любовью к одному молодому петербургскому билетристу, которого стилизованные рассказы тогда входили в моду. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву, а она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера, признаться, неврастенические. Она жила в той самой гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин. 28 сентября того года, когда Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот, крупных и мелких. Крупные касаются Любы, Натальи Николаевны и Бори. Боря приедет ко мне скоро, он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ Куприна, это был «Изумруд», я вышел на Невский. Возле публичной библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно. «Меня зовут Бедная Нина. Так зовите и вы». Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас, как любит мужчин. А я подумывал, как скучно будет от нее отделываться. Вдруг вошел Белый, возбужденный, не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкой коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей провокации в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан, между тем, закрывали, и Белый меня повез в одно совсем петербургское место, как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтительный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив потрешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадриль с девицами одетыми или раздетыми, цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы. Вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в совсем петербургском месте до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в Вене с Ниной Петровской. Обед вышел мрачный и молчаливый. И я сказал: «Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа». Она подняла голову и ответила: «Меня надо звать Бедная Нина». Мы с Белым переглянулись. О женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили. Так и кончился тот обед в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому, он жил на Васильевском острове почти у самого Николаевского моста. Увидел я круглую шляпную коробку. В ней лежало атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в совсем петербургском месте. Потом домино и маска являлись в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов Петербурга. Несколько дней спустя Нина уехала в Москву, а в самом конце октября, если мне память не изменяет, тронулись и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два и кинулся опять в Петербург. 4 года, протекшие после того, мне помнятся благодарно годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении, сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писалась «Урна», «Серебряный голубь», важнейшие статьи символизма. На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании — никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов. Однажды на сцене литературно-художественного кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетели до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большую частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день. Белый умел быть и прост, и уютен, гемютлих, по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющие. Любил он и просто рассказывать о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта особ, которым совсем не того хотелось. «Она мне цветочек, а я ей: сударыня, Если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над критикой чистого разума. Или: «Ах, что за прелесть! Это милейшая мадемуазель Штаневич! Я от нее в восторге!» «Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!» «Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?» Недолго спустя опять: «Ах, мадемуазель Штаневич! Борис Николаевич, Станевич!» «Боже мой! Неужели? Какое несчастье! А у самого глаза веселые и лживые!» Иногда у него на двери появлялась записка: «Бен Бугаев занят и просит не беспокоить». «Это я от девиц», — объяснял он, но всегда на сей счет бывал правдив. «Мне жаловался, надоел Пастернак». Полагаю, что Пастернаку надоел Ходосевич. Однажды, чуть ли не в ярости, нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это. А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть. В 1911 году я поселился в деревне, и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал, что, наконец, он счастлив. В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Бердяеву. Там обсуждали события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих, бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионом вольт электричества. Потом он приходил ко мне, рассказывал о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах. Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовищ, которые были и подстрекателями, и эриниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них свалить вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с Петербурга и кончая Москвой под ударом, полны этими отвратительными, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности существами. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной главной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. С событиями 1905 и 1914 годов связаны только Петербург, московский чудак и Москва под ударом. Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. Только в Петербурге в самом раннем из романов этой эдиповской серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в Петербурге, потому что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. Петербург был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать, его чувство на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до постового дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему в детстве, приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок. Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больную и старую, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ театрального отдела. Что-то о театрах в эпоху Французской революции, исписывая вороха бумаги, который, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в антропософском обществе, писал записки чудака, книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое. С конца 1920 года я жил в Петербурге. Весной 1921 года переселился туда и он. Там писателям было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где почти 14 лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Возобновились наши свидания и прогулки, теперь уже по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение медному всаднику. Однажды я взял Белого к тому дому, где умер Пушкин. Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал, и о которых я только догадывался. Большевики его не выпускали. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге, из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти. Он сам всему Петербургу разболтал по секрету, что собирается бежать. Его стали спрашивать, скоро ли вы бежите. Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

У микрофона Жанна Владимирская с несколькими записями для любителей джаза. Здравствуйте и добро пожаловать в наш джазовый клуб. Жить и заниматься музыкой для меня вещи абсолютно равнозначные. Чем больше я узнаю о самом себе, о своем окружении, о разных аспектах бытия, тем больше я узнаю о музыке. Я играю то или о том, что случается со мной в жизни. I play what I live. Я не могу предсказать, в каком направлении будет развиваться моя музыка, потому что не могу предсказать, что случится в моей жизни. Я хочу создавать музыку в соответствии с тем, что я чувствую и переживаю, и выражать это с помощью моего инструмента, говорит Маккой Тайнер, композитор, аранжировщик, пианист, руководитель джазовых составов и биг-бендов, введенный в 2004 году в результате опроса читателей в Палату славы журнала «Downbeat».

Звучит фрагмент из диска Маккоя Тайнера «Blue Boss». Я согласен на роман «I'll take romance». Рафаэль Круз, перкашен, Эври Шарп, бас, Аарон Скотт, ударный, за роялем Маккой Тайнер. Запись 91-го года. Чувствуете, сколько неожиданных ритмических ходов, которые Тайнер осуществляет с поразительной виртуозностью, демонстрируя при этом захватывающий динамизм и богатство палитры. Напомню вам, что имя Тайнера стало известно в джазовом мире в начале 60-х, когда он начал работать в квартете Джона Колтрейна, оказавшего огромное влияние на развитие современного джаза. В период шестилетнего сотрудничества с Колтрейном Тайнер принял участие в исторических записях дисков «Africa Brass», «Love Supreme», «Ascension». Параллельно с этим Тайнер делает и первые собственные записи в составе трио и с неизбежностью приходит к выводу, как когда-то Колтрейн, расставшийся с Майлсом Дэвисом, о необходимости начать самостоятельную жизнь в джазе. «Очень долгое время меня совершенно не воспринимали в отрыве от Джона», — говорит Тайнер. «Я был счастлив работать с этим великим музыкантом, но наступило время, когда я почувствовал необходимость выявить свою собственную творческую индивидуальность и уж во всяком случае отойти от стереотипного восприятия того, что я представляю собой как музыкант». На то, чтобы утвердить себя в качестве лидера группы, Тайнеру потребовалось несколько лет. Первый прорыв наступил для него в 71-м году. На Milestone Records он записал альбом «Сахара», который критики журнала Downbeat назвали лучшим альбомом года. Сам Маккой Тайнер признается, правда, что предпочитает студийным записям записи, сделанные во время концертных выступлений. «Выступление перед живой аудиторией, — утверждает пианист, — это настоящая панацея от всех бед и недугов. Всякий раз я словно рождаюсь вновь». Фрагмент одного из таких выступлений я хочу вам показать сейчас, предварив его краткой справкой. Более 30 лет Соединенные Штаты через польское джазовое общество были спонсорами варшавских джазовых форумов. Так случилось, что с падением коммунистического режима в Польше государственный департамент не счел больше возможным выделять фонды на устройство The Warsaw Jazz Jamboree. И тогда поляки обратились к прославленным джазменам с просьбой помочь в организации фестиваля. Надо ли говорить, что музыканты, чьи имена входят в справочник «Кто есть кто в современном джазе», откликнулись на эту просьбу единственно возможным образом. Они приняли участие в этом джазовом форуме. Это был октябрь 91-го года. Фестиваль, длившийся 4 дня, проходил в здании Дома опереты. По мнению польской и международной прессы, он стал самым значительным событием в истории джаза в Польше. Маккой Тайнер играет композицию собственного сочинения «Beautiful Love».

Beautiful Love. Прекрасная любовь. Композиция Макоя Тайнера, исполненная им 27 октября 1991 года в Варшаве. Я хочу отметить, что Тайнер придает особое значение сольному фортепиано, ссылаясь на времена, когда именно сольные выступления кормили, что называется, джазовых пианистов. Одного из них, легендарного Уилли Лайон Смита, ему посчастливилось услышать, когда он впервые приехал в Нью-Йорк. «Моя потребность делать сольные записи продиктована не капризом, — говорит Тайнер, — и не желанием продемонстрировать мастерство. За этим стоит та невероятная свобода, которую ты получаешь, сидя за инструментом». Один из таких сольных дисков Тайнер посвятил великим мастерам 20-го столетия, в том числе Арту Тейтуму, Баду Паулу, Эрлу, Фаза Хайнцу. Главное, чему я научился у них, у тех, кого мне довелось видеть и знать, Бада, Монка, Эрла, никогда не копировать, никогда не подражать. Главное, говорит Тайнер, это быть самим собой.

0: Широкий читательский и общественный интерес вызвала автобиографическая повесть Анатолия Жигулина «Черные камни», опубликованная в прошлом году в журнале «Знамя». И этот интерес понятен, потому что в повести предпринята попытка рассказать о новой неизвестной странице в истории комсомола, деятельности, созданной в 1948 году в Воронеже Коммунистической партии молодежи. Драматическая судьба воронежских школьников, членов КПМ, марксистско-ленинской антисталинской организации, именно так она называется в повести, ребят, арестованных в 1949 году и испытавших на себе все муки и жестокости бериевских тюрем и лагерей, взволновала многих. Корреспондент Ленинградского радио Петр Алалыкин недавно побывал в Воронеже. Предлагаем вашему вниманию материал, который он озаглавил так: «Еще раз о КПМ, о Сталине и о черных камнях».
1: Я не припомню за последнее время произведения молодежи, которое бы вызвало такой шквал критических статей и писем читателей, какой обрушился на страницы газет после выхода повести Анатолия Жигулина. За эти несколько месяцев к материалам КПМ трижды обращались «Комсомольская правда», печаталась рецензия в «Правде», в «Литературной газете», в «Книжном обозрении». Целая полоса была отведена этим материалам в «Советской России». Ответы читателям публиковали и местные издания. Так в газете «Воронежский коммунар» в четырех ее номерах была опубликована явно тенденциозная статья местного писателя Коробкова под многозначительным названием «Россказни», имелась в виду повесть Анатолия Жигулина. С опровержением этой статьи выступила большая группа известных воронежских писателей. Страсти подлинные и мнимые, бурлят, вопросы читателей продолжают сыпаться, как из рога изобилия. Так что же исповедовали члены КПМ? Кто они? Помощники Сталина или антисталинисты? Есть ли документы, доказывающие предательство Аркадия Чижова? Каково его настоящее имя? Как сложилась сегодняшняя судьба КПМовцев? На многие вопросы ответила «Советская Россия». Она опубликовала 16 декабря прошлого года документы из архива управления госбезопасности по Воронежской области. Но многое в деле КПМ продолжает оставаться загадкой. Я встретился в Воронеже с двумя бывшими членами КПМ. Одного из них я назову. Это Леонид Серафимович Сычев, тот самый, о котором автор «Черных камней» и журналистка «Комсомольской правды» Елена Яковлева написали, что он сошел с ума в ходе следствия. Правда, в недавней статье «Комсомолки» от 1 марта редакция, ссылаясь, как она пишет, на заблуждение некоторых КПМовцев, признала ошибку и принесла извинения. Вот как все просто – назвать человека сумасшедшим и так же легко признать ошибку. А фамилию второго собеседника я пока не смогу назвать, потому что это тот самый человек, который выведен в повести Жигулина под именем предателя Аркадия Чижова. Впрочем, я уверен, что совсем скоро мы сможем назвать его настоящее имя. Так что же представляла из себя Коммунистическая партия молодежи? С этого вопроса и начался мой разговор с двумя бывшими КПМовцами, с теми, кто еще ни разу не выступал с воспоминаниями о КПМ ни на страницах газет, ни

0: на радио.
1: Я был в коммунистической партии молодежи, как она тогда называлась, одним из первых, когда меня туда пригласил Валентин Аквессон, и в этой организации все фактически был Батуев, Киселев, Аквессон и Жигулин. И я знаю, так сказать, историю от самого начала до самого конца со всеми деталями. Батуев, Киселев, когда меня принимали, они так говорили, что положение в нашей стране крестьян, рабочих очень тяжелое, засилие бюрократии в партии принимает больше и больше размах, и что надо, помогая партии, бороться. Нашей целью было изучение трудов, это Маркса, Ленина, Сталина. Тем более, что Сталина мы в тот период, так сказать, относились к нему с большим уважением и считали его человеком, за которым шла вся страна. Мы собирались, изучали краткий курс истории ВКПБ, вопросы ленинизма, которые были написаны Сталином.
2: Краткий курс. Да, краткий курс учили тогда во всех институтах. Да. Зачем вам было изучать?
1: Нет, мы ходили с позиции того, как там написано, как говорил и действовал Ленин. Вот, да, сверялись, винились вот этим вот. И уже смотрели то, что, так сказать, а что на самом деле происходит сейчас. Организация разбита была на пятерки раз. Во главе каждой пятерки стоял определенный руководитель. Вот. Было, так сказать, ну, руководящее ядро, в которое входили, как называлось ЦК, в которое входили Киселев, Жигулин, Лутков, Геннадий, вот. Тугалуков и Струков.
3: Мы считали, что КПМ – помощник ВКПБ и друг комсомола. Но в связи с тем, что комсомол работает довольно вяло, особенно это относится к школьной молодежи, мы хотели готовить зубастые, дерзкие, очень подкованные политические кадры для пополнения рядов ВКПБ, платформы антисталинской как таковой, да еще так точно сформулированной, безусловно, у нас не было. Этим и объясняется наше яростное сопротивление наследствию, когда следователи заставляли нас давать показания, что мы хотели свергнуть советскую власть мирным или вооруженным путем, и что мы, значит, критически оценивали деятельность Сталина.
2: Ну, а выстрелы по портрету?
3: Выстрелов по портрету не было.
2: То есть это что, вымышленное?
3: Это вымышленное, потому что дело в том, что в деле подклеена, значит, экспертиза. Никаких следов ни на стене, нигде нет. Это еще тогда было ясно, что никакого расстрела портрета не было. Это все зафиксировано в протокол. Там просто есть пьяный разговор вокруг портрета. Что вот, долой старика, что-то в этом духе. И только. Я хочу сказать, что у нас были чудесные ребята. Чудесные ребята. И многие их мысли, их формулировки, они перекликаются сейчас с перестроечными. Но это вовсе не значит, что мы хотели свергать Сталина. Жигулин, значит, в книжном обозрении цитирует стихи, которые якобы приклеены к нашему делу. «Дворец Кремля огнем сияет, там Сталин в роскоши живет и на банкетах выпивает заголодающий народ». Вот стихи эти к делу. Под рубрикой «Хранить вечно», значит, присылок.
2: Как вы жили
3: этого
2: тогда?
3: Стиха, этого стиха в деле нет, как и других стихов против Сталина или строя.
0: Я бы хотел рассказать еще об одном моменте. Анатолий Жигулин в «Черных камнях» пишет, что он не помнит автора гимна КПМ. Не помнит или не хочет помнить? Потому что гимн этот написал тот самый человек, которого он назвал Аркадий Чижов.
3: Бюро ЦК КПМ. Я автор гимна КПМ. 16-летним мальчишкой я его написал по просьбе Бориса Батуева.
2: А вы сейчас помните какие-то слова?
3: Ну, а гимн КПМ, он звучал так. Эпоха горн к губам своим подносит, чтоб новую зарю трубить, мой брат. И над планетою широк победоносен, летит с серебряного голоса раскат. Мы с партией железными рядами, ветрам времен свою подставив грудь. Мы высоко поднимем правды знамя, к вершинам новым мы проложим путь. Из нас родятся Ленины и Марксы, и нас на бой священный поведут. Наши дела увидят даже с Марса, сквозь расстояние руки нам пожмут. Нас честь и совесть на борьбу позвали, капитализма мы снесем редут. С высот Ченде, с прибрежья Вааля, борцов отряды к нам на зов придут. Мечтою одержимой крылатой мы переплавим в явь ее полет. На вытяжку столетия, как солдаты, страны советской Молодежь идет. Видите, какой максимализм. Мировая революция.
2: Да, ну и странно еще, что в этом гимне нет ни разу упоминания Сталина. Чем вы это объясняете?
3: Ну, это объясняется очень простым. Взяты крайние точки. Карл Маркс и Ленин, как основоположники.
2: Да, и тогда ни одно стихотворение нельзя было представить без имени.
3: Ну, как представить? Почему представить ну, нельзя было? Я печатал много лирики в 49-м, в 48-м году. Почему? И публицистические стихотворения, где не было совершенно имени Сталина. Но я вам скажу еще такую вещь. Вот вы как думаете, нам бы разве не хотелось быть борцами со Сталином? Провидцами. Вот они мы, единственные в стране мальчишки зеленые, которые предвидели ход истории. Но есть такое понятие чувство правды. И есть документы. И как бы мы ни пыжились и не старались говорить о том, что мы вот такие, ведь Жигулин мог написать повесть, ну они поговорят, будут хвалить, напечатают, тысячу раз опубликуют, ведь вопрос не в этом. Да. Есть высшая правда, как оно было на самом деле, есть документы. Что бы мы ни написали, это можно поиграть год, два, три, пять, значит, в героев, а потом...
2: Да.
3: А потом?
2: Откроются архивы.
3: И как мы будем выглядеть? Да здравствует товарищ Сталин, да? И скажут, кто это люди? Это люди-конъюнктурщики. Эти люди, присвоившие себе то, чего они не делали. И на этой волне гласности всплыли. Я думаю, что нам этого не нужно. Мы были хорошими все ребятами КПМовцы.
4: Патриотами.
3: Мы были патриотами. Мы прогрессивно мыслили для своего времени. Из нашей организации, патриотической, которая не замахивалась, так сказать, мечом на советскую власть, сделали махровое контрреволюционное подполье. И протащили нас по всем лагерям. Разве мы не мученики? Разве мы не борцы? Зачем же нам лишнее, то, чего мы не делали?
0: И, конечно, во время всей этой беседы у меня был готов сорваться один и тот же вопрос. Кто же предал КПМ? А может быть, предательства и не было? Но об этом разговор в следующей передаче.
5: Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники, сотни тысяч и все похожие, вдоль полуны идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложке и бьют барабаны. На часах замирают маятники, стрелки рвутся бежать обратно. Одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки. И за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки и бьют барабан. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место лобное, гений всех времен и народов, и как в старое время доброе принимает парад уродов и бьют барабаны. Прет стеной мимо дома нашего, хлам забытый в углу уборщицей. Вот сапог громыхает маршала, вот обломанный ус топорщица. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять ленючие. Но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае, и будут бить барабаны. Утро родины нашей розовое, позывные летят, попискивая, восвоясь и уходит бронзовый, но лежат, притаившись, гипсовые, пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличье, им бы гипсовым человечины б, они вновь обрели б величие.

0: В нашей февральской программе эта песня Александра Галича анонсировала встречу с заслуженным артистом республики Александром Хачинским. Ну что же, настала пора выполнять обещанное. Итак, Александр Юрьевич Хачинский, интервью и песни. Запись сделана несколько дней назад нашим коллегой Александром Иовлевым. И вопрос к вам сразу. Саша, фамилия Хачинский в ленинградском эфире зазвучала гораздо раньше, чем тот, кто носит ее сейчас, впервые вышел на сцену.
1: Да, вы знаете, многие ленинградцы помнят певца Юрия Хачинского. Это из той плеяды артистов 40-х-50-х годов. Зоя Рождественская, Ольга Нестерова.
0: Ефрем Флакс. Да. Да, к сожалению, Юрий Хачинский рано ушел из жизни.
1: Но надо сказать, что его сын Александр Юрьевич очень трепетно относится к памяти отца, к его делу. И я с Александром Хачинским познакомился еще в студенческие годы. Потом судьба столкнула меня с ним в ТЮЗе. Он довольно долго и успешно работал там, в этом театре, и был удостоен там же званием.
0: А сейчас Александр Юрьевич?
1: Сейчас он артист киностудии «Ленфильм». Но к нам он пришел по другому поводу, в другом, вернее, амплуа. Александр Хачинский много выступает как исполнитель песен, в том числе бардовских песен. И вот именно в данный момент с группой актеров он выезжает на гастроли в Америку со спектаклем, составленным из песен Александра Галича.
0: Любопытно, по-моему. Сам факт любопытен, правда?
1: Да, по-моему, тоже. Вот, собственно, это и было одной из тем нашего разговора, а также его песенный репертуар. Как он создается, как выбираются песни.
2: Как выбираю? Ну, то, что мне близко. Вот те авторы, потому что я сам очень редко сам сочиняю. Ну, может быть, только какую-то музыкальную канву. Но те авторы... Вот как бы я сам смог написать, если бы я владел этим даром. И говорят они то, что я бы хотел сказать, только вот таким языком, которым я не владею, а могу владеть только как некий исполнитель, как артист. Присваивая себе, может быть, во многом их мысли. Хотя они созвучны моим. Время влияет, интенсивное сегодняшнее время влияет, но думается, что дело не во времени, и не только во времени, оно влияло всегда, мне всегда были близки те авторы, которые мне близки сейчас. Я в этом смысле однолюб.
3: Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. А скольких дураков в своей жизни я встретил. Мне давно пора уже орден получить.

0: Однажды встану, а дураков нету. Улетели все, ах, детские сны мои. Какая ошибка, в каких облаках я по глупости летал. У природы на устах коварная улыбка. Ну, может быть, чего-нибудь я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами. Он ценит одиночество превыше всего, и его так просто взять голыми руками. Скоро их повыловят всех до одного. Когда же их повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее. Да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварное пророчество. Но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.
1: Я знаю, что вы сейчас ушли из театра. И, как я представляю, что для любого актера уход из театра — это всегда какая-то жизненная драма, что ли, испытание.
2: Это действительно сложный вопрос. Так же, как, наверное, сложен был бы ответ на вопрос, почему муж уходит от жены любимой или нелюбимой, или какой-то, которая перестала быть любимой. Почему люди расстаются? Очевидно, это такой жизненный закон существует какой-то. Когда люди перестают друг друга интересовать, когда они перестают быть заняты друг другом, а заняты собой или чем-то другим, то они расстаются. Так, наверное, происходит в жизни артиста. Не я один ушел из театра, не только в Ленинграде этот процесс происходит. Это происходит, наверное, во всем мире. Что же делать? Мне кажется, что каждый человек имеет право на выбор собственного пути. Это мучительно, честно вам скажу. И мучения эти я испытываю, может быть, и до сих пор. Я с этим театром, родным себе домом, расстался. Но самое ужасное не в этом. А ужасно не то, что я расстался, или кто-то расстался, а ужасно то, что дом этот живет, мне кажется, совсем по иным законам, какими он жил до сих пор. Меня вот театр не пускает. Для меня это полный бред, особенно в условиях сегодняшнего времени. И как это ни странно, руководят театром молодые люди, которые, так сказать, должны...
1: Ваши, можно сказать, сверстники.
2: Сверстники,
1: да?
2: Есть, которые... Да. И тем не менее, меня в театр не пускают только потому, что у меня есть какое-то иное мнение. А у меня даже его и нет. Я просто хотел бы, может быть, там посидеть и чаю попить, и увидеть своих друзей. Я в конце концов, пусть делают свое искусство. То, которое им важно.
1: Вот, извините, по поводу своего искусства. Я знаю, что вы сейчас с вашим новым спектаклем собираетесь на гастроли в Америку. Вот что это за спектакль такой, и почему вас пригласили с этим спектаклем именно туда?
2: Это не мой спектакль, это спектакль коллектива Московского театра «Эрмитаж» по произведениям Александра Аркадьевича Галича, имя которого возвращается сегодня на родину. Пригласили, наверное, потому что сочли возможным показать этот спектакль в Америке и американской публике. Что это будет за публика, что это будет за зритель, русскоязычный, нерусскоязычный, понять сложно, как он пройдет, что для них сейчас Галич. Для нас Галич значит многое, для меня в частности. А что для них, как это получится, не знаю.
1: Вы сейчас поедете в Соединенные Штаты вторично. Я знаю, что вы недавно вернулись из Америки, вы там были по частному приглашению, да?
2: Да, в гостях.
1: Ну, может быть, что-то вы ожидаете от вашего нового визита в Соединенные Штаты. А также мне очень хотелось бы узнать, вот в тот первый визит, когда вы там были, что в жизни, в сфере культуры вам показалось наиболее интересным, потому что, в принципе, свидетельство актера, его наблюдение, мне кажется, это всегда очень интересно.
2: Дело в том, что первый-то раз я отдыхал. Я смотрел, я впитывал, я знакомился. А сейчас я буду вкалывать.
1: Да.
2: И это точно, потому что 2 недели всего и 8 городов. И это значит, действительно, из нас выжмут все соки.
1: Когда вы вот отдыхали, удалось вам там посмотреть какие-то театральные постановки или кинофильмы, или вот...
2: Очень много фильмов, да? Очень много. Я посмотрел около 50 по видео. Американское кино очень интересное, мы его не знаем. Или мы его знаем поверхностно. Мне кажется, там очень интересные есть и артисты, и режиссеры, и настоящие серьезные люди в этом деле. Театров драматических я не видел, и они тоскуют. У нас тоже тоска в драматическом искусстве. Может быть, это тоска мировая, как каждый интеллигентный человек тоскует по отсутствию чего-то духовного. Что меня там в первую очередь подкупило? Не буду ничего вам рассказывать, съездите сами и посмотрите. Не то, что они что-то другое едят, и не то, что они что-то другое читают. Мы читаем много тоже. А то, что, я бы так сказал, может, это поверхностный взгляд. Отсутствие хамства. Я не знаю, чем это определяется. Я никогда не слышал столько слов «извините», «простите, пожалуйста». Ради бога, извините, извините. Сколько я услышал там. Если человек толкнет другого человека или наступит ему на ногу, у него инфаркт будет просто, потому что он будет извиняться без конца.
3: Можно только позавидовать, правда?
1: Да, несомненно.
3: Ну что же, пожелаем нашему гостю счастливого продолжения американских знакомств и наблюдений. Очень хочется верить в его успех.
0: Господин лейтенант,

Один генерал, вспомнились амуры. Не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашеней, утром бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашиной золотые деньки вспомянуть хотя б. На полях лейтенант кровью политых расцветет, лейтенант, славы торжество —

Да вот не могу. Черт возьми, лейтенант, каяться придется. Пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.

0: всегда попадет.
1: Музыкальный театр, литература, песня. Но не надо забывать, что из всех искусств для нас важнейшим является кино.
2: Понятно. Надо ожидать, что вслед за этой репликой от нашего коллеги-журналиста Льва Привалова последует конкретное кинопредложение, так?
1: Вы не ошиблись. Я предлагаю вернуться на 2 недели назад. Начало марта. Дворец культуры имени Горького. 2 вечера подряд здесь, в переполненном большом зале, встречался с ленинградцами народный артист СССР Эльдар Рязанов. И если мы сейчас на несколько минут включим запись одного из этих вечеров, мы узнаем о фильме, на который будем рваться через... Впрочем, и об этом тоже узнаем.
3: Я сейчас экранизирую роман, который долгое время не появлялся у нас в стране. Он был написан в Советском Союзе, но напечатан был за рубежом. За этот роман автор был исключен из Союза писателей, впоследствии лишен гражданства советского. Но сейчас произошло возвращение этой книги на родину. Вот сейчас эпоха перестройки, сейчас многие вещи вернулись, возвращаются. И фильмы с полок, и романы арестованные или изданные на Западе. Это роман Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Только что, значит, печать этого романа была закончена в юности. Мне кажется, что книжка эта замечательная. Ну, один из руководителей кино сказал, зачем вы это берете, ставите? Сейчас есть вещи куда более острые, чем эта книга. Но я хочу экранизировать этот роман не за остроту, хотя книга все равно очень острая, и очень немного саркастических, ядовитых и ядреных страниц, в которых бичуются наши порядки, так сказать, беревские НКВДшники, и, значит, безалаберность в армии, что, в общем-то, понятно, потому что войну мы встретили совершенно не готовыми. Главное, что мне кажется в этой книге, это то, что создано 2 замечательных русских национальных характера. Иван Чонкин и Нюра Берешова, его, так сказать, зазноба, его возлюбленная, почтальонша из деревни Красная. Конечно, Иван Чонкин, с моей точки зрения, это типичный наследник Иванушки-дурачка из русских народных сказок. Недаром он и имя носит такое, и он вообще такой человек темный и необразованный совсем, и вообще малограмотный, с трудом только свою фамилию выписывает, и вообще вроде бы глупый, наивный. Но на самом деле, на поверку, он, как Иванушка-дурачок, в общем-то, оказывается подлинным, верным, надежным, честным и умным в глубоком и в главном, так сказать, смысле слово человеком, именно благодаря таким, как Иван Чонкин, наша страна и выиграла войну. Поэтому вот создание этой картины для меня ново в чем-то, потому что я не делал картин на народном материале. Честно вам скажу, когда я начал делать пробы, у меня были у самого сомнения, а почувствую, я житель городской, не деревенский, почувствую ли я вот, так сказать, эту сочность этих отношений, простоту, народность. Ну, как-то вот, судя по первым пробам, я понял, что, в общем, что-то в генах сидит, и я, как мне кажется, это чувствую, понимаю. Самое главное, это в этих людях, это невероятная естественность, понимаете? Вот естественность, не обремененная никакими условностями цивилизации, любой, советской или досоветской, неважно. Они просто, так сказать, вот Чонкин и Нюра, они естественны, как дети, и это самое главное. Я вообще обратил внимание на одну такую вещь. Я думаю, что картину надо сделать такой ядреной, вообще где-то даже ёрнической, значит, народной, в чем-то, может быть, близкой к Лубку. Что касается актеров, то мы сейчас их ищем, поскольку герою 22 года, а героине там 26, как выясняется. Мы ищем среди молодых актеров и актрис. Во всяком случае, я вот провел уже несколько проб. Все герои и героини, которых я нравлюсь, мне нравятся. Это люди какие-то такие симпатичные, талантливые, но это нужен своеобразный сплав, значит, и народности, и юмора, и талантливости. А потом мы просто посмотрим все пробы вместе, кто окажется лучше, того мы и выберем на главной роли. Когда мы начали работу над картиной, нам нужно было найти деревню. Действие происходит в 1941 году. За пару недель до начала войны и первые месяцы войны, хотя самой войны нет, она проходит там где-то на Западе. Действие происходит в центре России, в Нечерноземье, в деревне. Мы приехали, нас судьба занесла в город Кашин Калининской области. Нам нужен районный городок, там тоже небольшая часть действия происходит. Город очень нам понравился. Пошли в райисполком спрашивать, куда бы нам поехать, в какие деревни, в какие колхозы. Говорим, вот объясняем, если бы им, еще книга была не напечатана, значит, в 41-м году происходит, ну, деревня бедная. То есть, ну, коллективизация, как мы сейчас знаем, в общем, была не подарок. Вот, хорошо, чтобы дорога была плохая. Ну, чтобы церковь была бы разрушена. Вот, потом, чтобы, значит, тогда шифера не было, чтобы крыша была дранкой крыта. Они так подумали, подумали, сказали, ну, это вам надо ехать в колхоз мечты Ильича. Вот, но они не шутили, там просто все колхозы так называются. Там колхоз называется «Ленинский путь», «Свободный труд», «Заря коммунизма». Там, это, что бы ни назвали, эта реакция у вас была бы, наверное, одинаковая. В общем, деревню мы нашли, это оказалось не самое, так сказать, трудное. Будем снимать в нескольких деревнях, они все похожи. В каждой деревне разрушенная церковь, в каждой. И сейчас я, с одной стороны, очень рад, что роман напечатан. То есть я однозначно рад этому, я к этому приложил просто много сил. Но, с другой стороны, мне работать будет труднее, потому что то, что я буду делать, каждый из вас может проверить своим видением, своим впечатлением, своим представлением об этом произведении.
1: Вот так весело и непринужденно проходила встреча Эльдара Рязанова с ленинградцами. Он, как и обещал, не пытался дипломатично уйти от даже нелицеприятных для него вопросов и старался отвечать честно и откровенно. Продолжение творческого вечера кинорежиссера вы еще сможете услышать в наших передачах. А пока ответ еще на один вопрос. Когда же заинтересованные зрители увидят на экране новую работу Эльдара Александровича?
3: Ну, вы знаете, мы его должны по плану кончить в январе будущего года. Проходит у нас довольно долгое время, проходит примерно 9 месяцев, пока напечатают тираж, пока, значит, сделают рекламу.
1: Да, оказывается, законы природы распространяются и на процесс рождения фильмов.
2: Ну что же, будем надеяться, что очередной киноребенок Эльдара Рязанова своим появлением на свет доставит радость всем поклонникам его творчества, правда?
1: Будем надеяться.

0: Все вы, конечно, дорогие радиослушатели, узнали и песню, и голос Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман». Режиссер Эльдар Рязанов. Поэтическая страница нашей программы, которую подготовила журналист Наталья Милях.
1: Точнее, музыкально-поэтическая. Мы ее так и начнем, с музыки и стихов.
0: Согласен.

0: Начало жизни было звук. Спираль во мгле гудела, пела, торжественный сужая круг, пока ядро не затвердело и все оцепенело вдруг. Но в жилах недр, в глубинах тела звук воплотился в сердце стук и в пульс, и в ритм вселенной целой. И стала сердцевиной твердь, цветущей грубой плотью звука. И стала музыкой порука того, что мы вернемся в смерть, что нас умчат спирали звенья обратно в звук, в развоплощение.
1: Народная артистка РСФСР Елена Владимировна Юнгер прочитала стихи замечательной русской поэтессы Натальи Крандиевской.
2: Совсем недавно подборка ее стихов и статья о ней молодого литературоведа Андрея Чернова были напечатаны в журнале «Огонек».
1: А год назад цикл стихов о блокаде в журнале «Юность», а еще раньше книги стихов «Вечерний свет» и «Дорога».
2: Но вообще-то имя этой поэтессы мало известно современному читателю.
1: Да, таким вот странным образом сложилась судьба Натальи Крандиевской. Издав «Юности» три книги стихов, она встретила Алексея Николаевича Толстого, стала его женой, помощницей, другом, а ее муза на полтора десятилетия замолчала, но потом вновь обрела голос.
2: Ну да, стихи на музыке, стихи о музыке.
1: А для меня это сочетание очень оправданно, потому что с музыкой будет связана беседа, которую я записала, побывав в гостях у сына Натальи Крандиевской, ленинградского композитора Дмитрия Алексеевича Толстого.
3: Мама, она была сама музыкантша. Вообще сказать, что она была просто музыкальная, наверное, мало, потому что она сама даже сочиняла музыку. В Париже во время эмиграции, когда наша семья вся была в Париже, мама даже писала песенки, которые исполнялись в варьете. Правда, у нее не было настоящего образования. Ну, теорию музыки она знала, даже немного изучала гармонию, но просто жизнь ее так сложилась, что у нее не было на это времени. Она ведь была поэтом. Мама вообще внедряла музыку в наш быт. Она даже приучала отца моего, который где-то, конечно, чувствовал музыку, но был чрезвычайно неразвит музыкально. Мама всегда просвещала, была таким музыкальным просветителем. Но я говорю сейчас о музыке. Не только о музыке. Мама обладала прирожденным чувством вкуса. Она замечательно подбирала обстановку. Вот такая, казалось бы, мелочь. Обстановку нашей жизни. Она умела красивые, не всегда дорогие, просто иногда красивые старинные вещи подбирать так, что интерьеры комнат всегда, сколько себя помню с детских лет, пленяли своей какой-то стилистической однородностью, красотой.
4: Она сама была красивая женщина. Да. Это очень хорошо видно на тех фотографиях, которые вот совсем недавно в журнале «Огонек» помещены. А какую музыку она любила?
3: Мама, конечно, очень любила романтическую музыку. Она очень любила Шопена, Шумана, Листа.
4: Скрябина.
3: Да, и Скрябина. Это все было, конечно, Рахманинова, русские романсы, Чайковский, Римский, Корсаков. Вот она как-то очень замечательно чувствовала, что самые чистые по вкусу, как бы парнасски чистые романсы, именно у Римского-Корсакова. Но мама очень любила Шумана. Это был ее любимый же композитор. Она даже написала: как формула вся жизнь продумана, как жизнь анатомом разъята, играет сын сонату Шумана, мою любимую когда-то. Вы помните это стихотворение?
4: Да, да.
3: И снова музыкой взволнована, покою жизнь противоречит, и то, что волей было сковано, взлетает музыке навстречу. Играй, мой сын, все были молоды, и ты, как я, утраты встретишь, и на бесчисленные доводы страданию музыкой ответишь. Это стихотворение посвящено мне.
4: Скажите, пожалуйста, а Вы же сами являетесь автором цикла романсов на стихи Натальи Васильевны.
3: В 70-х годах я написал на мамины слова цикл, который я назвал «Дорога». Ее пели многие. Я написал для сопранки. Это женский голос должен петь. Ну вот у меня здесь есть прекрасная исполнительница этих романсов Нелли Ли.

0: Пушкин по издательским делам, по всяким просьбам и поручениям отца. Потом заботы о детях, о Никите, моем брате и обо мне. Все это так заполнило ее жизнь, что после возвращения из эмиграции, будем говорить, даже раньше, с 21-го фактически года по 35-й, так я бы сказал, 14 лет, мама не писала стихов. Она вся растворилась в жизни нашей семьи, в жизни отца. Она ведь очень любила моего отца. Вы спрашиваете, когда я осознал, что мама поэт? Видите ли, Наталья Анатольевна, я довольно рано это осознал. Я осознал это 16-17 лет, то есть уже войдя в юношеский возраст. Я все-таки уже понял, что мама моя, несмотря на то, что самый близкий, домашний человек, является поэтом. Знаете, ведь это очень трудно говорить о человеке как бы со стороны, как бы разбирая его как человека искусства, о человеке, который близок тебе кровно, по быту, которого знаешь каждый день.
1: Дмитрий Алексеевич, вот у меня такое ощущение, когда я читаю стихи Натальи Васильевны, что она не москвичка. У меня такое ощущение, что она родилась и прожила всю жизнь в Ленинграде, в Петербурге. Я имею в виду, когда я говорю, что вот кажется, что она дитя Петербурга, Ленинграда, что как-то от ее стихов веет атмосферой Ленинграда, так как я понимаю, и как я чувствую его и по литературе, и в жизни. И более того, на мой взгляд, стихи о блокаде, написанные ею, они превосходят все известные мне другие стихи о блокаде.
0: Я думаю, что относительно малая известность маминых стихов о блокаде и вообще маминых стихов объяснялась тем, что она была совсем нечистолюбивый человек. Она писала, потому что это было самовыражение, это был крик, шепот или голос души просто. А насчет Ленинграда, насчет Питера, я замечательное как-то стихотворение одно помню мамино, оно для меня очень много значит, потому что я вспоминаю жизнь, я вспоминаю свое пребывание в блокаде и вот эту страшную розовую ночь, когда горели американские горы.
1: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, а в вашем воспоминании, в вашем представлении, какие места в городе больше всего связаны с образом Натальи Васильевны? Где, может быть, вы с ней ходили, может быть, где-то гуляли, может, больше всего она любила какие-то уголки?
0: Знаете, когда я маму спрашивал даже об этом, что ты больше всего любишь в этом городе, она говорила, что я больше люблю краски, жемчужные краски неба. Она любила эту северную напоенность светом, если так можно сказать.
1: Дмитрий Алексеевич, мы прочитали и в «Огоньке», и в предисловиях к двум книгам, вот, которые я видела, «Вечерний свет» и «Дорога», о том, что Наталья Васильевна в какой-то степени является прототипом героинь романа
0: Катя, да.
1: «Хождение по мокрому».
0: Да, Катя,
1: да? В особенности Кати. Но там в одном месте, в одной статье написано, что в обеих героинях да. есть черты Натальи Васильевны. Черты ли это? Или какие-то, может быть, конкретные факты жизни перешли из жизни в роман?
0: Ну, у мамы есть даже стихотворение. Разве так уж это важно, что по воле чьих-то сил ты на книге так отважно посвящение изменил? Тщетны все предохранения. В этой книге я жива. Узнаю мои волнения, узнаю мои слова. От тщеславия погремушки, что ж, бери себе назад. Так отдай мои игрушки, дети в ссоре говорят. Ну вот я хотел сказать, что по этому стихотворению видно было, что мама, конечно, целиком себя узнавала в Кате. Именно в Кате, конечно. А моя тетка Надежда Васильевна, Дюна, как ее назвали, она вот именно, это Даша.
1: Скажите, пожалуйста, а не осталось ли магнитофонных записей? Читала ли она сама
0: да.
1: стихи?
0: Они есть в Москве. Чернов их имеет. И имеет их такой историк Александр Ильич Клебанов, который вообще был хорошо знаком с мамой и догадался сделать эту запись, как мама читает свои стихи. Вот на столетии мамы, которое праздновалось в феврале этого года в Москве, в Доме искусств, была запущена эта запись, и мы все слушали мамин голос.
2: Так завершилась наша беседа с Дмитрием Алексеевичем Толстым, которая, надеюсь, внесет свою лепту в знакомство наших слушателей с этой удивительной женщиной.

0: замечательной поэтессой Натальей Крандиевской.
1: Жаль, конечно, что мы не можем услышать голос самой поэтессы. Но, надеемся, такая запись скоро появится в нашей фонотеке. Но стихи Натальи Крандиевской сейчас прозвучат. Их прочтет Елена Владимировна Юнгер.
2: Нет, это было преступлением. Так целым миром пренебречь для одного тебя, чтоб тенью у ног твоих покорно лечь. Она осуждена жестоко, уединенная любовь, перегоревшая до срока, она не возродится вновь. Глаза, распахнутые болью, глядят на мир, как в первый раз, дивясь простору и раздолью, и свету, греющему нас. И мир цветет, как первозданный, скрещенье радуги и бурь, и льет потоками на раны и свет, и воздух, и лазурь. Уж мне не время, ни к лицу сводить в стихах с любовью счеты. Подходят дни мои к концу, и зорь осенних по золоту сокрыла ночи пелена. Сижу одна у водоема, где призрак жизни невесомый качает памяти волна. Сядь рядом, голову к плечу, дай прислонить сестре усталой. О днях прошедших я молчу, а будущих осталось мало. Мы тишины еще такой не знали, тишины прощения, как два крыла, рука с рукой, в последнем соприкосновении. После ночи дежурства такая усталость, что не радует даже тревоги отбой. На рассвете домой возвращалась, шаталась, за метелью не видя низги пред собой. И хоть утро во тьме уже ртутью сквозило, город спал еще, кутаясь в зимнюю муть. Одиночество час почему-то знобило, и хотелось согреться, хотелось уснуть. Дома чайник вскипал на железной времянке. Уцелевшие окна потели теплом. Я стелила постель себе на атаманке, положив к изголовью Диккенса том. О, блаженство покоя! Что может быть слаще и дороже тебя? Да светится тот час, когда город наш между тревогами спящий тишиной утешает недолго нас. Давно с недугами знакома, и старость у меня как дома. Но все же до сердцебиения хочу весны, ее цветения, ее пленительных тревог и радости, прости мне, Бог. Со сроками вступаю в спор, и до каких же это пор? Пора бы знать, что эти сроки неоспоримы и жестоки. Они как длительный конфуз для престарелых наших муз. Стихами горбится подушка. Стыдись, почтенная старушка, и поэтических затей, и одержимости своей. Усни, сложи на сердце руки, и пусть тебе приснятся внуки, не элегический сонет. Увы, сонетов больше нет, но есть молчание у порога, где обрывается дорога.

0: Одной из характерных черт нашей сегодняшней жизни, жизни в режиме гласности, стали споры. Мы спорим, начиная день и заканчивая его. Спорим по большим проблемам и мелким вопросам. Спорим, выходя на трибуну большого собрания и в узком кругу семьи. Спорим, прочитав свежий номер газеты, включив телевизор, вернувшись из кино.
1: И все-таки недаром говорится, что в спорах рождается истина.
0: Вы имеете в виду какую-то конкретную ситуацию? Я поясню, что мой вопрос адресован нашему корреспонденту Ольге Смирновой. Так я повторю его. Вы имеете в виду конкретную ситуацию?
1: Безусловно. Вот мне кажется, что можно только приветствовать утверждающую себя сейчас традицию обсуждать в прессе, в студиях, телевидении и радио идеи культурного строительства нашего города. Вот, например, недавно исполком Ленсовета специально обратился к нам с просьбой помочь в обсуждении очень важного для города вопроса о дальнейшем использовании инженерного Михайловского замка. В настоящее время в инженерном замке, как известно, расположено 7 организаций. Вопрос об освобождении уникального памятника архитектуры XIX века от этих посторонних, скажем так, организаций и учреждений, в принципе, уже решен, и намечены сроки их выселения. Вот состоялось совещание, о котором я говорю, и во втором полугодии текущего года, записано в этом решении, предполагается открыть для посещения бывшую церковь и прилегающие парадные помещения с экспозицией истории инженерного замка. Это важный на сегодняшний день вопрос. Но что вообще разместить в этом замке? Как его использовать? Есть, как известно, разные предложения. Сегодня в нашем круглом столе небольшом принимает участие писатель Геннадий Черкашин и архитектор Валерий Саченко, член Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Поскольку Геннадий Александрович Черкашин первым в прессе в 1987 году поставил вопрос об использовании инженерного замка для культурных целей, мы предоставим ему слово. Идея, которую он предлагает, очень симпатичная. А нашим слушателям мы должны напомнить, что уже привлекли внимание к проблеме и публикация в «Правде», и несколько публикаций в журнале «Диалог». Кроме того, вообще этот вопрос очень волнует ленинградцев. Нам пишут, спрашивают, на какой стадии это затянувшееся обсуждение находится.
2: Какой музей здесь должен быть? Мы пришли к выводу, что здесь должен быть музей отечественной ратной славы. Такого музея нет в стране до сих пор. И никогда не было. Хотя решение о создании такого музея было когда-то принято очень давно, по-моему, до революции. Даже место было выделено. Здание удивительно просто, как будто специально создано для такого музея. Замковый вот такой вот обвод, внутренний дворик, даже, вернее, двор большой, шестигранный, да, он, по-моему?
3: Да.
2: Шестигранный двор. Аллеи, которые находятся перед входом в замок. Петр I здесь же стоит, он, так сказать, создатель нашей регулярной армии и флота. На фронтоне замка изображает такой барельеф «История славу России заносит на свои скрижали». И все это как бы нарочно создано для того, чтобы здесь и сделать экспозицию, устроить специальные такие праздники музыки духовой военной, вот, по субботам или по воскресным дням, а может быть даже и парады в том виде, в каком наша армия одевалась, как это принято в мире в других музеях. Потом, самое главное, это то, что у нас есть действительно музей Суворова, у нас есть музей артиллерии и инженерии.

0: Даже сказанное шепотом, каждый шорох, каждый шум раздаются в ней многократно усиленными. Для чего это сделано, мы можем только догадываться. Но давайте представим себе обстановку прошлого века. Бильярд могут играть только двое. Остальным приходится дожидаться своей очереди, и вот кто-то расположился на диване, а 2-3 человека отошли в уголок и шепчутся. Рассказывают друг другу последние новости, сплетни, анекдоты, какие-то свои секреты и тайны, не подозревая о том, что абсолютно каждое их слово совершенно отчетливо раздается в этой нише, и человек, который сидит в ней, может подслушать абсолютно все их разговоры. Необычный несколько сюрприз, согласитесь.
1: А сейчас я поспешу на свидание с человеком, который однажды разрешил одну загадку, связанную с этим дворцом, тоже не менее увлекательную и интересную, но, если можно так сказать, загадку из другой оперы. Дело в том, что через некоторое время в Белоколонном зале начнется концерт для сегодняшних гостей дворца. Исполнительница, солистка Академического театра оперы и балета имени Кирова, заслуженная артистка Российской Федерации Римма Волкова. И сама программа этого концерта – своего рода музыкальный сюрприз. Романсы, арии, другие произведения, которые прозвучат с эстрады, на многие десятилетия исчезли из поля зрения музыкантов и певцов.
2: Я думаю, что о существовании этих вещей вообще не слышали. В наше время, в общем, после революции это не исполнялось нигде, поскольку это, в общем-то, многие вещи до сих пор еще лежат в рукописном отделе публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина.
1: Вот. И как вы это прознали? Вы меня простите, потому что, опять же, это тайна, вот, о которой я хотел здесь.
2: Это совершенно случайно. Я просто искала музыку, та, которая не исполняется, не юсуповский репертуар. Я хотела просто познакомиться с русской музыкой до глинковского периода. Ну, у меня там есть знакомая, которая меня провела прямо буквально вот в это хранилище. Мы сидели там, и нам на такой коляске привозили кучу кипу нот, и мы сидели, все смотрели. И когда мы смотрели, то хранительница этой библиотеки, она сказала, что «А вот это, в общем, библиотеки Юсуповского дворца». И мы набрали, конечно, кипу нот, сделали фотокопию.
1: Это было первое свидание с Юсуповым,
2: да? Это было первое свидание с Юсуповым. Вот, потом дома посмотрели, кое-что отобрали. А потом я пошла во дворец к директору этого дворца Галине Ивановне Свешниковой и говорю, что вот у меня вот есть такой репертуар из Юсуповского дворца. Но она сразу, конечно, заинтересовалась этим и говорит, что знаешь что, сделай программу музицирования в Юсуповском дворце. Ну, я, конечно, загорелась, сразу еще пошла. Вы знаете, там есть отдельно каталог, где перечислены все музыкальные произведения и отдельно вот переписка Юсуповых. И там я нашла много программ музыкальных вечеров Юсуповых. Я узнала, что, например, в один из вечеров исполнялась такая музыка, как «Грига», «Песня Сольвик» и «Романс «Люблю тебя». Очень часто исполнялась музыка Чайковского. Много исполнялось музыки Вагнера. И впервые вот на сцене театра Юсуповых было исполнено первое действие «Иван Сусанин».
1: Ну, тогда он назывался
2: «Жизнь за царя».
1: Это все в этом домашнем маленьком театре.
2: Вот
1: да?
2: В этом театрике, да. Ну, конечно, пришлось поработать.
1: По душе они.
2: Да, конечно, да? Конечно. Я с удовольствием, потому что вот музыка неизвестная, ее как-то интересно открывать, ее интересно петь.
1: И все слушают.
2: И все слушают. Все с удовольствием слушают. Я Юсупову с каким-то вот исполняю трепетом. Я возвращаюсь вот в тот век именно. Вот, понимаете,
1: как. В эти залы.
2: В эти залы, да.
1: Сейчас же вы, уважаемые товарищи, услышите в исполнении Риммы Волковой несколько редких произведений. Они, повторяю, звучат только здесь, в Юсуповском дворце, причем далеко не каждый вечер. Ария из оперы «Король-пастух». Композитор. Простите, как-то непривычно произносить, но факт остается фактом. Композитор – прусский король Фридрих Великий. 1747 год. Он же, Фридрих Великий, это тоже доподлинно известно, аккомпанировал на флейте. Сегодня эту функцию взял на себя квартет Большого зала Ленинградской консерватории под управлением Александра Рихтера.

Вот еще одно, я бы сказал, любопытное произведение, как призналась Римма Степановна, один из ее любимых. Вокалист Николая Борисовича Юсупова-младшего. В свое время это произведение автор посвятил мадам Ихис.

0: Вот такие чудесные вечера бывают в стенах Юсуповского дворца на Мойке. Но дело в том, что музыкальная часть этого рассказа может получить продолжение в самое ближайшее время. Правда, пока это тоже тайна. Пока тайна. Не отступать же нам от тона, взятого в этом рассказе корреспондентом.
1: Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой, Господом, храним. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним.
0: Поэтический эпиграф к нашей следующей встрече. Стихи Владимира Высоцкого, посвященные Марине Влади. Июнь 1980 года. Строки, в прямом смысле слова, написанные на грани жизни и смерти. Та, кому посвящены стихи, недавно была гостьей Ленинграда. Марина Влади в поездке по Советскому Союзу, а в маршрут ее вошли Москва, Симферополь, Ленинград, Алма-Ата, представляла свою книгу о Высоцком «Владимир или прерванный полет».
2: Спасибо, что вы пришли. Спасибо за вопросы, я надеюсь, которые вы будете мне задавать. Я думаю, очень сложно начинать так вдруг рассказывать что-то людям, которых я, в общем, вижу в лицо.
1: Иногда симпатия возникает в нас вдруг. Неожиданно для нас самих и остается на долгие годы. Вот так, с первых кадров самого первого фильма с участием Марины Влади, это был фильм «Колдунья», сохраняем мы уважение и теплоту к актрисе, сыгравшей его героиню. Может быть и потому, что судьба ее все эти годы проходит как бы по касательной с нашей жизнью. Русские корни семьи, сердечное дружелюбие к нашей стране, частые визиты сюда, наконец, замужество в Советском Союзе. Изменилась ли Марина Влади за эти годы?
0: Изменилась ли? Вы знаете, я тоже задавала себе этот вопрос, когда смотрела на нее во время пресс-конференции во Дворце работников искусств на Невском. По-моему, не очень, хотя прошло много лет. Может быть, чуть-чуть округлился овал лица, смягчилась некоторая девичья угловатость. Но как-то удивительно, по-прежнему молодо и ярко сияют глаза. И этот ореол светлых волос, и та же искренность, непосредственность, откровенность. Вы знаете, как объяснила она цель своих литературных вечеров в Советском Союзе? Она сказала так. «Я хотела посмотреть в глаза своему будущему читателю и поговорить с ним».
2: Когда Володя умер, все друзья, близкие, сказали, надо написать про него что-то, надо написать воспоминания. Я отказалась, говоря, что я совершенно это не могу делать, что это слишком тяжело и что я не писатель. Потом я очень надеялась, что будут издавать Высоцкого очень быстро. Но через какое-то время я заметила, что ничего не выходит. Что, несмотря на то, что я отдала все рукописи в СГАЛИ, и что приступили к работе над этими рукописями наши друзья, наша группа друзей, ничего не выходило на публику. А с другой стороны, выходили большие книги, воспоминания. Масса друзей появились новых, которые про Володю знали все и рассказывали очень странные вещи. И в конце концов я поняла, что это не про поэта рассказывают, про его творчество, как ему трудно жить было, почему он так рано умер, а стали из него делать милого, хорошего, спокойного мальчика. Но я решила, что, может быть, пора мне взяться за эту книгу и просто написать то, что я знала про него, как я его любила, как мы жили, как он работал. И, может быть, тоже немножко попытаться выяснить причины этой смерти и причины сжигания этой жизни. Ну вот, и я 2 года работала. Это была длинная, очень трудная, тяжелая работа. Я, конечно, не снималась все это время. После этого книжка вышла, и, к моему удивлению, она вызвала огромный интерес во Франции. То есть тираж был 100-тысячный – это очень много для такой книги. И стали люди требовать пластинки, переводы, писали мне письма. В общем, был очень большой интерес. И одновременно стали мне спрашивать перевод на русский язык. То есть предложения были из Нью-Йорка, из Израиля. Но я согласилась на предложение «Прогресса» в Москве, потому что я считала, что нужно, чтобы эта книга была переведена на русский язык именно в России. Мы работали вместе, конечно, я приезжала, чтобы этот перевод был совершенно, ну, близко к моему сердцу. И так и получилось. Значит, эту книгу, которую вы не читали, кажется, пока, но скоро будете читать, она вышла 26 января в этом году.
1: Добавим, вышло тиражом всего 100 тысяч экземпляров. По нашим сведениям, Ленинград получил сотую часть этого количества. Несложные подсчеты. Значит, прочесть книгу о Высоцком смогут лишь несколько тысяч почитателей его таланта. А интерес к ней огромен.
0: И я, пользуясь случаем, сейчас поблагодарить директора Ленкниги Владимира Михайловича Смирнова за то, что он помог нам сегодня выйти в эфир с этой книжной новинкой. Вы услышите несколько небольших, временные рамки передачи очень тесны, небольших фрагментов из книги Марины Влади. Мы попросили прочитать их артистку Валентину Панину.
3: На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Это 67-й год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя. На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО, шумном, но симпатичном. И вот уже стол уставлен бутылками, официанты приносят закуски, мы принимаемся за еду. Я жду того замечательного артиста, мне хочется его поздравить. Но говорят, что у него чудной характер, и поэтому он может и совсем не прийти. Я расстроена, но у моих собеседников столько вопросов. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание. Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает. Потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня. Мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это ты. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все, что испытала в театре. Вокруг уже возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь. Ты смотришь на меня. Наконец-то я встретил вас.
2: Именно потому, что он мне говорил, что я пишу интересные письма, он мне говорил, ты должна писать. И когда я открыла вот тетради и стала с ручкой, что писать, я знала, ну как? С чего начать? Тут так много, это 12 лет такой сумбурной жизни, таких масса прекрасных моментов, масса поездок, масса трагедий. То есть это такой, ну, гора передо мной стояла. И я вдруг подумала, ну, что мне делать? Лучше всего я буду делать, как я всегда делала. Я ему буду писать письма. И потому такая форма.
3: Из 24 часов слишком коротких для тебя суток, 3-4 часа ты проводишь за рабочим столом, особенно ночью. Когда в нашем распоряжении только одна комната, я пристраиваюсь сбоку на кровати. Позже в нашей большой квартире я жду на диване твоего кабинета, чтобы ты прочел мне написанные только что стихи. И иногда засыпаю. И вот в тишине ночи ты ласково гладишь меня по щеке, чтобы разбудить. У тебя покраснели глаза, и от выкуренных сигарет немного сел голос. Ты читаешь мне стихи. И это одна из самых полных минут нашей жизни. Сопричастность, глубокое единение. Это твой высший дар мне. Когда я спрашиваю, откуда это, что вызывает в тебе настоятельную потребность написать на бумаге слова в точно определенном порядке, иногда без единого исправления, ты не можешь ответить. Видно, тебе и самому это не особенно понятно. Так выходит, вот и все. И добавляешь. Иногда это трудно, знаешь. Часами ты куришь, раздраженно бросаешь скомканные шарики бумаги в корзину, литрами пьешь обжигающий чай, пощипываешь струны гитары в поисках новых аккордов, а потом сидишь неподвижно, будто зачарованный белым сиянием лампы. Вдруг раздаются самые ужасные ругательства и смех. Готово. Ты нашел. Иногда стоит найти лишь одну строфу, и все складывается и связывается воедино. И на рассвете, когда комната открашивается цветом зари, и я просыпаюсь, дрожа от того, что не выспалась, ты читаешь мне, торжествуя, результаты ночной работы. Иногда мелодия влечет за собой слово. Тогда мы не спим, потому что ты беспрерывно наигрываешь один и тот же мотив, упорно повторяя слова до тех пор, пока они не подладятся друг к другу и не станут песней. Как чувствительная пленка, ты записываешь эмоции, накапливаешь высказывания. Ты питаешь свое вдохновение пережитыми событиями, ничего не оставляя в стороне. Любая тема вызывает в один прекрасный день стихотворение. Война, спорт, лагеря, болезнь, любовь, смерть. А бывает, что ты, кажется, задремал. Но потому, как ты ворочаешься сбоку на бок, я понимаю, что сейчас ты начнешь говорить. Ты лежишь с закрытыми глазами и едва успеваешь скороговоркой описывать все, что мелькает в своем воображении. Цветные картины с шумами, запахами и множеством персонажей, характер и внешность которых тебе удается передать в нескольких словах. Мы называем это «снами наяву». Обычно они предшествуют большому стихотворению, в котором почти всегда речь идет о России. Кони привередливые, купола, дом, как по Волге матушке, были написаны под впечатлением таких видений.
0: Вот так страстно и искренне написана вся книга. Наверное, через много лет будущие биографы Высоцкого будут черпать из нее материалы и факты для рассказов о его жизни и творчестве. Друзья и недруги Высоцкого, круг его общения дома и за рубежом, встречи с великими мира сего, выступления перед советскими и зарубежными слушателями, какие-то очень личные подробности совместной жизни. Влади рассказывает об этом подробно и очень откровенно.
3: В глубине двора, в здании, напоминающем старинную конюшню, ты уже несколько дней записываешь свою первую заграничную пластинку. Договорились в два счета. Ты отдал им авторские права на 25 песен, а фирма «Шаун Дю Мон» берет на себя всю техническую организацию дела. Мы проводим несколько дней, не выходя из студии. Это настоящее счастье. Тексты перевела наша подруга Мишель Кан. Она 10 лет жила в СССР и знает все твои песни. Мы воспользуемся этими переводами, чтобы через некоторое время устроить твой сольный концерт в Элизе Монмартр. К нашему крайнему удивлению, этот зал, представлявшийся нам слишком большим, потому что мы никак не рассчитывали, что народ повалит толпами, оказался вдруг тесным. Здесь собралась вся советская колония Парижа с женами и детьми и довольно много студентов, изучающих русский. Но что самое удивительное, сюда пришли и обычные зрители, быть может, привлеченные русским именем на афише. Мы так никогда и не узнаем, кто они, но, судя по аплодисментам, концерт им понравился. Я поднимаюсь на сцену вместе с тобой и попадаю в пятно света, пока читаю французский перевод твоих песен. Потом мое световое пятно исчезает, и видно только тебя. Меня все трясет. Я страшно волнуюсь за тебя и чувствую, что мы так близки с тобой сейчас. Впервые мы вместе на сцене. Ты играешь, не жалея сил, и когда после многочисленных исполнений на бис ты скрываешься за кулисами, у тебя в кровь разбиты пальцы. Потом ты поешь несколько песен в большом концерте в Сен-Дени. В другой раз ты участвуешь в спектакле на Большом помосте на празднике газеты «Юманите». Здесь творится что-то невообразимое. 200 тысяч человек расположились на газоне. Закончив выступление, ты кланяешься под гром аплодисментов и идешь в глубину сцены, ко мне. У тебя за спиной волнуется человеческое море. Ты доволен и с гордостью говоришь мне: «Я мог бы петь сколько угодно, им было интересно слушать меня». Твои концерты в Соединенных Штатах Америки будут еще более удивительными. Ты даже произнес несколько фраз на ломаном английском, к великой радости американских зрителей. В Москве ты часто вынимаешь свои пластинки из укромного места, где они спрятаны, потому что их у нас тащили десятками. Раскладываешь их на ковре, долго рассматриваешь, иногда ставишь какую-нибудь на проигрыватель, и глаза у тебя подергиваются грустью. Как это здорово сделано! Почему нельзя так же хорошо записывать здесь, чтобы публика могла слушать меня с этим качеством звука? Почему я не могу выбирать песни без цензоров, ничего не опасаясь? Почему?
2: Я должна сказать, что мне каждый раз спрашивают фамилии. Я каждый раз отвечаю, что я не хочу этим заниматься. Я думаю, что все догадываются, что мешали Владимиру Высоцкому те люди, которые были при власти, и особенно при культуре в это время. То есть поэт Высоцкий, композитор Высоцкий не существовал. Он никогда не видел свои тексты изданы, он никогда не слушал свой голос по радио, не видел свой образ по телевидению. То есть он всегда был всячески отстранен от своего настоящего места в этом обществе. Ватная стена, из-за которой он истратил свои последние силы. Но он никогда не хотел уезжать никуда, он не мог. Он не мог жить без России, без русского слова и без своей публики. И все, что он делал, он брал из народа, из русской речи, и потом это переваривалось, и потом он снова это вам отдавал. Он не мог без этого жить.
3: Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого. К несчастью, так не случилось. Но я узнала в 1985 году, что астрономы Крымской обсерватории назвали вновь открытую планету между орбитами Марса и Юпитера Влад Высоцкий. Она значится под номером 2374 в международном каталоге планет. Часто смотрю я на звезды и улыбаюсь от мысли, что среди этого множества планет в огромной галактике блуждает маленькая светящаяся точка, и это вечно живое небесное тело связано с именем моего мужа.
1: Эти слова вынесены на обложку книги под фотографию. Владимир и Марина вместе улыбаются, глядя друг на друга.
0: Они вместе сейчас и в нашей программе.
4: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Итак, заканчивается наша передача, и нам пора прощаться.
2: Да, всего вам доброго. Желаем вам хорошего отдыха. До встречи уже в апреле.

коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново.

0: из статьи Владимира Ильича Ленина «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое», написанный 24-27 декабря 1917, 6-9 января 1918 года.
1: Большевики уже 2 месяца у власти, а вместо социалистического рая мы видим от хаоса, гражданской войны, еще большей разрухи. Так пишут, говорят и думают капиталисты вместе с их сознательными и полусознательными сторонниками. «Большевики только 2 месяца у власти», — ответим мы, «а шаг вперед к социализму сделан уже громадный. Не видит этого тот, кто не хочет видеть или не умеет оценивать исторические события в их связи. Не хотят видеть, что за несколько недель разрушены почти до основания недемократические учреждения в армии, в деревне, на фабрике. А иного пути к социализму, кроме как через такое разрушение, нет и быть не может. Не хотят видеть, что за несколько недель на место империалистической лжи во внешней политике, затягивавшей войну и прикрывающей грабеж и захват тайными договорами, поставлена действительно революционно-демократическая политика действительно демократического мира, давший уже такой крупный практический успех, как перемирие и увеличение во 100 крат пропагандистской силы нашей революции. Не хотят видеть, что рабочий контроль и национализация банков начали проводиться в жизнь, а это именно и есть первые шаги к социализму.

0: Совет народных комиссаров заслушивал доклад наркома труда Шляпникова о планах работы промышленности. Опершись локтями о стол, Ленин перелистывал книгу. Казалось, он не слушает докладчика. Впервые приглашенные на заседание совнаркома удивленно поглядывали на Ленина, но Шляпникова это не смущало. Он с упоением человека, ступившего на неизведанную землю, докладывал о планах развития промышленности Петрограда, строительстве новых предприятий, механизации их. Ленин отложил книгу, показал докладчику часы. Шляпников понял, что время, выделенное ему, истекло. На доклад отводилось не более 10 минут, а он говорил уже 12.
1: «Сейчас скажу о последнем мероприятии, Владимир Ильич, и заканчиваю», — попросил Шляпников.
2: «Сожгли 13 минут, а пока ни огня, ни дыма», — под общий смех сказал Ленин. «Хорошо, отпустим 2 минуты на закругление».
0: Шляпников, закончив доклад, стал собирать в папку таблицы диаграммы.
2: «У меня вопрос», — сказал Ленин, когда Шляпников сел за стол. «Вырабатываются ли на заводах гвозди, плуги? Как обеспечены фабрики сырьем и топливом?»
1: «Такие справки», — Шляпников пожал плечами, — «можно будет составить».
2: «Нужны не справки, а реальная картина того, что происходит на фабриках». Ленин встал. «Вы пришли на Совет народных комиссаров с широковещательными планами, но от нас в деревне ждут не планов, а гвоздей, плугов, мануфактуры. Рабочие голодают, потому что деревня не дает хлеба. Она его даст, если мы направим туда нужные товары. Как вы обеспечили выработку их? Какие заводы могут дать товары для деревни? Какие военные заводы уже переведены на производство мирной продукции? За время войны в деревне пришли в негодность все сельскохозяйственные орудия. Негде достать проволоки, красок, тех же гвоздей. А на складах заводов лежит масса непереработанного сырья. Где что лежит? Сейчас необходим реальный план работы промышленности, выпуска продукции из тех материалов, которые есть на складах. Это не значит, что практические задачи должны заслонить перспективы. Но надо уметь сочетать одно с другим. Учтите, деревня зорко присматривается к тому, что для нее делают советы».
3: «Мужик недоверчиво относится не к советской власти». Многозначительно глядя на Ленина, вмешался народный комиссар юстиции левый эсер Штейнберг.
4: «А к чему же, любопытно?» – насмешливо спросил председатель ЦИК Свердлов.
5: «Это всем известно!» – вспылил густобородый смуглый нарком почты телеграфа Прошьян. «Мужик боится коммунии, боится национализации земли».
4: «Это от того, что коммунии его запугивают», – спокойно сказал Свердлов. «Никакой коммунии советская власть без согласия мужика вводить не будет. Владимир Ильич прав. Нам нужно убедить мужика не агитками, а делами. Крестьянин увидит преимущество общественного хозяйства и откажется от своего надела. Сам откажется. Жизнь научит. Ходоки из деревень рассказывают, что новых наделов им не поднять. Нет тягла. Приходится идти на поклон к кулаку, просить помощи».
5: «Справный мужик не враг, — вскипел Прошьян. — Это образцовый земледелец, это труженик. Земля у всех одинаковая, но бедняк собирает в 5 раз меньше. Нужно сеять так, как...»
0: Ленин, улыбаясь глазами, смотрел на Свердлова, подвойского стучку. Мол, опять левые эсеры начинают спор. С той поры, как партия левых эсеров согласилась ввести в советское правительство своих представителей, любовь к словопрениям, полемике, пространным речам хорошо стало знакомо участникам заседаний совнаркома.
2: «Прошу беречь время». Ленин поднял со стола повестку дня. «Впереди обсуждение 2 декретов и отчетов 3 наркоматов. О том, как сеять и пахать, мы охотно послушаем лекции. Но только тех, кто сам пахал и сеял». Переждав дружный смех, Ленин обратился к Шляпникову. «Сколько времени необходимо для того, чтобы составить реалистический план производства товаров для деревни?»
1: «За 2-3 недели, может быть, удастся составить», — ответил Шляпников. «Нет специалистов, не идут работать, саботируют.
2: Специалисты не любят коллегиальных методов руководства. Они люди дела, единоначалия и практических планов. Наша обязанность – уметь привлечь их к сотрудничеству, оказать доверие. Не видеть в каждом гидру контрреволюции, как любят выражаться некоторые ораторы. Для руководства промышленностью и технологией нужны расчеты специалистов, их точные планы.
3: Напланируют так, что потом не расхлебаешь, заметил Штейнберг.
2: Там, где по-настоящему поставлен контроль, планировать будут хорошо. Кстати, товарищ Шляпников, вместе с планом производства гвоздей и других товаров для села представьте список владельцев предприятий, крупных инженеров, привлеченных вами для управления промышленностью, и найдите тех, кто торговал. Начинайте у них учиться торговле.
0: Из постановления Совета народных комиссаров о переводе военных заводов на хозяйственно полезные работы. Написано 29 ноября, 12 декабря 1917 года.
2: Поручается товарищу Раскольникову экстренно отправиться в комиссариат торговли и промышленности, а также в комиссариат продовольствия, отдел машиноснабжения, для немедленной организации заказов, которые могли бы быть переданы заводам, занятым военно-морскими сооружениями и ремонтными работами. Особенно спешным является производство сельскохозяйственных орудий, машин, производство и ремонт паровозов. В первую голову обратить внимание на Петербургский металлический завод, который снабжен топливом и металлом надолго. Поручается главному морскому хозяйственному управлению немедленно пересмотреть сметы морского министерства на 1917 год с целью приостановки всех расходов по программе постройки военных судов и всех вообще непроизводительных расходов и перевода соответствующих ассигновок на полезные народно-хозяйственные работы. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов. Ленин.

0: Совнарком постановил предоставить Ленину отпуск на несколько дней для восстановления здоровья. В санатории Халила на Карельском перешейке Ленин и Крупская въехали под вечер. Крупская знала, что здесь лечится Ян Антонович Берзин, старый партиец, работавший с Лениным в интернациональных организациях за границей, выдающийся публицист и экономист. Беседы с умным товарищем, обсуждение с ним всего, что волновало и увлекало Владимира Ильича, были для него лучшим отдыхом. Утром они втроем вышли на прогулку.
1: «Шею и рот закутайте как следует, Ян Антонович», — сказал Ленин, увидев, как Берзин, сойдя с крыльца, закашлялся.
2: «Вам тоже, Владимир Ильич, нужно основательно отдохнуть. Я ведь помню вас иным, с загаром, с румянцем».
1: «Надеюсь, дней за пять отосплюсь. Помнишь, Надя, — обратился Ленин к Крупской, — как в 1906-м на даче у Книповичей?»
3: «Владимир Ильич тогда напугал меня, — улыбнулась Крупская. Знаете, как он спал?»
1: «Сутками, — рассмеялся Ленин. Поем и в кровать».
0: Некоторое время они шли молча.
2: «Как переговоры о мире, Владимир Ильич? — нарушил молчание Берзин.
1: «Не так, как нам хотелось».
2: «Немцы затягивают?» — встревожился Берзин.
1: «Левые коммунисты требуют разрыва переговоров. Занялись авантюризмом, иначе их лозунг не назовешь. Настраивают объявить нелепейшую и гибельную для революции революционную войну».
2: «За такую демагогию нужно исключать из партии», — возмутился Берзин.
1: «За то, что люди высказывают свое мнение, наказывать нельзя», — возразил Ленин. «Вот когда доказано, что суждение ошибочно, нужно побороть самолюбие, отказаться от него. А они продолжают упорствовать. Считают себя уязвленными, обиженными. У нас есть деятели, способные из-за личной обиды лезть на стенку, тащить за собой других».
3: «Нельзя же так, Володя», — рассердилась Крупская. «Только встретились и сразу о проблемах».
2: «Извините, Надежда Константиновна, я изголодался по новостям».
1: «А я в первый раз не могу просто отдыхать», — признался Ленин. «Раньше входил в лес и сливался с его тишиной».
2: «Ну, просто переработали», — вздохнул Берзин. «Я, читая газеты, просто поражаюсь, когда наш совнарком успевает обсуждать такую уйму вопросов. По стилю декретов чувствую, что многие вышли из-под вашего пера, Владимир Ильич».
1: «Это гипербола. Свердлов, Стучка, Луначарский, наши фабзавкомовцы придумают такое, что порою спрашиваешь себя. Сколько лет они занимаются государственной деятельностью? Ведь без гону неделя. А вот фабзавкомовцы какой превосходный орган управления промышленностью предложили? Высший совет народного хозяйства. Лучше того, что создает сам народ, не придумаешь. Советы, Красная гвардия. Удивляешься просто, сколько нового возревает в народе. На днях приходит ко мне неказистый такой с виду дедушка. Бедняк, говорит, у нас с Санковской волости по углам жмется, а кулак снова волостью правит. Советская власть должна предписать беднякам объединиться. Ведь верно сказано, объединиться беднякам. Стал я его расспрашивать, как середняки отнеслись к закону о земле. Середняк, говорит, приглядывается да раздумывает».
3: «Я вижу вас не урезонить», — улыбаясь, сказала Надежда Константиновна. «Схожу на мызу, может, удастся купить молока».
0: Она свернула по тропинке на мызу, а Ленин сошел с тропы в лес.
1: «Люблю ходить по насту, просто слушать, как он ломается под ногами. Воздух какой!» Ленин быстро шел между деревьями. «Здесь для петроградцев будет раздолье. И зимой, и летом можно отдохнуть».
0: Возле осушительной канавы Ленин и Берзин остановились.
1: «Вам не приходилось читать книгу Гарвуда о возрождении почв?» — неожиданно спросил Ленин. «Это поэмы об обновлении земли. Обязательно прочтите. Ее нужно перевести на русский. И самим начать работы по обновлению земель».
2: «Для этого нужно пересмотреть закон о земле. Уравнительное землепользование не позволит обновлять землю».
1: В нашем государстве крестьяне на своем горбу поймут, что такое уравнительное землепользование. Дайте срок. Это ведь, собственно, не наше изобретение, уравнительное землепользование, а эсеровская идея. А судьба революции во многом зависит сейчас и от того, сделаем ли мы крестьянина, особенно середняка, своим союзником. Не переметнется ли он в лагерь наших противников?
2: Ну, кажется, в этой области большие сдвиги. Крестьянский съезд вошел в общий совет депутатов. Левые эсеры согласились участвовать в правительстве.
1: Пока это только начало, Ян Антонович. Прочный союз пролетариата с крестьянством завоевывается взаимным пониманием, взаимной помощью. То, что верхушка партии левых эсеров вошла в правительство, еще не союз. Верхушка с очень зыбкими настроениями. Они во власти колебаний. Такова природа мелкобуржуазных демократов. Они колебались, когда Краснов шел на Питер, колеблются сейчас. Часть их придет в наши ряды, часть уйдет в лагерь наших противников. Диалектика борьбы. Сейчас они верховодят в деревне, но это нам не во вред. Мы обязаны использовать его. Установить блок с крестьянами можно. Здесь нужно много и упорно поработать. Не отталкивать левых эсеров от себя. Возиться с ними придется, но обязательно нужно возиться. В их партии сейчас более 300 тысяч. Правда, между самими левыми эсерами возникают разногласия, но считаться с ними приходится. Они представляют значительную часть крестьян. Потом Ленин добавил, у нас должно быть мерило полезности людей. Мерило есть работа. Это эталон для контроля. Работа выявит жуликов и лодырей подобно лакмусу.
0: Ленин посмотрел на Берзина, и глаза его выражали взволнованные раздумья. Они молча зашагали обратно к Халили. Берзин шел вслед за Лениным, не сомневаясь, что сейчас Ленин поглощен какой-то мыслью, возникшей в этой беседе.
1: «Нам нужно собирать дипломатов», — уже подходя к санаторию, сказал Ленин. «Мы уже привлекли к работе Чичерина».
2: «Чичерина?» Берзин вопросительно взглянул на Ленина.
1: «Слыхали о нем?» Ленин выждал, какую реакцию вызовет эта известная в партийных кругах фамилия.
2: «10 лет слышу о нем». Берзин не скрывал удивления.
1: «Да, был меньшевиком. Но бытие перевернуло его к нам. Война убедила. Стал интернационалистом. Английские законники упрятали его в тюрьму». Литвинов отстоял. «Чичерин — человек большого опыта, знаний, дипломат по призванию. Думаю, что искренне хочет понять Октябрь, наши дела».
0: После обеда Ленин лег отдыхать. Потом сыграл несколько партий в шахматы с Берзиным. Часу в 10 после ужина они разошлись по своим комнатам. Крупская заснула сразу. Но через некоторое время ее разбудили легкие звуки за стеной. Там, в комнате Ленина, осторожно поскрипывали сухие половицы. Она прислушалась. Казалось, Владимир Ильич говорит с кем-то. Ей было знакомо такое прочитывание вслух написанного. Ленин работал. Из окон его комнаты падал на снег зеленоватый свет.

0: из статьи Владимира Ильича «Как организовать соревнования», написанные в санатории Халила.
1: Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами, тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, ячейками и в деревне, и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели – очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох жуликов, клопов богатых и прочее, прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы, снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В другом придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает, ибо только практика может выработать наилучшие приемы и средства борьбы.

0: увидев Ленина, поклонился, сняв шапку с зеленым бархатным верхом. «Вот видите, развлекаюсь. Простите, вы, очевидно, приезжий. Я впервые вижу вас. Будем знакомы. Андрей Лукьянович».
1: «Владимир Ильич», — представился, пожимая протянутую руку Ленин. «Вы точно определили? Приезжий».
0: «Из Петрограда? О, это удача. Значит, с новостями. К нам газеты доходят с большим опозданием».
1: «Вы ожидаете перемен?»
0: «Мечтаю только об одном. О спокойном дожитии».
1: «Сейчас нужно жить, а не доживать. Россия начинает строить новую жизнь».
0: «Я далек от политики. Мое призвание — наука».
1: «Сейчас только и заниматься наукой».
0: «Вы серьезно или иронизируете?» Андрей Лукьянович задумался. «Меня зовут в Финский университет, но горек хлеб на чужбине. Пока вот приехал к брату, он здесь в лесничестве».
1: «Нужно побывать в наркомпросе, предложить свои услуги. Вы что преподавали?»
0: «Природоведение, но увлечен энтомологией. Так что же нового в Пальмире? Верно, что большевики запретили учредительное собрание?»
1: «Ложь. Учредительное собрание будет созвано».
0: «Ну, слава богу», — обрадовался Андрей Лукьянович. «Будет настоящая власть. С ней союзники не откажутся, надеюсь, говорить. Позорного мира заключать не будем».
1: «Мир нужно заключать немедленно, не ожидая союзников». Ленин сказал это так твердо, что собеседник его даже остановился, не скрывая изумления. «Продолжать войну значит предать революцию».
0: «Я политик плохой», — признался опять Андрей Лукьянович, — «но я решительный противник насилия».
1: «Как же вы служили при царском режиме?»
0: «Я никогда не мог мириться с ним», — нахмурился Андрей Лукьянович. «Я многое потерял, протестуя против насилия. Ушел из университета, где готовился к профессорскому званию. Еще хуже административного насилия, насилия любой идеи. Я ожидал, что революция избавит нас от насилия. Ожидания оказались тщетными».
1: «А если человек осознает необходимость насилия? Если оно во имя миллионов над небольшой группой?»
0: «Ради счастья миллионов я рад поступиться даже личной свободой. Но разве большевики гарантируют свободу личности? Они добились своего – власти».
1: «Для большевиков власть – не самоцель. Они не имели права дать удушить революцию. Большевики хотели только, чтобы была власть советов, власть рабочих и крестьян».
0: «Но нужно, наверное, считаться и с другими партиями».
1: «Большевики звали другие партии в правительство, – но те заявили, что не будут с ними сотрудничать. Лидеры меньшевиков и эсеров хотят, чтобы советская власть поступала так, как желают они, а она поступает так, как предписывает народ». «Все создает народ. Большевики ему ничего не навязывают. Они понимают, жизненно лишь то, что вызрело в народе».
0: «Значит, и социализм вызрел?» — не без иронии спросил ученый. «Вы верите, что в России можно построить социализм?»
1: «Не только верю, а знаю. Одной веры мало. Нужно знать, как его строить и какими силами. А знаю потому, что это определено наукой».
0: «Не знаю такой науки».
1: «Есть такая наука», — улыбнулся Ленин. «Марксизм».
0: «Ни одна академия не считает марксизм наукой», — уверенно заявил Андрей Лукьянович.
1: «Это беда академий».
0: «Но почему же марксизм наука? Я буду рад выслушать вас. Вы, я чувствую, поклонник Маркса».
1: «Рьяный. Скажите, предвидение – это один из верных признаков науки? Верно? Так вот, к вашему сведению, марксизм предвидел социалистическую революцию в России и научно обосновал это предвидение».
0: «Но просто объявить социалистическую революцию, как это сделал Ленин, это не значит, что она

0: свершилась.
1: Она свершилась. И русский народ начинает строить социализм.
0: Строить? Из каких кирпичей? Какими силами?
1: Из кирпичей знаний. Силами науки.
0: Но ведь наука-то буржуазная. Социалистической науки, как мне известно, нет. Напористо доказывал ученый. А буржуазная наука для вас непригодна.
1: Пригодна. Большевики призовут буржуазных ученых. И поверьте мне, социализм такая увлекательная вещь, что они сами потом станут социалистами.
0: Но для того, чтобы создавать государство, нужна интеллигенция. Ее у большевиков нет.
1: Большевики приглашают сотрудничать с интеллигенцией. И уверены, что она будет сотрудничать с ними. Прежде всего ученые, как только они познакомятся с нашими планами. А потом рабочий класс создаст свою интеллигенцию.
0: Интеллигенция есть интеллигенция. Рабочий, получивший образование, будет мыслить так же, как интеллигент из разночинцев или дворян. Потом, у капиталистического общества есть двигатель – конкуренция. Она вызывает на состязание сильные личности. Она побуждает людей искать возможности для развития. Выживает, побеждает только сильный. Это закон природы.
1: Социализм устранит эту борьбу.
0: Без нее общество выродится. Оно станет нивелированным, затхлым. Что будет вызывать в людях силы? Толкать их на риск, дерзание, подвиг?
1: Соревнование тружеников.
0: Это утопия. Это соревнование муравьев.
1: Называйте как угодно. Но соревнование вскроет предприимчивость, энергию масс, а не одиночек. Оно поможет талантливым людям из народа проявить свои способности.
2: Ну, так и есть. Раздался позади них голос Берзина. Нужно было искать на нехоженной дорожке. Что я говорил, Надежда Константиновна?
3: Пропащий, сказала Крупская, выходя с Берзиным из леса. К столу уже ждут.
0: «Был рад с вами поговорить», — сказал Андрей Лукьянович, протягивая руку. «Вы на чьей даче?»
1: «В Халила».
0: «В Халила?» — протянул удивленно ученый. «Но там отдыхают из Смольного».
1: «Я тоже из Смольного», — улыбнулся Ленин.
0: «Может быть, ошеломленно проговорил Андрей Лукьянович, я позволил резкую прямоту, но я говорил, как думал».
1: «Важно, что вы были искренни!» Ленин протянул ему руку. «И если встретимся, прошу говорить со мной так же прямо, откровенно!»
4: Ленин, Крупская и Берзин смотрели вслед удалявшемуся Андрею Лукьяновичу.
1: «Это очень ценная встреча», — проговорил Ленин. «Я давно ждал возможности поговорить так откровенно с представителем интеллигенции. Она в раздумье. По какой дороге идти? С кем? Ей нужно умело помогать, привлекать работой. А сколько ее? Сколько замечательных проектов!» Смедович нашел инженеров, которые хотят построить электростанцию на Волхове, потом на Имотре. Миллион лошадиных сил даст этот водопад. Бросить энергию в пространство. Осветить, обогреть страну. Если мужички с гробарками смогли соорудить гигантскую магистраль от Москвы до Тихого, то представляете, что они сделают машинами? В общем, пора собираться в Питер, Надя, неожиданно сказал Ленин. Немного отдохнул, кое-что продумал на досуге, время не для отдыха. 3 дня, а кажется, прошла вечность.
3: Я видела, как ты работал. Это для газеты?
1: Нет, это наброски. Еще многое нужно продумать, проверить. Хотелось обобщить наблюдения, раздумья последних дней.
2: Так о чем же думалось, Владимир Ильич? Спросил Берзин.
1: О соревновании, о трудовом творчестве. Знаете, чем мы заменим конкуренцию? Соревнованием.

0: из статьи Владимира Ильича «Как организовать соревнования», написанной в санатории Халила 24-27 декабря 1917, 6-9 января 1918 года.
1: Буржуазные писатели исписали и списывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести и прелести капиталистов и капиталистического порядка. Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применять его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе непочатый родник, и который капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами. Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, организовать соревнования. В какой коммуне, в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне нет голодных, нет безработных, нет богатых тунеядцев, нет мерзавцев и злодеев в буржуазии, саботажников, называющих себя интеллигентами? В какой больше сделано для повышения производительности труда, для постройки новых хороших домов для бедноты, для помещения ее в домах богачей, для правильного снабжения бутылкой молока каждого ребенка из бедных семей? Вот на каких вопросах должно развернуться соревнование коммун, общин, потребительно-производительных обществ и товариществ, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот на какой работе должны практически выделяться и выдвигаться наверх в дело общегосударственного управления организаторские таланты. Их много в народе. Они только придавлены. Им надо помочь развернуться. Они, и только они, при поддержке масс смогут спасти Россию и спасти дело социализма.

0: Стоило только Ленину по возвращении из Халила переступить порог Смольного, как он снова оказался в половодье дел.
1: «С этим можно подождать до завтра», — сказал Ленин Горбунову, просматривая список желающих встретиться с ним, который секретарь совнаркома положил на стол Владимира Ильича. «Когда завтра заседание совнаркома?» «Ага. Значит, закончим не раньше 10 вечера. Так вот, господину Садулю, члену французской военной миссии, назначьте на 11 ночи после заседания совнаркома».
2: «Садуля можно вызвать и в другой день. Пришел бы он с ноты, что французское посольство согласно начать совместное обсуждение условий мира с Германией. По такому случаю можно бы встретиться и немедленно. А он ведь придет, как всегда, только за информацией».
1: «Мы его обязательно должны проинформировать, что своих позиций в вопросе войны и мира не меняем. Вы понимаете, чем вызван этот визит? Крикливыми фразами наших воителей из левых коммунистов. Это нужная и полезная встреча. А сейчас позовите ко мне Подвойского».
3: «Рано вернулись, Владимир Ильич. Нужно было отдыхать», — сказал, входя Подвойский, член комитета по военным делам.
1: «Рано? Когда творятся такие дела? Вы эту телеграмму Крыленко читали? Хватит. Немного отдохнул. Лихорадка отвязалась. На фронте Николай Ильич уходит с позиций целые полки. Солдаты требуют мира. А наши левые против мира? За революционную войну? Только людям, которые никогда не знали диалектики, мерещатся страхи, что коль мы заключим соглашение с капиталистами, то значит начнется реставрация капитализма в России. С ними придется повозиться. Баталия предстоит архисерьезная. В какой стадии у нас разработка проекта о создании нашей армии? Съезд по демобилизации обсудил его?»
3: «Сегодня началось обсуждение», — доложил Подвойский. «Проект предложила наша фракция. Как водится, меньшевики и эсеры повели атаку. Левые эсеры колебались, но теперь поддерживают нас. Можно не сомневаться, что большинство проголосует за наш проект. Наших и левых эсеров 2/3. Все уже ясно».
1: «Многое не ясно», — задумчиво сказал Ленин. «Для трудящихся непонятно. Как так? Старую армию демобилизуют, а новую создают. Вызрело ли это в народе? Все нужно проверить. Обсудили проект об армии на Петросовете? В других советах?»
3: «Еще нет, Владимир Ильич».
1: «Как же так? Упускаем время. А создавать армию нам нужно. Фразеры не успокаиваются. А чем собираются воевать? Резолюциями? И речами Бухарина, Радека, Осинского и еже с ними? Что на Дону, Николай Ильич?»
3: «Антонов-Овсеенко действует решительно по всем линиям, и гражданской, и военной».
1: «Гражданской?»
3: «Харьковские капиталисты перестали вовремя выдавать зарплату. Рабочие обратились к Антонову-Овсеенко. Он вызвал к себе 15 воротил и предложил им найти 1 000 000 рублей наличными», — объяснил Подвойский. «Сперва господа предприниматели стали капризничать. Антонов-Овсеенко заключил их под арест, правда, комфортабельный, в вагонах 2-го класса, и предупредил, что если денег не внесут, их направят на работу в рудники. Внесли весь 1 000 000.
1: «Пошлите Антонову Овсеенко телеграмму от имени совнаркома. Одобрить его решительность. Превосходно действует. Так следует поступать со всеми саботажниками и темными дельцами».
0: Из дневника французского журналиста Агюста Жотье, прожившего в России со второй половины 1916 года до конца гражданской войны.
4: 16-29 декабря 1917 года. Кажется, что Великая Российская империя начинает расползаться, как льдина под весенним солнцем. Уже Россия предоставила самостоятельность Финляндии, согласилась на отделение Польши, на самостоятельность Украины, где существуют 2 правительства – националистическая Рада и рабоче-крестьянское советское правительство. На Кавказе, в Средней Азии, творится какая-то вакханалия. Там уже появились европейские эмиссары, организуются буржуазные правительства. Одновременно созданы советы рабочих и крестьян. Сейчас на просторах России декабрьские морозы, декабрьские метели. И в то же время разыгрывается метель революции. В пророках недостатка нет, особенно в тех, которые пророчат гибель советам. Я не могу объяснить, почему, но мои симпатии на стороне советов, а не на стороне пророков. Может быть, потому, что советы – это народ?
0: Из статьи Владимира Ильича «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое», написанный в санатории Халила 24-27 декабря 1917, 6-9 января 1918 года.
1: Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского запаса энергии и талантов так называемого простонародья рабочих и крестьян. За ними победа!

Преподобный Сергий Радонежский. Великие князья и правители Московского княжества были созидателями военного, экономического и политического могущества Москвы, на котором строилось объединение русских земель и создание единого государства. Преподобному Сергию Радонежскому выпала роль собирателя духовной мощи Святой Руси. Те духовные ориентиры, проповедником которых был Сергий и его ученики, имели не меньшее значение в возрождении России, чем активная деятельность московских князей на поле брани и за столом переговоров. Преподобный Сергий родился в Ростове в 1314 году и в крещении был назван Варфоломеем. Его отец, ростовский боярин, вынужден был переселиться в пределы Московского княжества из-за разорения Ростова междоусобицами. Варфоломей с отрочества желал монашеской жизни, и родители не противились выбору сына, прося его лишь об одном – исполнить свое призвание после их смерти. Похоронив родителей, Варфоломей поселяется в месте пустынном, в лесном урочище Маковец. Ему едва исполнилось 20 лет. С юношей удалился от мира и его брат Стефан, который к этому времени овдовел и принял постриг. Братья поставили посреди леса келью и деревянную церковь, которую освятили во имя Святой Троицы. Стефан, хотя и был старше годами, но не смог терпеть тягот пустынного жительства. Житие жестоко, отовсюду теснота, отовсюду недостатки, говорил Стефан, покидая брата. Годы провел преподобный Сергий в одиночестве, ища утешение лишь в молитве. Много духовных искушений и страхов претерпел он, находясь среди диких зверей и суровой природы, выйдя победителем из этой борьбы. Так к Сергию ежедневно стал наведываться медведь, с которым отшельник делил свою скудную пищу. Когда же не было еды, то голодали и он, и зверь, пишет бытописатель преподобного. Прослышав о святой жизни отшельника, к нему начали приходить искавшие духовного подвига. Не без сожаления встречал преподобный первых своих учеников, однако никого из приходивших он не прогнал от себя. Со временем братия увеличивалось, и преподобный, уступая мольбам своих учеников, со смирением согласился принять священство и игуменство. Так, шаг за шагом, преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, отдавая свое духовное богатство делу духовного возрождения русского народа. Подвиг Сергия напоминает подвиг первого русского игумена, преподобного Феодосия. Смиренная кротость – вот основа монашеского делания Сергия. Мы никогда не видим его наказывающим своих духовных чад. Когда его родной брат Стефан, вернувшись, вступил с ним в спор за старшинство в новой обители, преподобный Сергий тайно оставляет монастырь и удаляется, чтобы найти себе новое место подвигов. И только благословение митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь. Лишь однажды,
преподобный изменил своему смиренному правилу. Когда святитель Алексий перед кончиной хотел избрать Сергия своим преемником на русской митрополии, он оказался непреклонным. Слава о монастыре и его игумене широко распространилась на Руси. К Сергию приходили за духовным советом и благословением множество русских людей, от князей и бояр до крестьян. Преподобный не отказывал никому, принимая всех для беседы. Сергий брал на себя выполнение и политических поручений по воле митрополита Алексея, совмещавшего управление церковью и государством. Однажды преподобный поехал в Нижний Новгород к рассорившимся братьям-князьям, чтобы заставить младшего брата покориться. В другой раз преподобный Сергий ездил к суровому и непримиримому князю Олегу Рязанскому и кроткими словами уговорил его на мир и союз с великим князем Дмитрием.

результатом укрепления нравственных сил народа явилась победа на Куликовом поле. Преподобный Сергий благословил на эту битву князя Дмитрия Донского, сказав: «Иди смело, без колебания, и победишь». По просьбе князя он дал ему двух иноков, Пересвета и Ослябью, из бывших бояр. Эти иноки-воины вдохновили дружины Дмитрия и стали героями Куликовской битвы. Историк Ключевский называет преподобного Сергия благодатным воспитателем русского народного духа. Ведь он своей жизнью дал увидеть русскому народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло. Он открыл им глаза и помог заглянуть в свой собственный внутренний мир. Скончался преподобный Сергий 8 октября 1392 года. Он не оставил после себя писаний, потому что его учение во всем его облике, во всей его жизни. Одним он – утешение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому – правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере. Основанная им обитель была и до сих пор остается одним из важнейших духовных центров Руси.

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно, притом изобретаемых, и жертвой коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла на глазах у родителя.

0: Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол.
1: Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марьи Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки.
0: Но это ты зря, брат, зря.
2: Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом. Нечаянный случай все расстроил и переменил.
3: Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке.
4: Вот здесь находится лазарет. Лазарет для больных собак, да. Под присмотром вот штаб-лекарь Тимошки. А здесь вот отделение, где благородные суки кормят своих щенят.
3: Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича.
2: Один Дубровский молчал.
0: Что ж ты хмуришься, брат? Или псарня моя тебе не нравится?
1: Да нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое же, как вашим собакам.
5: Мы на свое житье, благодаря Богу и барину, не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо променять усадьбу на любую здешнюю конорку, а ему было посетнее и теплее.
2: Дубровский побледнел и не сказал ни слова.
3: Возвратясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать и, не видя Дубровского, хватился о нем.
4: А где же Андрей Гаврилович?
6: Андрей Гаврилович уехали домой.
4: О, догнать его и воротить непременно.
3: Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом.
6: Андрей Гаврилович не послушались и не хотели воротиться.
4: Скажи Андрей Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то я с ним навеки рассорюсь.
3: Слуга поскакал снова. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день слуга подал ему письмо.
0: Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря.
1: Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря Парамошку с повинною. А будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам.
0: Ха! Как высылать к ему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его, наплачется на меня. Узнает, каково идти на Троекурова.
2: Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Расхаживая тяжелыми шагами по зале, Кирилл Петрович взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги.
3: Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.
0: У меня сосед есть, мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?
7: Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...
0: Набрешь, братец, какие тебе документы? На то указы! В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако ж. Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?
7: Мудрено, ваше превосходительство. Ведь вероятность сия продажа совершена законным порядком.
0: Подумай, братец, поищи хорошенько.
7: Вот если бы, например, ваше превосходительство могли каким-нибудь образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно...
0: Понимаю. Да вот беда, у него все бумаги сгорели во время пожара.
7: Как, ваше превосходительство? Бумаги его сгорели? Так чего ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.
0: Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.
3: И вот Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым.
8: 1880 года, октября 27-го дня, уездный суд, рассматривая дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым, сыном Дубровским, имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову. Из коего дела видно, а значит...
3: Андрей Гаврилович слушал стоя, прислонившись к стенке. Кирилл Петрович сидел. Члены уездного суда встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину и дородности.
8: А потому сей суд и полагает означенное имение с землей и угодьями утвердить по представленной на оную купчей за генерал-аншефа Троекурова. О удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него господина Троекурова. Пожалуйте подписать, ваше высокопревосходительство.
3: Торжествующий Троекуров, взяв перо, подписал под решением суда
0: совершенное свое удовольствие.
3: Очередь была за Дубровским. Заседатель поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.
8: Пожалуйте, ваше благородие, подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если почичай не чувствует по совести, что дело ваше есть правое, и намерены вы в положенное законами время просить по апелляции, куда следует.
3: Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову. Глаза его засверкали. Он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя.
9: Прочь! Гамово племя! Слыханное дело, ваше превосходительство! Псари вводят собак в Божью церковь! Собаки бегают по церкви. Я вас уже проучу.
10: Андрей Гаврилович!
9: Прочь!
10: Андрей Гаврилович!
9: Гамово племя!
3: Дубровского на силу вывели и усадили в сани.
2: Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.
3: Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию.
2: Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен был ожидать.
3: Однажды вечером Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее.
11: Государь ты наш, Владимир Андреевич, я твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькина. Он очень плох. Иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный. Мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет. Отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы искренне ваши, и отроду того не слыхывали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева.
3: Тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через 3 дня был уже на большой дороге. Приехав на станцию, с которой должен он был своротить на Кистеневку, он увидел старого кучера Антона, некогда водившего его по конюшне.
12: Здравствуйте, барин Владимир Андреевич. 4-й день, как вас ожидаю.
13: Что мой батюшка? Каков он?
12: Жив. Еще наш старый барин. Жив.
13: Поехали скорей.
12: Слушаюсь.
14: Ну, дуга, эх!
3: Владимир был поражен состоянием отца. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями.
15: Ваше высокопревосходительство, прошу, извольте назначить, когда угодно будет вступить во владение новоприобретенным имением.
3: Кирилл Петрович смутился. От природы не был он коростолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко. Совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце.
0: Пошел вон, не до тебя.
3: Кирилл Петрович велел запрячь себе беговые дрожки и, сам правя, выехал со двора. Он решил помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор.
2: В
13: это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел.
11: Господи, зачем ты встаешь? На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди. Упал! Боже милостивый! Боже милостивый!
13: Батюшка, он без чувств. Скорей, скорей в город, за лекарем!
16: Барин, Кирилл Петрович спрашивает вас. Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора.
3: Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича.
17: Молодой барин велел сказать, чтобы вы убирались прочь, пока он не выгнал вас со двора.
3: Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом. Он взглянул в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было.
13: Не надобно лекаря. Батюшка скончался.

Церковь была полна кистеневскими крестьянами. Молодой Дубровской стоял у клироса. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно.

0: Печальный обряд кончился. Гроб опустили в могилу. Все присутствующие бросили в нее по горсти песку. Яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Он шел, не разбирая дороги, движением и усталостью, стараясь заглушить душевную скорбь. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам дома. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали. Владимир подошел к чиновникам.
1: Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову. Коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайте его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его. Он до вас большой охотник.
2: Позвольте узнать, что это значит?
1: Это значит, что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову.
2: Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти.
3: А ты кто такой? Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровской, волей Божию помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим.
4: Владимир Андреевич, наш молодой парень!
1: Кто там смел рот разинуть? Какой барин?
4: Какой Владимир Андреевич?
1: Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров. Слышите вы? Олухи!
5: Как не так?
6: Что на него смотреть, ребята? Долой! Долой!
3: Долой! Сеня, дверь заприте!
6: Ребята! Вязать его! Вязать его!
2: Стойте! Стойте, дураки! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его, он нас не обидит.
3: Ушли. Покорнейше вас благодарю за ваше милостивое заступление.
0: Шабашкин униженно кланялся.
3: Покорнейше благодарю.
0: Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.
3: Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать. А то уж темно, и мужики ваши могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет, мы отправимся восвоясь.
2: Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин.
7: И так все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Веселятся подьячие.
2: И портрет этот матушкин
7: достанется врагу моего семейства.
2: Будет заброшен в кладовую вместе с изломанными стульями.
7: или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей. В комнате, где умер отец, поместится его гарем. Нет. Нет. Пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня.
0: В доме, наконец, все утихло.
2: В зале приказной спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю.
7: Кто тут?
2: Владимир наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него. Владимир узнал Архипа Кузнеца.
7: Зачем ты здесь?
5: Ах, Владимир Андреевич, это вы. Господь помилуй и спаси. Хорошо, что вы шли со свечою.
7: Что ты здесь притаился?
5: Я хотел... Я пришел было проведать, все ли дома...
7: А зачем с тобою топор?
5: Топор-то зачем? Да как же без топора ноничей ходить? Эти приказные такие вишь, озорники, того и гляди.
7: Ты пьян, брось топор, поди выспись.
5: Я пьян. Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино на ум? Слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть. Подьячие гонят наших господ с барского двора. О, эк они храпят окаянные. Всех бы разом. Так и концы в воду.
7: Послушай, Архип, не дело ты затеял. Неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь и ступай за мной.
8: Владимир Андреевич.
7: Антон, это ты?
8: Я, батюшка Владимир Андреевич. Мы из Гриши.
7: Зачем вы не спите?
8: Да знали нам, о чем мы дожили. Кто бы подумал.
7: Тише. Где Егоровна?
9: В барском доме своей светелки.
7: Пойди, приведи ее сюда. Ага. Да выведи из дому всех наших людей, ага, чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных.
9: Слушаю, барин.
7: А ты, Антон, запряги телегу.
10: Слушаюсь, батюшка.
7: Все ли здесь?
10: Все, батюшка, все.
7: Не осталось ли никого в доме?
9: Нет, никого, кроме подьячих.
8: Давайте сюда сено или соломы. Так, так, положите под крыльцо. Вот так!
7: Постойте! Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Архип, поди скорее отопри их.
0: Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ.
5: Как бы не так. Отопри.
8: Ну, ребята, огню!
0: Дубровский приблизил лучину. Пламя взвелось и осветило весь двор.
11: Ой! Ах ты! Владимир Андреевич, что ты делаешь?
7: Молчи, Егоровна, молчи.
0: Поднялся ветер. В одну минуту пламя охватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Каково горит, а?
8: Чай из Покровского. Славно смотреть.
0: Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином.
8: Отец, наш кормилец, умрем, не оставим тебя.
12: Идем с тобою.
11: С тобою.
12: Лошади поданы.
0: Назначаю вам местом свидания Кистелевскую рощу. Дубровский сел с Гришей в телегу, Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся. И груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи. И около них бродили погорелые жители Кистеневки.

0: Пашкой, движимый злобой и отчаянием. Общей радости. Антон Пафнутич.
1: Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Он имел достаточную причину их опасаться. Призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Будучи принужден оставаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа.
2: Нельзя ли мусье переночевать мне в вашей конурке? Потому что, извольте видеть...
3: Que désir, monsieur?
2: Эх, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Je veux... Moi... Chez vous... Couché. Понимаешь ли?
3: Monsieur, très volontiers. Veuillez donner des ordres en conséquence.
2: Благодарствую.
0: Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Он шел довольно бодро, прижимая к груди потаенную сумму. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Постели их стояли одна против другой. Оба легли, и учитель потушил свечу.
2: Пурхва в утуше. Зачем тушить? Не на... Я не могу дармир в потемках.
3: Bonne nuit.
2: Проклятый бусурман. Нужно ему было свечку тушить. Ему уже хуже. Я спать не могу без огня. Мусье, я хочу с вами говорить. Je veux avec vous parler. Храпит бестия француз. А мне так сон в ум не идет. Дьявол, тебя побери.
0: Антон Пафнутич замолчал, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму.
3: Тише! Молчать! Молчать, или вы пропали. Я Дубровский.

На станции в доме смотрителя сидел в углу проезжий, с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла во дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточно.

0: У крыльца остановилась коляска. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю.
1: Лошадей!
0: Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
1: Лошадей!
2: Сейчас! Пожалуйте вашу подорожную.
3: Нет у меня подорожной. Разве ты меня не узнаешь?
2: Виноват, ваше благородие, запамятовал.
0: Смотритель кинулся торопить ямщиков.
4: Куда вы изволите ехать, месье?
5: В ближний город. Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя.
4: А кому из здешних помещиков определились вы?
5: К господину Троекурову.
4: К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?
5: Ma foi, mon officier, я слыхал о нем мало доброго. Сказывает, что он барин гордый, своенравый, что avec les учитель он не церемонится и уже даже двух засек до смерти.
4: Помилуйте. Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?
5: Ох, что делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, de très bons appointements, 3000 рублей в год, и все готовое. В 5 лет я смогу скопить маленький капитал, достаточно для будущей моей независимости. И тогда, bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.
4: Так, а знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?
5: Никто. Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар мой соотечественник меня рекомендовал. Надобно вам сказать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее.
4: Послушайте. Послушайте, что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтобы вы сей же час отправились обратно в Париж?
5: Не, вы благи.
4: Я не шучу. 10 000 могу вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. Вот деньги.
5: Мудье, мое отсутствие, мои бумаги.
4: Вот.
5: Ну, зачем вам они?
4: Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет.
5: Вот мои бумаги.
4: Ваш паспорт. Хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении. Прекрасно. Вот же вам ваши деньги. Merci. Отправляйтесь назад. Прощайте.
5: Au revoir.
4: Я было забыл самое важное.
5: Что такое?
4: Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово.
5: Честное мое слово. Но мои бумаги, что делать без них?
4: В первом же городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Ну, дай бог вам скорее доехать до Парижа и...
2: Лошади поданы!
4: Прощайте, месье.
5: Ова.
0: Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову, и поселился в его доме под именем Дефоржа. Все любили молодого учителя, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. она начинала понимать собственное сердце и признавалась невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им. Обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

0: однажды Дубровской под предлогом головной боли прервал урок и извинился. Закрывая ноты, он подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Она пошла в свою комнату и развернула записку.
1: «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».
2: Любопытство ее было сильно возбуждено. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась.
0: Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Между тем столовые часы пробили 3:15, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами. Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки.
3: «Благодарю вас, что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились».
1: «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности».
3: «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить. Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться. Я не то, что вы предполагаете. Я не француз де Форж. Я Дубровской».
4: «А! Боже мой!
3: Не бойтесь. Ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть вдали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите, меня зовут. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? Вы меня губите. Я не оставлю вас, пока вы не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?
1: Обещаюсь.

0: Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. В зале встретил ее Кирилл Петрович, исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы.
1: Где ты была, Маша? Не встретила ли ты мсье де Фожа?
2: Нет. Нет.
1: Вообрази, исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровской.
3: Все приметы, ваше высокопревосходительство.
4: Эх, братец, убирайся, знаешь, куда? Со своими приметами.
3: Ваше превосходительство.
4: Я тебе моего француза не выдам, пока сам не разберу дело.
5: Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его.
1: Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?
3: Француз застращал его, ваше высокопревосходительство, и взял с него клятву молчать.
4: Вранье. Сейчас я все выведу на чистую воду. Эй, Тишка, где же учитель?
6: Нигде не найдутся.
4: Так сыскать его.
1: Ты бледна, Маша? Тебя перепугали?
2: Нет, нет, папенька. У меня голова болит.
1: Пойди, Маш, в свою комнату и не беспокойся.
0: Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постелю и зарыдала. Между тем француза не находили.
4: Одиннадцать часов уже. Ну, что там?
6: Нигде нету, барин.
4: Ведь не до света же тебе здесь оставаться, господин исправник. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровской. Отправляйся-ка во свояси, да впредь будь расторопней.
0: Прошло несколько времени безо всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Князь долгое время находился в чужих краях. Возвратясь из-за границы, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. В зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. После обеда заложили линейку. Старики и красавица сели втроем и поехали. Князь был оживлен присутствием Марьи Кирилловны.
7: Скажите, Кирилл Петрович, что значит это погорелое строение? И вам ли оно принадлежит?
4: Земля теперь моя. Прежде принадлежала она Дубровскому.
7: Дубровскому? Как? Этому славному разбойнику?
4: Отцу его. Да и отец-то был порядочный разбойник.
7: Куда же девался наш Ренальдо? Жив ли он? Схвачен ли он?
4: И жив, и на воле. И пока месть у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман. Кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?
7: Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?
4: Чего любопытно? Она знакома с ним.
7: Каким образом?
4: Он целые 3 недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки. Видишь ли, он явился ко мне в дом...
0: Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Прощаясь, он просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марией Кирилловной. И гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, 2 звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Мысли ее не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука. Кто-то положил на пяльце письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него.
8: Подойди сюда, Маша, подойди. Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует.
2: Что же это, папенька?
8: Вот тебе жених. Князь тебя сватает.
0: Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо.
7: Согласны ли вы сделать мое счастье, Марья Кирилловна?
0: Маша стояла неподвижно.
1: Согласна, согласна. Конечно, согласна. Но, знаешь, князь, девушке трудно выговорить от слова.
8: Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.
0: Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ей руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу.
2: Папенька!
1: Пошла! Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенько!
8: Они все плачут при помолвке, князь. Это же у них так заведено. Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданном.
0: Марья Кирилловна побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила.
2: Нет, нет. Лучше умереть. Лучше в монастырь. Лучше пойду за Дубровского. Совсем забыл. Забыл. Письмо. Вечером в 10 часов на прежнем месте.

0: Луна сияла, июльская ночь была тиха. Изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания.
1: Я все знаю. Вспомните ваше обещание.
2: Вы предлагаете мне свое покровительство. Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?
1: Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.
2: Не трогайте его. Ради Бога, не смейте его тронуть. Если вы меня любите, не трогайте. Я не хочу быть виной какого-нибудь ужаса.
1: Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты, даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца? Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих? Если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?
2: Тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женой.
1: За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться рукой руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу, я должен остерегаться от блаженства. Я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того! Но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.
0: Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу.

0: Оба молчали. Время летело.
1: Пора.
0: Дубровский как будто очнулся от усыпления.
2: Вот кольцо. Если решитесь прибегнуть ко мне, то принесите кольцо сюда. Опустите его в дупло этого дуба.
3: Я буду знать, что делать.
2: Прощайте. Прощайте.
1: Прощайте.
0: Время шло. Свадьба готовилась. Кирилл Петрович принимал поздравления. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия.
1: Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Умоляю вас отказаться от моей руки и самому защитить меня от власти родителя.
0: Князь Верейский немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным и пошел к своей невесте.
4: Милая Марья Кирилловна, ваше письмо меня очень опечалило, но я надеюсь со временем заслужить вашу привязанность. Мысль вас лишиться слишком для меня тяжела, и я не в силах согласиться на свой смертный приговор.
1: Князь, но как же можно?
0: Он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.
1: Папенька! Папенька! Папенька, не губите меня! Я не люблю князя, я не хочу быть его женой.
5: Это что значит?
1: Не
5: хочу. До сих пор ты молчала, была согласна. А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться?
1: Не хочу.
5: Не изволь дурачиться. Этим со мной ты ничего не выиграешь.
1: Не губите меня. Ну, не губите меня. За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно. Еще грустнее, когда подумаете, как я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня, папенька. Я не хочу идти замуж.
5: Ну, все это вздор, вздор, все это слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут.
1: Папенька, послушайте меня. Если вы уже решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь. До чего вы меня довели?
5: Что?
1: Ужаснетесь.
5: Что, угрозы?
1: Ужаснетесь.
5: Мне угрозы, дерзкая девчонка. Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю то, чего ты и не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником? Посмотрим, кто будет этот защитник.
1: Владимир Дубровский!
6: Добро. Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы.
0: Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ее ожидало. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным.

Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой посоветоваться –

0: В это время камушек ударился в окно ее. И Марья Кирилловна взглянула во двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему.
1: Здравствуй, Саша. Зачем ты меня зовешь?
2: Я пришел сестрицу узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердито запретил всему дому вас слушаться. Ну, велите мне сделать что вам угодно, и я для вас все сделаю.
1: Спасибо, мой милый Сашенька, спасибо. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?
2: Знаю, сестрица.
1: Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорее, положи в дупло вот это кольцо. Да смотри же, чтоб тебя никто не видел. Слышишь? Держи.
0: Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кирилловне, как вдруг рыжий оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за него обеими руками.
2: Ты что здесь делаешь?
3: А тебе какое дело?
2: Оставь это кольцо, рыжий заяц, или я тебя проучу по спальнику.
0: Они боролись несколько минут. Наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на землю и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы.
4: Ах ты, рыжая бестия!
0: И садовник Степан приподнял его на поларшина от земли.
4: Да как ты смеешь бить маленького барина? Погоди, вот идет барин. Он расправится с тобою.
5: Это что? Это что такое? Ты, повеса, за что ты с ним связался?
2: Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо.
5: Какое кольцо? Из какого дупла?
2: Да мне Марья Кирилловна, да то кольцо.
5: Тут замешалась Марья Кирилловна. Но признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.
2: Ей-богу, папенька, мне Марья Кирилловна ничего не приказывала, папенька.
5: Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу.
2: Постойте, папенька, постойте, я вам все расскажу.
1: Сестрица Марья Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо. И я сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...
5: Чей ты?
3: Я дворовый человек господ Дубровских.
5: А, ты, кажется, меня господином не признаешь, добро. А что ты делал в моем саду?
3: Малину крал.
5: Ага, слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?
2: Папенька, прикажите ему отдать кольцо.
5: Молчи, Александр. Не забудь, что я собираюсь с тобой разделаться. Ступай в свою комнату. Ты рыжий. Ты, мне кажется, парень не промах. А ну, отдай кольцо и ступай домой.
3: Нет у меня кольца.
5: Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку. Дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, что ты не ожидаешь. Ну?
3: Нету. Нету.
5: Добро. Запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтобы он не убежал. Или со всего дома шкуру спущу. Сейчас ехать в город за исправником. Да как можно скорее.
6: Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь?

0: А где же он?
1: Ну, то есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. А вот, вот, вот его и привели.
2: Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности.
0: Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине.
2: Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь. Он рассказал ему об утреннем происшествии, не упомянув, однако, о Марье Кирилловне. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.
3: Барин хотел посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и выпросил тебе прощения. Благодари же барина.
1: Ступай себе домой. Да впредь не кради малины по дуплам.
2: Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневскую рощу.

0: В уборной барышни перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кирилловну.
1: Скоро ли?
2: Сию минуту. Марья Кирилловна, встаньте и посмотритесь, хорошо ли?
3: Невеста готова, прикажите садиться в карету.
1: С Богом, благословляю тебя.
2: Папенька.

0: Кирилл Петрович спешил ее благословить. Ее подняли и почти понесли в карету. Поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь. За ними заперли двери. Марья Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила. Еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга. Она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить.
1: Не могу поверить, что жизнь моя навеки окована. Что Дубровский не прилетел освободить меня. Не могу поверить, не могу.
0: Они вышли из церкви. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Наедине с молодой женой.

0: Но и князь немало не был смущен ее холодным видом. Таким образом, проехали они около 10 верст.
1: Стой!
0: Карета остановилась. Толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске отворил дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня.
2: Вы свободны. Выходите.
3: Господи!
4: Что это значит? Кто вы такой?
3: Это Дубровский.
0: Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил маскированного разбойника.
3: Боже!
0: Дубровский был ранен в плечо. Кровь показалась. Князь вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.
5: Не трогать его!
2: Вы свободны. Марья Кирилловна.
3: Нет. Я обвенчана. Я жена князя Верейского.
2: Что вы говорите? Нет. Вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться.
3: Я согласилась. Я дала клятву. Князь мой муж. Прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас. Я ждала вас до последней минуты. А теперь говорю вам, поздно. Поздно. Пустите нас.
0: Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса. Разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом. Двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.
3: Поздно. Я обвенчана. Поздно.

спит ковыль, равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать, у всех у нас такая участь. И, пожалуй, всякого спроси, радуясь, свирепствуя и мучась, хорошо живется на Руси.

0: утро, друзья.
1: Здравствуйте.
0: Вы никогда не замечали, что каждое утро, проснувшись, мы открываем глаза
1: и невольно оказываемся на пороге удивительных открытий? Ведь каждый новый день сулит нам что-то новое.
0: И сегодня нас с вами тоже ожидают открытия.
2: Правда, репортажи об этих открытиях будут вести писатели-юмористы
0: и сатирики.
1: А пока они готовятся к этому ответственному делу, пусть прозвучит веселая песня.
3: Черная стрелка проходит циферблат, быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел, идут, идут, идут, идут, и месяц пролетел. Здравствуй, дорога, любимая, прощай, часто и много писать мне обещай. Я не забуду.

встречаясь на пути. Было в начале их на день по шести, по три и по два, потом по одному. И вот уж, вот уж, вот

0: идут, и месяц пролетел.
1: Древние философы говорили: человек, познай самого себя.
2: Но, к сожалению, мы не часто стремимся сделать это, познать самого себя, открыть себе что-нибудь новое.
3: А другими словами, установить, кто же ты на самом деле.
4: А в самом деле, кто мы? Каждый из нас.
2: Затехин поднял трубку и сказал:
5: слушаю.
6: Это кто?
2: Спросила трубка. Затехин задумался. Вопрос вроде простой, но ответить можно было по-разному. Можно было ответить: это Миша, Михаил, Михаил Андреевич. Или Затехин, сын Затехина, отец Затехина. Или еще так: муж Светланы, зять Сергея Петровича, племянник дяди Саши. Ну, можно было вообще не отвечать. Наглый вопрос, если разобраться, кто это. Вот взять и ответить язвительно: это я, мол, человек разумный, homo sapiens по латыни. Можно было и нагрубить в ответ: а сам кто? Или, например...
6: Кто это?
2: Нетерпеливо спросила трубка.
5: А в самом деле, кто я?
2: Вдруг подумал Затехин.
5: Начальник? Подчиненный? Младший научный сотрудник, без пяти минут старший? Или все-таки неудачник? Да, стихи когда-то писал, в шахматы играл, первый разряд имел, и еще значок ГТО. Правда, второй ступени. Вспомнил. Я же секретарь НТО, научно-технического общества нашего отдела. Но еще пока не председатель. И, может, никогда им не буду. Зато я дружинник. Регулярно в рейды выхожу. А кто регулярно скрепки домой тащит и бумагу, пищу? Расхититель социалистической собственности ты, а не дружинник. Зато хороший товарищ, семьянин примерный. А с другой стороны...
6: Алло!
2: Рявкнула трубка.
6: Это кто?
2: Раздумывать было некогда.
5: Это квартира!
2: Ответил Затехин и положил трубку. А на вопрос, кто же он, Затехин, вздохнув, решил не отвечать. Решил оставить пока этот вопрос открытым.

0: Как известно, сколько людей, столько и мнений.
1: Кстати, иное наше мнение вполне можно приравнять к открытию.
0: Более того, бывает, что взгляд разных людей на одно и то же явление приводит каждого к открытию.
1: Причем каждый открывает для себя что-то свое.
0: Сатирик с лириком лениво бредут по берегу реки. На фоне желто-зрелой нивы синеют ярко васильки. Один кричит:
2: «Краса какая! Каков пейзаж! Ковер каков!»
0: Другой ругается, вздыхая:
3: «Какая прорва сорняков!»
0: Служитель музы с придыханием почти готовый стих поет о том, как радужным сиянием озарено зерцало вод. Сатирик смотрит в те же воды и произносит в свой черед:
3: «Опять зловредные отходы спускает в реку химзавод».
0: Идут, бредут сыны эпохи, перемежая без помех лирично-розовые охи критично-аспидными «эх». Прогулка в целом интересна, и каждый удовлетворен.
2: У одного сложилась песня,
3: а у другого фельетон.

0: Я думаю, вы со мной согласитесь. Именно детство и есть то благоприятное время, когда возможны самые невероятные и парадоксальные открытия.
1: Но здесь надо признаться, многими своими невероятными открытиями дети обязаны нам.
2: У Яблокова был день рождения. Зашел я в магазин, огляделся, выбирал, дошел до отдела уцененных товаров. Вижу, стоит на полочке симпатичный такой голубенький кубик на подставке. Девушка, почем у вас кубик?
3: 80 рублей.
2: Ага. А это как, коробочка кубик, да? В него что-нибудь кладут?
3: Вообще-то это глобус, а не кубик.
2: Глобус?
3: Ну что, не видите? Африка вон на боку. Это его так откантовали по дороге.
2: Да. А если, девушка, его на день рождения подарить, вот как думаете?
3: Жене.
2: Нет, другу. Ну, знаете, в шутку, вроде бы так для смеха, чтобы дольше прожил. А?
3: Хороший поступок.
2: Одобрил продавщица.
3: Дарите.
2: Вечером я пришел к Яблокову. Поздравляю тебя, Петя. Вот тебе подарок.
4: Спасибо, друг, спасибо за коробочку.
2: После ужина жена Яблокова, перебирая подарки, сказала:
0: ой, какой славный кубик. И с надписью даже «Кордильеры».
4: Где?
2: Спросил Яблоков.
0: Ну да вот.
4: Тут, Тонечка, не «Кордильеры», а «Ливерпуль» написано.
0: Вечно ты споришь.
5: А дать-ка мне,
2: попросил Шнурков.
5: «Коломбо».
2: Это глобус такой, нехотя объяснил я.
4: Глобус?
2: Переспросили все. Да, подтвердил я. Сознаваться, что я купил его в уцененных товарах, не хотелось, а сказать, что это все как бы в шутку откантовали по дороге, тоже было неловко.
4: Но ведь и земля же круглая.
2: Промямлил Яблоков. Ну, ясно, что круглая. Это такой, понимаешь ли, стилизованный глобус, понимаешь, в виде кубика.
5: Это твой глобус по экватору длиннее.
2: Неуверенно сказал Шнурков. Толик, попытался остановить я Шнуркова. Длиннее, короче, что на твоем экваторе свет клином сошелся. И слава богу, что кубической. Люди ищут, находят, не сидят, сложа руки.
0: А может, это специально для детей сделано?
2: Высказала предположение жена Яблокова.
0: У них много разных кубиков, так еще и глобус.
2: Ну, детей вообще нестандартное мышление, поддержал я. Им хоть в виде мыльницы сделай, все равно поймут. В комнату вошел легкий на помине сын Яблоковых, 7-летний Вова. Он сразу взял в руки глобус, посмотрел на крышку и громко сказал:
3: «Мурманск!»
2: Мы сидели молча. Вовик повертел в руках глобус.
3: «Да, дожили! Я так и думал! Все эти легенды о шарообразности Земли, признаться, никогда не внушали мне никакого доверия! Только в форме куба, это очевидно!»
0: «Вовик!» —
2: всплеснула руками мать.
3: «Куб изящнее и привлекательнее! У него есть ребра!»
5: «Но, Вовик!»
2: — вмешался Шнурков.
5: «С куба моря бы стекли вниз!»
3: «О, ну не стекают же!»
0: «Я с ним сейчас все выясню!» —
2: пообещала мать и увела сына в соседнюю комнату. Через 10 минут... он вышел оттуда с заплаканными глазами и, проходя мимо меня, шепнул на ухо:
3: «А все-таки она

0: Кто не знает клуба «Рога и копыта»?
1: А, это клуб, который открыт на 16-й странице литературной газеты?
2: Да, и в самом клубе, на страницах его стенгазеты, мы тоже можем познакомиться...
1: С необычными открытиями.
0: С удивительными фактами.
1: О которых тоже нельзя читать без улыбки.
0: «Любители искусства» вышла в свет и рассылается подписчикам монография П. Грекова «Мысли об искусстве». Обе мысли, изложенные популярным и доступным языком.
3: Любителям старины сообщаем. Несколько лет назад группа реставраторов города Умойска окружила ценный памятник архитектуры башню 13 века строительными лесами. На днях возле башни появилась еще одна группа реставраторов, которая должна восстановить эти строительные леса.
2: Вчера младший научный сотрудник Н. Супников успешно защитил свою кандидатскую диссертацию. Оппонентом Н. Супникова был его сын Гриша, который хотел отнести диссертацию в пункт приема макулатуры.
0: Закутовская фабрика пластмассовых изделий начала выпуск искусственных елок, которые ничем не отличаются от настоящих. Уже через 3 дня они полностью осыпаются.
4: Уважаемые радиослушатели, мы передавали концерт по заявкам студентов. А теперь прослушайте прогноз погоды. По просьбе второкурсника Игоря Ващенко передаем, что завтра опять будет теплая, солнечная погода без осадков.

0: На этом, друзья, наша передача заканчивается.
1: И нам остается пожелать, чтобы открытия, которые достойны пера сатирика, на вашем пути встречались как можно реже.
2: Но как можно чаще встречалась хорошая песня. Ведь, как известно, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
3: Всего вам доброго!

преданье старины глубокой. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение одного из уникальных документов XVIII века, собственноручных записок императрицы Екатерины II. Поражает сама загадка Екатерины II. Принцесса из крошечного провинциального немецкого княжества, она сделалась государственным деятелем с огромным кругозором, дальновидным расчетливым политиком, восхищавшим многих правителей Европы того времени. Записки эти она начала писать еще в 14-летнем возрасте, но позже, уже будучи императрицей, не раз возвращалась к ним. Конечно, здесь не обошлось без ретуши, недомолвок, искажений, но все же эти записки ее – автопортрет верный, глубокий, реалистичный. А, впрочем, судите сами. Итак, собственноручные записки Екатерины II. Передача первая.

Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм. Качество и характер будут большей посылкой, поведение меньшей, счастье или несчастье – заключением. Вот два разительных примера. Я, Екатерина II и Петр III.

Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки в маленьком городке Киле в Галштинии, с горечью, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. С 10-летнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Галштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было 11 лет. В Эйтине, у его опекуна, принца епископа Любекского. Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым, и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером. В 1744 году, 9 февраля, я прибыла со своей матерью в Москву. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел 15-й год. В течение первых 10 дней он был очень занят мною. Тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискало его доверие. Он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некой Лопухиной, сосланной в Сибирь, что ему хотелось бы на ней жениться, но он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Я слушала краснея эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел. И когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит. А потому его императорское высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел. Он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить безо всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми, как могла лучше, и прилагала старания приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении. Я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась
имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми. И так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое меня считало ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и взыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества. Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор. Немного времени спустя после ее приезда в Петербург она мне дала русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка. Этим я была очень довольна. Все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около 20 лет. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному из слуг прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтоб часто приходить ко мне. Я отлично почувствовала, как мало он занят мною, как мало я любима. Мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться. Я считала себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Из Петергофа к концу июля мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой. Сердце не предвещало мне большого счастья, однако честолюбие меня поддерживало. В глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей. Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате учения и меняя по 20 раз на дню свой мундир. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строго запрещение от императрицы, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чоглоковых. И также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко. То же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь таким образом всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которую никто из нас не заслуживал. Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни 8 или 10 охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла альков моей спальни от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как альков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой воне. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе.
Так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны его императорского высочества. Однажды, около полудня, я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы. Чоглоковы еще не приходили. Разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Овцин. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что при том нас чернят в глазах императрицы. Так, несколько дней тому назад, ее императорское величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я не делаю, глупо, что при этом воображают, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману, и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимание на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю. И Овцин прибавил со слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это. Но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его создал Бог. Что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что при 30 000 содержания мать оставила мне, уезжая, 60 000 рублей долгу, чтобы заплатить за нее.

В начале весны нас перевели на житье в летний сад, в маленький Петровский домик, где окна выходят прямо в сад. Ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствовании императрицы Елизаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера. Императрица приказала, чтобы человек, которого звали Шкуриным, занял его место. К этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои. Одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая — на гладкий узкий дворишко. В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника, госпожу Дарним, поехать со мной верхом в Екатерининов. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично. Императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Дарним ехать со мной. Это была высокая, стройная женщина, лет 25-6, несколько худощавая и очень некрасивая. Лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Дарним пришла ко мне около 5 часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном. Куртка была зеленая, градетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на бриллианты. И черная шапочка моя была окружена шнурком из бриллиантов. Я спустилась, чтобы садиться на лошадь. В эту минуту императрица пришла к нам в комнату посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила. Юбку, которая у меня была разрезана, я спустила по бокам лошади. Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади. Она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала, можно поклясться, что она на мужском седле. Когда очередь дошла до Дарним, она не блеснула ловкостью перед ее императорским величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому. То была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая, и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтоб влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах, и которая держалась рукой за луку. И, видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал. Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Дарним со своей клячей осталась позади. По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду. Чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее.
Так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также с собой была в кармане книга. И если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение.

Как только мы вернулись в город, нам сказали, что кроме 2 дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще 2 раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще 1 день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртак. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму. Придворные балы не превышали числом человек 150-200, а на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрица вздумалась в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, всех женщин в мужском, без масок на лице. Это был, собственно, куртак на выворот. Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах. А дамы в таких платьях, в каких мужчины появлялись в таких случаях. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только императрица. Так как она была очень высока и немного полна, мужской костюм ей чудесно шел. Вся нога у нее была такая красивая, какой никогда я не видела ни у одного мужчины. И удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует минуэт. Когда она кончила, она подошла ко мне. Я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же самом духе, самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент. Она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мной.

очень тонкая талия. И такую же юбку на очень маленьких фижмах. Я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые. Я велела завязать их белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие. Другую я приколола корсажу. Я надела на шею брыжи из очень белого газа, рукавчики и маленький передник из того же газа и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину. Я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! Как? Даже ни одной мушки!» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую и прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы. И так как мне было очень весело, то в тот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтоб когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша. Правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась. И полагаю, что в этом и была моя сила. В таких развлечениях кончился 1700.

0: Вы слушали записки Екатерины II из цикла «Предания старины глубокой». Прозвучала первая передача. Читала Елена Королева. Дорогие друзья, нам было бы очень интересно узнать ваше мнение о передачах этого цикла. Напишите нам об этом. Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического радиовещания.
1: Что значит быть интеллигентным? Теперь многие хотят быть интеллигентными. Даже те, кому кажется, что интеллигентность – это какая-то ерунда, мягкотелость, ни рыба, ни мясо, очки на носу и тоненькие ножки. Даже эти насмешники про себя завидуют интеллигентикам и понимают, что в наше время быть интеллигентным неплохо. Заметьте, я говорю интеллигентным, а не интеллигентом. Давайте сразу условимся, что есть разница в этих понятиях. Хотя, казалось бы, они так близки, и одно порождено другим. Но разница существенна. Вы, вероятно, слышали, что слово «интеллигент» произошло от латинского «интеллект» – ум, способность мыслить, и ввел его в обиход около 100 лет назад русский писатель Бабарыкин. Интеллигенция, в отличие от рабочих и крестьян, занятых физическим ручным трудом, и в отличие от богатой аристократии, вообще никаким трудом не занятой, стали называть людей образованных, людей умственного труда. Но значит ли это, что всякий человек с образованием интеллигентен? И наоборот, что интеллигентность – это прежде всего образованность. Как ни странно, нет. Встречаются совсем не интеллигентные доктора наук, и вместе с тем интеллигентные рабочие или интеллигентные дети. Порой мы даже слышим, какой интеллигентный ребенок. А ведь ребенка нет.

0: диплома, а самый хороший рабочий все-таки не инженер или академик. Жизнь и опыт сделали свой отбор. Принадлежать внешне к интеллигенции сравнительно нетрудно, а вот быть интеллигентным, по сути, это потруднее, ибо это уже не социальная, а скорее нравственная категория. В чем же дело? Давайте проанализируем. Какие люди кажутся нам интеллигентными? Вежливые, деликатные, воспитанные, не так ли? Тогда, может быть, достаточно научиться не грубить старикам и подавать женщинам пальто и дело в шляпе? Вряд ли. Вспомните в кино, в книгах, сколько мы встречали благовоспитанных негодяев и обаятельных подлецов. Плохой человек, как правило, маскируется под хорошего. Его не ухватишь так просто. Под хорошего, сказали мы, маскируется. Стало быть, вежливость и деликатность сами по себе вещи неплохие. Но суть все-таки не в них. Может быть, она в особом воспитании? Да, воспитание интеллигентности – важная вещь. Но мы знаем, для этого нет специальных школ или дополнительных уроков. И тем не менее, интеллигентным легко быть каждому. Отвлечемся на минуту, поговорим об охране природы. Сейчас все стремятся стать друзьями природы, охранять ее. Все поняли, природу надо беречь. Можно, не задумываясь, бросить в море полиэтиленовый пакет, а потом выяснится, что его проглотила, приняв за медузу, морская черепаха, которая жила 300 лет и в минуту и сдохла. Еще вчера мы беспечно набирали в поле охапки цветов, поддевали ногой муравейники, жестоко били камнями безвинного ужа. Теперь мы узнали, этого делать нельзя. Бережное отношение ко всему живому мы называем гуманным, то есть человечным, человеческим. Наверное, догадываетесь, к чему я клоню. Если надо жалеть каждую ромашку, воробья, жука, куст, ручей, то как нужно относиться к человеку, который есть высшее создание природы? А разве то и дело мы не забываем об этом? Разве не проскакиваем мимо друг друга без внимания, равнодушно, не замечая людей вокруг себя? Занятые собою, мы расталкиваем других локтями, и все люди кажутся нам на одно лицо. Для интеллигентного человека эта вещь невозможная. Секрет интеллигентности прост – во внимании. Попробуйте. Если исходить из того, что любой человек так же сложен, интересен, глубок, раним, как вы сами, то вы не сможете ни за что, ни про что причинить ему неудобство, неприятность, а тем более горе, жестокую обиду, рану. Интеллигент, говорим мы, про того, кто, на наш взгляд, слишком чувствителен, деликатен, всех пропускает вперед, а сам не успевает войти или выйти, кто слишком мягок и вежлив, слишком добр, или, напротив, слишком твердо стоит на своем, слишком непреклонен, даже себе во вред. Но можно ли слишком жалеть цветок, воробья, ручей, любить слишком, быть добрым слишком? Разве мы отмеряем, например, свои чувства к самим себе? Самосохранение, восхищение собой, внимание к себе, каждой своей прихоти и каждой своей царапине. Помни, другому так же больно от его царапины, как тебе от твоей. Попробуй не наступить, а уступить, не захватить, а отдать, не кулак показать, а протянуть ладонь, не спрятать, а поделиться, не орать, а выслушать, не разорвать, а склеить. Попробуй, и ты увидишь, какое удивительное чувство прольется в сердце и согреет его. Не делай другому того, чего не хотел бы себе. Не ври. Интеллигентность – это прежде всего искренность. Люди всегда лгут для своей выгоды. Но интеллигентный человек не может ставить свою выгоду выше интересов других людей. Не ври. Это очень трудно. Но возьми и не ври. Скажи себе, с сегодняшнего дня я не вру вообще. Как ни парадоксально, тем самым ты причинишь кучу неудобств и себе, и другим. Но учти, что твердость – такое же необходимое качество интеллигентности, как и мягкость. Черепаха такая твердая, потому что она такая мягкая. Запомни. Главное, не ври. Ложь и трусость – два самых главных врага человека. Ты же не хочешь, чтобы тебе врали. Это оскорбительно, это унижает и обижает человека, как ничто. Некоторым кажется, что интеллигентность – это когда человек и мухи не обидит. Конечно, интеллигентный человек не станет обижать муху ни с того ни с сего, но он способен с оружием в руках защищать родину, защищать слабых и обиженных, отдать свою жизнь ради жизни других людей. Может быть, отдавать свою жизнь ради других – это тоже слишком, но иначе интеллигентные люди не поступают. Скажи себе, это слишком. Лучше мне жить, поживать, добра наживать, никуда не лезть, ничем не рисковать, и не надо мне вашей интеллигентности. Переживем, обойдемся. Что ж, тебя никто не заставляет, силой никто не затащит. Человек только сам может воспитать в себе интеллигентность, быть интеллигентом. Но только берегись в таком случае одного, своего сердца. Человеческое сердце так устроено, что оно на все реагирует. На боль свою и чужую, на беду свою и чужую, на радость свою и чужую. Оно не может иначе. И если твое сердце бьется, не ври, что оно не бьется, не отзывается на происходящее. Себе не ври. Мы говорили, что слово «интеллигент» произошло от латинского «интеллект». ум. Я думаю, слово «интеллигентность» следовало бы произвести от слова «сердце» по-латински «кардио», и это было бы точнее.
1: Молчат зеленые ели, молчат зубчатые стены, молчит шлифованный мрамор, молчит караульный солдат. К зеркальному камню слетели, утопли в нем черные тени, и факелами над землею кремлевские звезды горят. Пять красных лучей в их свете, пять звезд в созвездии лучистом, пять букв на мраморе темном. И в этом эпоха вся. Не он ли поднял столетие на праведный бой, на приступ? Не он ли дали приблизил, свет будущего неся? Сверкает город снегами, растет, обгоняя сроки, сверкает звезда над миром, в ней разума торжество. Вложи о безмолвный камень любовь великую в строки, в простые, как эти плиты, в простые, как мысли его.

0: тысячи лет пройдет, как проходит день. Но и тогда не устанут повторять имя Ленин. Из сотен тысяч ленинских уголков складывается мир. Тысячи лет пройдет, как проходит день. Над всеми кремлями мира будет реять красное знамя и по ночам освещаться огнем. Тысячи лет пройдет, как проходит день. Покроются мохом забвенье имена многих, кто был прославлен когда-то. Не донесут их ни книги, ни преданья, но его, Ленина, все будут помнить. Имя его прибудет насущным словом, именем его, как знаменем красным, украшать будут мир. Тысяча лет пройдет, как проходит день. Он же прорастет сквозь времена и поколенья, будет расти и расти, как дерево, что разветвляется с каждым годом все больше, и чьи корни уходят под землю, разбегаясь по всем направлениям. Тысячелетний Ленин.
1: В городах и деревнях японских появились на витринах книжных Ленина великие творения. Вот они стоят за книгой книга. И приходят покупать их люди, что во тьме ненастной, предрассветной, пробиваясь через лес страданий, шаг за шагом на плечах выносят бедствия Японии любимой. Открывают ленинские книги в мир окно простым японским людям. И сквозь мрак огонь им виден чистый, вестник ослепительного утра. Люди верят, скоро засияет над страной пылающее солнце, яркий свет серебряной рекою потечет над нашими полями. Радостная, звонкая, живая, вот уже слышна свободы песня. О, Ильич, слова твои бессмертны, будто бы сверкающие искры, будто бы живительные капли, падают они сегодня в души юношей, вступивших на дорогу, старцев, что надеяться устали. Всем твои слова приносят силы. Ты себя безжалостно сжигавший ради мира, счастья и свободы, Ленин, ты останешься навеки в сердце у японского народа.
2: Когда Владимир Ильич, говорю я, Ленин, во мне покой, уверенность в людях, в себе, в земле, безбрежная радость. Когда Владимир Ильич, говорю я, Ленин, знамя одно в синеве, словно красная роза, распускается, яблоки рассыпаются, дети белые, черные, желтые собирают с веселыми криками яблоки. Говорю, Ленин, и вот уже 39 лет иду за ним с партбилетом, каждый раз с волнением к нему вхожу, но никогда не подумаю стать перед ним на колени. Он великий, бесконечно великий, но величие его меня не давит. Он протягивает мне руки, он меня подымает.
0: В воскресный летний день в своем родном селе крестьянка поднялась среди рассветной рани и собралась в Москву, чтоб побывать в Кремле, где сын ее служил у Ленина в охране. В селе гордились им, все рады за него. И мать была горда, а все же сердце тужит. Тут дали ей наказ узнать у самого, у Ленина узнать, как сын крестьянской служит, владеет хорошо ли оружием боевым и чует ли врага, хоть враг поодаль бродит. Пришла она к Кремлю. Суровым часовым сыновнее письмо показывает, входит. Пред ней огромный двор. Военные спешат, гражданские бегут куда-то суетливо. Стесняясь их спросить, она, потупя взгляд, по людному двору блуждает молчаливо. А солнце припекло, устало, нету сил. Шум города плывет размеренно и глухо. Вдруг в штатском человек ее остановил и смело говорит ему старуха: «Хороший гражданин, пожалуйста, прости. Был разговор ее негромок и степенен. Дом Ленина-то где? И как туда пройти?» «Вам Ленина?» — в ответ ей слышится. «Я Ленин». И сразу пыльный двор и небо синева перевернулись вдруг. Растерянность во взоре. Так кружится внезапно голова у тех, кто первый раз увидел море. Наверное, у нее такой смущенный вид. Коль знала б, так слова готовила б заранее. Сыночка, повидать, волнуясь, говорит: «Он служит здесь у вас, у Ленина в охране». «А, сына?» И сейчас же посланный идет. Вернувшись, говорит отчетливо и внятно, что на учение его уехал взвод, через неделю будет лишь обратно. С участием живым глядит Ильич на мать, что перед ним стоит печально и устало, и начинает с ней о сыне толковать. Ведь так его давно крестьянка не видала. Но пусть не беспокоится она. Живет неплохо сын, друзей у сына много, есть теплая шинель, одет обут сполна, и кормят хорошо его, насколько могут, и от болезней всяких берегут, и грамоте его здесь учат каждый вечер. Жаль, не застала. Да, но есть возможность тут недельку и побыть, чтобы дождаться встреч. Нет, жатва на селе. Поеду. Ничего. А разговор ее по-прежнему степенен. Я будто видела сыночка своего. Спасибо же тебе, товарищ Ленин. И в радости своей, забыв наказ села, развеяв материнские тревоги, старуха попрощалась и ушла. Деревня вся ее встречала на дороге. Ну как? А у нее на сердце торжество. И говорит она: все разузнала ныне, как Ленин бережет сыночка моего, как день и ночь заботится о сыне.
1: Ленин, тебе благодарность приносим далекие мы. С тех пор, как ты принял решения свои, со времен твоих быстрых шагов и глаз твоих быстрых, народы не одиноки в борьбе за радость. Живет необъятная Родина и выдержала осаду, войну и угрозы, и стала несокрушимою башней. Ее уж не могут свалить. И вот люди живут жизнью другой и едят хлеб другой, хлеб надежды, потому что в центре земли есть Ленина дочь. Ленин, спасибо за энергию и учение, спасибо за твердость, за Ленинград и за Целину, за битву за мир, за бесконечность зерна и за школы, за солдат твоих, малых титанов. Спасибо за воздух, которым дышу на земле твоей. Он не похож на другой. Это благоухание пространства, электричество гор голубых. Ленин, спасибо за хлеб и надежду.
3: Мать Испания, в темнице и в цепях тебя я вижу, но с удвоенной надеждой прозреваю я твой путь. Я предчувствую, я знаю, выйдешь ты из мук своих, ты питаешься одною кровью ран твоих глубоких, но близка твоя победа, потому что с нами Ленин, с нами светлое дыхание, и гранит его заветов в нашем сердце светит ярко. Все, чему он нас учил, мы из рук не выпускаем ту кирку, которой смерть он прямо в сердце поразил, чтобы вырвать все кинжалы, грудь пронзившие твою, чтобы выдернуть все гвозди, пригвоздившие тебя. Мать Испания, как шпаги, напряглись в бою тяжелым, дети смелые твои, и дробят они, как молот, весь прогнивший страшный камень, камень крови преступлений, древней скорби. И уж близок, близок их борьбе конец, потому что с нами Ленин, наша жизнь, мечта, надежда, человечество отец.
1: Вот имя истины, любви основа — Ленин. Для наших недругов звучит сурово — Ленин. Для всех, кто трудится, родней родного — Ленин. Легло над гробием на мрак былого — Ленин. Над пашнями крестьян ты веешь ветром вешним, но молнией разишь тирана злого — Ленин. В победах ты живешь, преобразивших землю, и в сердце юноши борца простого — Ленин. Народом роздал ты живые кубки счастья. Ты — кормчий радости и жизни новой — Ленин. В истоки бытия проник твой светлый разум, но каждому твое понятно слово — Ленин. Тюрьму народов ты разрушил и свободу воздвиг. Мы боремся, и с нами снова — Ленин. Незрячим светишь ты звездою путеводной. Ты — свет и торжество всего живого. Ленин.
3: Я Ленина голос услышал впервые не в залах Конгресса. Он мне прозвучал на родном языке в шелесте леса, росшего где-то на островах, на малом клочке земли, первым, который мы от врага освободить смогли, первым, который мы гордо посмели назвать своим. Лучше умрем, так сказали мы, но устоим. Мы устояли, и Ленина голос над нами звучал, как голос тайфуна. Молчание прибрежных скал. Мы устояли и клятву дали в порыве едином. Колонизаторам нечего делать на Филиппинах. Родина наша рано или поздно свободной станет. Нужно идти вперед, невзирая на кровь и раны. Ленина имя с собой несу я как правду людям. Вот почему, вопреки всему, победа будет.
0: Ленин, горящими буквами вписано имя его в огромное чистое сердце рабочего класса. Он наш учитель в труде, он наш учитель в борьбе. Всю свою жизнь он боролся вместе с народом. Вместе с народом он будет бороться всегда, покуда живет человечество. Ленинской мыслью, ленинской правдой горит, бьется и движется к счастью рабочего класса огромное чистое сердце, сердце земли.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ретро-передача «Чего старенького». В студии коллекционер музыкальных записей Игорь Макаров. Вновь расчехлен патефончик повторной пластинки. Традиционная в конце каждого месяца программа составлена, как всегда, на основе пожеланий любителей старой эстрады, количество которых, надо думать, с каждым месяцем увеличивается, потому что часто в письмах радиослушателей приводится фраза «К сожалению, не знали раньше о существовании такой передачи». Действительно, к сожалению, ведь столько прекрасных мелодий прошлого не было вами услышано. А они звучали у нас и не раз. Вот, например, как полька «Шкода Ласки», более известная под названиями «Розамунда» и «Бирбарль полька», «Полька пивная бочка». Уж давали мы ее, давали, а просьба все приходит и приходит. Ничего удивительного. Произведение известнейшее. В нашем конкурсе «Музыкальный портрет 20 века» занимает 18 место, не добрав всего лишь дюжину голосов до проходного балла. Из зарубежных композиций впереди лишь «Бесами мучо», «Брызги шампанского», «Рио Рита», «Кумбарсита» и «Дождь идет». Для повторной прокрутки нам не понадобится старая пластинка. Достаем компакт-диск «Дискотека» у патефона, вставляем в лазерный проигрыватель и нажимаем соответствующую номеру знаменитой польки кнопку. Звучит запись 30-х годов немецкого оркестра под управлением аккордеониста Вилли Глая.

Прозвучала известнейшая довоенная полька чешского композитора Яромира Вейводы «Шкода Ласки. Любовное огорчение». Ее немецкое название «Розамунда». Запись 30-х годов оркестра Вилли Глая. Современная цифровая реставрация. Ну, а теперь уже придется достать старую шипящую и потрескивающую пластинку, потому что со времени ее выхода, 1936 год, она так и не была перенесена на современные звуконосители. Танго Имре Кальмана, называемое обычно по первым словам «Образ 1», спел солист Большого театра Давид Бодридзе. 2 года назад мы предложили радиослушателям назвать оперетту, в которой звучал этот номер. Тогда никто из знатоков не откликнулся. Давайте повторим наш мини-конкурс. Призов хотя и не обещаю, но фамилии правильно ответивших обнародуем. Можно сказать, прославим на всю страну. Пока слушаем старую пластинку.

Это было танго из оперетты Имре Кальмана. Название предстоит угадать нашим слушателям. Пластинка 1936 года. Голос Давида Бодридзе. Идем дальше. Следующая композиция наверняка вызовет приятные воспоминания у тех, чья молодость пришлась на начало 60-х годов. Румба «Серебряная гитара» в исполнении венгерского джаз-ансамбля под управлением Томаша Балаша была записана в студии Дома звукозаписи и радиовещания и попала на пластинки Апрелевского завода. Благодаря большим тиражам получила большое распространение и по сей день является одним из любимых произведений слушателей нашей передачи. В музыкальном портрете 20 века, правда, набрала не так уж много голосов, и поэтому находится во второй полусотне, что, конечно же, ничуть не умаляет прелесть популярной некогда мелодии. Слушаем серебряную гитару с пластинки 60-го года.

исполнении венгерского джаз-ансамбля под управлением Томаша Балаша прозвучала популярная в 60-е годы румба «Серебряные гитары». Имя автора в некоторых источниках называется как Андраш Ковач, в других – Дьорть Ковач. Вот и пойми, где правильно. Я уже говорил вчера о таких музыкально-исторических загадках. По мере отдаления от тех лет установить истину будет все труднее. Вот уже и танго «Брызги шампанского» приписывают перу Оскара Строка, о чем сам композитор при жизни даже и не догадывался. Ну, не писал он музыку этого танго. Так и со следующим произведением, ранее звучавшим в нашей передаче, тоже в некотором смысле не все в порядке. Песенка из кинофильма «Цветы Ниццы» была записана в той же студии на улице Качалова Аллой Соленковой и неаполитанским оркестром под управлением Николая Мисаилова. Было это 26 апреля 1956 года. Дата указана на коробке пленки, любезно предоставленной нам архивом Гостелерадиофонда. Русский текст Глазкова, а вот в графе «композитор» стоит «неизвестен». А сверху, видимо, гораздо позже от руки приписано «Буддей». Кто такой Буддей? Кто приписал? И что гораздо важнее, соответствует ли это действительности? Может, да, а может, нет. Проверить-то негде. Подкинем этот вопросик музыковедам и исследователям зарубежной эстрады 50-х годов, если таковые, конечно, имеются. Коллекционерам же, записывающим не только музыку, но и авторов композиций, советую поступить как я. Указать фамилию композитора Буддей, а рядом в скобках поставить знак вопроса, мол, требует документального подтверждения. Саму же песенку, безо всяких вопросов, с удовольствием мы с вами сейчас и послушаем.

песенку из кинофильма «Цветы Ниццы» спела нам Алла Соленкова. Запись 56-го года. И в заключении очередного выпуска рубрики «Чего старенького» по многочисленным просьбам, прежде всего москвичей, прозвучит фокстрот «Стамбул». Осенью прошлого года, в связи с пожаром на телебашне, передатчик УКВ в Москве не работал. А столичные коллекционеры хотели заиметь себе в фонотеку качественную запись шлягера 50-х годов. Сейчас, надеюсь, получится. Слушайте и записывайте известный вариант американского квартета «Four Lads» — «Четыре парня». И «Стамбул, not Константинополь». «Стамбул» — это вам не Константинополь. А я с вами прощаюсь до следующих выходных. Передачу подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. До новых встреч в эфире!

0: Возвращаясь домой с заседания ученого совета, где он делал доклад, профессор-биолог был ранен в висок осколком снаряда. Он пролежал в больнице около 2 месяцев и вышел оттуда в темных очках. Зрение было почти полностью утеряно, хотя врачи уверяли, что оно частично может быть восстановлено со временем. Глубокая ночь окружала теперь биолога. Он различал только смутные очертания предметов и даже шумы воспринимал по-другому. Маленький сад при доме, где он жил на Петроградской стороне, казался ему густым лесом. Черные деревья сумрачно шумели, хотя это были молодые липы, пронизанные солнцем и полные доброты к людям. Биолог, выходя в сад, по привычке брал с собой газету, но он только слышал ее шорох. Он слышал также и то, как дети, бегая по саду, играли в партизан и выменивали друг у друга осколки. У них был в этом деле большой опыт, и они по самому маленькому осколку определяли тип снаряда и давность его падения. В один из дней быстрые легкие шаги приблизились к профессорской скамье, и детский голос спросил: «Отчего это вы затемнились? Раньше у вас так не было».
1: «У меня глаза болят», — отвечал профессор.
0: «А ты кто?»
2: «Я здешний мальчик. Я вас хорошо знаю».
1: «И давно ты меня знаешь, мальчик?»
2: «Уже 4 года почти что».
1: «Сколько же тебе лет?»
2: «Мне скоро 7, почти что. Но, знаете, дети до 3 лет ничего не помнят».
1: «Это правда», — согласился профессор.
0: И пожалел, что, живя столько лет в этом доме, он не удосужился разглядеть росших здесь мальчиков. Один из них стоял сейчас перед ним. Но какой именно?
1: «Присядь-ка со мной и опиши мне себя», — попросил биолог.
2: «Я такой небольшой, почти школьник, на лбу синяк».
1: «Ну, это признак нестойкий. А что-нибудь более точное?»
2: «Более точное? Я у вас один раз стекло разбил из рогатки, помните?»
1: «О, помню», — обрадовался профессор. «Стекло — это такая ценность в Ленинграде, а ты его разбил».
2: «А это я нечаянно», — пояснил мальчик. «Совершенно нечаянно. Я метил в совершенно другое окно, где живет одна такая тетка, ее весь двор не любит. Зимой все разгребали снег во дворе, я тоже разгребал, а она нет. Весной все собирали золу для огородов, и я тоже, а она нет. Я из рогатки почти снайпер». Но иногда это трудно рассчитать, понимаете?
1: «Понимаю, мой друг.
2: Вы меня еще прозвали за это истребитель стекол, помните?»
1: «Припоминаю, дружок. Но разве я не был прав?»
2: «Меня теперь весь двор зовет истребитель. А мама иногда еще называла меня дико растущий ребенок».
1: «А где сейчас твоя мама?»
2: «Мамы нет», — ответил мальчик.
0: И по тону его голоса биолог понял, что дальше продолжать этот разговор не следует.
2: «Хотите, я почитаю вам газету?» — спросил истребитель после небольшого молчания.
1: «Я буду тебе бесконечно благодарен. А читаешь ты свободно?»
2: «Совершенно свободно читаю. Вот вы сейчас увидите».
0: Истребитель отважно атаковал газетные строки, но уже через несколько минут тревожно задышал.
2: «Ой, какие трудные фамилии у наших союзников!» — сказал он упавшим голосом. «Кеннигхэм! Я вам лучше почитаю что-нибудь про наших».
1: «Почитай про наших, дружок. — согласился профессор. Через несколько дней процесс чтения заметно убыстрился и стал глаже. «Ты положительно делаешь успехи, милый», — радовался профессор. Но настал день, когда никто не подошел к скамье, где сидел полуслепой человек. Непривычная тишина стояла в саду. Наконец, после долгого ожидания, детский силуэт приблизился к скамье. Это была девочка. «Погоди», — сказал профессор, — «а где же истребитель?» «Истребителя?» «Нет», — ответила девочка, и по тону ее профессор понял, что продолжать этот разговор не следует. Вечером врач-глазник обрадовал своего больного. Он обнаружил некоторые симптомы, дающие основания надеяться, что зрение биолога действительно сможет вскоре улучшиться. «Нет», — ответил тот. «Сегодня я лишился зрения вторично».
3: Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Фрэнсис Бернетт.
4: Вспыхнул газ в витринах, засветились сквозь туман желтоватые фонари. Вот мы и в Лондоне, времен королевы Виктории. В зимнем тумане едва видны наши герои. Худая зеленоглазая девочка и ее отец, молодой, с добрым лицом, с привычной офицерской выправкой. Они тихо идут вдоль витрин Пикадилли, крепко держась за руки, точно видятся в последний раз.
5: Папа, а нельзя мне вернуться с тобой?
4: Сара... Ну, для того ли я вез тебя из Бомбея? Климат Индии вреден для детей. Их всегда увозят учиться в Англию. Давай развеселимся. Давай накупим кукол, бархатных зайцев, перчаток и пелерин. Мне так хочется побаловать тебя нынче.
5: Нет, папа. Мне нужна всего одна кукла. Такая, чтобы стала мне другом, когда я останусь одна. Мне нужна только эта кукла. Я сразу узнаю ее. Папа! Папа, вот она в витрине. Ее зовут Эмили. Это у нее написано на лице.
4: Ну что ж, пойдем представимся ей. Купим мисс Эмили и поедем в школу.

0: Капитан Кру?
1: Да.
0: Капитан Кру и его очаровательная дочь. Подойдите, дитя мое. Леди Мередит писала мне о вашем необыкновенном уме. А способный ребенок — сокровище для такой школы, как моя.
1: Да, мисс Минчин. Учение дается Саре легко. Ей придется запрещать сидеть над книгами.
0: О!
1: Да, пусть чаще выезжает кататься, пусть купит себе шляпку или куклу. Ей понадобится экипаж и пони, спальня и гостиная. Завтра прибудет ее горничная.
0: Гостиная? Горничная? Ах, как это мило, прелестно, как прелестно, Сара, не так ли?
2: Папа, ну разве я прелестна? Я же такая худая и бледная.
1: И любите ее, мисс Минчин. Она ведь будет совсем одна в Лондоне.
0: О, да, да.
1: Прощай, дитя мое. Через час отходит мой пакетбот.
2: Ты будешь писать мне 2 раза в неделю. Ты будешь писать мне обо всем.
1: Ты так смотришь, девочка, точно хочешь выучить меня наизусть.
2: Я давно выучила тебя наизусть. Я люблю тебя больше всего на свете. Папа, папочка.
1: Прощай, Сара.
2: Папа.
1: Прощай, иначе я не выдержу и все-таки увезу тебя назад за море.
2: Папа.
1: Прощай. Прощай.
2: Папа.
1: Прощай. Прощайте, мисс Минчин.
2: Папа, как ты будешь жить в Индии без меня?
0: Гостиная, горничная и экипаж для такой крошки. А вас надо рассказать, леди Питкин, милочка. Но вы так бледны. Принести вам воды?
2: Благодарю вас. Позвольте мне уйти к себе.
0: О, я...
2: Я не буду плакать.
0: О, хорошо. О, какая странная. Я боялась, что она начнет кричать на весь дом. Ведь ее избаловали да нельзя. Но она действительно сокровище. И надо ее беречь.
3: Мисс Минчин говорила так, потому что богатство и щедрость капитана Кру бросали отсвет на репутацию ее пансиона. Золотой, блистательный отсвет. Богатым девочкам в образцовой школе жилось легко, Сара вскоре заметила это. С нею же самой обращались не как с воспитанницей, а как с почетной гостьей. Сару хвалили за успехи в учении, за прекрасный французский язык, за доброту к подругам, за щедрость, если она давала 6 пенсов нищему. А Сара сжималась в комочек и теряла благовоспитанность, стоило мисс Минчин заговорить о ее

0: несносно. Сара Кру и ее кукла Эмили, и обе в бархатных шляпках.
1: Но Сара так здорово говорит по-французски. Совсем не чванится ни шляпками, ни экипажем. И она самая умная в школе, разве нет?
0: Она самая умная? Херми, это ты самая глупая.
1: Ну, я знаю, но...
0: Ее отец пасет по щитам не глядя, вот она и самая любимая. В церковь она идет первой, чтобы все видели, какие у мисс Минчин нарядные пансионерки. А раньше в первую пару ставили меня. А эти дикие росказни про алмазные россыпи...
1: Да нет, про россыпи это правда. Их нашел старый друг мистера Кру. А мистер Кру вложил все деньги в разработку, и теперь они компаньоны.
0: А я не верю. Не верю в эти россыпи. Люди не могут быть так богаты. Она рассказывает про эти россыпи, как про подводное царство или страну фей. Ну, ты слышал все эти ее басни? Какие-то подземные галереи, индусы с кирками, факелы.
1: У нее, как это, развито воображение.
0: Тоже мне принцесса.
1: Ну, Лави, она и мне предлагала быть принцессой. Но я не могу, я очень толстая.
2: Спину прямо, плечи прямо. Грациозней, грациозней.
3: Всякий, кто учился в школе, знает, как ценится там тот, кто умеет хорошо рассказывать сказки. А Сара еще и сама сочиняла их. Но о том, что она часто представляет себя принцессой, Сара рассказывала лишь Эрмингарде, толстой, недалекой, но очень доброй девочке, да своей любимой кукле Эмили. Тем не менее, вскоре об этом узнала вся школа. Мисс Минчин охотно рассказывала о принцессе Саре родителям учениц. Она находила в этой игре нечто аристократическое. Сара, вовсе не бывшая ангелом, простила Эрмингарде ее болтовню, но вздрагивала, когда дамы называли ее мисс-принцессой.
4: Эрми, я чувствую себя, точно меня ударили. Мне хочется ударить самой. Я вспоминаю, что принцесса не может позволять себе грубых выходок.
1: Разве нет? Я думала, принцесса может все.
4: О, Эрми, в том-то и дело, что нет. Понимаешь, на ней лежит как бы честь всего королевства. А это тяжелая ноша. Если бы я была принцессой на самом деле, это было бы очень хлопотно. Я все время разыскивала бы и защищала нищих и несчастных.
1: Но, Сара... В нашей школе несчастны лишь те, кого дразнят, а нищих и вовсе нет.
4: Нет? А та девочка-служанка, что чистит сапоги, моет полы, таскает ящики с углем, и кухарка кричит ей целыми днями: «Бекки туда, Бекки сюда!» Я хотела бы поговорить с ней, но мне влетит от мисс Минчин.
3: В тот день... После урока танцев, напевая и улыбаясь в атласном платьице, с цветами в волосах, Сара влетела в гостиную, как большая розовая бабочка. В кресле около камина, держа в руках нарядную куклу Эмили, крепко спала худая, чумазая девочка.
4: Бекки, бедная, как она крепко спит. Но если сюда войдет мисс Минчин... Бекки! Бекки!
5: Ой, мисс! Я убирала и уснула, мисс! Я взяла вашу куклу, мисс Сара! Простите, простите
4: не
5: меня!
4: Не вскакивай, Бекки! В камине выстрелил уголек и разбудил тебя. Нет, не отдавай мне Эмили. Она охотно сидит у тебя на коленях. Правда, Эмили?
5: Мисс Сара, вы с куклами разговариваете точно с живыми.
4: Ну да. Я ведь люблю Эмили. Извини, пожалуйста. Ты не хочешь кусочек пирога?
5: Ой, мисс Сара, разве я могу есть у вас как гостья?
4: Вот тебе пирог. А это все с собой.
5: Спасибо, мисс Сара. Спасибо.
1: А я слышала вашу сказку про живых кукол и про принцессу Лилофею, полюбившую водяного короля. В углу было темно. Я спряталась и сидела тихо-тихо.
4: А Лавиния увидала и выгнала тебя.
1: Угу.
4: Я помню. Знаешь, если ты можешь приходить сюда потихоньку,

0: после работы. Я буду рассказывать тебе сказки. Мне, мисс, мне одной?
1: Ну, конечно.
0: О, тогда я не буду чувствовать тяжесть ведер с углем, не буду слышать брань. Мне будет о чем думать, мисс Сара.
2: Бекки! Бекки!
0: Ой.
2: Бекки!
0: Ой, это хозяйка. Я потихонечку, мисс Сара, черной лестницей, потихонечку.

0: дорогой Саре исполнилось 11 лет. Все вы, девицы, празднуете свой день рождения, но день рождения Сары, наследницы огромного состояния, существенно отличается от остальных. Манеры Сары изящны и благородны. Ее французский язык и танцы выше всех похвал. Ее щедрость и великодушие известны всем. И я хочу, чтобы все вы сказали сейчас: благодарим вас, Сара, за этот чудесный праздник.
1: Чудесный праздник.
2: Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение.
0: Очень мило, Сара. Так и должна отвечать принцесса на приветствие народа. Мисс Лавиния Герберт, что за гримаски? Извольте выражать вашу зависть более приличным образом.
2: Зависть? Неужели это никогда не кончится?
3: Эти слова Лавинии долетели до слуха смущенной Сары. Впоследствии она часто вспоминала их, ибо в тот самый момент в нарядную залу вошел сухощавый господин в черном.
4: Мисс Минчин.
0: Да-да?
4: Я мистер Барроу, банкир капитана Кру. Я должен побеседовать с вами наедине.
0: О, минутку. За стол, девица! Мисс Сара приглашает вас! Я слушаю вас.
4: Угощение, подарки, сотни фунтов.
0: По просьбе капитана Кру я выписала все вещи из Парижа, мистер Барроу.
4: Он любил мотать деньги, этот молодой человек.
0: Но капитан Кру может себе это позволить, сэр. Одни алмазные россыпи.
4: Алмазные россыпи. Лучше б ему не слышать о них никогда. Лучше б ему не верить милым друзьям. Он вложил в эти россыпи все до последнего пени. А когда дела пошли туго, его друг удрал с деньгами, сударыня. Капитан Кру не перенес этого.
0: Что? Вы хотите сказать?
4: Умер от лихорадки. В бреду говорил только о дочери. И не оставил после себя ни фартинга.
0: О! Так она... Нищая! Нищая! Нищая! О! Я выгоню ее на улицу нынче же, сэр! В моем доме не место нищей!
4: Не советую, мисс.
0: Что?
4: Это повредит репутации вашей школы. Впрочем, имею честь, фирма Барроу из Скипфорд выполнила свои обязательства.
0: О, это гордячка с ее причудами. Это изнеженная девчонка. Я истратила сотни фунтов на нее. Я заставлю ее расплатиться. Сара! Сара!
2: Да, мисс Минчин?
0: Есть среди ваших туалетов черное платье. Есть? Так пойдите и наденьте его. Ваш отец умер.
2: Нет. Нет. Папа. Папа.
0: Хуже того. Отец не оставил вам ни пенни. Алмазные россыпи разорили его. А старый друг бежал с деньгами.
2: Папа.
0: Ваши нелепые роскошные наряды принадлежат мне. Ваши парижские подарки принадлежат мне. Обстановка комнат принадлежит мне. И извольте слушать, когда я говорю с вами, мисс. Ваше положение изменилось. Вам придется самой зарабатывать свой хлеб.
2: Я могу работать? О, как хорошо.
0: Да, вас будут посылать с поручениями и дадут вам работу на кухне. Жить вы будете на чердаке, рядом с Бекки. Бекки! Бекки, покажи дорогу! Стойте! Вы уходите, не поблагодарив меня за доброту.
2: За что, мисс Минчин?
0: За доброту! За то, что у вас будет дом. Что вы так смотрите на меня?
2: Вы не добры. Вы не добры. А это не дом. Но через час я приступлю к работе, мисс Минчин.

0: Сара была горда. Ей хотелось зарабатывать свой хлеб, а не есть его из милости. Но чем больше работала Сара, тем требовательнее становилась мисс Минчин и сварливей кухарка, не упускавшая случая броня Сару помянуть мисс принцессе, ее прошлую жизнь и алмазные россыпи. Воспитанницы мисс Минчин сторонились ее теперь. В дырявых башмаках, в потертых, уже коротких ей платьях, Сара через несколько месяцев стала и впрямь похожа на служанку. Бедная Бекки осталась единственным другом Сары. Всю первую ночь, проведенную Сарой на чердаке, под писк голодных мышей, маленькая принцесса старалась думать о том, что за тонкой перегородкой лежит другая, любящая ее девочка. А утром Бекки робко вошла в ее каморку.
1: «Я помогу вам одеться, мисс. Позвольте мне быть вашей горничной. А когда захотите поговорить, стукните два раза в стенку. Мисс Сара...»
0: Так шли месяцы, и Сара все чаще представляла себя заключенной в Бастилии.
1: «Да-да, так и есть. Я узница, мисс Минчин — тюремщик, а Бекки — заключенная в соседней камере».
0: По вечерам бедная Сара глядела из чердачного окна в окна соседних домов. А потом в доме, стоящем рядом с образцовой школой мисс Минчин, поселилась личность почти сказочная. Нового соседа, бледного и больного, измученного тропической лихорадкой, внесли в дом в креслах, укутанного пледом. Молодой темнолицый слуга-индиец шел рядом. На кухне мисс Минчин говорили, что новый сосед очень богат, но перенес в Индии тяжелую болезнь и большое горе. И Сара, опершись худыми локтями о подоконник, щедро выдумывала индийскому джентльмену счастливое будущее. Ей самой эти мечты помогали забыть настоящее, но и это удавалось редко.
2: «Графий окончен, леди. Мисс Эрмергарда, Сен-Жан, как вы смеете являться на урок с красными глазами и уже не в первый раз?»
3: «Эрми, а я ведь знаю, в чем дело».
4: «Оставь меня, Лавиния!»
3: «Эрми, я знаю, почему ты плачешь и украдкой смотришь в окно. Вон твоя Сара идет с Ковенгарденского рынка. Он сбирается на черное крыльцо. Фи, у нее капуста в корзине и лук в другой. Подумать, у этой заморашки были алмазные россыпи».
4: «Лавиния, ну зачем ты меня тащишь к той лестнице?»
3: «А как пахнут дары земли! Это из ваших рудников, мисс принцесса? Вы сами добываете это, судя по вашим рукам?»
4: «Лави! Ну, Лави!»
5: «Я не буду вам отвечать. Я действительно принцесса, и потому избегаю выходок, неподходящих для принцессы».
3: «О, она даже нищая воображает!»
2: «Бекки! Бекки, мерзкая девчонка! Это вы украли пирог с мясом?»
6: «Хозяйка! Хозяйка, мы не брали! Кухарка съела сама, а сказала на нас с мисс Сарой!»
3: «Что? Мы не брали ее пирога!» «Эрми, пойдем. Пусть мисс Минчин сама разбирается с прислугой».

0: Эмили, только ты у меня и осталась, бедная кукла. Я не могу так больше. Слышишь, Эмили, не могу. Я умру от усталости и холода. Я уйду к папе. Я прошла сегодня 1000 миль, и все бронили меня. А Лавиния смеялась надо мной, а Эрми стояла столбом. Ну почему ты молчишь, Эмили? Как ты не живая? Ты действительно кукла? Кукла! Кукла! У тебя никогда не было сердца. Ты ничего не чувствуешь. Ты кукла! Кукла! Как я могла так выйти из себя? Надо подойти к окну. На закате облака над Лондоном. Точно золотые замки. Ах, обезьяна. Индийская обезьяна на крыше. В ноябре.
1: Иди, иди сюда, мартыш, ты замерзнешь.
0: Ой, ты чего же, я люблю маленьких животных.
1: Это же стеной умывальник. Обезьянка, не трогай его.
0: Свяжется. Что же с тобой делать?
1: Сара! Сейчас! Ложись! Ложись, мартыш! Можно к тебе? Сара!
0: Эрми?
1: Да. Прости меня, а?
0: Эрми! Эрми!
1: Сара! Эрми! Сара! Ты живешь тут? Какая страшная комната!
0: Эрми! Она не такая уж плохая. За окошком на красной черепице возятся воробьи. Из окон видны трубы с флигерами. Вон петух, вон дракон, а вон конник с саблей.
1: Ага.
0: А вот эта ведьма на помеле.
1: Ой, Сара, как давно я не слышала твоих сказок.
0: А если перед камином положить меховой ковер, а постель накрыть пунцовым шелком, поставить лампу с розовым абажуром, жирку тикового дерева. Эрми!
1: Сара! Там на сундуке твоя шаль. Она шевелится!
0: Вот видишь, в этой комнате могут случиться любые чудеса. Это обезьянка. Она постучалась ко мне в стекло. Представь себе!
1: Да!
0: А я закутала ее в шаль и уложила на сундук. Только вот чья она?
2: Мисс Саиб, мисс Саиб, вы спасли нашу Дамаянти. Я ваш верный слуга теперь. Мисс Саиб.
1: Кто это там?
3: В окно глядел темнолицый индус с блестящими глазами в белой одежде, с белым тюрбаном на голове. Слуга господина больного лихорадкой. Из окна соседского чердака по черепице он давно и бесшумно подошел к окну Сары. И слышал все мечты странной служанки. Он укоризненно смотрел на вертлявую обезьянку, грозя ей темным пальцем.
2: «Меня зовут Рамдас, с позволения мисс. Если вы позволите, я войду и заберу Дамаянти. Она не дурная обезьянка, только очень непослушная».
0: «Входите же, входите. Ваш хозяин, должно быть, любит этого зверька».
2: «О, миссис Саиб, мой хозяин вечно грустен. Он долго болел и, как в восточной сказке, потерял то, чего не имел, а теперь ищет это по всему свету. А, это в нашем доме. Саиб Крисфард зовет. Пойдем, Дамаянти».
1: «Ой, Сара, он сам, как из сказки, этот индус. А как ты думаешь, что мог потерять этот джентльмен?»
2: «Рамдас! Рамдас! Она нашлась!»
4: «Нашлась, Саиб Крисфард! И в каком странном месте!
2: Да, Россия — странное место, но мы ее нашли, а это главное!»
4: «Россия, Саиб? Не понимаю вас! Дамаянти! Дамаянти, негодница, забежала на соседний чердак! Там живет девочка, служанка, бледная, зеленоглазая! не похожая на служанку.
2: Рамдас, я не про обезьянку, а про девочку. Мой адвокат обошел все парижские школы и нашел ее след. Все сошлось. Дочь английского офицера, умершего в Индии. Ее удочерили богатый бездетный русский и увезли в Москву, а Кармикел отправился следом.
4: О, о, какая радость, Саиб, какая радость. И это точно она?
2: В школе назвали другую фамилию, Керрию. Должно быть, французы неправильно читали ее имя. О, Рамдас, если мы найдем ее, меня перестанут мучить сны. Каждую ночь я вижу во сне ее отца. Он смотрит, точно спрашивает, где его дитя.
4: Саиб, Саиб, вы скоро выздоровеете от радости. Я вижу.
2: Надо сделать что-нибудь доброе. Пошлю чек приюту.
4: Саиб, я скажу вам, что надо сделать.
5: Ее когда будем?
2: Ах, негодник, ты гуляешь по крышам и подслушиваешь мечты служанок.
4: Саиб, она ведь совсем дитя, не старше той, которую мы ищем.
2: О, как хорошо. Настоящая восточная сказка. Ты бесценный человек, такого никогда не выдумать лондонцу.
4: Ох, Саиб Крисфард, знали бы вы, как мне здесь холодно.
3: Не только Рамдасу холодно было в этом ноябре. Жестоко мерзла и Сара, целый день ходившая в дырявых башмаках по грязи и по снегу. Туман был густ, уличные фонари горели весь день. Все грубее становилась мисс Минчин, все сварливее служанки. Все меньше порции овсянки и черного хлеба, ведь Сара не жаловалась, и кухарка отлично знала об этом. Все труднее было удержать книгу в усталых руках и придумать сказку для Бекки, мерзнущей и голодающей с нею вместе.
1: Если бы не вы, мисс, если бы здесь был просто чердак, а не Бастилия, я бы умерла. Расскажите еще раз, как мы рыли подкоп.
0: Нет, подкоп холодный. Лучше думать про тропический лес, в котором жила обезьянка индийского джентльмена. Целыми днями она качалась под синим небом на хвосте, срывая кокосовые орехи с самых дальних пальм.
1: А какие они эти орехи, мисс Сара?
0: Не знаю. Я уже почти забыла, Бекки.
3: И часто, с обезьяньей ловкостью устроившись на черепичной крыше под окном чердака, Рамдас слушал разговоры Сары с Бекки и Эрмингардой.
4: Здешняя хозяйка, дурная женщина, и обращается с ней, как с парией. Но она держит себя, как дочь Раджи. Только бы поскорее прислали заказ Саиба. Только бы поскорее. Саиб хочет, чтобы все было как в сказке. А она бледнеет день ото дня.
3: Зоркий Рамдас не зря беспокоился о Саре. Настал день, когда над вязкой лондонской грязью навис дождь со снегом. Башмаки Сары набухли от воды и уже не впитывали ее больше. В довершение всех бед мисс Минчин оставила ее без обеда. И Сара брела по улице с тяжелой корзиной, шатаясь от холода и слабости.
1: Сэр, подайте бездомный. Добрый сэр, подайте бездомный.
0: Я всегда подавала.
1: Сэр,
0: это было бездомный. Так просто тогда. Нет, нужно думать о чем-нибудь другом, о другом. Я принцесса или фея, и ничто не может повредить мне или обидеть меня. И вот здесь, у крыльца булочной, в луже, я сейчас найду сикспенс, целый сикспенс.
1: Ой, там что-то блестит.
0: Кто-то потерял 4 пенса.
1: Добрые леди, подайте бездомный. Ой, я тебя в тумане за барышню приняла.
0: Нет, вы ошиблись. Но вы очень голодны.
1: А то нет. С утра прошу, и никто не дал ни пени.
0: У меня 4 пенса. И те, наверное, чужие. Я сейчас.
6: Ты меня
5: клубничный кекс, лимонный кекс, пончики с клубникой. Чем могу служить?
0: Простите, не вы ли потеряли монетку, миссис Браун?
5: Нет, дитя мое, возьми ее себе.
0: О, тогда дайте мне 4 лепешки по пенни. Миссис Браун, 4, а не 6.
5: Они нынче не допеклись, я добавила для весу.
0: Спасибо вам.
1: Добрая леди, подайте. А, это опять ты.
0: Пожалуйста, возьмите лепешку.
1: Ах ты, Господи! Спасибо!
0: 3, 4. Но она так голодна. Ужасно голодна. Принцессы в изгнании всегда делились с нищими. 4, 5. Я уйду, а то не выдержу, и отдам 6.
1: Спасибо тебе. Эй, куда же ты?
5: Боже, не зря я выглянула в окно. Девочка, она отдала тебе 5 лепешек?
1: Да, сударыня.
5: А могла бы съесть все 6. Я видела по глазам и уже убежала. Скажи мне, ты голодна?
1: Я всегда голодна, сударыня. Но сейчас чуть меньше.
5: Войди и сядь к огню. А когда проголодаешься, скажи, я дам тебе хлеба.
1: Спасибо.
3: Ничего этого не увидела Сара Кру. Она медленно брела к дому, грея озябшие руки о горячую лепешку. В доме индийского джентльмена Рамдаса и обезьянки Дамаянти за тяжелыми шторами пылал камин, и Сара видела, как сам Саиб Кэрисфарт, больной и бледный, сидит у огня, задумавшись.
6: А если девочка, увезенная в Москву, не дочь бедняги Ральфа, что тогда?
3: Корзины казались Саре тяжелее обыкновенного. Лестница на чердак крутой, как никогда. Но на верхней площадке лестницы лежал отсвет. Кто-то зажег свечу у Сары в комнате.
0: Армергарда, как хорошо.
1: Сара, ты промокла и озябла.
7: Бекки! Бекки, негодная девчонка! Вас следовало бы отправить в тюрьму.
8: Сударыня, я соскребла только корки с дна кастрюли. Только корки, сударыня, перед тем, как мыть.
0: Злая старуха, Бекки, бедная Бекки. Ведь она ест с голоду шелуху из мусорного ящика.
8: Сара, Сара, не плачь. Сара, ты же голодная.
0: Да, да, да. А Бекки, Бекки голоднее меня в 2 раза.
8: Сара, Сара, тетя прислала мне лакомство, целую корзинку. Вот, вот, вот ветчина, апельсины, лепешки, конфеты, шоколад, вино из красной смородины.
0: О, у нас будет целый званый вечер. Бекки, Бекки, иди сюда.
8: Ой, смотри, вот тетя вкусно, попробуй.
1: Ой, это хозяйка.
0: Да, это мисс Минчин. Она поймала нас.
9: О, так, Лавиния не зря разбудила меня. Собрать все до крошки. Эрмергарда, берите корзину и марш вниз. А вас обеих я выгоню завтра же утром. Я слишком долго терпела Сару Кру в моем доме.
3: Но если бы Сара не легла тотчас ничком, уткнувшись в подушку, а поглядела в окно, она бы увидела за стеклом лицо Рамдаса, неотрывно глядящего на нее. Когда же, вдоволь наплакавшись, Сара уснула, Рамдас тихо открыл окно и спрыгнул в комнату.
4: Это на стол, это на сундук, это ей в ноги. Наконец-то мы собрали все нужное. Бедная девочка. Мы успели вовремя. Дамаянти, несносная обезьянка, увязалась за мной. Так сиди тихо. плохо.
3: Любопытная Домоянти уронила жестяную кружку. Индийцы и обезьянка поспешно вылезли на крышу через окно. Сара, проснувшись, села на кровати и посмотрела вокруг.
0: Какой чудесный сон. Я никогда такого не видела. Но он не исчезает. Все совсем как настоящее.
3: В камине горел яркий огонек. На полу лежал пушистый пунцовый ковер, а возле кровати стояла лампа под розовым абажуром. Теплое легкое одеяло покрывало девочку. Атласный капотик лежал у нее в ногах. Серебряный чайник обжигал руки. На блюде под белой салфеткой лежали булочки. Рам-дассу пришлось немало потрудиться в эту ночь, перетаскивая вещи с чердака на чердак.
0: Записка на столе. Маленькой девочке на чердаке от друга. Так все это настоящее. Настоящее. Бекки! Бекки!
3: Как боялись утром девочки, что подушки и одеяло, лампа и капотик, булочки и котелок с бульоном исчезнут так же необъяснимо, как возникли. Но чудеса продолжались. Каждый вечер усталая, измокшая, голодная Сара знала, что найдет в своей комнате затопленный камин и ужин. Однажды вечером обезьянка по крыше прибежала в каморку Сары Кру. На другой день Сара решила вернуть обезьянку хозяину. Она пошла к дому индийского джентльмена, не зная, что там вместо уныния царит отчаяние. Потому что девочка, которую адвокат мистера Кэрисфорда надеялся отыскать в Москве, оказалась совсем не дочерью погибшего капитана, друга мистера Кэрисфорда. Таинственные поиски индийского джентльмена зашли в тупик.
4: Саиб, Саиб, не унывайте. Мы искали девочку в Париже и в Москве. Так почему бы не поискать ее в Лондоне?
6: Боже, прошел уже год. Самые фантастические наши надежды сбылись. Она, может быть, просит милостыню.
4: Саиб, я пойду отопру.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Крисфорд. Домоянти, ваша обезьянка, прибежала к нам на чердак, в соседний дом. Я хочу вернуть ее и спросить, как ваше здоровье. Обезьянка, иди на тиковую контору.
4: Домоянти, Домоянти.
0: Может быть, ее изготовили из твоего родного дерева.
6: Почему вы так думаете, дитя мое?
0: А, но ведь это индийская обезьянка. Индийское дерево и индийской работы вещи. Я знаю, я родилась в Бомбее, мистер Крисфорд.
6: Как звали вашего отца?
0: Ральф Кру. Капитан Ральф Кру. Он умер в Индии.
6: Рам-дасс. Рам-дасс, это она. Та девочка.
4: О, Саиб, мы искали целый год в Париже и в Москве Сару Кру.
8: А я все время была здесь, по другую сторону стены.
4: Мистер Кэрисфорд, к вам мисс Минчин. Владелица соседнего дома, сэр.
10: Мистер Кэрисфорд, мне сказали, что одна из моих воспитанниц, живущая у меня из милости, проникла к вам в дом. Сию же минуту домой, Сара Кру! Вы будете строго наказаны.
11: Она не пойдет.
10: Что?
11: Отныне ее дом здесь. Я был компаньоном и другом покойного капитана Кру, я его душеприказчик. Состояние Сары не погибло и находится у меня.
10: Алмазные россыпи Сары Кру существуют? Так обмануть меня, так обмануть! Ну, выходит, вы снова можете воображать себя принцессой.
0: Я старалась себя держать так, даже когда зябла и голодала на чердаке.
3: Нужно ли говорить, что на следующий день в дом мистера Кэрисфорда переехала и Бекки? Что Эрмингарда, румяная и довольная, чуть ли не каждый день шествовала в гости в соседний дом. что Лавиния Герберт зеленела от злости, видя из окна дортуара Сару, выходящую из экипажа. Нужно ли говорить о ярости и ужасе мисс Минчин? Да нет. Пожалуй, лишь одной сцены не хватает, чтобы завершить нашу историю.
0: Мистер Крисфард.
6: Что вам угодно, принцесса? И не соблаговолите ли вы звать меня дядей Том? Вам нужно забыть о прошлом, принцесса.
0: Мне самой кажется сном наш чердак, но я не хочу забывать о нем. Помните, я рассказывала вам, как нашла 4 пенса у крыльца булочной.
6: И отдала лепешки нищей.
0: Я хочу попросить хозяйку, чтобы она, особенно в холода, давала хлеб нищим детям, стоящим около крыльца. Там так вкусно пахнет сдоба, дядя Том. А по счетам буду платить я. Можно я сделаю это?
6: Ты сделаешь это немедленно. И я поеду с тобой.
12: Тмельный кекс, ванильный кекс, крендельки с корицей. Ой, я ведь видела вас уже, мисс. Только
0: я изменилась. Все изменилось. Я приехала, чтобы просить вас кормить в холода нищих детей, стоящих у вашего крыльца. А по счетам буду платить я. И если придет та девочка, что сидела на ступеньках...
12: Она скоро придет. Я послала ее в лавку за изюмом. О, да вот и она.
3: Девочки стояли некоторое время, смотря друг на друга. Потом Сара вынула руку из муфты и протянула Анне, а та взяла и крепко пожала ее.
0: Я так рада за вас.
9: Да, мисс.
3: Несмотря на такой короткий ответ, Сара почувствовала, что Анна поняла ее. И Анна не прибавила ничего больше. Она только, не спуская глаз, смотрела на Сару, когда та выходила из булочной и садилась в карету.

Вы слушали радиоспектакль «Маленькая принцесса» по мотивам одноименной повести Фрэнсис Бернетт. Автор инсценировки Татьяна Тенсюпина. В спектакле участвовали артисты: Татьяна Аксюта, Людмила Долгорукова, Елена Борзунова, Светлана Харлат, Наталья Ромашенко, Нина Коновалова, Людмила Шувалова, Владимир Вихров, Александр Комиссаров, Дмитрий Щеглов. Режиссер Евгения Бабич, музыкальный редактор Людмила Власова, звукооператор Ирина Рязанова, редактор Ольга Хмелева.

0: сегодня в Гродні почне роботу всесоюзний науково-практичний...
1: Сьогодні в Гродні. Сьогодні в хаті батько одного покинули.
0: ...цей молодих
1: наставників.
2: Хто тут у мене отрималося з вірою?
0: Ніхто.
2: Як хліб, голодний.
0: Азербайджана, Латвії...
2: Голодний... Єсть буде.
1: Так.
2: Ну? Где он?
1: Где гэты хлопец?
2: Ну, человек, мать и координация.
3: Мама! Мама! Кучей! Кучей, мама! Кучей, ты не ведаешь, где моя маска, мама?
1: Сегодня за место мамы, Витя, тата.
3: Ой, тата!
2: Слухай, где ты летаешь?
1: И каждый раз такое.
2: Так. Сядай за стол.
4: Ты горячий какой. Сядай.
2: Слухай, а что за маска? Какая маска тебе потребовалась?
3: Ну, тая, чтоб под Новый год купляли. Бусы с носом.
2: Тая.
3: Да?
2: Так. Ну, а на во что?
3: Со старшиней поговорить хочу.
2: Ты чего его пужать надумал? Тияк. С Апанасом Мироновичем-то.
3: А нехай слово трымает. Плавальный бассейн обещал? Обещал. А где он?
2: Обещал. Олеж, Апанас Миронович за 7 годов зарабил для себя столько, кольки до яго
4: за 20 год не зарабили.
2: И жлянь, кольки побудовали. Школа. Ну ж у областным центре такой нема.
3: Ну, школа у нас что треба.
2: Ну так.
3: Ну.
2: А больница, музей.
3: Ну. А бассейна нема?
2: Да колгас за вам школьникам якую поездку организовал. На море. На 3 тижні. Ну.
3: Приехали, а плавать никто не умеет.
2: Так и научились ж.
3: Научились, мы научились. А кто на море не ездил?
2: Слухай, Витёк. Хопич. Давай ешь.
3: Ну, добро. Тата, только скажи, где маска?
2: Маска, маска. Где вон она? За полицией, за книжками. Ну.
3: А, вот.
2: Ох.
3: Ну и как?
2: Лепше бы тебя не бачить у этой маски.
3: Да какой я подобный. Ой, тата, я побег. А Апанас Миронович где?

0: Так. Так. Улезу на грушу. Яков Афанас Миронович, подойди. Так я ему отразу. Начальник, обяцальник. Ось так и скажу. Начальник, обяцальник.
1: Кто это там? Кто это там меня сверху критикует?
0: Я критикую.
1: Не бачу.
0: Ты вот я. На древе сяджу.
2: Ох, да ты, браток, у масці. Какие вусы, а нос. Ну, кажи, что я тебе такого не обяцал.
0: Вы обяцали побудовать бассейн для детей.
2: Ты сдыми ты эту дурную маску. Вы не зразумеете, с кем говоришь.
0: Иди, маску снять не могу. Нельга, вы меня отразу познаете. Я батькова копия.
2: Боязливый ты, видать, хлопец.
0: И колечки. Ничего вы мне не зробите. За меня заступится.
2: А кто ж это?
0: Держава наша, вот что.
2: Так, меня старога выходит. Дражнить можно, а тебе не чапай. Голова. Слухай, может, ты все злезешь, а? Поговорим, как мужчина с мужчином.
0: Ну, коли как мужчина с мужчином, то я злезу.
2: Слово гонору. Осторожно, сука, осторожно.
0: Ничего.
2: Как не напоромся, гляди.
0: Ничего, я тут сто разов лазил. Вот он, я.
2: Парамонов. Сын бригадира.
0: Ага, Витек.
2: У каким же ты классе?
0: У пятым.
2: Ну вот что, Витек, критика твоя лишь справедливая. Обяцания своего я покуль заправды не стримал. Але вот якая меня пропонова. Ходим со мной управление. Сядай на мое место и вырешай питание. Усё будзе, як ты загадаеш.
0: Ага. А хто ж мяне паслухае?
2: А нічога, я побач буду. Паслухаюць. Паспрабуем, а?
0: Ну, добра, Апанас Миронович. Я згоден.

0: Ух ты! Ого! И вялізны ж у вас кабінет, Апанас Миронович! Ага, стол, кресло. Гэта ваша? А гэты стол и креслы у два рады?
1: Ну так я с людьми раюся, правление избирается.
0: А-а-а.
1: Ну, сядай, сядай у кресла. Ось тут. И кіруй.
0: Так.
1: Бурчать не дражниться, кожный умеет.
0: Ой, я у вашем кресле потонул. А подайте мне вон тую подшилку газет.
1: А на во что тебе?
0: А я на их сяду.
1: А-а-а. Ну да.
0: Так. Ой, дякую. Ось теперь самый раз. Ну, як я за вашим столом выглядаю?
1: А ты, хлопца, видать, усё ж не смазливы.
0: Ну и что мне теперь робить?
1: Ну я что? Кируй господаркой.
0: Так одразу. Хитрый вы, Апанас Миронович. Вы ж так само не усё с початку умеете. Вы у сельгас академии учились, я ведаю.
2: Апанас Миронович, Гузю пришёл.
1: Это до яго, это до яго. А я тут ля окна посижу, газеты почитаю.
2: Пробачьте, не зразумела.
1: Распоряджение Тане пришло. Теперь усюды дети будут командовать. У парадку эксперименту.
2: Да кликать Гусева, тияк?
0: Почекайте, Апанас Миронович, а на во что он пришел, Гусев гэты?
1: Ну як на во что? Коров на голодным пайку трымае. Загадчик фермы он, разумеешь?
0: Ах, так. Кличьте. Так, заходьте. Заходьте, товарищ Гусев.
3: Апанас Миронович. Апанас Миронович. Вось вы где? А я гляжу, хлопчанё некой за вашим столом сидеть.
4: У меня комбикормов нема. Апанас Миронович, коровы голодные. Якая тут моя вина?
3: Вы ж ведаете, что вы нам дасте, то и мы и скормим.
1: Не до того звертаешься.
4: Что? А до кого?
1: До яго треба, до яго.
4: Да гэтага хлопчука?
1: Распоряжение такое. Эксперимент. Як наши дети рыхтуются до будущего.
3: На ферме расскажу. Вот смеху будет.
4: Так мне что, Апанас Миронович, иншим разом прийти сияк?
0: Нет! Сядайте, Гусев! Вы тут!
4: Что? Так что это?
0: Вы обедали, Гусев?
5: А як же?
0: Добро подъели?
5: Нормально! Две талерки борщу, смаженка!
0: Сумления у вас нема, товарищ Гусев!
5: Да ты что?
0: Ты мне что? Мне что, дружинников выкликать?
5: Ну, ладно.
0: Супокоились?
5: Супокоюсь.
0: Так, теперь откажите. Чому морите коров голодом?
5: Что я тебе кормы нараджу?
0: А за грубость позбавлю вас премии. Растлумачьте мне становище на ферме, товарищ Гусев.
5: Апанас Миронович.
1: Лечи, меня тут нема. Чу, что тебе загадано?
5: Значит так. Лимит кормов на квартал вычерпаны, не дотягнули 2 тыдні. Сена и сила Апанас Миронович брать покуль и дозволяет.
0: Ну, это, видать, на зимовку.
5: Ага, на зимовку. Зима чекается суровая. Ведомо, на дое снизились, але простыдись справа выправиться.
0: А чому ж не хапило кормов на гэтые 2 тыдні?
5: А, ведомо, у верасні кормили лепш. За рекордом, значится, погнались, а вось и вышла. Ромашка.
0: Значит, безвыходное становище.
5: Ну, не зусім, але тяжко.
0: Гусев.
5: А?
0: Поглядите, коли ласка, на улицу.
5: Что?
0: Ну, что вы там бачите?
5: Ага. Что и усе. Село,
0: так,
5: степ.
0: Так, степ. Степ после дождев зеленый.
5: Так у нас же стойловое утрыманье, разумеешь?
0: Ага, а лишь вы сами каждый день и снедаете, и обедаете, и вечераете. И не так?
6: Так, коли тяжкое становишься, треба выйти шукать.
5: А вось, покуль и не знайшли.
2: Кликали?
6: Так, запросите, коли ласка, сюда мастака.
2: Зараз? И он тут як раз, побач, у клубе.
6: Ага, зараз. Только вы уже сами растлумачьте ему про эксперимент.
7: Говорить, меня выкликали тут?
6: Выкликал.
7: А вы?
6: Я. Прошу вас, подойдите до окна. Бачите дошку наши передовики?
7: Бачу. Сам робил.
6: Дык вось. Сегодня ж на другим боку улицы установите щит с надписом «Наши лайдаки». Потом пойдите на молочную ферму, сфотографуйте самых худых коров и товарища Гусева.
5: Апанас Миронович, да что это вы такое, а? Распустили детей? Я этого так не покину!
6: Товарищ Мастак, товарищ Гусев признае свои помылки. Так. Значит так, корову сфотографуйте, а товарища Гусева покуль не треба.
7: Так.
6: Термин ему, как выправить становище на ферме, сутки. А еще, товарищ Мастак, зайдите в библиотеку, возьмите словник, афиши треба без помылок писать.
7: Чего?
6: Бывайте здоровы.
5: Бывайте.
6: Апанас Миронович, ну что ж вы молчите? Я пойду, добро.
1: Куды? Не уже, братья, сиди, коли сел. Ведаешь, твой способ керовництва мне подобается. Эксперимент протягивается. Давай, давай, бери бичок, бери трубку. И можешь решить, что меня тут нема.
6: Алло?
8: Афанас Миронович, добрый день. Минералку позвонили, треба со станции забрать. Дык куды складывать будем? Так же тече.
6: Так тече! Дык адрамонтуйте! У тебя дома не шакаешь, покуль дядька чужи прыгает и зробить! Сам небось ремонтуешь!
8: Алло, кто это? Кто? Куды я трапил? Черт, голос некий не той. Алло, пробачьте, я помылился.
6: Апанас Миронович, голос говорит не той.
1: Зато и сенс той.
2: Там загадшик гаражом, шофером, ободвы сердитые.
1: Да яго, до Витька. Только растлумачься им, Таня, про эксперимент.
9: Я не ведаю, який тут эксперимент, вось. Заяву мне принес. Не догадил я Васю Нефедову.
6: Апанас Миронович...
9: Знаешь, машину ему новую не дали, он заяву мне бух на стол. О.
1: Тут еще вырашает товарищ Парамонов.
9: Эй, гульни некие. Так что ж, загадаете забрать новую машину у заслуженного старого шофера и отдать ее новичку,
6: так? Так. Новую машину треба отдать Васю Нефедову.
9: А это чему, а?
6: Вася за армии пришел. Ведаете, как он машину водит. Леп за всех. И поглядите, який он чистый, аккуратный. Значит, и машина его будет догледженная.
9: Да при чем тут аккуратный, чистый? А Апанас Миронович?
1: Як товарищ Парамонов скажет, так и будет.
9: Ну, добро. Им про справу, а яны у цацки гуляют.
6: Ніякие это не цацки.
9: И...
6: Дайте сюда заяву. Дайте. Так, Васяня Федов, ты это возьми и порви. Нам молодые кадры потребны, а машину тебе завтра дадут новую.
9: Ах, так? Ну, добра. Тады я напишу заяву.
6: Пишите. Гляньте на свою ватовку, уся зашмальцованная у мазуте.
9: Что вот?
6: И у гаража у вас парадку нема, все ведают.
9: Эй, ну вас!
7: Слухай, хлопец, что, серьезно новую машину дадут?
6: Серьезно?
1: Ну, это к Парамонов. Ты мне все кадры разгонишь.
6: Наоборот. Васяня Федов таким загадчиком гаража будет. Пошукать. И он сам себе машину зрадил. Ты еще якую?
1: А у гэтым нечто есть.
6: Да, я пойду, Апанас Миронович.
1: Рабочий день закончится и пойдем. Доведем эксперимент до конца.
2: Дозвольте, Апанас Миронович.
1: Заходь, Настя. А что это ты с детьми на руках? Что, нема с кем покинуть?
2: Апанас Миронович, не могу я со свекровью ужиться.
1: Ну что такое, Настя, ну что покончилось?
2: Дайте хоть покой, хоть хлеб, чук яйчей.
1: Сегодня все пытания, Настя, вырашая товарищ Парамонов.
2: Товарищ Парамон, Витек, не могу я больше, семья распадется.
6: Афанас Миронович, им треба дать кватеру. Настя и Микол, Барбашик Куркули, их дом усе за версту выходит. У них плод самый высокий в селе, а сверху дрот колючий.
1: Настя, потерпишь 2 месяца? Дом будем сдавать? Подрываешь?
2: Ой, да хоть 3. Только б надея была. Дякую, что зразумели. Не буду заминать. Апанас Миронович, век буду помнить. И вас, товарищ Парамонов.
6: Дякую вам, Апанас Миронович.
1: Это за что ж?
6: За Настю. Я на самодеянности была. Я ей по телевизору показывали. А теперь ей життя нема.
1: А откуда ты ведаешь?
6: Ту все говорят. От людей не сховайся.
2: Апанас Миронович, вам про 40 минут у другой бригаде лекцию треба читать. Не забыли?
1: Дякую, Таня. Ось и отправимся с Витьком. С товарищем Парамоновым.
6: Ну не. Лекцию я читать не могу.
1: Ну, так тому и быть. Лекцию я сам прочитаю. Я рыхтовався, а ты не.
6: Ага, так я домов?
1: Як домов? Ти ж ще не висвітлив, єсть у колгаса сродки на басейн чи нема. Поїхали у другу бригаду, по дорозі подумаємо. Одна голова добра, а дві лепш. Як ти лічиш? Правильна гата примовка?
6: Правильная.

0: Зараз проедем виноградник. Вот и мазимое поле. А далее дорога степом пойди. Любишь степ, Витек?
1: Люблю. Простора. И полыном пахнет.
0: Ага.
1: Апанас Миронович?
0: Ага.
1: Ну и шмат же камяне обапал дорог, як быццам хто ими поле засеем.
0: Колеси дедуля мой казал, что камяни так само растут. Магчыма, меў рацию старый. Сам же ведаешь, зберешь на огороде камяни, а на лето их знов столько ж. Гады праз два тут виноград посадим, Витёк.
1: Тут?
0: Ты не гляди, что камяни. Глебы тут паўсюль золотые. Проведем канал, и отбудется цуд. Вода и руки працовные цуд гэты зробят. Ты еще думаешь, коли же я про головное скажу? Вядома, виноват я перед нашим дятвой. Оспешался за мясанием.
1: Мы поехали в летку на море, а плавать никто не умеет. Усе з вас смеялись.
0: Ну и правильно смеялись. Степовому селу бассейн вояк потребный. Але и ты меня зразумей. Бачишь, кольки несвоенной земли. А земля працаваць повинна. Приносить плен. Улицы мы заасфальтовали, школу побудовали. Цялятники теперь новые будуем. На канал так само гроши потребны. Вунь, бачишь, закинутый карьер. Никому не потребна мясо. А коли подумать? А ну подумай, что тут? Можно для господарки зробить?
1: Водосховище.
0: А что? Добрая думка. А лишь знову сродки потребны. Я ще думай про штольни.
1: Ну, там такие подземные ходы. Заблудиться можно. Ну, а что еще?
0: Голова садовая. Да навозить сюда хлебы, провести электричность. Ну.
1: Ну... Ну, шампиньоны!
0: Во, малайчина! Вядома шампиньоны!

Ну вот, покуль с людьми поговорили, покуль лекция и ночь на дворе. Небо зорное якое. Витек, а, Витек? О, спить, мой помощник. Стомился, хлопчина. А гуси укажуть, одразу ж после размовы у конторы переглядил свою позицию на кон стойлового утримания. Малайчина Парамонов, ход правильный подказал. А с Васием Нефедовым завтра треба будет вырашить. Нехай отрымливая новую машину. Виноградники пошли. Значит, худко дома будем.

0: Добрый вечер, Ганна Петровна.
1: Добрый вечер, Афанас Миронович.
0: Зачекались вы, Витька? Вы уже мне пробачьте. Затрымались мы в другой бригаде, вось он по дороге и заснул. Я его осторожненько у дом занесу, каб не побудить.
1: Говорить, Афанас Миронович, натворил он нечто?
0: Так говорить?
1: Ага, я гусева сустрела, казал хулиганю.
0: А теперь вы меня послухайте. Судовный человек у вас, Растяга Анна Петровна. Господар. Моя змена.

Следующим был записан «Каменный гость». Мы уже отметили, что работа над этим спектаклем была приостановлена. Анатолий Эфрос ждал Владимира Высоцкого. В той же четвертой книге Анатолий Васильевич пишет: «Есть люди, которые олицетворяют собой понятие «современный актер». Высоцкий был для Эфроса олицетворением этого понятия, так же, как Даль. Оба были пропитаны жизнью. Вот она, главная характеристика современного актера». А еще он был другой, иной, не вписывающийся в рамки. Иной был и герой, которого ему предстояло сыграть – Дон Гуан. Предваряя запись, скажу только о том, что она предоставлена Гостелерадиофондом, и о том, что вместе с Высоцким в этом спектакле заняты Ольга Яковлева, Ольга Сирина, Анатолий Грачев, Виктор Лакерев и другие актеры театра на Малой Бронной.

0: Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер. Со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно...

0: Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
1: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
0: Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там.
1: Слуга покорный, я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да, слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые. А наш... Ну, послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его?
0: Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен, езжали вы сюда. А лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте.
1: Бедная Инеза, ее уж нет. Как я любил ее.
0: Инеза, черноглазая, о, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. На силу-то помог лукавый.
1: В июле ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей, и точно мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос... У ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза.
0: Что ж, вслед за ней другие были.
1: Правда.
0: А живы будем, будут и другие.
1: И то.
0: Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем?
1: О, Лауру. Я прямо к ней бегу являться.
0: Дело.
1: К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть.
0: Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Кто к нам идет?
2: Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль Доны Анны?
0: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
1: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу.
1: Донна Анна? Де Сольва? Как супруга командора, убитого не помню кем.
2: Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном.
0: Ого, вот как! Молва о Дон Гуане... И в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
2: Он вам знаком, быть может?
0: Нам? Немало. А где-то он теперь?
2: Его здесь нет, он в ссылке далеко.
0: И слава богу. Чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море.
1: Что? Что ты врешь?
0: Молчите, я нарочно.
1: Так здесь похоронили командора?
2: Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
1: Что за странная вдова? И не дурна?
2: Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
1: Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить.
2: О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит.
1: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело, я монах. Да вот она.
3: Отец мой, отоприте.
2: Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
0: Что? Какова?
1: Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
0: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать, с бровей ли, с ног ли.
1: Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь.
0: Вот еще. Куда как нужно, мужа повалил. Да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный.
1: Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид.
0: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго ль будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет.
4: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла.
2: Как развела ее, с какой силой.
4: С каким искусством.
3: Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце.
4: Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь.
3: Подайте мне гитару.

0: чудно, бесподобно.
1: Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь, мелодия, взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
0: Какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура?
2: Дон Гуана.
3: Что, Дон Гуан?
2: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
3: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты, дура.
2: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант.
3: Зови же их.
1: Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись, она забыла.
2: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
3: Я глуп, что сердился.
2: Ага, сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся.
3: Виноват, Лаура, прости меня. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
2: А виноват Илья, что поминутно мне на язык приходит это имя.
0: Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще.
2: Да, на прощание. Пора уж ночь. Но что же я спою? А, слушайте.

0: прелестно, бесподобно.
1: Прощайте ж, господа.
2: Прощай, Лаура.
1: Ты бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
3: Счастливец, так ты его любила? Очень?
1: Очень.
3: И любишь и теперь?
1: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя.
3: Скажи, Лаура, который год тебе?
1: 18 лет.
3: Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить. И серенадами ночными тешить. И за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
1: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно ясно. А далеко, на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует, а нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Ну, то-то ж.
3: Милый демон.

0: Гей, Лаура!
1: Кто там? Чей это голос?
0: Отобри.
1: Уже ли? Боже!
0: Здравствуй.
1: Дон Гуан!
2: Как? Дон Гуан?
0: Лаура, милый друг. Кто у тебя, моя Лаура?
2: Я, Дон Карлос.
0: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
2: Нет, теперь, сейчас.
1: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
2: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
0: Ежели тебе не терпится, изволь. Вставай, Лаура. Кончено.
1: Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
1: Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково.
0: Что делать, он сам того хотел.
1: Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал. И то тихонько. Я ведь не прощен.
1: И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел.
0: Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелла. Я стою за городом. Проклятые Венти. Я Лауры пришел искать в Мадриде.
1: Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним?
0: Оставь его. Перед рассветом, рано, я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
1: Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда бы ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
1: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
1: А ты, повеса?
0: Скажи. Нет, после переговорим. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову. И ею мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньор, ба. Что в голову придет, то и скажу без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искурьялом мы сошлись, наткнулся мне на шпагон и замер, как на булавке стрекоза, а был... Он гордый, смелый, и дух имел суровый. А, вот она.
3: Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите.
0: Я просить прощения должен. У вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
3: Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить.
0: Мне молиться с вами, Донна Анна? Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали, с благоговением, смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.
3: Какие речи странные.
0: Сеньора.
3: Мне? Вы забыли?
0: Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться?
3: Мне показалось. Я не поняла.
0: Ах, вижу я. Вы все узнали.
3: Что я узнала?
0: Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю.
3: О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы?
0: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
3: О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь.
0: Минута, Дона, на одну минуту.
3: Если кто взойдет.
0: Решетка заперта, одну минуту.
3: Ну, что? Чего вы требуете?
0: Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Не тут, не близко, дали где-нибудь, там, у дверей, у самого порога, чтоб камни моего могли коснуться вы легкою ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать.
3: Не в своем уме.
0: Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежды любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться. Я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии.
3: И так-то вы молчите?
0: Случай, Донна Анна, случай увлек меня. Не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали.
3: И любите давно уж вы меня?
0: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье».
3: Пойдите прочь, вы человек опасный.
0: Опасный чем?
3: Я слушать вас боюсь.
0: Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую. Но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден.
3: Опадите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите, если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение, я вас приму, но вечером, позднее, я никого не вижу с той поры, как овдовела.
0: Ангел, Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца.
3: Пойдите ж прочь.
0: Еще одну минуту.
3: Нет, видно, мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно отвыкло. Завтра я вас приму.
0: Еще не смею верить. Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкою.
3: Да, завтра, завтра. Как вас зовут?
0: Диего де Кальвадо.
3: Прощайте, Дон Диего.
0: Лепарелло.
4: Что вам угодно?
0: Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра вечером позднее, мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок.
4: С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?
0: Нет, Лепарелло, нет. Она свидание мне назначила.
4: Неужто, о вдовы, все вы таковы?
0: Я счастлив. Я петь готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
0: Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер.
4: Нет, посмотрите на его статую.
0: Что ж?
4: Кажется, на вас она глядит и сердится.
0: Ступай же, Липарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне завтра.
4: Статую в гости звать? Зачем?
0: Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах.
4: Охота вам шутить, и с кем?
0: Ступай же.
4: Но...
0: Ступай.
4: Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно.
0: Трус, вот я тебя.
4: Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай!
0: Что там?
4: Ай-ай, умру.
0: Что сделалось с тобою?
4: Статуя, ай!
0: Ты кланяешься?
4: Нет, не я, она!
0: Какой ты вздор несешь!
4: Пойдите сами!
0: Ну, смотри ж, бездельник! Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать... На стороже в дверях. Что будешь? О, Боже!
4: Что я говорил?
0: Уйдем.
3: Я приняла вас, Дон Диего, только боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
0: Наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в гробе вас мучит.
0: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
0: Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд, я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: Диего, перестаньте, я грешу вас, слушай. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил? О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
0: Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить. Хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем. Не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы.
0: Пред вами, Боже.
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
0: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем? Скажите.
0: Нет, ни за что.
3: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
0: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы?
0: Не смею, вы ненавидеть станете меня.
3: Нет, нет. Я вас заранее прощаю, но знать желаю.
0: Не желаете знать ужасную убийственную тайну?
3: Ужасно? Вы мучите меня. Я страх, как любопытно, что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала. У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
0: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?
3: Нет, отроду его я не видала.
0: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую...
0: Что, если б Дон Гуана вы встретили?
3: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
0: Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего? Что вы?
0: Я не Диего, я Гуан.
3: О, Боже, нет, не может быть. Не верю.
0: Я Дон Гуан.
3: Неправда.
0: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
0: Я Дон Гуан, и я тебя люблю.
3: Где я? Где я? Мне дурно, дурно.
0: Небо, что с нею, что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни.
0: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это Дон Гуан.
0: Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель. И в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю.
3: О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, слыхала я. Он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили?
0: Ни одной до ныне из них я не любил.
3: Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
0: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность, коварство?
3: Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
0: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
0: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна?
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы нарастаться нам.
0: Когда ж опять увидимся?
3: Не знаю. Когда-нибудь.
0: А завтра?
3: А где же?
0: Здесь.
3: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
0: В залог прощения мирный поцелуй.
3: Пора. Поди.
0: Один, холодный, мирный.
3: Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Ой, скройся, Дон Гуан.
0: свидания, друг мой милый.
1: А! Что с тобой? А!
5: Я на зов явился.
0: О, Боже! Дон Анна!
5: Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
0: Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
5: Дай руку.
0: Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти. Пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна!

0: tiene sentido. Falta de tu voz el sonido y de tus besos el sabor.
1: Скажи, любезный, что за праздник сегодня в замке твоего господина? Столько огней, настоящая иллюминация.
2: Да, у нас праздник. К сеньору Дюроку приехал в гости его друг из Англии, отец Браун, такой маленький в черной сутане, и всюду таскает с собой короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником. Хоть у нас дождей почти никогда не бывает, как вы знаете, сеньор.
1: Так это знаменитый отец Браун? Угу. Я очень хочу с ним познакомиться. Доложи обо мне, сеньор Дюрок.
2: Слушаюсь, сеньор.

0: И что вы, так сказать, все знаете, не глядя. В общем, разговоров много, но если вы хотите покончить с болтовней, откройте вашу тайну.
1: Хорошо, хорошо. Вам я открою тайну. Тайна. Понимаете, всех этих людей убил я сам.
2: Что?
1: Я сам убил всех этих людей. Поэтому я и знал, как все это было.
3: Сыщик в сутане, убийца. Сотни жертв отца Брауна.
4: Невиданный доселе преступник разоблачен и пойман.
1: Я сам тщательно подготовил каждое преступление. Я упорно думал над тем, как можно совершить его. И когда я уверен, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становится ясно, кто он.

0: Ну и напугали же вы меня. Я на минуту поверил, что вы их действительно поубивали. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию?
1: Нет, я решительно протестую. Нет! Ну, вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах. Просто хоть не говори. Ну, хорошо. Еще раз. Я вижу, как я сам, как мое я, совершает все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в этом. Их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не чувствовал, что сам дошел до него. И не хватает только последнего толчка.
0: Боюсь, что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска...
1: Ну, вот оно, вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Но то, что вы назвали моей тайной, — это совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Я поселяюсь в нем. У меня его руки, его ноги. И я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью. Я жду, пока не взгляну на мир его глазами и не найду, так же, как он, самого короткого пути к его преступлению.
0: Но это ужасно.
1: Да, вы правы. Это такое упражнение, что лучше о нем и не рассказывать. Вероятно, я плохо объяснил, но все это сущая правда.
2: Сеньоры, прошу попробовать это старинное испанское вино. Его цвет, особенно в бликах каминного огня, как рубин.
1: Да, в этом бокале... В этих переливающихся красных огнях я вижу отсветы гирлянд. Это напомнило мне другие гирлянды.
2: О, отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться... С занятными людьми.
0: Да, я слышал об этих историях, но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как проникли в душу преступника?
1: Это вино, его цвет, он как бы обернулся для меня алым закатом. Вот закат раскололся, и алый

фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Да, я как сейчас помню.

0: Джеймс Бэкшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями. Они очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Бэкшоу служил профессиональным сыщиком в полиции, Андерхилл был любитель и горячо увлекался розыском преступников.
1: Вы знаете, Андерхилл, наша работа, пожалуй, единственная на свете, в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными. Да-да. Воля ваша, но никто не станет писать рассказ, скажем, о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь. Или, ну, скажем, об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему премудрости его профессии. Но при всем том, я отнюдь не намерен отрицать, что мы очень часто склонны избирать наиболее протаренный путь.
2: Ну, без сомнения.
1: Нет, подождите, вы не спешите с выводами. Не следует упускать из виду тот факт, что полисмен, хотя и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Ну, поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много, ведь всякий стремится работать на совесть. Но, вы знаете, порой я задаюсь вопросом, не слишком ли много знает полиция?
2: Да, но... Но неужели вы всерьез можете утверждать, что знаете все о любом встречном, который попадется вам на улице? А? Ну, допустим, вот сейчас.
1: Так.
2: Вот из этого дома выйдет человек. И разве вы про него все знаете?
1: Безусловно. Если он хозяин этого дома. Ну, например, вот этот дом арендует литератор. Румын по национальности, английский подданный. Обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия Озрик Орм, пожалуйста.
2: Нет, я имел в виду всех людей, которые попадаются вам на улице.
1: Ну, всех.
2: Я думаю, до чего все кажется странным. Странным, новым, безликим эти вот высокие глухие стены, эти дома... которые утопают в садах эти их обитатели. Правда же, вы не можете знать их всех.
1: Ну, некоторых я все-таки знаю. Вот, скажем, за этой оградой, вдоль которой мы сейчас с вами идем, находится сад. Принадлежит этот сад сэру Хэмфри Гвину, хотя обычно его называют просто судья Гвин. Вот, соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Вот, ну, а вот тот дом, вот, следующий.
2: Да.
1: По порядку, видите?
2: Да.
3: Помогите! На помощь!
1: Постойте. Вы слышали шум?
2: Я слышал какой-то звук, но, право, не знаю, что бы это было.
1: А я знаю, что это было. Это были два выстрела из крупнокалиберного пистолета, а потом крик о помощи. И донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвину. Из этого рая, где всегда царит мир и законность. Так в ограде одни единственные ворота, и чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрые полмили.
2: Посмотрите, Бэкшоу, там, кажется, ограда пониже.
1: Ага,
2: и рядом дерево.
1: Ага, да, вы правы. Так. Ну-ка, давайте руку.
3: Опа, вот так.
0: В этот ночной час сад судьи Гвина выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним в конце улицы. Дом этот можно было бы назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни его были закрыты наглухо, и ни один луч света не проникал наружу через щели. Но... Зато в саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен бы быть окутан тьмой, кое-где, как будто после фейерверка, мерцали, догорая, искры. Это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья. Но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные разноцветные огоньки, будто там тоже горели лампочки.
2: Может быть, у него торжественный прием? Похоже, что сад иллюминирован.
1: Нет, нет, просто у него такая прихоть. И думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вот в той пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Его близкий приятель Буллер утверждает, что когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак, что его лучше не беспокоить.
2: А это нечто вроде красного сигнала, предупреждения об опасности, да?
1: Да. Боюсь, что это и есть такой сигнал. Боже правый. Смотрите.
0: Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты или полосы. Это были длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду.
1: Скорее, скорее сюда, тихо! По-моему, за деревом кто-то скрывается.
4: Что вы делаете? Что вы делаете? Я репортер.
1: Андерхилл.
2: Да?
1: Сделайте милость. Бегите к пруду и посмотрите, что там.
2: Да, я мигом.
1: Что вы здесь делаете? Кто вы такой? Имя, фамилия?
4: Я Майкл Флуд. Я смею заверить, тут ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый, и мне стало страшно. Я из газеты и хотел взять у него интервью, понимаете?
1: А почему вы перелезли через ограду? Это ваши следы. Ваши, они тянутся по аллее к цветочной клумбе.
4: Да, но газетному репортеру приходится иногда перелезать через ограды, чтобы взять интервью. Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей куда-то отлучился.
1: А почему вы знаете, что он отлучился?
4: Да потому что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что и вы только что сделали то же самое. Во всяком случае, и лакей это сделал. Я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле калитки по ту сторону сада.
1: Но чего он не воспользовался калиткой?
4: Ну а я почем знаю? Вероятно, от того, что она заперта. Но спрашивайте у него, а не у меня. Вон он, кстати, возвращается.
1: Хорошо. Майкл Флуд, да?
4: Да, Майкл Флуд.
1: Скажите, может ли кто-нибудь в этой округе удостоверить вашу личность?
4: Да таких и по всей стране немного отыщется. Я только недавно приехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в этих краях, это священник церкви святого Доминика, отец Браун.
1: Отец Браун?
4: Да.
1: Хорошо. Любезные, подойдите сюда. Вы, кажется, прислуживаете судье Гвину?
5: Да, сэр.
1: Прошу вас пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Только смотрите без фокусов.
5: Слушаю, сэр.
0: Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг поспешил на место, где разыгралась трагедия. Мертвый человек, при самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мертв, лежал, уронив голову в пруд. И мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием святотатственного нимба. Лицо у него было изможденное и неприятное. Голова совсем облысела. Только по бокам еще курчавились редкие пряди, седоватые, с остальным отливом. И хотя висок размозжила пуля, Андерхилл сразу узнал черты, которые видел на многочисленных портретах сэра Хэмфри Гвинна. На покойном был фрак. Его длинные, тонкие, как у паука, ноги чернели, раскинутые в разные стороны, на крутом берегу.
1: Спасибо, отец Браун. Я очень рад, что вы можете удостоверить личность этого человека. Но все же прошу иметь в виду, что он, тем не менее, остается под некоторым подозрением. Нет, конечно, может статься, что он невиновен. Но как бы то ни было, ведь в сад он проник необычным способом.
0: Да, я и сам считаю его невиновным. Но, разумеется, я могу и ошибаться.
1: Ну, а почему, собственно, вы считаете его невиновным?
0: Именно потому, что он проник в сад необычным способом. Понимаете ли, сам я проник сюда способом вполне обычным. Но очень похоже, что я единственный, кто попал сюда так, как это принято. В наши дни иногда и достойнейшие люди перелезают в сад через ограду.
1: Да-да. Ну, а что вы называете обычным способом?
0: Ну, как вам сказать, я вошел в дом через парадную дверь. Обычно я вхожу в дом именно таким путем.
1: Прошу прощения, отец Браун, но ведь это совсем не важно, каким путем вы сюда пришли. Если только у вас нет желания сознаться в убийстве.
0: А, по-моему, это как раз очень важно. Дело в том, что когда я входил в парадную дверь, мне бросилось в глаза нечто такое, что вы, по всей вероятности, еще не успели увидеть.
1: И что же это было?
0: Совершеннейший разгром. Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, пол усеян черепками глиняного горшка. Сразу видно, что случилось нечто неладное.
1: Ну вот, вы же правы. Если вы все это видели, тут налицо прямая связь с преступлением.
0: А если тут налицо прямая связь с преступлением, то вполне можно предположить, что некий человек с этим преступлением никак не связан. И человек этот — репортер мистер Майкл Флуд, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться из него столь же необычным способом. Именно необычность его поведения убеждает меня в его невиновности.
1: Ну, хорошо. Давайте войдем в дом.
0: Прошу вас.
1: Пожалуйста, вот сюда. Андерхилл.
2: Да?
1: Можно вас на минуточку?
2: Да, конечно.
1: Вам не кажется, что лакей этот ведет себя как-то странно?
2: Странно?
1: Да. Он утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости. Несомненно, лишь одно: он действительно служил у судьи. И, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, понимаете, к величайшему моему удивлению, он клянется, что его хозяин вообще не был в саду. Ни живой, ни мертвый.
2: То есть как?
1: Да. Говорит, будто старый судья уехал на обед в юридическую коллегию и должен был вернуться лишь через несколько часов. Потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома.
2: А что же, объясняет ли он, что побудило его отлучиться вот столь странным образом?
1: Нет. Нет, во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть.
2: Странно.

0: За боковой дверью начиналась длинная, тянущаяся через все здание, прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь. Прихожую освещала одна единственная лампа под абажуром, которая стояла на полке в дальнем углу. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута, и от темно-красного глиняного горшка остались одни черепки. Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама осталась висеть тут же на стене.
1: Да, вы правы, отец Браун. Вот совершенно ясно, здесь была настоящая схватка. По всей видимости, схватка между Гвином и его убийцей.
0: Несомненно, что здесь имело место некое происшествие.
1: Ну, конечно, происшествие действительно имело место. Убийца вошел через парадную дверь и застал Гвина в доме. Может быть, даже сам Гвин его и впустил. Завязалась смертельная борьба, и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который вдребезги разнес вот это зеркало. Хотя его могли разбить и ударом ноги, или еще как-нибудь. Потом Гвину удалось вырваться. Он ринулся вот в сад, где преследователь настиг его и пристрелил.
0: Вы так думаете, мистер Бэкшоу?
1: Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена. Ну, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть остальные комнаты.
0: В остальных комнатах, однако, не удалось обнаружить ничего интересного. Хотя Бэкшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который он отыскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола.
1: Похоже, что судья ожидал покушения. Но странно, почему он не взял с собой оружие, когда пошел к дверям?
0: Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье. Но этот мрачный дом весь словно предвестник беды. Удивительно, что даже мебель.
1: Странно. Парадная дверь не была закрыта. Посмотрите.
0: Да.
1: О, да тут еще один сад поменьше. Скажите, любезные, куда ведут эти ступени?
2: Это лестница, сэр. Скрытая кустарником ведет к мостику, на котором судья Гвин часто прогуливался.
3: Прошу прощения, сэр. Добрый вечер.
1: Отец Браун, с кем вы разговариваете?
3: Насколько я понимаю, это знаменитый поэт мистер Орл.
1: Так, ну кто бы он ни был, я вынужден побеспокоить его и пригласить вниз. Идите сюда, мистер Орл, идите сюда.
3: Прошу вас.
1: Ему придется ответить на несколько вопросов.
3: Да.
1: Пожалуйста, мистер Орми.
3: Да.
1: Скажите, что вы делали в саду сэра Гвина?
3: Видите ли, я намеревался зайти к моему соседу.
1: Угу.
3: Но мне не удалось этого сделать.
1: По какой причине?
3: Я долго звонил у калитки, но никто не открывал на мои звонки.
1: Но дверь, собственно, и не была закрыта, как мы сейчас установили.
3: Хм.
1: Да и к тому же, я думаю, час был для посещений довольно поздний.
3: Это для вас.
1: Ну, хорошо. Ну что, отец Браун, я думаю, здесь оставаться нам далее не к чему.
0: Да, пожалуй, мистер Бэкшоу, пожалуй.
4: Привет, мистер Орм. Ваш разговор со стариком Гвином сильно затянулся.
1: Мистер Буллер, если не ошибаюсь. Очень приятно. Мистер Буллер, сэр Хэмфри Гвин мертв. Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснения.
4: Ах, вот оно что. Я только хотел сказать, что 2 часа назад, когда я шел мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота. вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри Гвином.
1: Да, но он утверждает, что так и не повидался с ним, даже в дом не входил.
4: Долго же ему пришлось проторчать под дверью.
0: Да и вам долго пришлось проторчать на улице.
4: Я ушел к себе. Написал несколько писем, а потом вышел их отослать.
1: Хорошо, мистер Буллер. Вам придется дать показания несколько позже. Доброй ночи. Или, вернее, доброго утра.

Процесс поэта Озрика Орма, обвиняемого в убийстве судьи Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадке. Что же было в течение 2 часов с той минуты, когда Буллер видел, как Озрик Орм входил в ворота, и до того, как его обнаружили в саду, где он, по-видимому, и провел эти 2 часа?

0: Здравствуйте, друзья. Заслуженного артиста РСФСР Георгия Тараторкина вы знаете по кинофильмам. Его театральные герои тоже полюбились зрителям. Сегодня вы встретитесь с Георгием Тараторкиным в нашей программе. У микрофона наш корреспондент Майя Романова.
1: По-разному складываются актерские судьбы, по-разному складывается и отношение зрителей к разным актерам. От чего это зависит? Разумеется, прежде всего от таланта. Еще, может быть, от ролей, которые играет тот или иной актер. От обаяния его личности, от его отношения к делу, которому он служит, и что всегда чувствует зритель. Порою спектакль, увиденный в детстве, герой, сыгранный любимым актером, становится близок, дорог, остается с тобой на всю жизнь. А что происходит с актерами от встречи с теми или иными персонажами? Остается ли какой-нибудь след в их жизни? Или роли проходят чередой, сыгран спектакль, закрылся занавес, и в памяти остается только ощущение успеха или неуспеха? Об этом я думала, когда шла на встречу с Георгием Тараторкиным. И вот мы сидим в его грим-уборной в театре имени Моссовета. Мне бы хотелось, Георгий Георгиевич, сегодня попросить вас поразмышлять вот над каким вопросом. Каковы отношения между актером и ролью? Как они взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга? Насколько встреча с той или иной ролью влияет на самого актера? Ну, не только чисто профессионально, а на его личность, его отношение к жизни, к людям, к искусству.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, это один из самых, наверное, сокровенных, я бы даже сказал, потаенных моментов в актерской судьбе. Вот в том деле, которым мы пытаемся заниматься. И самое дорогое, и, наверное, при минутах горьких, и даже минутах отчаяния, удерживающих нас в этом деле, потому что если твои связи с судьбами, я не очень люблю, честно говоря, слово «роль», потому что если она про человека, то это судьба. И если эта связь с судьбой неумозрительна и не исчерпывается узкопрофессиональными рамками, то тебе от этой судьбы никуда не деться. Просто в нормальной, каждодневной твоей жизни. Ну, подтверждение тому, может быть, наиболее острое подтверждение для меня, безусловно, это жизнь Петра Петровича Шмидта. Мы встретились с Петром Петровичем, с его судьбой. Я вот сказал, мы встретились с Петром Петровичем. Казалось бы, странно, но действительно, это была встреча настолько сердечной, как будто бы наяву. Тому 13 лет назад. Не будет привлечением, если сказать, что много, полно про судьбу этого человека знали совсем-совсем немногие. И когда мы встретились с документами, Вольф Долгий, драматург, писатель, сценарист, принес даже не пьесу, он принес в документах, в письмах, подлинных фактах судьбу. И мы испытали чувство преклонения, святости перед этой судьбой.
1: Я помню этот спектакль Ленинградского театра юного зрителя «После казни прошу». Спектакль, поставленный главным режиссером театра Зиновьем Яковлевичем Караготским. Это был удивительный спектакль, очень строгий, мужественный. И играли вы все его с такой удивительной отдачей. А в зале сидели школьники, подростки. Я не могу, знаете, забыть лица этих ребят. И какую-то звенящую тишину вот в самые напряженные моменты. Как они понимали, как чувствовали, как впитывали в себя все то, что происходило на сцене.
2: Вы знаете, вы вот своими словами освободили немножечко меня, потому что мне про эти ощущения было бы, ну, наверное, неловко сказать. Но вот вы, сказав о звенящей тишине, действительно как-то меня освободили, и я решусь сказать, что это, конечно, было самое сильное в этом спектакле. И когда в конце все участники спектакля на белоснежной вверх уходящей лестнице стояли лицом в зал, и под последние аккорды музыки Валерия Гаврилина, замечательная музыка, совершали то, что в театре называется поклоном, мы кланялись, и в зале не раздавалось ни одного хлопка, потому что первые три поклона мы совершали этому человеку, памяти об этом человеке. И только когда мы уходили за кулисы, и осталась пустынная сцена, и мы, замерев в кулисах, ждали, то потом шел отклик зрителя, и мы выходили уже на актерский поклон. Когда я оказался в Москве, и сколько можно было, я ездил в Ленинград, и мы продолжали играть этот спектакль. И сейчас больно без него жить. Но действительно, куда же деться, скажем, от того, что написал Петр Петрович в завязавшейся вот этой фантастической переписке с Зинаидой Ивановной. Он даже в этих дорогих для него отношениях, он не может внутри с самим собой компромиссничать. И когда Зинаида Ивановна вдруг пишет: «Вы знаете, вот я гуляла среди осеннего леса с томиком Райна в руках, думала о своей жизни, все больше и больше прихожу к выводу, что жизнь моя все-таки не задалась». И в ответ он пишет: «Я очень живо представляю вас среди осеннего леса, с томиком Гайна в руках. До боли хочется быть около вас, взять за руку, идти рядом и говорить. Говорить обо всем, что меня волнует и чем я живу. Но я думаю, что, может быть, тогда Гайна заменила бы другая книжка. Ибо как бы он ни был хорош, но не время сейчас заниматься классиками. Не тем живет Россия. Не та атмосфера. Вот не далее, как вчера, к примеру, у меня сидело двое очень молодых людей. Муж и жена. Он окончил университет. Сейчас отбывает воинскую повинность. Оба музыкальны, прекрасно поют. Он баритон, она контральто. Словом, тут есть все. Молодость, здоровье, таланты, взаимное доверие. И даже нежность друг к другу. А счастья нет. И даже нет любви к жизни». Нет импульса, побуждающего работать и любить жизнь, а все от того, что нет цели. Нет великой, возвышающей цели. И отсюда серость, апатия, спячка. Если бы вы знали, как мне всегда больно смотреть на них, и как мне больно за все те молодые жизни, которые так серенько и апатично живут. Они принимают жизнь, но они не припадают к ней с жадностью. Вообще, мне кажется, что только русские люди умеют так лениво присутствовать при своем жизненном процессе. Хотя только русские умеют жить и вширь, и вглубь, если они пробудились к жизни. Но куда же от этого деться? И, наверное, и театр, и актерское дело – это дело пробуждение к жизни. И самопробуждение, потому что можно быть театром и спящим организмом. Так же, как и в актерском деле. И самопробуждение, и пробуждение людей. А иначе зачем?

Прошу настоять через печати всеми средствами, чтобы тело мое было выдано для погребения севастопольским рабочим, чтобы они были полными хозяевами и распорядителями при похоронах. Место для могилы взять рядом с братской могилой жертв, убитых в Севастополе в ночь с 18 на 19 октября у здания тюрьмы. На этом месте, где братская могила, я произнес клятву и остался верен ей. Если когда-нибудь в будущем город даст деньги на памятник, то положить скалу, вырезать на ней мою клятву, на скалу бросить якорь, настоящий корабельный, не сломанный, как это принято делать на памятниках, а целый якорь, и воткнуть в скалу флагшток с красным флагом. Я поднял знамя революции русского флота, оставшегося верным народу, и пусть это знамя свободы развивается на моей могиле. Такой памятник не будет стоить дорого.

0: Встреча актера и зрителя с таким человеком, как Петр Петрович Шмидт, это праздник театра. Но, вероятно, есть и будни театра, которые необходимо каждый раз каким-то образом, но превращать в праздник. И не всегда роль, персонаж, которого ты должен играть, дает актеру такой заряд глубины, духовности. Мы вспомнили с Георгием Тараторкиным спектакль театра имени Моссовета «День приезда, день отъезда», где Георгий Георгиевич играет молодого ученого-психолога Петрова. Оказывается, роль эта давалась артисту трудно. Первоначально он был ему не симпатичен, этот удачник Петров. На репетициях артист вспоминает, он ходил из эпизода в эпизод, и ничего в душе его не рождалось. А потом однажды он вспомнил свою первую и, конечно, одну из любимых ролей. Из тюзовского спектакля «Тебе посвящается». Мальчишке этому тогда было 16 лет. А что если, подумал актер, это он и есть. Но он вырос, стал ученым-психологом. Теперь ему 32-33 года. И он сумел сохранить свой юношеский максимализм. И, оттолкнувшись от этого воспоминания, актер по-другому начал относиться к роли. По-другому воспринимать своего героя, полюбил его, почувствовал его характер. Наверное, вы правы, Георгий Георгиевич, стараясь в каждом своем герое увидеть человеческую судьбу прежде всего. Ну, особенно, когда ты имеешь дело с документом, с подлинной человеческой судьбой, будь то Шмидт или Блок. Но если вернуться к нашей теме, мы не можем обойти классику. Классику, которая огромное влияние оказывает на каждого из нас с детства. А что же происходит с актером, когда его актерская судьба дарит ему встречу с великими литературными произведениями? И вам, мне кажется, есть о чем вспомнить. За сравнительно короткий срок у вас произошло две встречи с героями Достоевского – Раскольников и Иван Карамазов.
1: Вы знаете, вот вы сказали «вспомнить», а я подумал, есть в нашей жизни воспоминания о будущем, вроде бы в прошлом и даже наверняка в прошлом, но вспоминая об этом, мы вспоминаем о том, без чего не мыслим будущее. Вы сказали две встречи, я бы даже сказал три встречи с миром Федора Михайловича Достоевского.
0: Да, действительно, Раскольникова вы сыграли в фильме «Преступление и наказание» и сейчас играете в спектакле «Петербургские сновидения».
1: Одно из самых сильных испытаний во время 2 лет съемок, это была невозможность, ну, поскольку я по рождению театральный актер, невозможность такую непрерывную, стремительную, пронзительную судьбу, как судьба Родиона Романовича, прожить насквозь, что возможно только в театре. В кино это несколько иначе, но там есть свои достоинства, даже выигрышные моменты.
0: Да, безусловно. Но вот что любопытно, когда в фильме Кулиджанова вы играли Родиона Романовича Раскольникова, вы ведь с ним были ровесники, вам было тогда по 23 года. И когда вы вернулись к этому герою уже в спектакле театра имени Моссовета, это, по-видимому, была ведь совсем другая встреча. Судьба героя Достоевского, как показалось всем зрителям, была прочитана как бы другими глазами. И вы повзрослели, да и время диктовало новые проблемы. Многое, что казалось неважным, проходным, когда снимался фильм, вдруг зазвучало такой пронзительной доминантой в спектакле. И вот, наконец, последняя премьера театра Моссовета «Братья Карамазовы». И снова встреча с Достоевским, и вы играете Ивана Карамазова. У нас есть запись этого спектакля. И давайте мы сейчас послушаем начало сцены в трактире. Разговор Ивана Карамазова с Алешей. Алешу играет артист театра Моссовета Евгений Стеблов.
2: Вот теперь я хочу с тобой познакомиться и тебя с собой познакомить. Вот с тем и проститься. По-моему, как раз лучше всего знакомиться перед разлукой. Я сейчас здесь сидел, я знаешь, что говорил себе? Не верю я в жизнь. Разуверься в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей. Убедись даже, что все напротив проклятый, бесовский, может быть, даже хаос. Порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, а я все-таки захочу жить. И уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока весь не осилю. Впрочем, к 30 годам, наверное, брошу кубок, даже если не допью. Я много раз себя спрашивал, есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступленную, неприличную, может быть, даже жажду жизни. И я решил, что, кажется, нет такого. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты часто называют подлою. Ну, черта-то она отчасти, конечно, карамазовская, эта жажда жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему-то она непременно подлая. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, который, поверишь мне, не знаешь, за что и любишь. Дорог иной подвиг человеческий, в который, может быть, давно уже перестал и верить, а по старой памяти все-таки чтишь его сердцем. Я хочу в Европу съездить, Алеша. Вот отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище. Но на самое-самое дорогое кладбище. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою науку, что я паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь. Понимаешь ли ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, или нет?
3: Слишком понимаю. Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
2: Жизнь полюбить? Больше, чем смысл ее?
3: Непременно так. Полюбить прежде логики. Непременно прежде логики, как ты говоришь. Тогда только я и смысл пойму.
2: Я хочу с тобой сойтись. У меня нет друзей. Я попробовать хочу.
0: Встречи с героями Достоевского или судьбой Блока ставят перед актерами, по-видимому, какие-то совершенно новые иные задачи. С одной стороны, огромная ответственность, с другой стороны, потребность найти в душе своей какие-то еще совершенно неоткрытые, какие-то огромные, необходимые в данном случае возможности. И, вероятно, приходится много думать, работать, потому что все то, что было, все то, что волнует, радует, всего этого оказывается недостаточным, все, что было, казалось бы, прожито актером, когда сталкиваешься с такими удивительными человеческими судьбами.
1: Наверное, было бы странно, когда рождался спектакль «Версия», мы задавались бы желанием, я бы даже сказал, это было бы самонадеянно, сыграть Блока. Я, честно говоря, за такую задачу бы актерскую не взялся. Это было бы как-то поперек моих представлений. Нет, не в этом дело. Но почему же тогда существует спектакль, и почему же, по каким же законам мы в нем существуем? Мне представляется, что наиболее дорогой закон существования в этом спектакле – это как можно более безусловное, не дающая покоя степень солидаризирования с Александром Александровичем Блоком. Я так с ним солидарен в способе существования, в способе жизни, в отношениях, в том, как строятся его отношения с миром, с людьми. Ну, вот о чем мы говорили, скажем, и в Шмидте. Вот мы сейчас разговариваем, а у меня такое ощущение, что про разное, но про одно. Может быть, это плохо, а может быть, ну, не мне об этом судить, но если бы это было бы про разное и не про одно, то для меня было бы огорчительно. Как-то меня, я помню, спросили, что, ну, вот вы там говорите, а вот вы какой? Как вы? Где вы? Я так растерялся, потому что, ну, если я не там, где судьба и Сан Саныча, и Петра Петровича, Ивана Карамазова, Раскольникова, Гамлета, то я не знаю, где я.

В эфире радиотеатр «Жар птица» – радиоспектакль по мотивам романа Алексея Николаевича Толстого «Хмурое утро». Автор пьесы – Татьяна Филиппова, постановка – Владимира Хлёстова. Действующие лица и исполнители – Телегин – Леонид Кулагин, Даша – Алина Покровская, Кузьма Кузьмич – Рогволд Суховерка, Лагутин – Герман Юшко, Шарыгин – Виктор Петров, Байков – Геннадий Качкажаров, Гора – Александр Михайлушкин, Анисья – Любовь Стриженова, Сапожков – Виталий Стримовский, Штабной – Валерий Хлевинский, Немешаев – Алексей Кузнецов, Задуй ветер – Александр Чутко, Сидоров – Александр Клюквин.

0: моря, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет.
1: Так.
0: Меня моряк и душою.
1: Пение твое, Лагутин, надо понимать в том смысле, что тебе мой разговор не интересен.
2: О, в точку попал Шарыгин, но в самую точку. Такая твоих слов мозговая сухотка образуется, прямо хоть без памяти беги.
3: Пушек 2, пулеметов 3, на барже ящиков с винтовками 5. Патронами 6, 7, 8.
2: Он, командир, наш делом занимается, поклажину бумажку переписывает. Это я понимаю, от этого польза, от твоих слов. Нет, право, сбежал бы я от тебя сейчас, право бы сбежал. Вот только куда денешься?
1: Да.
2: Волга широка, до берега далеко, опять же, служба.
4: Да будет вам, братва. Друг без друга час прожить не можете, а лаетесь беспрерывно.
1: Я не лаюсь, я не лаюсь. Я ставлю вопрос. Если ты, Лагутин, воин революции, то, заряжая свою винтовку, ты должен четко представлять себе как текущий момент, так и общие задачи.
2: А ну-ну-ну-ну, давай, крой, политпросвещение ты наше.
1: Текущий момент в настоящее время, а именно данной осенью 1919 года, состоит в том, что мы, революционные моряки под командой товарища Телегина Ивана Ильича, сопровождаем огнеопасный груз боезапасов, необходимых нашей доблестной Красной Армии. По прибытии на место нам надлежит влиться в ряды...
2: Ох, друг ты мой любезный! Шарыгин Мишка. Ну, хоть слово попросту сказал бы, с людьми ведь беседуешь. А человек, он знаешь кто? Знаешь?
1: Ага, ну, давай, давай, давай. Давай свою формулировочку, давай.
2: Человек... Царь природы.
4: Ну, отмочил. Отмочил.
5: Я помощник человек артельный, всего среди людей наслушался, а такого сроду.
2: Да, вот я так себя определил. Царь природы. Понятно тебе, Шарыгин, или ты еще молод, а? Книжку я одну прочел. Там черным по белому. Человек царь природы. Вот потому я тут. Потому и сопровождаю этот самый груз, что на барже с дохляком-пароходиком. И все мы тут потому, и все готовы жизнь отдать беззаветно, потому в каждом царь природы жив. Понятно?
1: Одно я понял. В тебе, Лагутин, классовой сознательности ни на грош ломаной. А должен ты знать, что никакой ты не царь. Потому хоть что цари нам без надобности, не царь ты. А представитель революционного класса.
3: Винтовки еще же в тех ящиках. А сколько ящиков всего? 2, 3, 4.
2: Я про революционный класс понимаю, Шарыгин. Не глупее тебя, между прочим. А вот что ты мне растолкуй, раз уж ты взялся среди нас политчас проводить.
1: Да, да.
2: Он командир. Товарищ Телегин Иван Ильич. Почему он тут, а? Ведь других кровей, класса другого. В ту войну-то до штабс-капитана дослужился, шутка ли? Штабс-капитан, ваше благородие. А воюет беззаветно с нами заодно, и командир что надо.
1: Я что? Я разве против товарища Телегина чего сказал? Ты меня не сбивай, понял?
2: Не буду. Гляди-ка, кок наш дорогой показался. Анисья! Товарищ Анисья, посидела бы с нами.
6: Не досуг. Постирала, так развесить надо.
1: А вы как развесите, приходите, Анисья Константиновна. У нас тут политчас, вам бы не мешал послушать.
6: Управлюсь, приду.
2: А знаешь, Шарыгин... У тебя в твоей жизни с женским полом согласия не получится.
1: А может, все-таки, товарищ Лагутин, мы как сознательные революционные бойцы о деле поговорим? Ведь гидра контрреволюции еще не успокоилась. И наша главная задача...
2: Погоди про гидру, а? Про главную нашу задачу я так понимаю. Сказку я мальцом от матери слышал, как Иван-царевич жар-птицу добывал.
4: О, вспомнил. Всем нам про это матери да бабки рассказывали. Сидишь, бывал, на печи, за окном тьма тьмущая да вьюга, а тут еще Иван-царевича сосвету жить норовят. Страшное дело.
5: Суеверие.
2: Суеверие, гид. Опа, набрался слов. А может, я за эту самую жар-птицу и воюю?
5: Ну, парень, ну, лагуйся.
4: Ну, совсем уж.
2: Нет, постойте. Вы меня словами не закидываете. Вы сначала обдумаете, что я вам скажу, а скажу я так. Кровью своей умоемся, в трех щелоках вываримся, а достанем жар-птицу.
6: Жар-птица? Хорошо это. Хорошо.
2: Куда же ты, коп наш дорогой?
6: Дела у меня.
2: Ну ладно, Шарыгин, ты не обижайся на меня. Это верно. Мысли ты еще не нажил, одни слова.
5: Лагутин, кончай парня забежать, понял?
4: Верно. Форс свой прибери, царь природы, не озорничай.
2: Ну ладно, мой братва, замолчал. Крой, Шарыгин, дальше.
1: Крой, крой. А сам вовсе с толку сбил.
6: Товарищи. Товарищи, командир приказал с обедом не затеваться, пока пристань вон за тем поворотом не пройдем.
2: Ну и ладно, не помрем и без обеда. Да садись ты, Покудова, посиди с нами, Анисия, дорогая, как ты наш беззаветный.
6: Руки-то прими, Лагутин. Картошки у меня сварились, берите, пожуйте, раз уж без обеда.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Анисия Константиновна.
4: И сольца припасла. Ныне соль дороже золота. Ай да Анисия.
5: Моря убегаешь, такой-то найти.
6: Да о, ладно вам, ладно. Бельишко ваше на ветерке высохнет быстро, смените. А уж то, что на вас, успею постирать, нет ли? Не знаю.
2: Вот, Шерегин, ты зубы скалил насчет царя природы. А вот Анисия. Ну, чем она хуже, скажем, королевы греческой?
5: Ну, загнула. А ты ее когда видал-то, это, королеву греческую?
2: Я Анисию видел, когда ее на буксир коком определяли. Торбу ее нищенскую видел, ноги в кровь сбитые, платок старушечий изодранный, на глаза надвинутый.
1: Ну, было такое безобразие, все видели.
2: Так какие такие обстоятельства женщине торбы на спину повесили, босиком по свету пустили?
1: А? Не знаю. Молчит она.
2: Вот и я не знаю. И не собираюсь в чужую душу лезть. Воюю я еще против таких вот дел, обстоятельств. Просто это просто, и нечего тумана напущать.
1: Да не туман, а революционная наука.
3: Ну, дело сделано. Весь наш груз у меня как на ладони, то свалили на баржу без счета. О чем беседа?
1: О революции.
2: А я жизни. Вот ты скажи, товарищ Телегин, ты почему в Красную армию пошел?
3: Я? Да больше всего от обиды.
1: Как это?
3: Ну, за народ русский обиделся. Талантливый, великолепный народ. Настоящей жизни заслуживает. А так. Не зря это пристань опасался. Внимание, товарищи, внимание.
1: Да. Имеется там шевеление неизвестных всадников. А может, наши?
3: Да не похоже, что наши.
7: Эй! Боржо! Вы чьи будете? Мы свои! А вы чьи? Заворачивают к берегу! Хоть наживо определить, кто чей!
3: Ладно, отец. Режу я по ним из пулемета разок.
2: Отставить, Лагутин, груз огнеопасный. Одна пуля в любой ящик с патронами и...
5: Лево руля! Круто на середину и полный вперед! Самый полный!
2: Куда Шарыгину башку высунул? Пулю ловишь?
1: Ну, что толкаешь? Ну, чего?
2: А ты лежи, не высовываться.
1: Ладно, лежу.
2: Здорово лупят, дьявол, а? Ну, похоже, уйдем.
1: Вот ты... Ответь мне, Лагутин, на такой вопрос.
2: Ой, брат, нашел время политчас проводить.
1: Не, я не политчас. Я личный. Почему ты высказался так про меня? Ну, про женский пол.
2: Ага, зацепило. Потому я так высказался, что ты, первое, рассуждаешь больно скучно. И второе, ну пригнись, сказал.
1: Ну, пригнулся.
2: Второе. Вывеску у тебя не того.
1: К Как это?
2: Лежи, сказано, а так это. Кудри кольцами при тебе. Глаз ничего не скажешь настоящий матросский. А вот насчет носа... Ой, подгулял. Несерьезно у тебя нос шарыгит. Маленький, торчком, словно из другой организации.

0: Пешки погрузились, беспорядка, без счета. Теперь вот все сдам в штаб армии, честь по чести.
1: Иван Ильич.
0: М?
1: Товарищ Селегин, какое же мне от вас окончательное решение выйдет?
0: Анисья, голубушка, решение все то же. Вам следует оставаться при пароходе. У вас своя служба, у нас своя.
2: Вон он, город! Подходим, братва!
3: Товарищ Гора, Иван Степанович.
4: Да.
3: А я ведь опять к вам. Задержитесь, пожалуйста.
4: Я вижу, что опять, товарищ Нефедов, вижу. Значит, Нефедов, так и будете ходить за мной неотступно.
3: Вынуждаем обстоятельствами, товарищ Гора. Пока не услышу вашего окончательного решения.
4: Ну, ладно. Давайте действительно этот вопрос закруглять. Сядем вот тут и закруглим.
3: Можно, отчего же? Можно и закруглить.
4: Понимаете, когда вы к моему отряду еще в степях прибились, я все голову ломал. Что вы за человек такой? Вроде бы духовного звания и года ваши солидные. Опять же, документ ваш.
3: Товарищ Гора, какой документ мне начальник районной милиции выдал, когда меня из-под ареста выпустил, такой я вам и представил. Печать там на месте. Написано четко.
4: Четко, четко. Да что написано-то?
3: А вот он, документ этот при мне. Вот написано. Кузьма Кузьмич Нефедов. Профессия паразит. Образование лженаучное. Убеждение беспринципное.
4: Да что вы мне ваш документ-то суете? Ну, видел я его, видел документ. Документ это бумага, а я привык не в бумаге, а на человека смотреть. Ну что вам среди нас? Воюем ведь мы. И воюем жестоко.
3: Привязчивый я очень, Степан Иванович. Ну, скажем, понравились мне люди в отряде вашем.
4: А если всерьез, Нефедов? Если Ваньку не валять?
3: А всерьез, Степан Иванович, дорогой ты мой товарищ Гора, секрет тут в том, что мыслящий я.
4: Непонятно говоришь.
3: Да просто, все просто. Мыслю я так. Человек есть богоравное существо, предназначенное для решения великих задач. А революция, оторвав его от унылых мелочей, великие задачи перед ним поставила.
4: Богоравное, говоришь. Да. Вот это как раз нам и ни к чему. Религиозный, понимаешь, дурман разводить. Хотя, были вы у меня в отряде, жаловаться на вас не приходилось.
3: Вот видите, армейский кулеш с сальцем я вроде бы под вашим командованием зарабатывал честно, шкуры своей не жалел. И в дальнейшем хотел бы быть полезным.
4: Ну, не знаю, не знаю. Отряда-то моего больше нет, он влился в регулярный полк.
3: А вы в том полку комиссаром.
4: Все знают.
3: Полку регулярной армии обязательно писарь потребуется.
4: Ну, пусть так, но... Ну, а если меня спросят, почему в полку при бумагах поп?
3: А вы ответьте, как есть. Поп, да, но бывший. Растрига.
4: Ну, вот так бы и говорил. Покончил ты, значит, с религиозным дурманом?
3: Растрижен я был за вольнодумство не богом, людьми.
4: Опять непонятно говоришь.
3: Ну, а ну-ка, я вам вопрос задам, почтеннейший Степан Иванович. Нужен революции смышленый человек? Да или нет?
4: Без писаря в полку, конечно. Ну, ладно, я попробую поговорить о тебе в штабе.
3: Спасибо, Степан Иванович. Спасибо. Не пожалеете.
0: А дальше куда? Неизвестно. Кого спросить, а? Некого. Черт-те что, ну не души вокруг. Где штаб армии? А сверну-ка я вот сюда, за угол, три квартала, и в лазарете у Даши. Стоп. Стоп, Телегин, стоп, нельзя. Ищи штаб, доложи как положено, получи назначение, уж потом...

0: до лазарета рукой подать. Ну, снова ведь нашли друг друга. Думал, навеки потеряли, разминулись. Все. Отставить воспоминания. Есть. Отставить воспоминания. Ага. Ну, наконец-то появилась на улице живая душа.
1: Товарищ! Товарищ, подождите! Как тут пройти к штабу армии, а?
2: И... Ой, да полегче!
0: Ой, извините, пожалуйста.
2: Рука. Извините. Телегин?
3: Сергей Сергеевич.
2: Телегин.
3: Сапожко.
0: Сергей Сергеевич.
2: Телегин! А мы-то как погрузили тебя тогда в эшелон с пробитой башкой, ну, думали, все! А ты жив, оказывается!
0: Понимаешь, очнулся на больничной койке, а рядом Даша в белом халате.
2: Дарья Дмитриевна!
0: Дарья Дмитриевна выходила, я думал, никогда уже ее не увидел.
2: Ох, ну вот чудо, и жив, и Дарья Дмитриевна нашлась! И щеки вон от здоровья лопаются, ну, порода российская!
0: Ну уж какой есть! Ну ты расскажи, как там у нас в полку? Где полк-то сейчас?
2: Нет, ничего, Ванька.
0: Не понял, как это нет?
2: А так, остались от нашего полка рожки да ножки. Тебе штаб нужен. Пойдем, провожу. Угу. Ну так вот, нет больше полка. Ребят, жалко. Какие ребята были. Ранило меня, как только я их в атаку повел. Очнулся тихо, и лежат они тут. Все. Кто навзничь, а кто в землю уткнулся. Ни один не ушел. Ванька, они же меня под огнем перевязать успели. К омету оттащили, соломой закидали. В такой обстановке, видишь ли, позаботились. Утверждаю, такого народа, как наш... Иван Ильич, вот что, документы у меня все, кроме воинского билета, вместе с бекешей моей. А мед, понимаешь, от пальбы занялся. Я очнулся и из огня выполз, а бекеша хорошая была. Теперь такую не построишь, бекешу.
0: Да ты успокойся, Сергей Сергеевич.
2: Успокойся. Чудак. Неудобно как-то. Один остался в живых. Места себе не нахожу, Иван. Ходил вот в штаб просить роту хотя бы.
0: Не дали.
2: Мол, я их понимаю. Человек я им неизвестный, один воинский билет на руках. Ты уж меня в штабе-то аттестуй, пожалуйста. Mm. Вот он, штаб. Mm-hmm. Я тебя здесь подожду.
0: Да, да, хорошо. Хорошо.
4: Ой, извините.
5: В штаб?
4: Да, да, да.
5: А вы, случайно, не за назначением?
4: Угадали.
0: Телегин.
5: Гора. Ну вот и поговорим сейчас в штабе. Угу. Извини, Телегин, я сейчас тебя догоню.
4: А, ну давай, я пока утрясу там свои дела.
5: Ага.

0: Что ж, Телегин, застрял в штабе-то? Ведь битый час жду. Может, меньше, просто время так тянется.
1: Товарищ помощник командира полка, поздравляю со вступлением в должность.
0: Ванька. Спасибо.
1: И не Ванька вовсе, а командир полка Иван Телегин.
0: Нет, ну как со мной это уладил?
1: Ну, просто объяснил все. Сказали, ладно, берите этого товарища под вашу личную ответственность.
0: Иван, ты не пожалеешь.
1: Не сомневаюсь. Теперь так, комиссаром у нас Степан Иванович Гора. Я как раз с ним в дверях столкнулся, высокий, в кожанке, видел?
0: Да, видел.
1: Ну, впечатление самое благоприятное. Ну, еще писаря... полкового видел.
0: Ты чему улыбаешься-то?
1: Так. Богата Россия занятными людьми. Ну вот что, Сергей Сергеевич, ступай-ка сейчас на пристань. Там буксир с баржей. Найдешь старшего по команде, фамилия «Задуй ветер», и скажешь ему, вся команда приходит в состав вновь формируемого Качалинского полка.
0: Есть.
1: Ну, а подводы подойдут, организуешь разгрузку.
0: Есть.
1: Да, в общем-то, я к тому времени буду. Отлучусь ненадолго, но только Дашу предупредить.
0: А Дарья Дмитриевна здесь?
1: Ну, в том-то и дело. Полк будет квартировать в селе Спасском, в 30 верстах отсюда. Хочу ее взять с собой. Сестра милосердия нам так и так нужна.
0: Все понял. Все понял.
1: Ну,
0: значит, полк в резерве.
1: Пока. Пока в резерве. Для пополнения и отдыха.

0: где раньше артиста учили так хорошо петь. Словом, ваши учителя, кто они?
1: Вы знаете, мне посчастливилось. У меня были замечательные педагоги, знаменитые мхатовцы, народные артисты Советского Союза Ольга Николаевна Андровская, Борис Яковлевич Петкер, Анатолий Петрович Кторов. Они в те годы работали в эстрадной студии, где я как раз и занималась. Ну, вообще, то, что такие удивительные артисты учили нас эстраде, это, конечно, было замечательно. Понимаете, сейчас, сегодня театр и эстрада как отдельные государства очень существуют раздельно. Это очень грустно, потому что я помню, когда я девчонкой совсем молоденькой участвовала в концертах в эстрадных вместе с великими драматическими артистами, такими как Алла Константиновна Тарасова, Ильинский, Русланова, Вертинский, Хенкин, Лепко. И вот где-то там маленькими буквами в конце афиши фамилия твоя написана. Но это все равно было такое счастье. И это была такая радость и такой стимул к тому, чтобы заниматься, работать над собой.
0: А вот вы помните свой самый первый концерт?
1: Помню, конечно. Я помню прекрасно, потому что такое забыть нельзя. Я пришла на концерт с огромным, старым, потертым фибровым чемоданом, в котором лежало мое единственное концертное платье, очень красивое. А чемодан был огромный, потому что платье было с большущей широкой юбкой. Тогда была такая мода, кстати, очень красивая мода. И когда я пришла к театральному входу и оказалась перед лицом вахтера, он меня ни в коем случае не пускал.
0: Почему?
1: В концерт. Я ему доказывала, что я артистка, что я иду выступать. Он в мою сторону не смотрел, не хотел просто даже со мной разговаривать. И дошло до того, что я чуть ли не со слезами на глазах хотела пойти покупать билет, чтобы попасть на концерт. Но в это время подошли артисты, еще и меня провели на концерт.
0: Что вы берете в свой репертуар?
1: Вы знаете, это сложное всегда. Все годы это, в общем, сложная работа, и найти репертуар трудно. Вот мне так посчастливилось в жизни, что я много очень общалась с Леонидом Ильичем Утесовым, который мне столько интересного рассказал об искусстве, об эстраде, о песнях, о композиторах. Я помню его, все его рассказы. И как-то он мне пожаловался, что было время, когда ему приносил автор песню, и песня ему очень нравилась, и он ее пел в концерте, и публика замечательно принимала. А потом прошли годы, приходил автор, приносил ему песню, он в восторге от песни, выносит ее на зрительный зал, и публика не принимает. Леонид Тойс считал, и я так считаю, что очень изменился вкус у публики. Испортился, я бы даже сказала.
0: А кто испортил вкус?
1: Как кто? Вы испортили телевидение, радио. Потому что я, например, иногда слушаю по радио или по телевидению песни, и первый вопрос, который я себе задаю, Господи, кто же их принимал. Вот столько говорят о современной песне, и я иногда слушаю песню, и когда я никакими силами не могу запомнить мелодию, и не могу ничего в ней понять, и бессмысленно, примитивная какая-то фраза одна и та же повторяется, я понимаю, что это, наверное, ультрасовременная песня, которую мне не дано еще понять.
0: В свое время именно ваши ландыши были как символ пошлости.
1: Да, и было такое время.
0: И именно о них в газетах писали, что это плохая песня, и тоже спрашивали, кто ее принимал, кто ее разрешал давать по радио. Но, тем не менее, вот если бы сейчас пришлось воссоздать, ну, предположим, для кино, атмосферу тех лет, то, наверное, без ландыши не обошлось бы. Или вам вообще современные песни не нравятся?
1: Нет, вы знаете, Регина, вот я покаюсь вам и скажу вам такую вещь, что был такой период, когда я просто не знала этих песен.
0: И не любила.
1: И не любила, наверное, потому что совсем не знала. На радио, на телевидении они не существовали вообще-то. В концертах, где они существовали, я не бывала на таких концертах. Когда же я стала слушать эти песни, я теперь понимаю, что среди многих из исполнителей, которые мне резко не нравятся, которые я не принимаю, есть очень одаренные коллективы, есть одаренные исполнители, и их песни я слушаю с большим интересом и с большим удовольствием.
0: Гелена Марселевна, а что бы вы пожелали молодым артистам эстрады?
1: Вот я бы пожелала нашей молодежи чувства меры в творчестве их. Вот Горького когда-то спросили, что такое культура. И он ответил, культура – это чувство меры. Вот такое замечательно сформулировано прямо в трех словах. И вот именно чувство меры я хотела бы пожелать нашим молодым артистам.

Обычно он появлялся тут на закате солнца, когда спадала дневная жара, и от реки по ее овражистым, поросшим мелколесьем берегам начинала густо тянуть прохладой. К вечеру почти совсем стихал ветер, исчезала крупная рябь на воде, наступало самое время ночной рыбалки. Приехавшие на автобусе городские рыбаки торопливо растыкали на каменистых отмелях коротенькие удилища своих донок и тут же, расстелив какую-нибудь одежонку, непритязательно устраивались на недолгую июльскую ночь. Петрович выходил к реке из травянистого лесного овражка со стороны недалекой приречной деревушки и одиноко усаживался на краю каменистого, подступавшего к самой воде обрыва. Его тут многие знали. Некоторые развязно здоровались громкими голосами, задавали необязательные для ответа вопросы, с которыми обычно обращаются к детям. Он большей частью молчал, погруженный в себя, и не очень охотно шел к людям, предпочитая одиночество на своем излюбленном, неудобном для рыбалки, заваленном крупными камнями обрыве. Отсюда открывался широкий вид на весь этот помрачневший без солнца берег, широкую излучину реки с порожистым перекатом посередине и высокой аркой железнодорожного моста вдали, на пологий склон противоположного берега, густо затемневшего к ночи молодым сосняком. Чуть выше на реке фыркала, громыхала ржавая громадина землечерпалки, весь долгий день беспрерывно вываливающий на плоскую палубу баржи мокрые, растекавшиеся кучи грунта, но баржа, видать, ему не мешала. Некоторое время спустя из-за бетонных опор моста, плавно обходя перекат, выскакивала резвая голубая казанка, растягивая на всю ширь притихшей реки длиннющий шлейф кормовой волны. Она за перекатом приметно сбавляла ход и по обмелевшему каменистому руслу начинала сворачивать к берегу. В казанке сидели двое. Юра Бартош, парень из соседней деревни, работавший в городе, наезжавший в знакомые места на рыбалку, и его городской друг Коломиец, с которым они приобрели в складчину эту голубую казанку, оснащенную мощным современным двигателем. Как и обычно, в тот вечер за рулем на корме сидел Коломиец, плотный, крутоплечий человек с большими руками и тяжеловатым, уверенным взглядом из-под длинного целлулоидного козырька, надвинутый на лоб спортивной фуражки. Плавно сбавляя обороты вихря, он уверенно приближался к берегу, на котором уже заметил одинокую фигуру Петровича. «А ну, подхвати!» — заглушив мотор, крикнул он старику. А в наступившей над рекой тишине его басовитый голос прозвучал добродушной командой. «Ну зачем?» — привстал за ветровым стеклом Юра. «Я сам». Он проворно перебросил через стекло свое загорелое, длинное, очень худое тело, легко спрыгнул на отмель, и они вместе с Петровичем между камней втащили на берег дюралевый нос лодки. Затем, пока Коломеец опрокидывал и зачехлял мотор, Юра в подкатанном до колен синем трико выгружал из лодки рюкзаки, донки, плащи, а старик, как незнакомый, безучастно стоял в стороне и пристально глядел через реку на тот ее берег, словно рассматривал там что-то необычайно важное. Он сосредоточенно, почти отчужденно молчал, а они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Они уже знали, что теперь он до сумерек будет стоять так, уставив взглядом в то место на берегу, где, выбежав из молодого сосничка, обрывалась, словно уходя под воду, песчаная лента дороги, где теперь раскачивались на поднятых казанкой волнах две примкнутые к бревну плоскодонки. Там был лесной перевоз, но людей почти никогда не было видно. Лодками, кроме лесников, видать, редко кто пользовался. Когда нехитрое рыбачье снаряжение было выгружено на берег, Коломеец сразу же, пока еще не стемнело, занялся донками, а Юра, поеживаясь от речной свежести, торопливо натянул на себя синий свитер. «Как с сушничком сегодня, Петрович?» Старик не сразу оторвал от противоположного берега свои блеклые слезящиеся глаза и скрюченными ревматическими пальцами больших работящих рук задумчиво прошелся по ровному ряду пуговиц, соединявших лоснившиеся борта заношенного военного кителя.
мало хвороста. Подобрали. Вот вязаночку маленькую принес. Обтягивая свитер, Юра по камням сбежал на обрыв, оценивающим взглядом окинул тощую, перехваченную старой веревкой вязанку хвороста. Да, маловато. Я так думаю, с вечера жечь не надо. Медленно, с усилием, взбираясь за ним на обрыв, тихо заговорил старик. Под утро лучше. С вечера люди всюду помогут, а как под утро поснут, кто поможет? Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, он отошел на 3 шага от обрыва и сел, расставив колени и свесив с них растопыренные, будто старые корневища, руки. Страдальческий взгляд его, обойдя реку, привычно остановился на том ее берегу с лодками. «Оно можно и под утро, — согласился Юра, — но в ночь бы надежнее. Может, я тоже подскочу, пошарю чего во враге? В ночь бы, конечно, лучше. А то как признают? Раньше вон хутор был, а теперь нет. И этот мост новый, незнакомый. Вот именно, маленькое хотя бы огнище, обытлело, будет видать. Должно быть. Так я сбегаю, пока не стемнело, — крикнул Юра с обрыва, и коломеец внизу, цеплявший на крючке наживку, недовольно повернул голову. Да брось ты с этими костерками. Пока не стемнело, давай лучше забросим, а то костер, надобность какая. Вон, кухвайка есть. Ладно, я сейчас, — бросил Юра и торопливо полез по камням вверх к зарослям ольшанника в широком овраге.

0: Оставшись один на обрыве, старик молчаливо притих, и его обросшее сизой щетиной лицо обрело выражение давней привычной задумчивости. Он долго напряженно молчал, машинально перебирая руками засаленные борта кителя с красным кантом по краю, и слезящиеся его глаза сквозь густеющие сумерки немигающе глядели в заречье. Коломеец, внизу размахав в руке концом удочки, сноровисто забросил ее в маслянистую гладь темневшей воды, сверкнув капроновой леской, грузилось тихим плеском, стремительно ушло под воду, увлекая за собой и наживку. «Ты вот что, дед!» — резким голосом сказал он под обрывом. «Брось юродствовать, комедию играть. Никто к тебе оттуда не придет, понял?» Петрович на обрыве легонько вздрогнул, будто от холода. Пальцы его замерли на груди, и вся его худая, костлявая фигура под кителем съежилась, сжалась. Но взгляд его по-прежнему был устремлен к заречному берегу. На этом, казалось, он не замечал ничего и вроде бы даже не слышал ни ласковых слов Коломейца. Коломеец тем временем с привычной сноровкой забросил в воду еще две или три донки, укрепил в камнях короткие с малюсенькими звоночками удильца. «Они все тебя, дурня, за нос водят, поддакивают, а ты и веришь. Придут. Кто придет, когда уже война вон когда кончилась? Подумай своей башкой!» На реке заметно темнело. Тусклый силуэт Коломейца неясно шевелился у самой воды. Больше он ничего не сказал старику, и все возился с насадкой и удочками. А Петрович, некоторое время посидев молча, заговорил раздумчиво и тихо. «Так это младший Толик на глаза заболел, как стемнеет, ничего не видит. Старший тот видел хорошо, а если со старшим что?» «Что со старшим? Тоже и с младшим!» — грубо оборвал его Коломеец. «Война, она ни с кем не считалась, тем более в блокаду».
1: «Ну, просто согласился старик. Аккурат блокада была. Толик с глазами неделю только дома и пробыл. Аж прибегает Олесь, говорит, обложили со всех сторон, а сил мало, ну и пошли. Младшему 16 лет было. Остаться просил ни в какую. Как немцы уйдут, сказали костерок разложить. Пад голова!» — удивился Коломеец и даже привстал от своих донок. «Сказали разложить! Когда это было?»
0: «Да, на Петровку. Аккурат на Петровку, да,
1: на Петровку. А сколько тому лет прошло, ты соображаешь?»
0: «Лет?» Старик, похоже, крайне удивился. И, кажется, впервые за вечер оторвал свой страдальческий взгляд от едва обрезавшей в сутеме лесной линии берега.
1: «Да, лет! Ведь 25 лет прошло, голова еловая!»
0: Гримаса глубокой внутренней боли исказила старческое лицо Петровича. Губы его совсем по-младенчески обиженно задрожали, глаза быстро-быстро заморгали, и взгляд разом потух. Видно, только теперь до его помраченного сознания стал медленно доходить весь страшный смысл его многолетнего заблуждения. «Так это... так это как же?» Внутренне весь напрягшись в каком-то усилии, он, наверное, хотел и не мог выразить какую-то оправдательную для себя мысль. И от этого непосильного напряжения взгляд его сделался неподвижным, обессмыслил и сошел с того берега. Старик на глазах сник, помрачнел еще больше, ушел весь в себя. Наверное, внутри у него было что-то такое, что надолго сковало его неподвижностью и немотой. «Я тебе говорю, брось эти забавки!» Валясь со снастями, раздраженно убеждал внизу Коломеец. «Ребят не дождешься, амба обоим! Уж где-нибудь и косточки сгнили, вот так!»
1: Старик молчал.
0: Занятый своим делом, замолчал и Коломеец.
1: Сумерки наступающей ночи быстро поглощали берег, кустарник. Из приречных оврагов поползли сизые космы тумана. Легкие дымчатые струи его потянулись по тихому плесу. Быстро тускнея, река теряла свой дневной блеск. Темный противоположный берег широко опрокинулся в ее глубину, залив речную поверхность гладкой, непроницаемой чернотой. Землечерпалка перестала громыхать, стало совсем глухо и тихо. И в этой тишине тоненько и нежно, как из неведомого далека, тиликнул маленький звоночек донки. Захлябав по камням подошвами резиновых сапог, коломиец бросился к крайней на берегу удочки и сноровисто, перебирая руками, принялся выматывать из воды леску. Он не видел, как Петрович на обрыве трудно поднялся, пошатнулся и, сгорбившись, молча побрел куда-то прочь от этого берега. Наверное, в темноте старик где-то разошелся с Юркой, который вскоре появился на обрыве, и, крякнув, бросил к ногам трескучую охапку валежника, большую охапку рядом с маленькой вязанкой Петровича. «А где дед?» «Гляди, какого взял!» — заслышав друга, бодро заговорил под обрывом коломиец. «Келдик, что надо, полкило потянет. А Петрович где?» — почуяв недоброе, повторил вопрос Юра. «Петрович? А кто его? Пошел, наверное. Я сказал ему».
2: «Как?»
1: — остолбенел на обрыве Юра.
2: «Что ты сказал?»
1: «Все сказал, а то водят полоумного за нос, поддакивают».
2: «Что ты наделал? Ты же его убил. Так уж и убил, жив будет». «Ой же и Колон, ой же и Тумак, я же тебе говорил. Его же тут берегли все, щадили, а ты...»
1: «Че там щадить? Пусть правду знает».
2: «Какая правда? Его доконает. Ведь они погибли оба в блокаду. А перед тем он их сам вон туда на лодке отвозил и ждет. Чего уж ждать?»
1: «Что ж, лучше ничего не ждать. Здоровому и то порою не в мочь, а ему... Ах ты... Ну ладно, ладно, нет, не ладно. Пошел ты знаешь куда? Где мой рюкзак?»
2: Под заволоченным темнотой обрывом послышался тихий стук осыпавшихся под ногами камней, резкий лязг цепи, погулка обшивки лодки и несколько быстро удаляющихся в ночь шагов. Когда они затихли вдали, над рекой воцарилась плотная ночная тишина. Едва поблескивая аспидной поверхностью, тихо текла в вечность река, и постепенно в разных местах, на невидимых в темноте берегах, близко и далеко, зажигались рыбачьи костры. Среди них в этот вечер не загорелся только один, на обрыве у лесного перевоза, где до утра было необычно пустынно и глухо. Не загорелся он и в следующую ночь. И, наверное, не загорится уже никогда.

У человека тело одно, как одиночка. Душе осточертела сплошная оболочка с ушами и глазами величиной в пятак и кожей шрам на шраме, надетый на костяк. Летит сквозь роговицу в небесную криницу, на ледяную спицу, на птичью колесницу, и слышит сквозь решетку живой тюрьмы своей лесов и нив трещотку трубу семи морей. Душе грешно без тела, как телу без сорочки, ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки, кто возвратится вспять, сплясав на той площадке, где некому плясать. И снится мне другая душа в другой одежде, горит, перебегая от робости к надежде, огнем, как спирт без тени, уходит по земле, на память гроздь сирени оставив на столе. Дитя, беги, не сетуй над Эвридикой бедной, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока хоть в четверть слуха в ответ на каждый шаг, и весело, и сухо земля шумит в ушах.

Это спектакль о чудесной советской молодежи. О тех, кто завтра станут смелыми строителями нашего прекрасного будущего.

Дорогой друг, те, о ком мы хотим рассказать тебе сегодня, твои ровесники. Они, как и ты, стоят у начала больших дорог. Они думают о новых землях, которые откроют, о пустынях, где они вырастут сады, о неприступных высотах, куда непременно поднимутся. Они, как и ты, думают о том, какими большими делами суждено обернуться их молодой мечте.

0: Было это в Сибири, в суровом краю, где вырастают в снежной степи города, где живут люди упорные и смелые. Шумит февральская вьюга, раскачивает фонари на улицах Иркутска, наметает у стен домов сугробы. Из окон студенческого общежития, прорезая снежную мглу, падают снопы яркого света. За одним из этих окон, в комнате второго этажа, и живут те, кому суждено стать героями этой не совсем обычной истории. Комната эта ничем не отличается от любой другой, где живут два студента-дипломника. Большой стол, заваленный книгами, две тумбочки, битком набитые конспектами и учебниками, две кровати. На одной из них спит сейчас Сеня, студент-физик. Спит, не замечая, что над самой его головой тикает будильник, подвешенный к спинке кровати. Спит, не слыша, как Максим, студент-историк, сидя за столом, перед лампой, заботливо прикрытой газетой, яростно перелистывает какие-то бумаги.
1: Нашел!
2: Что? Что случилось?
1: Нашел, понимаешь? Нашел!
2: Ох, псих! Ненормальный псих! Я сплю, он кричит, как полоумный.
1: Прости, но я, кажется, нашел.
2: Архимед бегал голый по улицам Сиракуз и кричал «Эврика». Так он нашел новый закон. А ты? Пишешь несчастную дипломную работу о каком-то допотопном краеведе Платоне и при каждой находке кудахчешь, как курица, снесшая яйцо. Мешаешь спать.
1: Не ворчи. Что за дикая привычка спать по вечерам и заниматься ночью?
2: Какой я видел сон. Будто я...
1: И Таня.
2: Да, и Таня. Будто я и Таня, мы гуляем по саду. И не в эту сумасшедшую вьюгу, а в ясный летний день. И только что Таня хотела мне что-то сказать, как я услышал твой противный голос.
1: Если бы я знал, я бы не кричал.
2: Теперь я уже не усну. А если усну, то такого сна уже не увижу. Ну, рассказывай, что нашел.
1: Это длинная история. Пока ты был на практике, я нашел очень много нового, а рассказывать все подробности...
2: Ах, странные вы люди, историки. А коротко объясняться, без подробностей, как мы, физики, вы не умеете. Слышал? Вот только сейчас я должен был проснуться. Через час нам на вечер, а мы не готовы.
1: А? Действительно, мне же надо выгладить рубашку.
2: Сейчас. О, утюг. Мне его дали девушки с третьего этажа. Освобождай стол и рассказывай, что ты там такое нашел. Я знаю, что ты пишешь дипломную работу о каком-то допотопном краеведе Платонове. Знаю, что все это пустая трата времени, и твои розыски никому не нужны, но такова участь историков. И зачем ты пошел на этот никчемный факультет?
1: Брось поясничать! Меня возмущает твое наплевательское отношение к истории. Неужели ты не понимаешь?
2: Максим! Я пошутил. Хочешь, я упаду на колени? О. Поклянусь на третьем томе русской истории Панкратовой и Нечкиной, что никогда... Ой! Вот, сжег руку. Видишь, я уже наказан.
1: Вот, если ты выгладишь эту рубашку и галстук, я, может быть, тебя прощу.
2: Так это ж вымогательство.
1: Все.
2: Ну, ладно, выглажу. А ты рассказывай, что нашел.
1: То-то. Слушай и не перебивай.
2: Я не Цезарь, я не могу одновременно гладить, слушать, перебивать.
1: Итак, полвека назад в Иркутск был сослан революционер Андрей Николаевич Платонов.
2: Это я знаю.
1: Что это был за человек, Семен? Ты подумай. За 8 лет жизни в Иркутске он написал 3 книги по этнографии Восточной Сибири, перевел ряд старинных монгольских рукописей, был в 3 геологических экспедициях.
2: Занимался всем понемногу. Терпеть не могу дилетантов.
1: Да?
2: Ага.
1: А в твои годы он уже имел 2 печатных работы по физике.
2: Ах, он занимался физикой?
1: Ага.
2: Какой молодец. Ну-ну-ну, продолжай.
1: Так вот, в музее я переснял его фотографию. На ней надпись. На память, может быть, мы больше не увидимся. 6 июня 1914 года.
2: Да, невеселая надпись.
1: Через два дня, 8 июня, Платонов уехал в Байкальские горы. Странная была экспедиция. В газетах, в протоколах географического общества о ней нет ни слова. Один старожил иркутянин рассказывал мне, что по городу ходили слухи, будто Платонов нашел не то золото, не то алмазные россыпи.
2: Ну, а дальше, дальше.
1: А через месяц тело Платонова нашли в Хамардабанском ущелье.
2: Значит, он не зря сделал эту надпись.
1: Вот. Значит, что-то тревожило его. Но что? Зачем он уехал? Кто был с ним? Что произошло на Байкале? Не могу найти следов.
2: Да надо рассуждать логически. По делу Платонова, вероятно, велось следствие. А тебе нужно было найти в архиве следственное дело. Стыдись! Я физик, должен учить тебя.
1: Да я так и сделал. Мне принесли дело о гибели хранителя Иркутского музея А.Н. Платонова.
2: Так, а что ты нашел в нем?
1: В общем, ничего интересного. Но вот что мне показалось странным.
2: Что?
1: Все бумаги в деле пронумерованы, а листа номер 16 нет. И видно, что он вырван.
2: Что это был за лист?
1: К делу приложена опись документов, и против строки лист номер 16 написано «Чертеж Платонова». Ты представляешь? Чертеж! Может быть, это был план маршрута? Может быть, на чертеже было отмечено место, которое было целью его экспедиции? И именно этот лист вырван из дела. Итак, странная экспедиция, вокруг которой был какой-то заговор молчания. Тревожная надпись на фотографии, сделанная незадолго до отъезда на Байкал. И, наконец, вырванный лист с чертежом.
2: Слушай, ты начинаешь рассуждать, как настоящий Шерлок Холмс.
1: Может быть, Платонов действительно отыскал что-то очень ценное. И кто-то встал на его пути.
2: А что ты нашел сегодня?
1: Вот что! Дело о гибели хранителя Иркутского музея А.Н. Платонова в графе выдана запись. 20 августа 1928 года выдана Орлюнскому.
2: И прочитав эту запись, ты заорал как сумасшедший.
1: Ну да, а что?
2: Ничего. Я воображаю, как ты будешь орать, когда найдешь самого Орлюнского.
1: Так может быть, Орлюнский и есть тот человек, которому понадобился чертеж Платонова?
2: А! Шлупаха! Эх, спалил.
1: Дыра.
2: Максим, Максим, ты так говорил, что я забыл об этом проклятом утюге. Ну ничего особенного, дыра на спине, оденешь пиджак и дыры нет.
1: Значит, лучшая моя рубашка.
2: Ну а завтра мы соорудим такую заплату.
1: Помолчим. Помолчи. А вот Зина согласилась помогать мне в розысках материалов о Платонове.
3: Удивительный ты человек. Говоря о событиях, которые произошли 500 лет назад, чувствуешь себя как рыба в воде. О том, что у тебя под самым носом, рассуждаешь как 5-летний ребенок. Зина любит театр, кино, танцы. А ты заставляешь ее рыться в архивной пыли.
1: Ну что мне делать, если я не умею танцевать?
3: А ты учись. Бери пример Сергея. Ну, она ему говорит, Сергей, как тебе не стыдно, ты не умеешь танцевать под Испанию. А через 3 дня в клубе они уже... Скис, а я вот часто думаю, почему так несправедлива жизнь? Будь я на месте Зины, влюбился в тебя с первого взгляда, а она... Улыбается, смеется, водит за нос.
1: Не смей так говорить о Зине, не смей. Может быть, это и есть настоящая любовь.
3: Эх, путаница какая-то.
2: О, девушки с 3-го этажа. Я ж обещал принести утюг ровно в 7.
1: Зачем же ему понадобился лист с чертежом?
2: Ну-ка.
1: Сенька, ну перестань, ну что ты...
4: Максим, это я!
2: Зина! Зина!
4: Максим, Кто зовет?
1: Прости, пожалуйста, Зинка, сейчас я пиджак от тебя. Я тут совсем...
4: Да.
1: Понимаешь? Здравствуй.
4: Здравствуй.
1: Ну, снимай шубу.
4: Максим! Максим! Как вы живете, неуютно, а?
1: Да, действительно неуютно.
4: Что творится?
1: Ты что, отсюда на вечер, да?
4: Сегодня же вечер.
1: Да.
4: Может быть, еще не решила. Турвальца, Максим, приготовили?
1: Нет, нет, нет, Дина.
4: Максим,
1: это исключено.
4: Да веселый студенческий вечер. Молодец, Максим. Собрались сегодня. О, ой, ой, ой, ой.
1: Больно, да? Ой. Прости, пожалуйста, Дина, ой, наступил тебя. Я ж тебе говорю, это бесполезно все. Ну,
4: да. Ну ладно, Максим, уже не больно. Я же к тебе по делу.
1: Ах ты по делу. Тебе нужен конспект или учебник?
4: Ни то, ни другое.
1: А что?
4: У меня есть для тебя новость.
1: Новость? Какая?
4: Угадай. Что
1: такое? Черт. Семен. Сос. Что-нибудь забыл? Ну да, вот, шнур. А то чудо. Зина, сейчас. Ну. Только ты не уходи. А ты вернусь.
4: Возвращайся скорее. Да. Тари-тари.
5: Искатели сокровищ! Ты дома?
4: Ой, Сережка!
6: Зина? Вот неожиданность. Здравствуй.
4: Здравствуй.
6: А как ты очутилась здесь?
4: Очень просто. Поднялась на третий этаж, открыла дверь и вошла.
6: Ну, могла бы войти и в нашу комнату.
4: А мне нужно было увидеть не тебя, а Максима.
6: Ах, Максима?
4: Угу.
6: Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
4: Сереж, мне нужно было рассказать Максиму кое-что о Платонове.
6: Ох уж этот мне Платонов. Максим в свои розыски втянул весь факультет. Тебя, даже меня. Зина, но ведь ты дала слово, что будешь заниматься своей дипломной, а сама тратишь время...
4: На четверку я как-нибудь вытяну. А пятерки из всей нашей группы получите ты и Максим. Вы же наш золотой фонд. Слава факультету!
6: Да нет, это покажет дипломная, Зина. Трудно до чего же.
4: Сережа, а ты знаешь, папа вчера видел нашего декана Петра Николаевича.
6: Ну?
4: Он очень хорошо говорил тебе.
6: А что он говорил?
4: Сказал, что ты очень способный, настойчивый... Ну... И что тебя, наверное, оставят при университете.
6: Он так сказал?
4: Да, да, да, Сережа.
6: Зинка!
4: О, Зинка! Воображаю тебя в роли доцента, Сережа. Выходишь на кафедру и начинаешь. Товарищи, в предыдущей лекции я объясняла...
6: Зина!
4: А сегодня на вечере товарищ будущий доцент папа-ридаридам пам-парам.
6: Подожди, Зина. Я же не могу сегодня пойти на вечер.
4: Почему?
6: Петр Николаевич сегодня вечером ему просил помочь проверить корректуру его статьи. Вот я должен.
4: Опять Петр Николаевич?
6: Да.
4: Но ведь ты у него почти каждый день. Позвонишь по телефону, скажешь, что не можешь прийти.
6: Да неудобно, старик обидится.
4: А если обижусь я? Сереж, если я очень, очень обижусь, ты позвонишь ему?
6: Конечно, Зина. Но если ты так хочешь, так я все для тебя, любую звезду. Зина, выслушай меня. Ну неужели ты не видишь, что
4: ой,
6: я...
4: Сережа, милый, не надо об этом. Я еще сама ни в чем не могу разобраться.
6: Но
4: понимаешь,
6: в чем?
4: Ни в чем.
1: Прости, задержались. А, Сережа, привет.
7: Привет.
1: Сейчас встретили в коридоре Кравцова. Сообщил нам потрясающую новость.
6: Новость? Ну какую?
1: Получено официальное сообщение... что в этом году при университете оставят только одного историка.
4: Но ведь было решение оставить троих.
1: А это новая и очень мудрая установка. Будь моя воля, я вообще закрыл бы ваш факультет за ненадобностью. А вам, Сергей Андреевич и Максим Петрович,
3: Придется дико бороться друг с другом за место ассистента.
2: Не валяй дурака, это форменное безобразие. Такой большой курс и одно место.
6: Да ну черт с ним, не оставят при университете, поедем в деревню ребятишек учить. Максим, ну верно я говорю?
2: Верно.
6: Я принес тебе твою тетрадь, выписки там, книгу. Сеня, а что, Кравцов действительно так сказал?
2: Да. Ты нашел что-нибудь для своей работы?
6: Спасибо, кое-что нашел.
2: Зина, ты же хотела мне что-то сказать.
4: Да. Слушайте, вчера в научной библиотеке я рылась в рукописном фонде. И там, среди других бумаг, оказался черновик письма, в котором говорится о Платонове. Вот копия.
6: Ну-ка, дай.
4: Садись. Слушайте. Многоуважаемый Н.Е., только что мы похоронили моего друга Андрея Николаевича Платонова. Я не имею чести знать вас лично, но много слышал о вас от Андрея. Незадолго до смерти он послал вам письмо, касающееся сделанного им очень важного открытия, но ответа не получил.
6: Как? Повтори.
4: Касающееся сделанного им очень важного открытия.
6: Ага, что я говорил? Ну-ну.
4: Ваше молчание очень встревожило Андрея Николаевича.
6: Наверное, письмо перехватили жандармы. Он же ссыльный был. Да-да, возможно. Ну-ну.
4: Прощаясь, Платонов просил меня, если с ним что-нибудь случится в экспедиции, немедленно, с доверенным лицом, отправить вам...
6: Что отправить?
4: На этом письмо кончается.
3: На самом интересном месте.
6: Ребята, это же одно из звеньев. Но кто этот Н.Е., которому адресовано письмо? И кто его написал? Если бы нам знать автора письма, это бы здорово нам помогло.
4: Но, к сожалению, мы этого не знаем.
6: Ого, Зиночка, мы идем. Куда? Куда ты торопишься? Вместе бы...
2: Нет, нет, пора. Я тебя провожу, а сам к Петру Николаевичу.
4: Можешь меня не провожать.
2: Но ведь ты же...
4: Нам не по пути. Ты все-таки к Петру Николаевичу идешь.
2: Да.
4: А я иду домой. До свидания, ребят. До свидания.
2: До завтра.
6: До завтра. Какое же открытие сделал Платонов? Что он нашел? А ну-ка дай-ка мне папку.
2: Что это?
6: Газетные вырезки.
2: Не помешаю?
6: Нет.

0: А что?
1: От твоих постоянных находок я скоро сойду с ума.
0: Читай. Советская Сибирь за 28-й год.
1: Первая забастовка в Новосибирске.
0: Нет, не то, вот. Хроника. Рефтрибуналом приговорен к расстрелу. Крупный агент иностранной разведки Орлюнский.
2: В тот вечер Максим еще долго сидел за работой, а за окнами по-прежнему падал снег, и зимний ветер стучал в стекла. Снова и снова перечитывал Максим документы, газетные вырезки, напряженно думал. Максим и не подозревал тогда, что его скромная дипломная работа может стать известной за тысячи километров от Иркутска, что ею заинтересуется разведка одной иностранной державы. Кабинет полковника Альшунга. Высокие узкие окна, черная кожаная мебель, перед экраном на небольшом столике какой-то странный аппарат, напоминающий кинокамеру. В комнате сотрудница разведки Анна Гренбарт и полковник Альшунг, который просматривает какие-то документы.
3: Ну что ж, из письма Платонова можно понять, что его открытие имело бы немалое значение для усиления военной мощи России. Тогда Европа стояла на пороге войны. Очевидно, это и заставило нашу разведку в свое время принять срочные меры.
4: Я думаю, что вы не ошибаетесь.
3: Я очень рад, что вы соглашаетесь с моими предположениями. Ну так что же нового вам удалось открыть?
4: 8 июня 1914 года Платонов уехал в экспедицию. Его сопровождал проводник Бурят Дорджи. Вслед за ним вышел Звездин и специальный агент Орлюнского Кремень. Настоящую его фамилию Орлюнский сообщает в своем донесении. О дальнейшем у меня есть только отрывочные данные. Вот шифровка Орлюнского, где он сообщает, что Платонов и Дорджи убиты, а Звездин бесследно исчез.
3: Так, шифровка составлена в 1914 году, 22 июня. Это накануне войны. Это последнее донесение Орлюнского по делу Платонова?
4: Нет, не последнее. Орлюнский не удовлетворился тем, что Платонов был убран. Он хотел узнать, что открыл русский ученый, и использовать его открытие в интересах нашей страны.
3: Ха! Узнаю Эрика. О, это был энергичный, инициативный разведчик. Это был блестящий офицер. Он с отличием окончил военную школу. Ему предложили поехать в Россию. Эрик навсегда расстался с родиной и принял фамилию Орлюнский.
4: Эрик Фредерик Креборг Орлюнский был моим дедушкой.
3: Вот как? Вы простите, я этого не знал.
4: Я позволю себе закончить рассказ?
3: Да-да, прошу вас.
4: В начале 20-х годов Орлюнскому удалось найти в архиве очень интересный документ. Он назвал его лист номер 16, или чертеж Платонова. Со своим агентом он переправил в нашу разведку лист номер 16. Агенту пришлось вплавь пересечь советскую границу. Бумаги подмокли, их не смогли прочесть. Кстати, господин полковник, в то время вы были начальником отдела дешифровки.
3: Да-да, я припоминаю. Вода смыла весь текст, остались обрывки отдельных слов, и мы не смогли прочесть документ.
4: Я нашла ваше заключение о невозможности прочесть донесение Орлюнского.
3: Разрешите.
4: Пожалуйста, это фотокопия.
3: Вот как?
4: Донесение Орлюнского и лист номер 16, испорченные водой, по вашему письменному распоряжению были сданы в архив.
3: Да, я сдал их в архив.
4: И забыли о них.
3: Послушайте, госпожа Гренбарт, я не понимаю, к чему это вы мне говорите.
4: Господин полковник, еще в 30-е годы, когда вы были начальником этого...

0: крестом указано место в стене, где замуровано что-то.
1: В архив, капитан Альшунг.
0: Но почему же Орлюнский сам не добыл, что спрятал Платонов?
1: Донесение написано 22 июля 1928 года, а 24 июля Орлюнский был арестован и вскоре его расстреляли. К сожалению, этот очень важный документ слишком долго пролежал у вас в архиве. А в это время в Советском Союзе...
0: Что в Советском Союзе?
1: Вот газета «За научные кадры». Она издается в Иркутске. Тут статья и фото двух студентов. Очевидно, там напали на след, связанный с открытием Платонова.
0: Вот как. Госпожа Грэмбард, вашу работу мы оценим особо.
1: В Иркутск следует срочно направить специального агента. Я думаю, что
0: это уже не входит в ваши обязанности. Разрешите мне решить, как поступить.
1: Вы пошлете в Иркутск меня.
0: Вас!
1: Да, меня. Я уже трижды была в России.
0: Да, но во время последней поездки в Россию вы допустили неосторожность. И мы были вынуждены...
1: Людям свойственно ошибаться, господин полковник. Вы тоже допустили ошибку. Эти ценные документы валялись у вас в архиве, в то время как они могли бы быть прочитаны много лет тому назад.
0: Госпожа Крэмбер.
1: Разница только в том, что моя ошибка обнаружена, а о вашей пока знаем я и вы.
0: Вы позволяете себе...
1: Господин полковник, я прошу... Я умоляю вас, пошлите меня в Россию. Я задыхаюсь в этой проклятой канцелярии. Мне надоело рыться в этом бумажном хламе. Что меня ждет здесь? Сегодня, завтра, послезавтра, все одно и то же. А я хочу настоящей работы такой, чтобы я могла занять в жизни то место, о котором я мечтаю.
0: Вы чистолюбивы.
1: Да, да, чистолюбиво. Я хочу жить. А здесь я на всю жизнь останусь архивным работником, господин полковник. Пошлите меня в Россию, вы не раскаетесь. Я прекрасно владею русским языком. Я знаю Россию, Сибирь, привычки, нравы. С закрытыми глазами я могу начертить план Иркутска. Вы выходите с вокзала...
0: Агент обязан владеть своими чувствами. У вас слишком много темперамента. Прошу вас, госпожа Грэмберт. Госпожа Грэмбард.
1: Если вы откажете мне, я буду вынуждена обратиться к министру. Думаю, что это не в ваших интересах.
0: Да, это похоже на шантаж. Хорошо. Через 5 дней вы выезжаете в Иркутск.

А спустя немного времени в Иркутске появилась некая Анна Николаевна Сафронова. Она разыскала студента-дипломника Максима Шатрова и долго беседовала с ним о сибирском краеведе Платонове. Больше Сафронова в университете не появилась, и Максим вскоре забыл об этой встрече и о разговоре. Читальный зал библиотеки географического общества –

0: Вдоль стен тянутся высокие стеллажи с книгами. На одной из колонн картина, на которой изображена причудливая скала, похожая на птицу в полете. В этом по-домашнему уютном зале любят заниматься наши знакомые Максим, Сеня, Зина. Но сейчас им не до занятий. Затаив дыхание, слушают они рассказ библиотекарши Александры Михайловны.
1: Андрей Николаевич Платонов был сослан сюда из Москвы. Он был участником вооруженного восстания. Дядя в то время был студентом высшего технического училища. Но я с ним встретилась здесь, в Иркутске, в самом начале 1914 года.
2: А вы не иркутянка?
1: Нет, нет, в том-то и дело, что я родилась и воспитывалась в Петербурге. Когда мои родители умерли, то дядя меня вызвал в Иркутск. Он в то время жил один. Его жена, моя тетя, чудесная женщина, красивая и умная, жила в то время в Крыму. У нее был туберкулез легких, или, как тогда говорили, чахотка. Ну, дядя хотел поехать к ней, но не смог.
2: Почему?
1: Он же был ссыльный. И жандармское управление не дало ему разрешения. Ну, дядя послал ходатайство в Петербург. Ну, а вскоре уже случилась эта трагедия.
2: Вы говорите о его последней экспедиции?
1: Да.
3: Что вы о ней знаете, Александра Михайловна?
1: К сожалению, очень мало. Ну что ж, я в то время была молода, жила своей жизнью, часто бывала в театре, участвовала в любительских спектаклях. У меня было лирико-колоратурное сопрано, и, как говорят, очень недурное. Я вспоминаю сцены, отдельные встречи. Вот помню, как-то дядя вместе со своим приятелем, охотником Дорджи...
3: Дорджи?
1: Да-да. Уехал в бурятские степи. Вернулся он недели через три, радостный и возбужденный. Вечером я пришла поздно, примеряла у портнихи платье. Знаете, такой легкий тюник, вышитый бисером, очаровательное платье. Очень мне было к лицу. Да, значит, дядя сидел в своем кабинете со своим приятелем Сантиловским.
2: Сантиловской? Сантиловской. Он, кажется, был секретарем географического общества.
1: Да-да, милая девочка. Да, это был ссыльный поляк. Он очень походил на Мицкевича, и мы в шутку его прозвали Пан Адам.
2: Пан Адам.
1: Да, он был одинок и жил вместе с нами. Так вот, из столовой, где я приготавливала к ужину, я слышала, как пан Адам, шагая по кабинету, громко говорил: «Невероятно, если бы я не увидел собственными глазами, я бы никогда не поверил». И когда я пришла звать их к ужину, то увидела на столе у дяди небольшую свинцовую шкатулку с бурятским орнаментом.
3: Свинцовую?
1: Да-да. Я хотела было подойти к ней и открыть ее, но дядя мне сказал: «Погоди, Саша, не твоего ума дело, вот месяца через три ты все узнаешь». Вот с этого самого дня он и начал готовиться к своей экспедиции.
3: А что говорили об экспедиции?
1: Разное. Вы знаете, дядя, как ссыльный, всегда держал в тайне свои приготовления, уезжал из города всегда неожиданно, так, чтобы об этом никто не знал. Но он же купил в магазине охотничий костюм, палатку, сумку из тюленей кожи.
2: Из тюленей?
1: Да-да, из тюленей. И на следующий день уже весь город об этом говорил. Вот я помню, как-то в дворянском собрании присяжный поверенный Орлюнской...
3: Орлюнской?
1: Да.
3: А вы что, его знали?
1: Очень немного. Это был участник нашего любительского драматического кружка. Вот этот самый Орлюнской меня познакомил с молодым инженером Звездиным. Он только что приехал из Петербурга. Ну, очаровательный, приятный, воспитанный молодой человек. Мы с ним танцевали весь вечер. И пан Адам даже чуть-чуть... Ах, да, к чему это я?
3: О слухах.
1: Ах, да, да, ну совершенно верно, о слухах я прекрасно помню. Да, так вот, значит, этот самый Звездин меня спрашивал, правда ли, что мой дядя нашел на Байкале радий?
3: Радий?
1: Да. Вы знаете, о радии тогда очень много писали в журналах и газетах, это была сенсация.
3: Радий, кажется, хранят в свинцовых ящичках.
4: Да-да, в свинцовых.
3: Александра Михайловна.
1: Да, да.
3: А вы не знаете, куда поехал Андрей Николаевич? Маршрут экспедиции.
1: Нет, нет. Я только знала, что в горы с ним должен был идти Дорджи. Вот этот охотник, да, бурят.
3: Да, да, понятно.
1: Видите ли, незадолго до этого пришло тревожное известие из Крыма. Ну, дядя снова просил разрешить ему поехать в Ялту, но получил отказ. Ну, и вот тогда все решили, что в Крым поеду я. Ну, в Ялте я уже застала тетю в очень дурном состоянии, а через некоторое время пришло известие о гибели Андрея Николаевича. Но этого тетя не перенесла, через некоторое время она умерла. Ну, и я вернулась в Иркутск.
2: Александра Михайловна, а сын Тиловский рассказывал вам что-нибудь о гибели Платонова?
1: Когда я вернулась в Иркутск, Сантиловского уже не было в живых.
3: А с ним? С ним? Что случилось?
1: Нелепость. Какой-то пьяный офицер случайно на улице застрелил его. Ну, такое было время. Ну вот, кажется, и все.
3: Александра Михайловна, может быть, у вас сохранились какие-нибудь дневники, письма, документы?
1: Вы знаете, почти что все бумаги после смерти дяди взяла прокуратура. Но я нашла в библиотеке Сантиловского его записную книжку и сохранились кое-какие письма. Когда я перешла на пенсию, я все передала сюда, в мою родную библиотеку. Сейчас.
3: Как же так, Александра Михайловна? Я спрашивал Инну Андреевну, она мне сказала, что в библиотеке ничего нет.
1: Ну, да. Инна Андреевна, ну она же еще молодой работник, простите. Да. Ну, она еще ведь многого не знает. А я могу найти закрытыми глазами любую книгу и любую папку. Это моя профессия. Молодой человек, да? Пожалуйста, помогите мне. Да, кстати... Этот байкальский пейзаж писал Андрей Николаевич Платонов.
3: Как?
1: Да-да, да-да. Он очень любил эту картину. Пан Адам мне как-то сказал, что на этом самом месте дядя сделал предложение своей будущей жене. Они были в его первой байкальской экспедиции вместе.

0: Интересно. А вы не знаете, когда написана эта картина?
1: Нет, я не знаю, милый. Вероятно, на обороте есть дата.
0: Вы разрешите посмотреть?
1: Да, конечно.

0: какая странная скала. Она похожа на птицу. Пусть всегда будет с тобой любовь моя. Андрей Платонов, 15 июня 1908 года.
1: Пусть всегда будет с тобой любовь моя.

0: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
1: Здравствуйте, товарищи. 491-й выпуск нашей передачи.

Из Рязани письмо. Я, Василий Федорович Щербаков, участник Великой Отечественной войны с первого до последнего дня, танкист. Воевал на Юго-Западном, Волховском, Ленинградском и Первом Украинском фронтах. Знаю, есть песня «Сердце Кутузова». Солдатский любимец фельдмаршал Кутузов в походе умирал. Спаситель Москвы, победитель французов, друзьям своим сказал: «С сынами России хочу я быть вместе, победа делите тревоги. На родине прах мой заройте, а сердце у старой саксонской дороги». Я со своими боевыми товарищами-танкистами в 45-м году воевал в тех местах, брал Бунслау, где умер полководец, видел ему памятник в центре города от благодарной Европы. В торжественном марше проходил мимо обелиска, где покоится сердце Михаила Илларионовича Кутузова. Но я ни разу не слышал, как звучит эта песня.

песню Марка Фраткина и Евгения Долматовского «Сердце Кутузова» исполнял краснознаменный ансамбль солист Вадим Русланов. Запись 1966 года. Татьяна Николаевна Чекурова из города Кургана. Мои родители сейчас живут в городе Баку, но родилась моя мама Лидия Сергеевна и выросла в Смоленской области. Ее юные годы пришлись на ужаснейшее время войны. Редко вспоминает мама детство и юность, но иногда очень буднично и просто расскажет о том, что во время войны были дни, когда приходилось за весь день довольствоваться одним стаканом кирпичного чая. Кирпичный чай – это чай из сушеной морковки. Представляете себе, подросток, в организме которого идут бурные процессы роста, и всего один на весь день стакан кирпичного чая. Или, например, когда мы ездили в гости к ее сестрам, она рассказала, глядя в окно автобуса, «Вот здесь, где мы едем, было картофельное поле. Мы приходили сюда картошку собирать. А вон у того лесочка, видишь, были немцы». После таких воспоминаний я вдруг понимаю, близко была война, рядом. И что война, познаваемая мной из книг, из кино, для мамы – годы ее жизни. А встречаясь с сестрами, они вспоминают, как в те трудные годы любили собираться у топившейся печки с раскрытой дверцей и петь песни. Мне иногда кажется, что мама знает все песни на свете. Однажды я раскрыла старый песенник, отыскала там песню такую, которую никогда в жизни не слышала. Спросила: «Мама, а ты эту песню знаешь?» «Знаю. Спой». И она запела: «Как служил солдат службу ратную, службу ратную, службу трудную, 20 лет служил и еще 5 лет, генерал-аншеф ему отпуск дал». Голос тихий, а поет так, не поет, а рассказывает печальную историю. Это было чудо. Как я могла не знать такой красивой песни?

В исполнении Ирмы Петровны Яунзом мы передавали песню Матвея Исаакча Блантера и Константина Михайловича Симонова «Как служил солдат». Запись 1957 года. Людмила Леонидовна Серебренникова из Красноярска. Не писала, так как нет ничего интересного в моей судьбе, но недавно прочитала книгу о большом светлом человеке и поэте Алексее Фатьянове. Из нее узнала, что в студенческие годы Алексей Иванович не пропускал ни одного концерта Анатолия Леонидовича Доливо, кумира молодежи 30-х годов, профессора Московской консерватории. Может быть, в фондах радио имеются записи песен или романсов в исполнении этого певца. Если да, то передайте, пожалуйста, для родных и близких Алексея Ивановича Фатьянова.

звучал голос Анатолия Леонидовича Доливо. Романс Михаила Ивановича Глинки на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «В крови горит огонь желания». Афанасий Ильич Ломец из Воронежа. Когда мне было 16 лет, я сделал балалайку, единственную на деревне, но научиться играть так и не удалось. В студенческие годы занимался в музыкальном кружке и играл на домре, а потом сложились такие обстоятельства, что было не до музыки, был послан на коллективизацию. После работы на селе купил гармонь, научиться играть было некогда, служба в армии, а потом полоса войн. В детстве любил слушать музыку и пение, даже завидовал инвалидам Первой империалистической войны, которые пели и играли на гармошках на базаре. Ходил в табор к цыганам, посещал все концерты заезжих артистов в 20-е годы. Найдите редкую песню «Вы просите песен» начала нашего века.

С пластинки начала 20 века мы слышали романс «Вы просите песен», исполнитель Юрий Спиридонович Морфесси. Лариса Ильинична Гудкова из города Мытищи Московской области. Слушаю ваши передачи давно, всегда с большим интересом. Узнаешь о людях, добрых, чутких и отзывчивых. Для них звучат любимые песни. Вот поэтому и решила написать о таком человеке. Это Елена Васильевна Новикова. Ее натура постоянно требует заботы о ком-нибудь, причем независимо, родной, близкий человек или просто знакомый. Делать людям добро – потребность ее души, и в этом она находит удовлетворение и смысл жизни. Дочери ее добры и внимательны к людям, и это тоже заслуга Елены Васильевны. Очень прошу вас передать для моей любимой подруги одну из песен Булата Акуджавы. Все его песни прекрасны, и их очень любит слушать Елена Васильевна. Это письмо Булату Шалвовича Акуджаве, но пришло оно в адрес нашей передачи. Письмо из Саратова от Любови Николаевны Долгиной, преподавателя техникума, и от ее дочери Лилии, студентки Саратовской консерватории. «Уважаемый Булат Шалвович, ваши песни не просто доставляют нам приятные минуты, они помогают нам жить. Иногда возвращаешься домой с плохим настроением. Тому виной всевозможные житейские мелочи. И вот в чем парадокс. Ваши грустные песни могут поднять настроение. Может, это происходит от сознания, что в мире, кроме всяких мелких неприятностей, есть прекрасное, большое. Что важно отметить, хотя мы с дочерью разные поколения, но чувства, мысли, выраженные в ваших песнях, нам дороги и понятны одинаково. А это многое значит. У нас в доме имеются пластинки с вашими песнями, которые мы часто слушаем, и, кажется, уже все знаем наизусть, но каждый раз вновь открываем что-то новое. Хотим от всей души поблагодарить вас за те прекрасные минуты, которые приносит нам ваш талант. Было...

Таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя, а все-таки жаль.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

Булат Шалвович Акуджава исполнял свою песню «Все-таки жаль». Елена Солдатова, студентка Ленинградского университета. Прошло уже 4 года с того дня, когда не стала Анны Герман. Как это ни горько, но все меньше слышим мы ее голос по радио, не видим в телевизионных программах. Что ж, у каждого времени свои кумиры, своя музыка. Однако и сейчас, когда среди разговоров о прекрасной музыке заходит речь о творчестве великой польской певицы, такая боль, такое сожаление звучат в голосах людей. 31 декабря 1979 года мне довелось побывать на концерте Анны Герман. Думаю, что он остался в памяти у всех присутствующих. То был предпоследний приезд певицы в Ленинград. Прошло 7 лет, а я и сейчас помню каждую фразу певицы. Ни одного лишнего слова. Неподдельная искренность и глубина проникали в сердца людей. Как же больно вспоминать о том, что певица, находившаяся в состоянии тяжелого недуга, приходила спросить находящихся в боковой ложе у сцены вести себя тише и не мешать ей. Анна Герман.